0: отпускала. Пересилив себя, Сергей с опаской огляделся по сторонам, сложил руки, закрыл глаза и дрожащим от волнения голосом произнес:
1: «Боже, если ты есть, помоги мне найти мяч!»
0: Сергей не знал, что еще говорить. Он немного постоял, открыл глаза и посмотрел по сторонам. Мяча не было, и он медленно зашагал вдоль леса к ребятам. Вдруг под большим кустом он увидел мяч. «Вот он!» — ёкнуло сердце. «Я же здесь смотрел! Как можно было его не видеть?» Сергей поднял мяч и крепко прижал его к себе. «Значит, Бог все-таки есть! Зря я спорил с Диной! Наверное, она права!» Сергей не торопился уходить. «Поблагодари Бога! Он ответил тебе!» Словно кто-то напомнил ему.
1: «Как благодарить? Человеку я бы сказал спасибо, а Богу как?»
0: Запротестовал он и побежал к ребятам. Сергей старался скрыть свои чувства и небрежно бросил мяч на траву.
2: «Искать не умеешь!» Гордо посмотрел он на брата и сел рядом.
0: Ребята все так же увлеченно говорили о гаданиях, ворожбе и вызывании мертвых. Однако Сергея это уже не интересовало.
1: «А что, если Бог все-таки есть?» – думал он. «Значит, Он видит меня, знает все, что я делаю, чем занимаюсь. Может, все-таки сходить на собрание?»
0: Но тут же вспомнилась клятва, и Сергей тревожно посмотрел на Мишу. Сергей был так занят своими размышлениями, что не замечал ничего вокруг. Мяч по-прежнему лежал в стороне, и на него никто не обращал внимания. Вдруг между деревьями замелькал оранжевый москвич. Через несколько минут он поравнялся с поляной, где сидели ребята, и резко затормозил. Из машины выскочил мальчонка, схватил мяч и в два прыжка оказался в машине, громко захлопнув за собой дверь. Москвич на большой скорости скрылся за кустами.
1: От неожиданности ребята успели только вскочить.
0: Растерянно поглядывая друг на друга, они не могли вымолвить и слова. Сергей стоял как вкопанный, глядя вслед автомобилю. Переживания с новой силой нахлынули на него. «Бог тебе дал, а ты не поблагодарил. Вот он и забрал». В ту ночь Сергей долго не мог уснуть. События прошедшего дня растревожили душу. Утерянный мяч, вызывание мертвых. Правда, у Ильи ничего не получилось, но ребята все же набрались страху. Им чудилось, что Илья с кем-то разговаривал. Что-то как будто шевелилось у него в руках. Мысленно Сергей вновь и вновь возвращался на поляну, где первый раз в жизни помолился.
1: «Теперь я точно знаю, что Бог есть. Но кто Он такой?» – думал Сергей. «Значит, все-таки есть ад. Иначе невозможно было бы вызывать мертвых. Может, сходить на собрание хоть разок? Там, наверное, про Бога многое говорят».
0: На следующий день Сергей искал возможности поговорить с Диной и только к вечеру зашел к ней в комнату. Запинаясь, чуть ли не на каждом слове, он рассказывал о своих переживаниях.
1: «Сегодня Илья пригласил к себе на ночь снова мертвых вызывать. Я хотел только спросить тебя, как это по Библии можно делать?»
0: «Ни в коем случае!» – взволнованно сказала Дина. «Это очень опасно! И кроме того, это грех! Мишу тоже надо предупредить!» «Когда я была неверующей, то не знала об этом и однажды пошла к гадалке. После этого я потеряла покой. Меня мучили ужасные сны и всякие страхи. Я даже не могла спать без света. Верующие девочки-однокурсницы пригласили меня на собрание. Я долго не соглашалась, но страхи преследовали меня днем и ночью. Близкая к отчаянию, я решилась и пошла с ними. В молитвенном доме мне было хорошо и спокойно на сердце. А как только я уходила оттуда, меня снова начинали мучить страшные голоса и ужасы. Тогда я поняла, что только Бог сможет освободить меня, дать мир и покой душе. А без Него я погибну. В тот день, когда я покаялась, ко мне подошел служитель и я ему все-все рассказала. Мы еще раз помолились. И ты знаешь, голоса пропали, кошмарные сны прекратились, страх исчез. Я стала такой счастливой и свободной, улыбнулась Дина. Ты не представляешь, как страшно и опасно находиться под дьявольскими чарами. Из этих сетей без Бога вообще невозможно выбраться.
1: Сергей не перебивал Дину. Он внимательно слушал. И ему тоже очень захотелось пойти на собрание. Но Дина почему-то не пригласила его. Прошла неделя, другая. Сергея уже давно никто не звал на собрание. А самому напомнить об этом не хватало мужества. Друзья отвернулись от него, называя фанатиком. С Мишей тоже не было ничего общего. Он пропадал вечерами у друзей, а ранней осенью его призвали в армию. Бесконечные вопросы о Боге, возникающие в душе, одолевали Сергея. Он не находил покоя и мучился от одиночества и тоски. Ему казалось, что даже родным нет дела до него, и он никому не нужен. Серая, слезливая осень навевала скуку. И на сердце у Сергея было так же неуютно и хмуро. Однажды вечером, когда все ушли на собрание, Сергей вышел из дома. Занятый своими мыслями, он уже целый час бесцельно бродил по улице.
2: «Ты что ходишь, как маятник?»
0: – неожиданно окликнул Сергея одноклассник Андрей.
2: «Я смотрю, ты который раз улицу меришь. Что, без настроения?»
3: «Да так просто», – пробормотал Сергей. «Я давно уже наблюдаю за тобой. Ты о чем-то переживаешь?»
1: Сергей молчал.
2: «Приходи к нам на собрание», – вдруг предложил Андрей.
1: Сергей вздрогнул.
3: «На какое?»
2: «На христианское».
1: Сергей резко поднял голову, и взгляды мальчиков встретились.
3: «Когда?»
2: «Завтра, воскресенье».
3: «Так ты что, туда ходишь?» «Да». «И до сих пор молчал? Скрывал, да?»
1: «Да все-таки как-то не решался сказать. Думал, что ты не поймешь меня», — смутился Андрей.
3: «Я недавно хожу. Мне очень нравится. Знаешь, я, может, и сейчас не решился бы пригласить тебя, но смотрю, ты такой грустный, без настроения, неладно что-то у тебя. Вот и позвал».
1: «Так ты точно придешь?»
3: «Приду. Я уже давно хотел, но без приглашения как-то неловко идти».
1: Дома Сергей никому не сказал о своем намерении, а на следующее утро он пришел в молитвенный дом вместе с Андреем. Собрание произвело на Сергея глубокое впечатление. Здесь все было просто, совсем не так, как он представлял себе. Никто не бил лбом о пол, люди прилично одеты, много молодежи. Молились просто и понятно.
2: «Какой глупец!» – корил себя Сергей. Нарисовал себе невесть, что и поверил. А здесь все какие-то счастливые.
1: Так Сергей на радость домашним стал ходить на богослужение. Дома он с удовольствием приходил на вечернюю молитву и с интересом слушал, как отец читал Библию. Часто, закрывшись в своей комнате, Сергей читал Евангелие и пытался вникнуть в смысл написанного. Чем больше он рассуждал над Словом Божьим, тем яснее видел себя погибшим грешником. Тяжесть вины удручала его, томила. Слушая проповеди, Сергей каждый раз думал, что проповедники все про него знают и специально отвечают на те вопросы, которые он так часто задавал себе. Однажды на утреннем богослужении на Сергея нахлынуло необъяснимое беспокойство. «Каждому человеку Бог предлагает спасение», — говорил проповедник. «Придет день, когда мы предстанем перед Богом, чтобы дать отчет за свои дела. Хотим мы этого или нет, но встреча с Ним произойдет. Сегодня, дорогой друг, у тебя есть возможность решить самый важный вопрос. Где будешь проводить вечность? Задумывался ли ты над этим? Ответь на этот вопрос искренне».
0: Словно сам Бог обращался к Сергею и спрашивал: «Где будешь проводить вечность?»
1: В один миг Сергею вспомнились скверные слова, которые он нередко произносил. В памяти всплыло множество грехов, непослушание, клятва. Страшась своей участи, Сергей рад был покаяться, однако его что-то удерживало. Выйти вперед и признать себя грешником у него не хватало сил.
3: «Сегодня обязательно покаюсь», — уже в который раз давал себе слово Сергей.
1: Но собрание кончалось, и он снова шел домой, с ношей грехов и тревожной совестью.
3: Наступило Рождество.
1: По дороге в молитвенный дом Сергей дал себе твердое обещание. «Сегодня обязательно покаюсь. Хватит мучаться. После первой проповеди выйду, и все!» Праздничное богослужение подходило к концу. В сердце Сергея шла борьба, и он снова и снова откладывал свое покаяние.
3: «Пусть сначала кто-нибудь покается, потом я...»
1: Борьба становилась все напряженнее, и от глубоких переживаний у Сергея вдруг все поплыло перед глазами, тело обмякло, и больше он ничего не помнил. Пришел Сергей в себя только на свежем воздухе, куда его вынесли друзья. Никто не подозревал, какая жестокая борьба происходила в его сердце. Все подумали, что он просто заболел. Дома мама предложила ему лекарство, но он отказался.
3: «Не надо ничего. Пройдет. Покаяние — это не для меня», — в отчаянии думал Сергей. «Суждено, наверное, мне мучиться в аду. Видимо, участь моя определена».
1: От этих страшных мыслей его бросало то в жар, то в холод. Сергею казалось, что ночь никогда не кончится, но наступившему дню он тоже не радовался и по-прежнему страдал.
3: «Лучше бы я умер», — закусив губы, мучительно думал Сергей. «Все равно уже не смогу покаяться».
1: Неожиданно в комнату вошел Андрей.
0: «Как самочувствие?» — спросил он с тревогой, вглядываясь в бледное лицо друга.
3: «Плохо. Не знаю, как быть»,
1: — мрачно отозвался Сергей и отвел глаза в сторону.
3: «Что с тобой?» «Плохо мне».
1: «Может, в больницу надо?»
3: «Никакая больница мне не поможет».
1: «Почему?» Сергей как будто ждал этого вопроса. Подбородок его задрожал, и он, не стыдясь слез, рассказал Андрею обо всем.
3: «Давай помолимся. Расскажи все Иисусу», — предложил Андрей. «Это единственный выход для тебя».
0: «Разве дома тоже можно покаяться?» — воспрянул духом Сергей.
3: «Конечно, можно. Бог это всюду слышит».
1: Друзья склонились на колени. Сергей долго молчал. Андрей начал молиться первым. Он просил Господа помочь Сергею открыть свое сердце.
0: «Боже мой, прости меня!»
1: Наконец произнес Сергей, и слова хлынули потоком.
0: «Прости, что я закрывала тебе сердце. Иисус, спаси меня! Я хочу верить в тебя, хочу любить тебя!»
1: Словно тяжелая ноша свалилась с плеч Сергея. Тихая радость отразилась на его лице. Он нашел то, что так долго и томительно искала его душа. Прошли годы. Сергея рукоположили на пресвитерское служение. Это ревностный, искренне любящий Господа служитель. Он еще не забыл, каким путем пришел к Богу и старается рассказать о Спасителе всем обремененным грехом, твердо зная, что только в Иисусе Христе мир, радость и покой.

чудес мирами. Солнце он велит светить серым тучкам дождь и лик. Всем цветкам саду твести, а деревьям всем расти. Сладким ягодам краснеть, колосистым птицам петь. Как не славить мне Творца за такие чудеса? Славу Богу воздадим, все преклонимся пред ним. За любовь твою безмер, за спасение поверь, Иисус тебе поем. Благодарственный сон. Аминь.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст

0: 子呀，留不留我亲个你你呀？И поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Здравствуйте, девочки и мальчики, мамы и папы, дедушки и бабушки. Мы рады новой встрече с вами. Как всегда, я предлагаю вам побывать в гостях у Ильи и послушать Гошины истории. Давайте присоединимся к сестренкам Ирише и Марише и вместе с ними позвоним в дверь к Илюше.
3: Иришка, Маришка, очень рад вас видеть, заходите.
4: Привет, Илья.
5: Привет, на маму купила новую настольную игру. Вдвоем играть мне интересно, хочешь поиграть вместе?
3: Хочу, а как к ней играть?
4: Эта игра называется «Снежная королева». Читал такую сказку?
3: Не читал, мультик смотрел.
5: Так вот, мы должны спасти Кая, которого похитила Снежная королева.
4: Ты будешь играть синей фишкой, а я красной, а Ириша желтой. Кто скорее дойдет до ледяного дворца, тот и победил.
3: Это ведь только игра. Вот бы на самом деле сразиться с разбойниками, полетать на олене.
5: Думаю, Илья, ты бы не смог.
3: Это почему я не смог бы?
5: Ты всего лишь маленький мальчик. С такими приключениями тебе не справиться.
3: А вот и смог бы.
4: Илья, ты не такой сильный, чтобы победить Снежную королеву.
3: А вот и неправда. Я самый сильный в нашей группе.
5: Тоже мне силач нашелся.
0: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
5: Что за шум, а драки нет?
3: Сейчас и драка будет. Они говорят, что я не сильный. Вот сейчас как стукну, тогда и узнают, я сильный или нет.
5: Илья, разве можно девочек бить, тем более своих гостей? Привет, Гоша, вот так и приходи к нему.
4: Мы поиграть пришли, а он стукну.
3: Я и правда сильный. У нас в садике были соревнования. Сильные, ловкие, смелые. Так вот, я занял первое место.
5: Знаешь, Илюшенька, если ты действительно такой сильный, докажи это.
3: И что я должен сделать?
5: Помоги маме донести сумки из магазина, вынеси мусор, убери в доме.
3: Разве сила нужна для таких мелочей?
5: Ты считаешь недостойным употребить свою силу таким образом?
4: Он такой же, как и все мальчишки, мечтает о подвигах, а сам только и делает, что дерется.
5: Нет, ребята, Бог дает вам силу не для того, чтобы разрушать или обижать кого-то. Сила нужна для добрых дел. А вот интересно, кто самый-самый сильный в мире? Я вспомнил сейчас одну сказку о том, как солнце, дождь и ветер спорили, кто из них сильнее.
4: И кто же выиграл спор?
5: А вот слушайте.
2: Давайте, ребята, присоединимся к Илье, Ирише и Марише и вместе послушаем эту сказку. Однажды поспорили солнце, ветер и дождь, кто из них самый сильный.
6: Меня зовут Солнце. Нет в мире сильнее меня. Я стою в самом центре Солнечной системы. Ученые называют меня звездой карликом. Возмутительно. Я считаю это просто оскорблением. Без меня ничего на Земле не происходит. Все существует на этой планете только благодаря моему теплу и свету. А вы видели, что происходит с Земле, когда меня не закрывают тучи? Я иссушаю все вокруг. Растения и животные гибнут, а земля трескается, как будто собирается расколоться. Я могущественна. Кто может быть сильнее меня?
7: Да, ты и вправду сильно, но я дождь. Когда ты иссушаешь все вокруг, и я стремительным потоком проливаюсь на землю, и все на ней оживает. Я очень люблю орошать водой леса и поля, и порой так увлекаюсь, что мне не остановиться. И тогда приходят наводнения. Тогда реки и моря уже не в состоянии удержать всю воду, которую я проливаю. Для людей это стихийное бедствие. Когда-то давно, еще в 18 веке, вода В Бенгальском заливе поднялась на 16 метров. Это высота 5-этажного дома. Очень жаль, но погибло около 100 тысяч человек. Разве это не сила?
8: Вы действительно сильны. Может ли что-нибудь сравниться с силой ветров? Приятен теплый южный ветерок, который летним вечером играет волосами девчонок и мальчишек и ласкает их загоревшие лички. Но стоит мне усилить свою мощь, и тут все понимают, что со мной шутить нельзя. Сильные ветры и ураганы сносят все на своем пути. Я словно играю, вырываю с корнями деревья, поднимаю в воздух машины, срываю крыши с домов. Вот это сила, и я понимаю.
7: Их спор мог бы продолжаться еще долго, и если бы они не замолчали на минуту и не услышали тихий, тоненький голосок, раздававшийся где-то внизу. Солнце, ветер и дождь стали прислушиваться. Кто же их зовет? И вот они увидели, как сквозь толщу асфальта пробивается маленький росточек. Он был хрупким, маленьким, совсем беспомощным и беззащитным.
4: Я совсем маленький и слабый. Я слышала, о чем вы спорили. Все вы сильны, нет никаких сомнений. Но посмотрите, я смог пробить этот слой асфальта и выглянуть наружу.
8: Но как тебе это удалось?
9: Ты это сделал?
7: Откуда в тебе такая сила?
4: Эту силу дал мне тот, кто создал меня. А также тебя, солнышко, тебя, дождь, и тебя, ветер. Я слаб, не могу похвастаться силой. Моя сила – это Бог. Без него ничего не могу, всякий может меня сломать. Но разве не его сила помогла мне пробить этот прочный слой? Вы сильны, но разве Бог дал вам силу для того, чтобы рушить и убивать? Ведь так хорошо своей силой приносить другим пользу и радость.
5: Такая сказка, ребята.
4: А я вот думаю, что если Бог смог создать и солнце, и ветер, и дождь, значит, он самый сильный?
5: Это правда, сильнее Бога нет никого. Но Бог проявляет свою силу иначе, чем это делает человек.
6: Мы Бога не видим, совсем. Как же мы можем видеть его силу?
5: Силу Бога можно видеть через его дела. В Библии написано, что он силою своей утвердил вселенную.
3: Думаю, не просто было создать такую огромную землю.
5: Псалмопевец говорил: «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я, что сила у Бога, его сила в его слове». Знаете ли вы, что Бог создавал мир не из песка, воды, глины, а словом своим?
4: Значит, он сказал, и все появилось?
5: Да, и сейчас всякому слову, которое мы находим в Библии, можно верить. В Слове Божьем много обещаний, и каждый имеет силу, потому что обязательно исполнится.
6: Когда человек становится стареньким или болеет, силы покидают его. А вот интересно, как у Бога?
5: Ничто и никто не может лишить Бога силы. В Библии написано, что Бог есть твердыня вечная. Почитайте Библию, и вы увидите, сколько чудес сотворил Господь. В этом тоже можно увидеть его силу.
3: Если Бог такой сильный, он может нас защитить?
5: Он делает это все время. У него для этого есть особое оружие.
3: У Бога есть оружие? Какое?
5: У Бога есть оружие, которым он советует воспользоваться всем вам. Пользуясь им, вы укрепитесь Господом и могуществом силы Его.
4: Если Бог даст нам это оружие, мы тоже будем сильными?
5: Вы правильно поняли. В Библии об этом написано так. «Облекитесь, что значит оденьтесь, во всеоружие Божие, чтобы вам можно было восстать против козни дьявольских».
6: Ничего себе! С этим оружием можно даже с дьяволом сражаться.
5: Этим оружием нужно вести духовную борьбу. Бог не хочет, чтобы вы воевали друг с другом. Нужно сражаться с тем, кто хочет погубить ваши души, а это сатана. Против него и направлено это оружие.
3: Так что же это за оружие?
5: Вот как об этом говорит Писание. «Примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять». Раньше, чтобы победить в бою, воины надевали на себя специальное обмундирование.
4: Я видела на картинках. У них был щит, меч, шлем, а еще тяжелая кольчуга.
5: Бог, в свою очередь, хочет, чтобы вы были одеты в духовную одежду. Только вместо пояса нужно подвязаться истиной, облечься в броню праведности, обуть ноги в готовность благовествовать мир. Но главное, возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье.
6: Вот так снаряжение. Значит, вера, праведность и Слово Божье может защитить нас?
5: Помните, это духовное оружие, и с ним вам никто не страшен. А что касается ваших физических сил, направьте их на что-то хорошее и нужное. Не тратьте силы, данные Богом, на пустые и недобрые дела.
4: Может, для начала давайте поиграем в игру?
3: Я не против. Твой ход, Ириша.
5: Поиграйте, а я пойду почитаю.

0: Дорогие ребята, как часто мы надеемся на себя, а порой на друзей и старших товарищей, но вся сила и могущество принадлежит Богу. Давайте доверимся Его мудрости и любви. Мы можем быть маленькими и слабыми, как тот росточек, что пробивался сквозь толщу асфальта. Но с Божьей помощью мы многое сможем.
1: А наша программа подошла к концу.
2: Нарисуйте маленький росточек, солнце, ветер и дождь.
3: За лучшие рисунки мы вам вышлем детские христианские книжечки.
1: Писать и рисовать вы можете нам по адресу: город Санкт-Петербург,
3: индекс 194-214, абонентский ящик 39.
2: Программа «В гостях у книжного червячка».

Есть трудное слово на свете, его очень трудно сказать. Его не хотят часто дети, и слышать не то, что понять. А взрослым хоть совесть вещает, почаще его говорить. То гордость тому не пускает, то звание иль чин не велит. Оно никому не мешает, оно примиряет людей. И тот, кто его применяет, бывает сердечней, добрей. Что это за слово такое, что многих так сильно страшит? Несложное, очень простое. Прости, и Бог тоже простит.

Доверяй Богу. Бабушка, где моя новая кукла? Лена вбежала в гостиную, но там никого не оказалось. Она была недовольна тем, что уже пора было уезжать домой, в город. Лето провести в деревне для девочки было огромным счастьем, ведь у нее здесь есть столько друзей, с которыми просто не хочется расставаться. Лена молча стояла у гостиной, опустив руки. Грустными глазами она посмотрела на окружающую мебель. На мягком коврике у камина сидел их пушистый друг, кот Барсик. Да еще при всем этом она не находит своей куклы. Когда Лена выбежала во двор, солнце как-то грустно ей улыбалось. Даже оно, казалось, не хотело расставаться с этой веселой девочкой. В это время к дому подъехали ее родители. Лена подбежала к ним. Ах, как она соскучилась! Крепко обняв маму, девочка увидела в дверях калитки Марфу и у нее в руках свою куклу. Марфа была девочкой стеснительной. Ей было 7 лет. В ее, казалось, детских глазах застыла тоска, навернулись слезы. В деревне ее никто не любил. Она была бедной девочкой, да еще и верующей. Жила вместе с папой. Марфа не знала материнской любви, зато имела Божью любовь в своем маленьком сердечке. Но мысль о том, что ее единственная подруга уезжает, была невыносима. Слезы сами собой потекли в 2 ручья. Лена быстро побежала по тропинке к Марфе, и та протянула ей куклу, которую она вчера забыла, когда девочки вместе играли. Марфа могла и не принести ей игрушку. Лена даже забыла, что кукла у нее. Но подруга была честной девочкой. А вместе с куклой она принесла ей маленький сверток. Протянув его, Марфа сказала: «Лена, обещай, что этот маленький подарок будет тебе напоминать обо мне. Там, в городе. Ты уезжаешь, а я здесь, остаюсь одна, без тебя. Но ты знаешь, что у меня есть еще один друг. Он высоко над нами, и он всегда рядом со мной». Лена заплакала. Она забыла сделать подарок Марфе, а ведь та отдала последнее, что имела. Новый завет, который остался от ее мамы. Наверное, девочки так и стояли бы долго, но Лену позвала мама, и она тихо прошептала: «Я хочу, чтобы этот твой друг стал и моим другом. Что нужно делать?» «Об этом нужно сказать Иисусу Христу». Девочки склонили свои головки. Их губы шептали слова молитвы. Эти детские молитвы были нескладны, но они высоко вознеслись к небу, туда, где нет печали, зла, невзгод и разлук. Лена с сияющими глазами сказала: «Марфа, оставь эту куклу у себя, помни обо мне и молись, чтобы я была настоящей христианкой, ведь мои родители не знают Иисуса». Лена уехала, а Марфа долго стояла и смотрела вслед удаляющейся машины. Сердце девочки переполняло радость, ведь Иисус услышал ее молитву. Лена тихо сидела в машине, губы едва шевелились. Она возносила детскую и чистую молитву. В свои 10 лет она решила навсегда отдать свое сердечко Иисусу. Девочка долго думала, как сказать своим родителям о том, что она овечка Христова.
Еще раз она попросила Иисуса помочь ей. Лена смотрела в окно. Солнце уже садилось, день подходил к концу. А значит, завтра надо идти в школу. Но девочку наполняла какая-то другая радость. Она представляла, как будет жить с Иисусом в чудной стране. Смотря на этот закат, Лена подумала, что там не будет ночи. Там всегда будет день. Всегда-всегда будет рядом Иисус. Она только и думала о небе. Казалось, что вся природа вместе с ней радуется, славит величие Творца. Деревья своими ветками махали, прощаясь с ней, как будто больше не увидятся. В груди у Лены не по-детски забилось сердечко. А вдруг дома никто не поймет ее? Вдруг будут смеяться над ней? Так незаметно они приехали к дому. И тут началась новая жизнь. Лена пошла в школу. В школе друзья просто смеялись над ее верой, обзывая ее монашкой. Но она была твердой христианкой. Молилась, чтобы Иисус привел к себе этих мальчиков и девочек. Особенно Лена молилась за одноклассника Леньку. Он больше всех издевался над ней. Лена молилась не потому, что он плохо относился к ней, а потому, что ей было жалко Леньку. В своих молитвах девочка много просила Бога за своих родителей, которые ее не понимали, а просто говорили: «Детские фантазии скоро у тебя пройдут». Каждое утро перед школой Лена читала Библию и молилась. Так шли дни за днями. И однажды Лена, идя из школы домой, решила сократить путь и пошла темной улочкой. День оказался хмурым, тучи закрывали все небо. Лучи солнца пытались пробиться сквозь густую тьму, но это у них слабо получалось. Медленно стал покрапывать дождь. Лена сегодня немного задержалась в школе, так как была на дополнительных уроках по пению. Девочка хорошо играла на пианино и играла христианские песни. И даже сейчас, идя домой, она пела: «Небеса ожидают меня, радость ждет неземная меня». Эту песню она услышала от Марфы. Ее нежный голос, как потоки живой воды, струился ввысь. Казалось, ничто не может мешать ее детскому пению. И вдруг ей путь преграждает Ленька. Ведь она шла и даже не замечала ничего вокруг. «Эй, монашка!» – крикнул Ленька. И все мальчишки начали смеяться. У него в руке был камень. Он хотел напугать Ленку, чтобы она больше никогда не говорила никому о Боге. И вдруг кто-то из ребят подтолкнул его руку, и камень полетел прямо на девочку, в голову. Она сразу упала без сознания. Маленькой струйкой кровь потекла по ее лицу. Мальчики сильно испугались и побежали кто куда. Только остался стоять Ленька. Он не мог тронуться с места. Знал, что нужно помочь девочке. Но как? Опомнившись, он быстро выбежал на дорогу, остановил машину. За рулем был пожилой мужчина. Они быстро положили Лену в машину и повезли в больницу. В этот миг Леньке казалось, что весь мир смотрит на него. Ему впервые в жизни стало очень страшно. Ведь он не хотел это делать. Ведь он хотел только припугнуть ее. Слезы побежали по щекам.
Мальчик вспомнил, как Лена часто пыталась говорить о Боге, как в этом году она сильно изменилась, даже ни с кем не ссорилась. Ленька впервые обратился к Богу. «Бог, если ты есть, помоги мне, пожалуйста!» Мысли путались у него в голове. «Что скажут ее родители? Накажут ли они меня?» Мальчик издали уже увидел больницу. Когда подъехали, ему казалось, что сердце выпрыгнет из груди от страха. Врач осмотрел и перевязал голову девочки, но она не приходила в себя. В больницу вызвали ее родителей. Рядом у кровати сидел Ленька. Он горько плакал, просил прощения у Ленки, потому что думал, что она может уйти из жизни навсегда. Вдруг рука девочки покрыла его руку. Он содрогнулся. Лена тихо прошептала: «Иисус услышал мою молитву, и я тебя простила. Прости, чтобы он простил тебя». Леня заплакал сильнее. От радости, что Лена пришла в себя, Леня захотел обратиться в молитве к Богу. В палате две молитвы несли срочной телеграммой к Богу. Дети ничего не замечали вокруг. Врач застыл в дверях, когда увидел их молящимися. Он не знал, что сказать, и был поражен увиденным. На утро в палату заглянуло солнце. Оно пробиралось своими лучами к девочке. На лице ее заиграли маленькие зайчики. Лена улыбнулась навстречу солнцу. Она вспомнила вчерашний день и была довольна тем, что все так обернулось. Пускай сильно болела голова, но она знала, что Иисус всегда отвечает на молитвы. Все были удивлены, как девочка стала быстро выздоравливать. Ленька каждый день приходил к ней, и они вместе читали Библию. Главной темой в их жизни стал Иисус.

Сегодня дежурная Таня по классу с утра прибежала и бросилась сразу доску вытирать, мел просить у технички. Глаза голубые, тугие косички, наглажен передник, сапожки блестят. Примерная девочка радует взгляд. Звонок будет скоро. Девчонки-мальчишки со смехом и криком бегом и в припрыжку по двое, по трое гурьбой одиночки по классам спешат разойтись поскорей, заторы создав у открытых дверей. Танюша на страже стоит перед входом. Вот Ваня идет, посмотрел мимоходом. Вдруг слышит он: «Глянь, твои брюки помяты, коленки торчат, на рубахе заплаты. Кто в класс так приходит?» Татьяна кричит, а Ваня на месте застыл и молчит. Наташа и Аня приблизились сразу, а Тане услышали строгую фразу: «Не чищена обувь, не модные стрижки, наверное, не собранной полностью книжки, и в школу идете совсем не спеша. Вот я аккуратна, чиста, хороша». Собрался весь класс, и для каждого лично она рассказала, как нужно прилично одетым, обутым, расчесанным, чистым сюда приходить. Словно пули со свистом летели обидные злые слова, а Таня уверена: «Да, я права». Звонок прозвенел, все к уроку готово. С журналом заходит Светлана Петровна. Она улыбается: «Здравствуйте, дети!» В ответ тишина, ей никто не ответил. «Ребята, в чем дело? Ну, что здесь тряслось?» Звенит удивленный тревожный вопрос. «Сегодня дежурство мое», – встала Таня. «Так вот, замечание сделала Ане, Наташе, Марине, Сереже, Андрею. А, Ване сделала тоже. Помятый пришел». «Я погладил, как мог». «Не ссорьтесь, ребята, давайте начнем наш урок». На завтра с утра было все как обычно. Звонок прозвенел, все рассеялись привычно. Смеялись девчонки, шутили мальчишки. На парты ложились тетрадки и книжки. Светлана Петровна с журналом вошла. Присела и сразу урок начала. Вдруг шумом и грохотом дверь отворилась, и Таня в слезах на пороге явилась. Всколочены волосы, порваны брюки, портфель нараспашку, немытые руки. Опешив на миг, дети дружной гурьбой кричали: «Что, Таня, случилось с тобой?» Невнятно, как будто во рту была вата, промямлила Таня: «Она виновата, портфель не собрала, меня не одела, уехала молча, куда я глядела?» «Кого ты ругаешь?» – выпытывал класс. «Эх, да бабушку, эх, попадись мне сейчас!» «Так ты не умеешь сама одеваться, учебники складывать и заплетаться. Чего же над нами вчера насмехалась? Сама неумехой большой оказалась. С любым может каждый случиться курьез. Давайте прочтем, что велит нам Христос. Сучки выискивать в людях не стоит. Пусть в вашем глазу бревна вас беспокоят. Сначала избавьтесь от бревен своих, а после ищите сучки у других. Аминь».

0: меня бегут года, скоро и 17. Что же делать мне тогда, чем же заниматься? В церкви нашей есть для нас множество служений. Мы послушаем сейчас ряд серьезных мнений. Рассуждаем мы как раз по свободный выбор. Пастор, вы запомните всех нас, скажем вам спасибо.
1: Сторож – первое лицо в церкви для народа. Он выходит на крыльцо, всех встречать у входа. Я хочу дежурным быть, если вы не против. Не забудьте позвонить. Сторож, сколько ночи? Постараюсь всем помочь и ответить мудро. На дворе пока что ночь, но уж скоро утро.
2: Сторож, это хорошо, убирать же лучше. Я бы церковь убрала, пусть меня научат. Труд ведь этот непростой, трудный откровенно, чтоб сияли чистотой и полы, и стены. Говорю так с непроста, Господу приятно, если в храме чистота убрана опрятно.
3: Убирать же хорошо, но завхозы лучше. Я завхозом бы пошел, пусть меня научат. Получу свои ключи от складов и комнат. Техника и кирпичи – мой запас огромный. Буду вещи принимать, если это нужно, и по водам отпускать, помогая в нуждах.

0: Быть завхозом – хорошо, ашером же лучше. Я бы в ашеры пошел, пусть меня научат. И мне прошенных гостей обличать уместно, для машин и для людей приготовить место. Их задача – тишина, и во всем порядок. Эта служба нам нужна, ашер в церкви надо.
1: Ашером быть хорошо, а учиться лучше. Кто с открытой душой здесь детей научит? Кто об истинных святых молодым расскажет? На свидетельствах простых им пример покажет. Я учителем хочу быть в воскресной школе. Мне такое по плечу и по Божьей воле.
2: Учитель – это хорошо, диаконом же лучше. Я в диаконы пошел, пусть меня научат. Посещал бы прихожан на дому в болезни. Это труд для христиан, нужный и полезный. Чтобы правильно служить Господу и людям, в класс воскресный мы ходить и учиться будем.
3: Диакон – это хорошо, а вот пастырь лучше. Я бы в пастыры пошел, пусть меня научат. Пастырь, кстати, как пастух, очень нужен стаду. Если туш там больше двух, то начальство надо. Я не против бы открыть где-то церковь тоже, научить потом крестить много молодежи.
4: Пастор – лидер, это факт, и в речах искусный, но без хора как-никак будет все же грустно. Хор ведь пение ведет, слаженно, красиво, тон собранию задает, нету молчаливых. Я бы в регенты пошла, пусть меня научат, я бы пение вела, если мне поручат.
5: Регент – это хорошо, благовестник – лучше. Я бы в миссию пошла, пусть меня научат. Полетела бы в Сибирь, Сахалин, Находку, Петропавловск, Анадырь, Магадан, Чукотку. Разве жизнь все прозябать, только в Беларуси, и народу не сказать слово об Иисусе?
6: Благовестник – хорошо, а молящий лучше, со смиренной душой Господа зовущий. Тот, кто молится всегда, умоляет Бога, получает для труда сил духовных много. Пусть мои молитвы впредь будут постоянны, чтобы небо отпереть, как молитвы Анны. Тот, кто молится, легко побеждает в битве, дух витает высоко в пламенной молитве.
7: Каждый Господу здесь нужен, и неважно, кто есть ты, благовестник, пастор, сторож, Богу все труды важны. Класс воскресный посещаем ради наставлений, много знаний обретаем для своих служений. В церкви мы хотим служить, это точно знаем, верными хотим мы быть, чтоб дойти до рая.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Здравствуйте, девочки и мальчики! Добро пожаловать в гости к Илюше и книжному червячку Гоше. Сегодня вечером у Ильи произошла не очень приятная история. Мама уже почитала Илюше сказку, поцеловала его и пожелала спокойной ночи. Но ему не спалось. Мальчик включил ночник и решил еще немного почитать. И вдруг свет погас. Думаю, ребята, такое случалось и у вас дома. Может, это было, когда однажды вечером вы сидели с родителями за столом и спокойненько себе ужинали? А может, мыли перед сном ноги? А может, так же, как Илья, читали книгу уже в постели на сон грядущий? И вдруг становилось совсем темно, потому что по какой-то причине свет гас. Тогда ваши родители выходили на лестничную клетку, чтобы узнать, в чем проблема. Оказывалось, что электричества не стало во всем подъезде, а иногда даже во всем доме. Причины бывают самыми разными. И порой без света приходилось сидеть долго. Тогда родители зажигали свечи. Думаю, у всех случалась такая история. Сегодня вечером это произошло у Ильи. Родители уже уснули, а мальчик не хотел их будить. Но ему как-то было не по себе. Не очень приятно засыпать без света. И тогда он решил позвать Гошу.
4: Гоша, Гош, ты уже спишь? Гош, просыпайся.
1: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
5: Илья, чего тебе? Почему ты сидишь без света?
4: Свет куда-то исчез.
5: Может, лампочка перегорела?
4: Думаю, что нет. Посмотри, в соседнем доме тоже во всех окнах стало темно.
5: Значит, какой-то сбой произошел. Не бойся, скоро все починят. Лучше спи.
4: Не могу я спать, когда совсем темно.
5: А для того, чтобы спать, свет и не нужен.
4: Гош, поговори со мной, пожалуйста.
5: Ладно, и о чем мы будем говорить?
4: Знаешь, а я вот думаю, как плохо людям, у которых всегда в глазах темно.
5: Ты имеешь в виду слепых людей? А хочешь узнать историю о том, как Иисус однажды исцелил слепого человека?
4: Очень хочу.
5: Тогда слушай. Однажды Иисус с учениками своими проходил через город Иерихон. За ним, как обычно, шло множество народа. В дороге сидел слепой Вартимей, сын Тимеев, прося милостыни. Услышав, что мимо него проходит Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Ноги заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!»
4: Наверное, он знал, что Иисус совершает чудеса, а ему так хотелось видеть.
5: Думаю, несмотря на то, что Вартимей никогда не видел Иисуса, он был уже наслышан о нем. Услышав, что слепой просит о помощи, Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя!» Вартимей сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тот час прозрел и пошел за Иисусом по дороге.
4: Здорово! Значит, теперь он мог видеть. А Иисус исцелил только одного слепого?
5: Думаю, за время своего служения Иисус исцелил тысячи слепых. Но в Библии записаны не все случаи. Один ученик написал, что если бы писать обо всем, что сделал Иисус, то весь мир не вместил бы этих книг.
4: Ого, целый мир!
5: Ну а некоторых слепых, которые получили исцеление от Бога, все же Евангелие говорит: Однажды, проходя по дороге, Иисус увидел человека, слепого от рождения. Ученики спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?»
4: «И правда, может, он сделал что-то плохое и ослеп?»
5: «Послушай, что Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи». Затем он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему: «Пойди умойся в купальне Силаам, что значит «посланный».» Он пошел и умылся. И пришел зрячим. Тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли этот, который сидел и просил милостыни?» Одни говорили: «Это он». А другие: «Похож на него? Он же говорил: это я».
4: В это, наверное, было трудно поверить.
5: В чудо всегда трудно поверить. На то оно и чудо. Фарисеям же не нравилось, что Иисус исцелил этого человека. Они запрещали говорить о том, что совершил Иисус. Но если Бог являет свою силу, то скрыть это уже невозможно.
4: Значит, Бог может исцелить всех слепых?
5: Пока вы живете на земле, рядом с вами обитает грех. А от этого люди болеют и умирают. Но будет место, где все будут видеть. И не только лица друг друга, но и лицо Спасителя Иисуса.
4: Это будет на небе.
5: Да, это будет в вечности.
4: Все равно мне жаль слепых. Думаю, им очень плохо. И, наверное, всегда страшно.
5: В одной книге «Айрин Ховард» я читала о девочке, которая ослепла, когда ей было всего 2 года.
6: И Гоша рассказал Илюше историю жизни Хелен Келлер. Хелен была маленькой жизнерадостной девочкой, которая, как и все дети, любила играть и шалить. Она была любима своими родителями, окружена заботой и вниманием, и очень счастлива. Но вот в дом Келлеров пришло несчастье. Малышка заболела. И несмотря на заверения доктора, что она поправится, Хелен после болезни стала слепой и глухой. Ей было всего 2 года. Девочка не понимала, что с ней происходит. Она стала раздражительной и капризной. Малышке было тяжело. Страдали и родители Хелен. И тогда они решили отвезти дочь к специалисту. Келлеры предприняли не одно длительное путешествие в надежде, что кто-то поможет их девочке. Но доктора говорили одно: Хелен Келлер на всю жизнь останется слепой и глухой. Родителям было предложено связаться со школой для слепых детей, которая находилась в Бостоне. Они так и сделали. Молодая учительница Энн переехала в дом Келлеров и стала для Хелен воспитателем, учителем и другом. Энн научила Хелен слышать слова, которые она писала на руке у своей ученицы. Долгое время девочка не понимала, что фигуры, начерченные на ее руке, что-то значат. Но Энн была терпелива. Прошло время, и Хелен поняла, что с помощью этих знаков она может что-то выразить, она может общаться, и что она не одинока в этой черной тишине. Энн многое писала на руке Хелен, в том числе и то, что Бог любит ее. Эта мысль поразила Хелен, и Иисус стал ее лучшим другом. Однажды Хелен сказала Энн, что хотела бы учиться в колледже. Родители думали, что это невозможно, но Хелен не только поступила учиться, но и окончила колледж Редклифф с отличием. «Ты научишь меня говорить?» – спросила однажды Хелен у своей подруги. Энн знала, что это невозможно, но для Хелен невозможно означало лишь то, что это можно сделать постепенно, в результате долгого, упорного труда. Проговаривая слова, Энн держала руку Хелен у своих губ, чтобы показать ей артикуляцию голоса. Она давала ей почувствовать ритм дыхания во время проговаривания слов. Передвинув руку девушки к своему горлу, Энн давала ощутить ей вибрацию, которую вызывает речь. Хелен оказалась способной ученицей. Спустя некоторое время Хелен уже стояла на кафедре и говорила, и люди понимали и слушали ее. Произошло чудо. Ведь научить говорить человека, который не слышит, как произносятся слова, это казалось невозможно. А Хелен узнал весь мир. Она ездила по свету и рассказывала людям о 2 вещах. Во-первых, что Бог любит всех людей. А во-вторых, что слепые и глухие люди могут, так же, как все, учиться и работать. Когда с маленькой Хелен произошла беда, думаю, родители молились, чтобы Бог исцелил их дочь. Но у Бога был другой план. В Библии написано, что сила Божья совершается в немощи. Хелен действительно была сильна в Боге. Она многое сделала для таких же людей, какой была сама. Она не отчаивалась, что многое в ее жизни недоступно. Она делала то, на что Бог давал ей силы. Ее физическая слепота не помешала ей увидеть всех тех нуждающихся, несчастных людей, которым служила. И самое главное, что Бог дал ей духовное прозрение. Он позволил ей увидеть Его милость и любовь.
5: Знаешь, Илья, очень плохо, когда человек слепой. Но еще хуже, когда он не видит духовными глазами.
4: Если он не видит Бога...
5: Да, Илюша, Иисус говорил о таких людях, что они смотрят глазами, а не видят. Слушают ушами, а не слышат. Они не разумеют Бога и не обратятся к Нему, чтобы Он исцелил их. Они видят красоту этого мира, но не понимают, что она говорит о мудрости и всемогуществе Творца.
4: О, смотри, Гош, а вот и свет появился. Знаешь, у меня на диске есть одна песня. Она о том, как Бог исцелил слепого человека.
5: Я думаю, сегодня уже поздно ее слушать.
4: Гош, пожалуйста, мы тихонько.
5: Ладно, давай послушаем твою песню и спать.
4: Хорошо, договорились.

Дорогие друзья, я желаю вам, чтобы ваше зрение было всегда в порядке. Смотрите на этот мир и благодарите Бога за то, что вы можете видеть Его красоту. Но главное, я желаю вам видеть в этой красоте руку Творца. А вы просили Иисуса дать вам увидеть Его? Нет, не физическими глазами, а глазами вашего сердца. Если нет, то я надеюсь, что придет момент, и вы обязательно попросите Его сделать это. Пусть Бог дарует вам прежде всего духовное зрение. А наша программа окончена, и если вы захотите написать Илье и Гоше, вы можете сделать это по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, программа «В гостях у книжного червячка».

Человек – венец творения, но он должен принимать от природы наставления и их в жизни применять. Научить благому делу могут звери, птицы, скот. Служат нам они примером, иногда наоборот. Научиться можно пению у прекрасных певчих птиц, восхищаться их уменью так прекрасно гнезда вить. Всем знаком трудяга-ослик. Хоть он ростом невелик, он старателен, вынослив, прост, неприхотлив и тих. А верблюд, на удивление, может столько проглотить, что потом на протяжении многих суток может жить. Без воды, без пищи, с грузом по пустыне он идет, переносит сной и стужу и не стонет от забот. Могут научить дельфины, как добро другим творить. Как подняться на вершину, можно горных коз спросить. Как орел стремится в небо, как овца смиренным быть. На лесу похожим не быть, с ближними нельзя хитрить. Быть приветливым, как солнце, греть, светить и ободрять. И родных, и незнакомцев никогда не обижать. Не быть хмурным, как туча, надвигаясь на других. Улыбаться все же лучше, даже в трудностях любых. Чистоте научит кошка, паучок терпению. И от каждого немножко будет наставление. Заяц может подсказать, как спасаться надо, если хитрый, лютый враг будет близко, рядом. Не сердиться, не роптать, учат нас цветочки, но всегда благоухать светлым днем и ночью. Обучают нас труду муравьи и дятлы, пчелки трудятся в саду, мед неся по капле. Мудрости учись у змей, простоте у голубей, а гривастый царь зверей учит смелости своей.

0: Из всех домов, которыми владел Мартин Кендрик, самый старый и убогий он использовал для своего собственного жилья. Это было старое, полуразрушенное здание на узкой улочке, которое уже отслужило больше положенного срока и совсем не годилось для того, чтобы загромождать землю. Но владелец был привязан к нему, возможно, больше потому, что он в своем запустении, неприглядный и избитый непогодой, был подходящим олицетворением его самого. Скряга Мартин. Годы добровольных лишений, которые в большинстве случаев следуют только за крайней нуждой, дали ему право на это имя. За исключением одной комнаты, которую он занимал, остальная часть большого дома оставалась без жильцов. Возможно, это нисколько не соответствовало его природному характеру. В конце концов, это было не так уж трудно объяснить. Ему была невыносима мысль о том, что у него могут быть ближайшие соседи. Кто знает, может быть, они воспользуются возможностью, предоставленной его отсутствием, и отнимут у него многолетние накопления. Не доверяя банкам и другим учреждениям, он хранил свое богатство в надежном месте, под своим непосредственным надзором. Мартин не всегда был скрягой. Никто никогда не становится таким сразу, хотя, несомненно, склонность к этому у одних сильнее, чем у других. Много лет назад, так много, что воспоминание того времени доходило до него лишь смутно, как слабый звук почти забытой мелодии. Много лет назад, когда кровь юности бурно текла по его венам, он женился на прекрасной девушке, чью жизнь укоротил своими распущенными привычками и безразличием, и даже с жестокостью, которым они приводили. В день смерти его жены последние остатки имущества, которые он унаследовал от своего отца, ускользнули из его рук. Эти два события, каждое из которых принесло свое горе, полностью отрезвили его. Ему живо представилось жалкое состояние, до которого он довел себя. Несчастный принял внезапное решение, бросаясь, как это иногда случается, из одной крайности в другую. Какой бы расточительной ни была его прошлая жизнь, он должен восстановить все в будущем и в той же степени. По крайней мере, до тех пор, пока он не возместит свои потери, что касается состояния. Он был намерен быть восстановленным на то же положение, которое занимал в начале своей карьеры. Но человеку не подобается говорить «до этих пор и не дальше». Отдаваясь душой и телом одному всепоглощающему занятию и по истечении ограниченного времени отучать себя от него невозможно. Привычка растет благодаря тому, чем она питается. Прошло совсем немного времени, прежде чем страсть к наживе приобрела контролирующее влияние на разум Мартина Кендрика. Он достиг точки, которую сам себе назначил. Но это его не остановило. С каждым днем его лишения, какими бы тягостными они ни были, становились все более мучительными. Его тяга к золоту все более ненасытной. Уже давно он отрезал себя от всякой дружбы, от всех удовольствий и приятностей светского общения. Он не наносил никаких визитов, кроме как к своим арендаторам, да и то только в день оплаты. Они не нравились тем, кому он приходил, ибо Мартин не был милосердным хозяином. Он неизменно требовал все до последнего фартинга, что ему причиталось. И ни болезнь, ни отсутствие работы, ни на мгновение не могли смягчить его сердце или отсрочить оплаты за квартиру. Его разум был погружен в себя, и, подобно невозделанному полю, был предоставлен всякой бесплодности запустения. Так всегда бывает, когда человек своими собственными поступками отгораживается от себе подобных, отказывается от их участия и добрых услуг и фактически говорит: «Мне никого не надо». У Мартина был один ребенок. Девочка по имени Флоренс. Когда мать умерла, ей было всего 6 лет. Он любил ее, возможно, так сильно, как только был в силах любить кого-то. Пока она оставалась с ним, он не отстранялся так уж полностью от человеческого общения. Но в возрасте 17 лет она познакомилась с молодым человеком, механиком, и полюбила его. Он просил ее руки, но отец, в котором была сильная любовь к золоту, ненавидел бедность и с презрением выставил его за дверь. Молодого человека нельзя было оттолкнуть таким образом. Он ухитрялся тайно встречаться с Флоренс и через некоторое время убедил ее покинуть свой дом и объединить свою жизнь с его. Она согласилась, поскольку дом отца мало привлекал девушку ее возраста. Негодование ее отца было безграничным. Все попытки к примирению со стороны молодоженов были восприняты с горечью и презрением и ни к чему не привели. С этого времени Мартин Кендрик стал вести замкнутое, апатичное и уединенное существование. Постепенно любовь к наживе вытеснила из его памяти воспоминания о своих детях, которых он никогда не видел. Они уехали из города, хотя он этого и не знал. Его ненависть, проявленная к ним, отбивала всякую мысль о том, чтобы сообщить ему о своем местопребывании.
1: «Холодная ночь!» – пробормотал Мартин, сидя перед тлеющими углями в камине, который нельзя было назвать огнем в квартире, которую он занимал.
0: Он бросил тоскливый взгляд на кучу дров, лежавшую рядом с камином. Скряга поднял одну палку и мгновение подержал ее в руке, поглядывая при этом на угли, словно прикидывая в уме, не лучше ли положить ее туда.
1: Однако он покачал головой, как будто это было слишком экстравагантно, чтобы об этом можно было думать, и мягко положил ее обратно. Затем он подвинул свой стул поближе к огню, надеясь, что это даст дополнительное тепло, без лишних затрат. Ночь и в самом деле была холодной. Холодные порывы ветра с неумолимой силой проносились по улицам, заставляя путешественников спешить домой ускоренным шагом. Стражи общественного порядка, стоявшие на своих постах, плотнее закутывались в пальто. Во многих каминах ярко пылал огонь, сдержанно бросая вызов коварному гостю, который избегает обителей роскоши, но бесцеремонно вторгается в жилище бедняков. По улице брела скудно одетая девочка. Каждый налетавший порыв ветра пронизывал ее насквозь. Наконец, не в силах идти дальше, она опустилась на землю у входа в жилище Мартина Кендрика. Сильный холод придавал ей мужество, и дрожащей рукой она подняла огромный дверной молоток.
0: Он выпал из ее ослабевших рук, ударив по двери, и нежелательный звук проник в комнату, где Мартин сидел, съежившись у своего слабенького очага.
1: Он был поражен, даже напуган, когда этот звук донесся до его ушей, эхом отдаваясь в пустых комнатах старого дома. «Кто бы это мог быть? Грабители?» — подумал он, направляясь к двери. «Я подожду и посмотрю, повторится ли». Стук повторился. «Кто там?» — спросил он несколько дрожащим голосом, держась рукой за щеколду.
0: «Это я!» — раздался снаружи тихий дрожащий голос.
1: «Кто это я?»
0: «Флой! Маленькая Флой!» — послышался ответ.
1: «И что тебе здесь нужно в такое время ночи?»
0: «Я замерзла. Позвольте мне войти и посидеть у огня хотя бы минутку. Я умру на ваших ступенях».
1: Старик задумался. «А ты не пытаешься завладеть моими деньгами, тем немногим, что у меня есть? Кто там еще с тобой?
2: «Никого, только я! О, сэр, впустите меня! Мне так холодно!»
0: Засов был осторожно отодвинут, и Мартин, приоткрыв дверь, сквозь щель подозрительно выглянул наружу. Но единственным объектом, попавшимся ему на глаза, была маленькая девочка лет 10, скорчившаяся на ступеньках, чтобы сохранить тепло, которое у нее было.
2: «Вы позволите мне войти?» — умоляюще спросила она.
1: «Тебе лучше пойти куда-нибудь в другое место. У меня не так много огня. Топливо быстро сгорает, и его у меня не так уж много. Тебе лучше пойти туда, где лучше горит огонь».
2: «О, сэр, маленький огонь согреет меня. У меня нет сил идти дальше».
1: «Что ж, можешь войти, если пришла не для того, чтобы что-нибудь украсть».
2: «Я никогда не ворую. Это плохо».
1: «Ну, я надеюсь, ты это запомнишь. Иди сюда».
0: Он провел ее в маленькую комнату, которую занимал сам.
2: Она подскочила к огню и нетерпеливо протянула к нему обе руки.
0: Казалось, она наслаждалась теплом, каким бы скудным оно ни было. Настолько желанным оно оказалось для ее продрогших и онемевших конечностей. В скряге пробудилась человечность, или, возможно, его собственное переживание холода подтолкнуло его к этому поступку. После нескольких минут раздумий он взял из кучи хвороста две веточки и бросил их в огонь. Потрескивая, они загорелись, распространяя по комнате веселое тепло. Девочка с благодарностью подняла на него глаза и поблагодарила. Она расценила это как проявление доброты по отношению к себе.
1: «Топливо дорогое, очень дорогое, и требуется ужасное количество, чтобы поддерживать огонь».
2: «Но какой получается приятный огонь!» — сказала девочка, глядя на колеблющиеся языки пламени.
1: «Ну да», — произнес Мартин тоном монолога. «Это приятно, но не годится, чтобы оно горело так ярко. Это полностью разорило бы меня».
2: «Значит, вы бедны?» — спросила девочка, оглядывая комнату.
0: Мебель была скудной, состоявшей только из самых необходимых предметов, причем самых дешевых. Все это было куплено в магазинах использованных товаров, практически за бесценок. Неудивительно, что малышка Флой задала этот вопрос.
1: Скряга подозрительно посмотрел на нее, как будто в ее словах был какой-то скрытый смысл.
0: Но она смотрела на него так открыто и откровенно, что вполне рассеяла любые подозрения, которые у него могли возникнуть.
1: «Бедный?» — наконец спросил он. «Да, я такой. Или должно был быть таким, если бы с головой окунулся в расточительную жизнь и всевозможные расходы».
0: Он с некоторым сожалением посмотрел на ветки, которые догорели и теперь тлели в камине.
2: «Что ж», — сказала Флой, — «я тоже бедная, и папа с мамой тоже были бедными, но я думаю, что я беднее вас, потому что у меня вообще нет дома, в котором я могла бы жить, и нет камина, который согревал бы меня».
1: «Тогда где ты живешь?» — спросил Скряга.
2: «Я нигде не живу», — просто ответил ребенок.
1: «Но где ты ночуешь?»
2: «Везде, где смогу. Обычно днем я брожу по улицам, а когда мне становится холодно, я захожу в какой-нибудь магазин, чтобы согреться. Там не всегда позволяют мне задержаться надолго. Меня называют оборвашкой и нищенкой. Должно быть...» — продолжила она, бросив взгляд на свое тонкое платье, которое в некоторых местах было порвано и испачкано от долгого ношения. «Я полагаю, это правда, но я ничего не могу с собой поделать».
1: «Куда ты думаешь пойти сегодня на ночь?» — резко спросил Мартин.
2: «Я не знаю. Мне некуда пойти, и там очень холодно. Вы не позволите мне остаться здесь?» — умоляюще спросила девочка.
1: Скряга вздрогнул. «Как ты можешь здесь оставаться? Здесь только одна комната, и я ее занимаю».
2: Позвольте мне лечь где-нибудь на полу. Это будет лучше, чем ходить по холодным улицам».
0: Скряга задумался. Даже он, каким бы черствым ни было его сердце, не стал бы добровольно выбрасывать маленькую девочку на улицу, где, по всей вероятности, если не придет помощь, она погибнет от суровой непогоды. Немного поразмыслив, он взял огарок свечи, горевшей на столе, и, сказав Флой следовать за ним, повел ее в соседнюю комнату. Там совершенно не было мебели, если не считать маленькой раскладушки в углу. Она была оставлена там, когда Мартин Кендрик впервые вступил во владение домом и с тех пор оставалась нетронутой. Поверх нее было накинуто стеганое одеяло, которое, хотя и было порядком изодрано, все же оставалось толстым и теплым.
1: «Вот», —
0: сказал Мартин, указывая на нее Флой, которая внимательно следила за ним.
1: «Это кровать. На ней не спали уже очень много лет, но я полагаю, что она подойдет не хуже любой другой. Ты можешь спать тут, если хочешь».
2: «Тогда у меня будет кровать, на которой я могу спать!» — радостно воскликнула Флой. «Прошло так много времени с тех пор, как я спала на чем-то либо мягче доски или, возможно, коврика».
0: Мартин уже собирался оставить ее одну, как ему вдруг показалось, что в комнате будет темно.
1: «Ты ведь можешь раздеться в темноте, не так ли?» – спросил он. «У меня только одна свеча, я не могу позволить себе иметь больше».
2: «Ой, я вообще не буду раздеваться», – пояснила девочка. «Я никогда этого не делаю».
0: Она забралась в постель, укрылась одеялом и заснула меньше, чем через 5 минут. Мартин вернулся в свою комнату. Он не сразу отправился спать, а посидел несколько минут, размышляя о необычайном происшествии. В его случае это, безусловно, было необычайным. Случай, так сказать, отдал девочку под его защиту, хотя и на ограниченное время. Он был настолько сбит с толку тем, что так неожиданно произошло это событие, даже сейчас он едва ли мог осознать, что это было так. Но четкий бой часов на соседней церкви, возвещавший полночь, прервал ход его размышлений. Он приготовился ко сну, не забыв, так сильно было в нем укоренившееся чувство подозрительности, запереть дверь на засов. Когда он проснулся, в окна его комнаты светило солнце. Едва он успел одеться, как послышался слабый стук в дверь его комнаты. Приоткрыв ее, он увидел стоящую перед ним Флой.
3: «Что, ты еще здесь?» – спросил он.
2: «Да, куда же мне идти? Кроме того, я не хотела отпирать входную дверь без вашего разрешения».
1: «Это правильно», – одобрил Мартин. «Кто-нибудь с плохими намерениями мог бы войти и украсть то, что есть, если бы мог найти что-нибудь стоящее».
2: «А теперь, сэр, если позволите, я застелю вам постель», – сказала девочка, входя в комнату. «Я уже застелила ту, на которой спала».
0: Мартин молча наблюдал за происходящим.
2: Флой, приняв его молчание за согласие, принялась сворачивать одежду, энергично встряхивая постель, а затем снова расстилая ее. Заметив в углу комнаты метлу, она взяла ее и аккуратно подмела камин. Затем она взглянула на Скрягу, который наблюдал за ее движениями, словно желая убедиться в его одобрении.
1: «Значит, ты можешь работать?» – произнес он после паузы.
2: «О да, мама учила меня. Я бы хотела», – сказала она через некоторое время, оживляясь, словно осененная новой идеей. «Я бы хотела, чтобы вы позволили мне остаться здесь. Я бы застилала вам постель, заботилась о вашей комнате и содержала все в порядке. Я бы могла приготовить вам обед».
1: «Остаться со мной? Это невозможно. У меня не так уж много дел. Кроме того, я не могу себе этого позволить».
2: «Это вам ничего не будет стоить», — серьезно ответила Флой. «Я умею шить, и когда я не буду занята для вас, я могу шить за деньги и отдавать их вам».
0: Эта мысль, по-видимому, произвела некоторое впечатление на старого Скрягу.
1: «Но откуда мне знать?» – сказал он.
0: К нему вернулась его прежняя подозрительность.
1: «Но откуда мне знать?» — сказал он.
0: К нему вернулась его прежняя подозрительность.
1: «Откуда мне знать, что однажды ты не сбежишь и не унесешь что-нибудь с собой?»
2: «Я никогда не краду», — с возмущением произнесла Флой. «Кроме того, мне некуда будет пойти, если я уйду отсюда».
0: Это было правдой. Мартин рассудил, что было бы не в ее интересах причинять ему вред каким-либо подобным образом. Этот аргумент весил больше, чем любые заверения с ее стороны. В конце концов он сказал: «Ну, ты можешь остаться, по крайней мере, на некоторое время. Я думаю, что ты голодная. Там в шкафу есть булка хлеба, можешь немного поесть. Только не ешь много. Это слишком много, вредно для здоровья».
2: «Когда вы будете дома, чтобы пообедать?» – спросила девочка.
1: «Около полудня. Возможно, я принесу тебе что-нибудь для шитья».
2: «О, я надеюсь, что принесете. Будет так приятно не ходить по улицам, а сидеть в уютной комнате».

Я не страдала, как страдал Господь. Я не страдала, как другие дети. Я не прошла огонь, потоки вод, темницы, каменные клетки. Бросали в розы львами не меня, и не меня камнями побивали. И кровь ручьем стекала не с меня, и не меня пинали и топтали. Жила, как в этом мире все живут, плыла в потоке равнодушной грязи. Заботы воспаляли жизни круг, без пищи Божьей, без духовной связи. Гордыня, человеческий недуг, самоуверенность греха и мести жало. Злоречие, сатанинский друг, безличие смертельное окружало. Пришел Иисус

и постучался в дверь, и отворила сразу без раздумья. И он вошед сказал: «Ты мне поверь, тебя пришел избавить от безумия». Коснулся моего лица руки, вдохнул уста духовное начало и стал учить земным наукам вопреки. Науке неба слово зазвучало. Не обещал, что будет гладким путь, что не придут печали, испытания. Открыл завесу тайны, Божью суть, христианское исповедание. Теперь я знаю, что страдать, как он, великая награда, воля неба. Душа моя, услышь голговский стон, уста мои, вкусите смерти хлеба. Благодарю, Иисус, за жертвы кров, благодарю за жизнь и воскресение. Благодарю Тебя, что дал мне вновь родиться в духе во спасение. Душа моя исполнена Тобой, уста поют хвалу Отцу и Сыну. О, Дух Святой, прибудь со мной до той поры, пока дыхание не остынет.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся наутек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я. И поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Илья, пойдем с нами. Возле магазина построили такую классную площадку.
4: Там горки установили и батут. Представь, кататься можно сколько хочешь.
3: И к тому же это все бесплатно.
5: Да я бы пошел. Но мама сказала мне во дворе гулять.
3: Илья, мы ненадолго. Мама и не заметит, что ты уходил.
5: Нет, я не могу. Тем более, она мне запрещает через дорогу одному переходить.
4: Ну ты ведь не один, ты с нами.
5: Ну, если ненадолго, пойдем.
3: Молодец, Илья, идем.
5: Ух ты, какая горка! Я ее уже вижу. Скорее бы дорогу перейти.
4: Не торопись, еще зеленый свет не загорелся.
5: А батут? Смотри, какой батут!
3: Этот светофор что, сломался? Может, проскочим, пока машин нет?
4: Нельзя дорогу на красный свет переходить. Смотри, все люди еще стоят и ждут.
5: О, все пошли, идем и мы.
3: Илья, стой, машина!
4: Что с тобой, ты не ушибся?
5: Хорошо, что не под колеса. Но упал сильно. Нога болит.
3: Ну вот и покатались. Идем домой. Нужно рану промыть.
4: Так, где тут у вас аптечка?
5: В ванной, в шкафу.
3: Давай промоем твою ранку. А теперь перекисью.
5: Больно, щипит.
4: Терпи. Вот пластырь. Давай его приклеим. Все, готово.
3: И зачем ты на дорогу выбежал? Ты что, не видел, что еще наш свет не загорелся?
5: Я на батут засмотрелся. Вижу, все люди пошли. Вот и я пошел.
4: Хорошо, что все окончилось разбитой коленкой. Могло быть и хуже.
6: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
4: Что тут у вас произошло? О, Илья, где ты так поранился?
3: Привет, Гоша! Понимаешь, мы хотели перейти на другую сторону улицы и ждали, пока загорится зеленый свет.
4: А Илье захотелось побыстрее на площадку. Вот он и пошел на красный свет.
7: Что же ты, Илья, не знаешь, что переходить дорогу можно только на зеленый свет светофора?
5: Да знаю я, все знаю. Я думал, что уже загорелся зеленый. Ведь все люди пошли.
7: А, вот в чем дело. Неужели все пошли?
3: А вот и не все. Мы с Марижей не пошли.
5: Ну, может, и не все. Ну, тетенька с дяденькой, которые стояли рядом, пошли.
7: И ты, не глядя на светофор, последовал за ними, так?
5: Ну да, так. Я поздно увидел машину, а когда отбегал назад, упал.
7: Очень плохо, Илья. Видишь, как иногда бывает. Ты отвел взгляд от светофора, посмотрел на людей, которые тебя окружают, и с тобой случилось несчастье. Однажды с Петром, учеником Иисуса, произошла примерно такая же история.
4: Неужели Петр тоже перешел дорогу на красный свет?
7: Нет, светофоров тогда не было. С ним произошла более интересная, но не менее поучительная история. Давайте откроем Библию. Слушайте.
8: Это произошло в те дни, когда Иисус ходил по нашей земле, говорил людям о Царстве Божьем, исцелял больных, творил чудеса. Однажды Иисус сказал своим ученикам войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону озера, которое еще называли Генесарецким морем. Иисус беседовал с людьми, а потом отпустил их, взошел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. Лодка с учениками была уже на середине озера, и ее било волнами, потому что ветер был очень сильный. четвертую же стражу ночи пошел к ней Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать. Он закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты, Сын Божий».
5: Ух ты! Вот бы мне так пройтись по воде!
3: Да, если рядом Иисус, то все возможно. Даже по воде пройтись.
4: Только я не понимаю, при чем тут сегодняшняя история?
7: Ириша правильно подметила, что когда рядом Иисус, все можно, даже идти по воде. Иногда вам бывает страшно, кажется, что все плохо, и вы не знаете, что делать. Так происходило с учениками, когда они находились в этой лодке одни.
3: Думаю, остаться ночью среди моря в лодке, которую раскачивает сильный ветер, не очень-то приятно.
7: Иисус пришел им на помощь, но ученики не узнали его, еще сильнее испугались. И тогда Петр сказал: «Если это ты, Господи, повели и мне идти по воде».
4: Смелый Петр не побоялся.
7: Да, Петр был очень решительным человеком, и он действительно пошел по морю. Давайте вспомним, почему он стал тонуть.
3: Он испугался, он огляделся по сторонам, увидел бушующее море и стал тонуть.
7: Вот именно. Пока он смотрел на Иисуса, пока он доверял ему, он шел по волнам, но он стал оглядываться по сторонам. Наверное, он подумал: «Какие волны, я же могу утонуть».
5: И все же не понимаю, при чем здесь сегодняшняя история?
7: Знаешь, Илья, светофоры являются для нас указателем на дороге. Когда ты стоишь на пешеходном переходе, ты веришь, что сейчас загорится твой свет, и машина остановится, чтобы пропустить тебя. Ведь так?
5: Да, правильно.
7: Но сегодня ты отвел свои глаза от светофора и посмотрел на людей. Люди не всегда поступают правильно, и на них нельзя ориентироваться на дороге. Вот поэтому ты попал в беду. В жизни вашим ориентиром должен быть Бог. И как только вы отводите от него свои глаза и начинаете делать так, как делают остальные люди, это приводит к беде.
3: Но Иисус не оставил Петра, он дал ему руку, и тот не утонул.
7: Иисус сказал Петру: «Зачем ты усомнился?» Понимаете, Петр стал сомневаться, и поэтому стал тонуть. Он отвел свои глаза от Иисуса и стал смотреть по сторонам.
4: Да, если делаешь так, как делают все, можно попасть в большие неприятности, я знаю об этом.
3: Это ты о чем?
4: Помнишь, в прошлом году девчонки решили прогулять физкультуру?
3: Помню. И мы с тобой стали думать, как же поступить.
4: Учительница по физкультуре – моя любимая учительница. И мне не хотелось ее огорчать.
3: А у меня была спорная оценка, и мне очень нужно было пойти на этот урок. Но как только мы сказали об этом девочкам, началось такое...
4: Я думала, они нас побьют. Они говорили, что мы предатель, что они объявят нам бойкот, если мы пойдем на урок. В общем, они стали нас отговаривать.
3: Мы с Маришей прямо-таки не знали, что нам делать.
5: И чем все закончилось?
4: Мы с Иришей решили все же пойти на урок, ведь прогуливать нехорошо.
3: Но когда мы вошли в спортзал, нам сказали, что учительница заболела, и мы можем идти домой, представляешь?
7: Вы правильно сделали, что не поддались уговорам девочек. Прогуливать это и правда нехорошо. Учителя готовятся к урокам, и к тому же знания нужны не им, а вам.
4: Но знаете, принять это решение было очень непросто.
7: У вас возникли сомнения. А знаете, что делать, если вы не знаете, что вам делать?
5: Очень интересно. И что тогда делать?
7: Во-первых, нужно помолиться и попросить, чтобы Господь помог вам найти правильное решение. А еще представьте, как бы вы себя чувствовали, если бы сейчас рядом с вами очутился Иисус?
3: О, если бы мы прогуливали урок, и рядом с нами оказался Иисус, мне было бы очень стыдно.
7: И еще, если бы сам Иисус был на вашем месте, сделал бы это он.
4: Думаю, если бы Иисус жил в наше время и ходил бы в нашу школу, он не прогуливал бы уроки.
7: Итак, можно проверить любое сомнение. Более того, Иисус на самом деле всегда находится рядом с вами. Все время помните об этом. Держите его образ перед своими духовными глазками, и тогда вам не нужно будет смотреть на других и повторять их ошибки, как это сделал сегодня Илюша.
3: Ты прав, Гоша.
4: Ну что, Илья, выздоравливай, а мы пойдем домой.
5: Когда у меня нога заживет, пойдем на площадку.
3: Обязательно пойдем. Только дорогу теперь будем переходить осторожнее.
7: А сегодняшний случай пусть послужит вам хорошим уроком.
3: До свидания, Гоша.
4: Пока, Илья.
5: Пока, девчонки.

0: Дорогие ребята, есть много привлекательных путей, есть много заманчивых предложений, от которых трудно отказаться, потому что многие делают так. Но если вы хотите быть счастливыми и никогда не огорчать Бога, сверяйте свои шаги со Словом Божьим. Не смотрите на людей, смотрите на Бога, и вы никогда не утонете в житейском море, даже если вокруг бушует шторм, и люди будут пребывать в страхе. Перед вами Иисус. Он протягивает к вам свои сильные руки и говорит: «Иди ко мне, не бойся». Ребята, никогда не сомневайтесь в Его любви.
1: А наша программа подошла к концу.
2: Мы будем рады, если вы нам напишете.
3: Наш адрес: город Санкт-Петербург.
1: Индекс 194-214.
2: Абонентский ящик 39.
3: Программа «В гостях у книжного червячка».

Без обид. Ты обиделся сегодня, жить не можешь без обид. А Иисусу очень больно, что печалью ты покрыт. И улыбка не сияет, и глазенки не блестят. Он тебя оберегает, пусть обиды улетят. Научись прощать любому и терпеть так, как Христос. И не будешь по-пустому проливать ты море слез. Будешь радоваться всюду и за все благодарить. И тогда не будет трудно всех обидчиков любить.

0: Когда в полдень Мартин вернулся домой, вместо того, чтобы найти комнату унылой и холодной, как это обычно было, в камине ярко горел огонь, распространяя вокруг приятное тепло. Флой поставила стол в центре комнаты. Надо признаться, с некоторым трудом, потому что он был шатким и не хотел стоять ровно из-за того, что одна из ножек была короче остальных. Это, однако, она исправила, поместив под него щепку. Скатерти на нем не было, потому что это был предмет, который Мартин не относил к числу необходимых вещей. Флой заменила ее двумя полотенцами, которые, соединенные вместе, покрывали, пожалуй, половину стола. Часть булки хлеба, поскольку осталось немного, она поджарила у огня и положила на отдельную тарелку. Таким образом, хотя это была далеко не роскошная трапеза, все выглядело чистым и опрятным. И одно это только усиливало аппетит. По крайней мере, Мартин почувствовал больше аппетит, чем обычно. И они вдвоем расправились со всем, что было приготовлено.
1: «В шкафу есть еще хлеб?» – спросил Мартин.
0: «Нет», – ответила Флой. «Он кончился».
1: «Тогда я должен принести немного, когда вернусь к ужину».
0: «Я вот подумала», – нерешительно начала Флой, «что если бы вы доверили мне это сделать и принесли домой муку, я бы испекла немного хлеба. Это было бы дешевле, чем покупать его, и, кроме того, мне было бы чем заняться».
1: «Что?»
0: — воскликнул Мартин, с удивлением глядя на маленькую фигурку крошки Флой.
1: «Ты умеешь печь хлеб? Как такому ребенку, как ты, удалось научиться?»
0: «Мама раньше часто болела», — сказала Флой, «и была прикована к постели, так что сама ничего не могла делать. Она обычно говорила мне, что делать, так что через некоторое время я научилась готовить так же хорошо, как и она».
1: «Ну, а что мне принести?»
0: – спросил Скряга, которого заинтересовал намек на то, что это дешевле. «Дайте-ка я вспомню», – сказала Флой, садясь и принимаясь размышлять. «Для хлеба нужна мука, дрожжи и соль, но у нас есть соль, так что вам нужно взять только первые два».
1: «Очень хорошо, я займусь этим. О, я забыл спросить, что ты умеешь шить? Ты можешь шить рубашки?»
0: «Да, я их много шила».
1: «Тогда я принесу тебе что-нибудь сегодня вечером, если смогу раздобыть».
0: Когда она убрала со стола посуду, вымыла ее и убрала в шкаф, занятие, которое из-за простоты пищи оказалось недолгим, Флой начала оглядываться по сторонам. Ей хотелось посмотреть, что еще она могла бы сделать. Ее овладело желание осмотреть старый дом, в котором так много комнат годами оставались заброшенными. Они были голыми и пустыми, населенными только пауками и сверчками, которые не платили за проживание. Возможно, прошли годы с тех пор, как они отзывались эхом на шаги человеческих ног. Они выглядели темными и мрачными, чтобы быть свидетелями многих темных делишек, связанных с полуночными преступлениями. Но все это, несомненно, было игрой воображений, и у маленькой Флой они не вызвали никакого другого чувства, кроме озноба. Она с любопытством перерыла все шкафы, но ни в одном из них не нашла ничего, что могло бы вознаградить ее за поиски, пока не добралась до последнего. На полу лежал большой рулон чего-то, что при ближайшем рассмотрении оказалось небольшим ковром, довольно грязным и изрядно изъеденным молью. Вероятно, он был оставлен там по неосторожности и оставался незамеченным до настоящего момента. Флой развернула его и критически осмотрела. Ей пришла в голову идея, которую она поспешила привести в исполнение. Вернувшись обратно в комнату Скряги, она взяла толстую палку, стоявшую в углу. Вернувшись, она так сильно выколачивала ковер, что чуть не задохнулась от пыли. Тем не менее, она продолжала и вскоре привела его в вполне приличное состояние. Затем с большим трудом ей удалось дотащить его до комнаты Мартина. Примерно через час она расстелила его и, наконец, закрепила с помощью старых гвоздей, которые нашла в углу шкафа. Эффект, безусловно, был замечательным. Ковер придавал комнате очень уютный вид, и малышка Флой была очень довольна.
2: «Что он скажет?» – думала она. «Интересно, понравится это ему?»
0: Всего через несколько минут после того, как произошла эта перемена, вошел Мартин. Было около 3 часов. Он вернулся раньше, чем ожидала Флой. Мартин подумал, что ей могут понадобиться продукты пораньше, чтобы подготовиться к вечернему ужину. Открыв дверь, он отшатнулся в удивлении, увидев изменившуюся обстановку комнаты. На мгновение ему пришло в голову, что он забрел не туда, но вид Флой, сидевшей у окна, придал ему уверенности, и он вошел.
3: «Что все это значит?»
0: – спросил он озадаченным тоном. Флой наслаждалась его удивлением. Она рассказала ему, каким образом произвела это изменение, и спросила, нравится ли ему. Он не мог поступить иначе, как ответить утвердительно. По правде говоря, необычное чувство успокоения охватило его, когда он сел и огляделся по сторонам. Флой взяла муку и уже замешивала тесто.
2: «Теперь, — сказала она, когда все было готово, — я должна поставить его к огню, чтобы оно поднялось. Это не займет много времени, и тогда оно будет готово, чтобы печь». «Вы принесли мне рубашки?» – спросила она через некоторое время.
1: «Да», – сказал Мартин, приходя в себя и разворачивая сверток, который положил на стол. «Для начала вот тебе полдюжины. Если ты справишься с ними хорошо, сможешь получить больше».
0: Флой выглядела довольной.
2: «Теперь, — сказала она, — мне будет чем заняться, пока вас не будет».
1: «Тебе нравится что-то делать?» — спросил Мартин.
2: «О, да, мне не нравится сидеть без дела».
0: В тот день Мартин больше никуда не ходил. Около 6 часов Флой накрыла на стол и поставила на него блюдо с теплыми булочками, которые могли бы понравиться даже самому привередливому. Это был лучший ужин, который Скряга пробовал за многие годы, и он не мог не признаться в этом самому себе. Флой была довольна аппетитом, с которым он ел. Таким образом, дела шли своим чередом. Присутствие маленькой девочки, казалось, вернуло Мартину часть его прежнего существа. Он уже не был таким алчным Скрягой, как раньше. Благодаря стараниям маленькой Флой он начал больше ценить жизненные удобства и меньше жалел о расходах, необходимых для их устройства. Прошло не так много недель, прежде чем он заболел из-за неосторожного пребывания под дождем. Сначала он не придал этому значения, но у него поднялась температура, и он вынужден был оставаться в постели. По настоятельной просьбе Флой он согласился вызвать врача, хотя и не без некоторой неохоты при мысли о деньгах. Именно тогда он начал более полно осознавать важность услуг Флой. Она всегда готова была услужить его нуждам. Никто не мог бы пожелать более преданной и внимательной сиделки. Когда она сидела у его постели в те долгие дни, когда его болезнь затягивалась, деловито занимаясь шитьем, он часами лежал с интересом, наблюдая за движением ее проворных пальцев. Время от времени, поскольку ему больше нечем было заняться, его мысли возвращались к сценам его ранней юности. Он вздыхал при воспоминании о счастье, которое могло бы быть в его жизни. Тогда его мысли уносились в те далекие годы, которые прошли над ним, не освещенные лучами дружбы и не сопровождаемые присутствием любви. Образ его дочери, которую он отверг, и о дальнейшей судьбе, которой ничего не знал, возник перед ним, и он не мог от него избавиться. Перемена, благотворная и спасительная перемена происходила в его сознании, плод долгих непроизвольных часов болезни и самопроверки. В первый день после своего выздоровления он предложил Флой пойти с ним. Это была необычная просьба, и Флой едва ли знала, что и подумать. Однако она взяла свою старую бесформенную шляпку, шали у нее не было, и пошла. Был холодный мартовский день, и тонкое платье, которое она носила с тех пор, как пришла к Кендрику, было плохой защитой от непогоды. Она непроизвольно дрожала.
1: «Тебе холодно», — сказал Мартин, — «но тебе не нужно идти далеко».
0: Они вошли в галантерейный магазин.
1: «Есть ли у вас теплая шаль, подходящая для девочки?» — спросил он.
0: Он выбрал одну и заплатил.
1: «Покажите мне несколько тканей для платьев», — продолжил он.
0: Он выбрал две различные ткани и тоже заплатил.
1: «Не могли бы вы посоветовать мне какую-нибудь хорошую портниху?» — спросил он.
0: Продавец сначала был склонен посмеяться над стариком, чей наряд, хотя и был теплее, выглядел не лучше, чем у Флой. Но быстрота, с которой он расплатился за свои покупки, и то, что таким образом удалось мельком увидеть туго набитый бумажник, внушил ему чувство уважения, и он с готовностью выполнил его просьбу.
1: «А теперь», — весело сказал Мартин, обращаясь к Флой, «мы оденем тебя получше, чтобы тебе не пришлось бояться холода».
2: «Я вам очень признательна», — с благодарностью произнесла Флой. «Но я не знаю, как я могу отплатить вам».
1: «Ты это уже сделала», — с чувством ответил старик. «Я не знаю, как бы я обходился без тебя, когда был болен». «Флой», — задумчиво сказал Мартин, когда они выходили от портнихи. «Хотя ты у меня уже некоторое время, мне никогда не приходило в голову спросить твое имя. Я имею в виду твою фамилию».
2: «Меня зовут не Флой», — ответила девочка. «Они только называли меня так. Мое настоящее имя Флоренс. Флоренс Истман».
1: «Флоренс Истман?» — воскликнул старик, отшатываясь в неудержимом волнении. «Кем была твоя мать? Говори скорее».
2: «Ее звали», — произнесла девочка, несколько удивленная, — «Флоренс Кендрик».
1: «Кто был ее отец?»
2: «Мартин Кендрик».
1: «И где же он? Ты когда-нибудь встречалась с ним?»
2: «Нет», — ответила Флой, качая головой. «Он был зол на маму за то, что она вышла замуж, и никогда не хотел никого из нас видеть».
1: «А твоя мать?» — спросил Мартин, стараясь сохранять спокойствие. «Она умерла?»
2: «Да», — печально ответила Флой. «Вначале мой отец умер, и мы остались очень бедными. Тогда маме пришлось очень много работать. Она шила. В конце концов, она подхватила лихорадку и умерла, оставив меня на свете одну. Целую неделю я скиталась без дома, но, наконец, вы приютили меня. Я не знаю, что бы со мной стало, если бы вы этого не сделали», — сказала она с благодарностью.
1: «Флой», — спросил Мартин, пристально глядя на нее, — «ты знаешь мое имя?»
2: «Нет», — ответила Флой. «Мне часто хотелось спросить вас, но я никогда не решалась спрашивать».
1: «Тогда», — сказал он взволнованным тоном, — «сейчас ты должна это знать. Меня зовут Мартин Кендрик. Я твой дедушка». Флой была преисполнена изумления, но через мгновение бросилась в его объятия.
2: «Вы простите мою маму?» — спросила она. «Она постоянно о вас молилась. Она просила, чтобы Бог направил меня».
1: «Прощу ли я? Я уже простил. Но, увы, она гораздо больше должна простить меня. Если бы она была еще жива».
0: С каждым днем Мартин становился все более восприимчивым к проявлениям любви. Его скупые привычки отступили, и он стал более внимательным в отношениях со своими арендаторами. Старый дом, в котором он прожил столько лет, был снесен. Он купил аккуратный коттедж недалеко от города, где они с Флой счастливо живут вместе. Флой отправили в школу, где она проявила незаурядные способности. Она вполне подходит для положения, которое вскоре займет как наследница своего деда. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Матфея 7:7.

Божье, Библия. Ты его прочитай, непременно покаешься, а потом войдешь в рай. Только надо послушаться, исполнять его знай. Если смеешь ослушаться, не войдешь тогда в рай. Будешь плакать и каяться, но закроется дверь. Тебе нужно покаяться, непременно теперь. Слово чудная Библия, только нужно читать. Нужно верить и каяться, и обиды прощать. Нужно покаяться, так подумай теперь. Скоро закроется покаяние дверь.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст

0: от меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Привет, мой юный друг. Скажи, ты боишься темноты? Нет. Хотя, я думаю, ты не очень любишь засыпать без света. Возможно, еще тебе страшно оставаться одному дома. А может, ты боишься мышей или пауков? И хотелось бы быть смелым, но оно как-то само собой так получается. Страшно и все тут. Поверь, дружок, ты не одинок. Все люди чего-то боятся. И наш Илья не стал исключением. Он боится темноты. И сейчас, когда мама пожелала ему спокойной ночи и выключила свет в его комнате, он готов разрыдаться, но не может. Ведь он мужчина. Ему стыдно сознаться, как ему боязно. Ведь боятся таких мелочей только девчонки. Илья хотел уснуть, он уже не раз сосчитал до 100, а сон все не приходил. Ему казалось, что под кроватью кто-то есть. Плюшевый мишка на шифонере казался страшным монстром, а торшер – отвратительным великаном.
3: Гоша, Гоша!
2: Илюша решился позвать своего червячного друга, жившего на высокой книжной полке. А что из этого вышло, послушайте сами.
0: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
4: Илья, уже совсем поздно, ты почему не спишь?
3: Да так, мне спится что-то.
4: А мне спится, давай завтра поговорим.
3: Гош, нет, не уходи.
4: Илья, ты что, боишься?
3: Нет, не боюсь.
4: А мне кажется, боишься.
3: Не боюсь, не боюсь, хотя, если честно, чуть-чуть.
4: Ах, вот в чем дело. Илья, но ведь тебе нечего бояться. Ты в своем доме, рядом в комнате мама и папа. Чего ж тут страшного?
3: Я не знаю, просто как-то не по себе.
4: Я знаю, что многие дети боятся темноты, но есть одно средство от страха.
3: И какое это средство?
4: Хорошо, я тебе расскажу. Но после этого ты должен лечь и уснуть, обещаешь?
3: Обещаю.
4: Так вот, нужно выбраться из-под одеяла, встать с кровати и пройтись по комнате. Заглянуть под кровать, за занавески и убедиться, что бояться нет причин.
3: Но я боюсь вставать.
4: Понимаешь, Илья, лучший способ избавиться от страха – взглянуть ему в глаза.
3: Кому?
4: Страху. Нужно убедиться, что ты боишься напрасно. Через этот страх нужно взять и переступить.
3: Хорошо, я попробую.
2: И знаете, ребята, Илюша встал и пошел. Он прошелся по комнате, заглянул под кровать, под комод и даже в шкаф. И ничего не обнаружив, опять забрался в постель.
4: Знаешь, Илья, есть еще один способ ничего не бояться.
3: Ничего-ничего?
4: Ничего-ничего.
3: И какой же?
4: Нужно помолиться.
3: И это все?
4: И это все. Думаешь, этого мало? Знаешь, в Библии есть одна удивительная история. Я расскажу ее тебе, а потом уж точно спать. Так вот, однажды ночью ученики переплывали в лодке через море. Дул сильный ветер.
3: Ночью в море? Наверное, это страшно.
4: Да, думаю, ученики боялись. И вот они видят кого-то, кто шел по воде навстречу им.
3: Ой, неужто прям по воде?
4: Да, потому что это был Иисус, а он ведь Сын Божий, он все мог. Ученики, увидев его идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха стали кричать. Но Иисус заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь!»
3: Конечно, и я бы испугался.
4: Но вот Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде!» Он же сказал: «Иди!» И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и стал тонуть. Тогда он закричал: «Господи, спаси меня!»
3: Он испугался и стал тонуть?
4: Вот именно! Его подвел страх. А ведь знаешь, Илюша, так бывает и в вашей жизни. Иногда люди что-то делают, к чему-то стремятся, и они знают, что Бог с ними. Но вот они начинают оглядываться по сторонам. И, о ужас, они тонут. Разве может человек жить нормально, если он всего боится?
3: Неужели Петр утонул?
4: Не волнуйся. Разве Иисус мог позволить Петру утонуть? Иисус тотчас протянул ему руку, подержал его и говорит: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Когда вошли они в лодку, ветер утих.
3: Ура! Иисус спас Петра.
4: Иисус всегда рядом, если вы боитесь. Только позови его, он протянет тебе руку помощи, и все твои страхи уйдут. Потому что Иисус может тебе помочь и укротить любую бурю.
3: Ну, вообще-то, мне сейчас нечего бояться.
4: Думаю, да, бури у нас нет, шторма тоже не наблюдается, а ты боялся, очень стыдно.
3: Я уже не боюсь, Гоша, ведь Иисус со мной.
4: Да, Иисус всегда с тобой. Вот смотри, Петр смог даже по воде идти, когда он не смотрел по сторонам, а видел лишь Христа. И так должно быть всегда. Что бы ты ни делал, смотри вперед, смотри на Иисуса, и все будет хорошо.
2: Вот такую библейскую историю рассказал Гоша Илюше. И, вы знаете, мальчик перестал бояться. Но если вы думаете, что он тут же уснул, то глубоко ошибаетесь. Ведь он знал, что в запасе у Гоши есть немало интересных историй. А Гоша – добрый книжный червячок. И он, конечно, рассказал Илюше сказку. Знаете о ком? О самом главном трусишке в мире. О зайчишке. Конечно, о зайчишке-трусишке. Я слышала эту сказку, а поэтому с удовольствием поведаю ее вам, ребята. Итак, в некотором лесу давным-давно жил заяц. Жил он, конечно, не один, а со своей мамой, зайчихой. Мама очень любила своего мальчика, но только вот одна беда – он всего боялся.
5: Зайчонок, ты бы вышел погулять, но что же ты сидишь в норке весь день?
6: Не могу, боюсь.
5: Ну что же ты, так всю жизнь и просидишь в домике? Разве так можно?
6: Мама, а если меня лис испугает, а если волк съест, что тогда будет?
5: Зайчик, зайчик, но волка боятся в лес не ходить, а ты в лесу живешь, значит, не должен бояться всего на свете. Выходи, поиграй с другими зайчатами.
6: Не выйду, а вдруг меня коршун унесет, а вдруг медведь раздавит?
2: Вот так и жил наш зайчик, боясь всего на свете. Он всегда грустил, потому что думал о том, что он самый несчастный, самый бедный зайчик, потому что все его могут обидеть. А поэтому лучше вообще никуда не выходить. Но однажды мама зайчиха приболела и стала просить сыночка:
5: «Зайчонок, пойди в лес, сорви веточек, набери ягодок. Я не могу принести тебе еду, уж очень мне не здоровится».
6: «Мама, но я тоже не могу, я боюсь».
5: «А ты не бойся, малыш, будь осторожен, под кусточками прыг-скок, наберешь еды и мчись домой».
2: Не хотелось зайчику выходить из норки, боязно, но кушать больно хочется, пришлось идти.
6: «Прыг-скок, под кусток, прыг-скок, под кусток».
2: Думаю, вы догадались. Эта ворона слетела с ветки и каркнула во все горло. Как же испугался наш зайчишка и бросился наутек, не разбирая дороги.
5: Что с тобой, зайчишка? Кто тебя так испугал?
6: Мама, там такой зверь! Он черный, лохматый, еще и летает. А как он кричит! Я больше в жизни в лес не выйду.
5: И как кричал твой зверь?
6: Так вот: «Кар! Кар!»
5: Ну какой же это зверь, зайчик? Это ворона, и не зверь это, а птица. Вороны зайцев не едят.
2: Но это мамино утверждение не успокоило зайчишку. Больше он не то что не выходил из норки, но даже носа оттуда не показывал. Так прошло лето, пришла зима.
5: Зайчонок, на улице зима, столько снега навалило. Зайчата-соседи зовут тебя поиграть в снежки. Может, выйдешь? На улице такой день.
6: Не могу, снег ведь белый, а я серый. И меня лиса запросто заметит. А вдруг она меня съест?
5: Эх, трусишка ты, трусишка. Ладно, сиди дома, а я пойду на опушку леса и принесу тебе поесть, ладно?
6: Хорошо, мамочка, но недолго смотри. Я ведь дома один боюсь оставаться.
5: Не волнуйся, я недолго.
2: Мама зайчиха ускакала, а зайчик продолжал наблюдать за кружившимися снежинками. Он сидел и думал: какой же он серый и несчастный. Все могут его обидеть, и ему ничего не остается, как только бояться. Но вдруг зайчонок увидел, что в сторону лесной опушки направляется хитрая рыжая лиса. Она уже давно рыскает по лесу и ищет, кем бы пообедать. Лиса бежала медленно, все обнюхивая. У зайчонка душа в пятки ушла, ведь на опушке была его мама. Что делать? Он может побежать короткой дорогой и предупредить маму. Но как выйти из норки?
5: Лучше я погибну, но спасу маму.
2: И наш смелый зайчишка-трусишка со всех ног помчался по дорожке. Он должен предупредить маму об опасности.
5: Мамочка, сюда лиса идет, спасайся, побежали домой.
7: Бежим быстрее.
2: Мама с сыном успели скрыться в норке до того, как лиса появилась на поляне. Все закончилось чудесно. Но вы знаете, что заметил наш зайка, когда бежал за мамой? Он стал белым, и его совсем не было заметно на снегу.
5: Мама, я уже не серый, я белый. Что со мной случилось?
7: Мой милый зайчик, ты самый смелый из всех зайцев, которых я встречала. Почему ты поменял шубку? Это Бог сменил твою шерстку на белую, чтобы тебя никто не увидел, когда ты прячешься зимой. А летом ты вновь станешь серым и сможешь прятаться на земле. Тебе не нужно больше бояться.
2: Я знаю, ребята, что все вы смелые и ничего не боитесь. Но если однажды вам станет чуть-чуть страшно, вспомните, что вас охраняет Иисус. В Библии написано, что Он объемлет вас. Значит, вы всегда находитесь в Его любящих отцовских руках. Если вы доверяете Богу, Он всегда пошлет вам помощь и защиту. Зайчишка-трусишка боялся, потому что не знал, что Бог, для того, чтобы уберечь его от врагов, позаботился о том, чтобы зимой у него была белая шубка, а летом серая. Иисус заботится о каждом из нас. Верьте в это.

Ребята, наша программа подходит к концу. Но если вы хотите написать Илюше и Гоше, а может нарисовать зайчишку или Петра, идущего по воде, вы можете это сделать по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39. Программа «В гостях у книжного червячка».

0: буду превозносить тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки.
1: Всякий день буду благословлять себя и восхвалять имя Твое во веки и веки.
2: Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо.
3: Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем.
4: А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих.
5: Будут говорить о могуществе страстных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем.
3: Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою.
1: Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив.
2: Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его.
3: Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои.
1: Да проповедуют славу Царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем,
2: чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего.
3: Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во все роды.
1: Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных.
2: Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время.
3: Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению.
1: Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих.
2: Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине.
3: Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их.
1: Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит.
2: Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки.
3: Аминь.

Это было много лет тому назад, в далекой стране. Маленький мальчик стоял, прикрыв глаза рукой, и рассматривал крутую неровную дорогу. Она велась вокруг горы, затем спускалась в долину, а потом тянулась все дальше и дальше, пока совершенно не терялась из виду. Позади мальчика находился небольшой домик, немногим больше каюты корабля. Он помещался на клочке земли, покрытой травой, также был маленький садик. Но все вместе производило впечатление бедности и уединения. Ребенок посмотрел еще с минуту, затем подбежал к небольшому сараю, соединенному с домом. Он снял с гвоздика оловянную кружку, взял жестяное ведро с крышкой и грубый, но чистый кусок полотна, затем поспешил к рядом находящемуся источнику, почти спрятанному под нависшей скалой. Наполнив ведро чистой холодной водой, мальчик плотно закрыл его и обвязал полотном, так как был как раз полдень очень жаркого дня. Закрепив кружку на поясе, он быстро начал утомительное восхождение на гору. Его лицо выражало напряженное внимание.

Наконец он увидел то место, на котором, как он подозревал, случилось несчастье. С лошади упал путник и лежал распростертый на земле, не в силах подняться от жары и слабости после долгой езды в седле. Он был бледен и запылен. Мальчик поставил кружку и ведро на землю, а затем на мгновение остановился, как бы не зная, с чего начать. Он был слишком мал, чтобы помочь этому несчастному. Но вот он открыл ведро и, зачерпнув воды, осторожно просунул свою руку под голову незнакомца. «Проснитесь, господин! Я знаю, что вы очень хотите пить, ведь сегодня так жарко. Пожалуйста, проснитесь!» Человек слегка пошевелился, что-то пробормотал и медленно открыл глаза. Он увидел над собой склонившееся лицо маленького мальчика, а около своего рта — кружку, наполненную до краев сверкающим напитком, которого он так жаждал. Он вмиг опустошил ее и сразу же почувствовал себя настолько лучше, что смог приподняться и сесть под старым деревом у дороги. «Какой милосердный ангел послал тебя ко мне, дитя, в этой заброшенной пустыне? Ведь ни зверь, ни человек не встречались мне на пути. Я блуждал в лабиринте, который никуда не приведет, насколько я мог видеть. Как ты узнал, что я так ослаб и так хочу пить? Никогда еще напиток не был так сладок, и лицо не было так приветливо. Дай мне еще воды. Только глядя на нее, уже чувствуешь прилив сил». Мальчик наклонился, наполнил кружку и, подавая ее, сказал: «Позвольте мне поддерживать ее у ваших губ, для вас это слишком утомительно». И вторую кружку путник выпил с не меньшей жадностью, причем его глаза все время были устремлены на славное маленькое личико, склонившееся так близко к нему. «Мой добрый самарянин, чем я смогу вознаградить тебя? Ты не знаешь, как многим я обязан тебе», — сказал благодарный незнакомец и вытащил сверкающую монету из небольшой сумки, спрятанной под курткой. Мальчик отклонился, спрятав руки за спину. «О, нет, господин, я это сделал не ради денег. И хотя мы очень бедны, но Бог был всегда так добр к нам. Он дал нам прекрасный источник, который не иссякает и бежит под скалой, прямо мимо нашего дома. Мама говорит, что мы должны всегда быть благодарны за это Богу и никогда об этом не забывать. Где-то в Библии есть такие слова: «Даром получили, даром давайте». Я думаю, что сейчас как раз тот случай, о котором читала моя мама. Вы знаете, мама говорит, что это наша чаша служения любви, и мы должны наполнять ее и делить с теми, кто проходит мимо, уставший и жаждущий, подобно вам. Взгляните на нее. Видите, что мама написала на ней много лет тому назад?» Он положил кружку в руки незнакомца, а сам поднял ведро и, поставив его на ближайший камень, отдал оставшуюся воду лошади. Ведро опустело. Затем он взял кусок полотна и стал вытирать пыль с костюма путника. «Можете ли вы прочесть эти слова, господин? Мама написала их булавкой или чем-то другим, чтобы я их никогда не забывал. Будь всегда готов к служению любви во имя Христа», — прочитал мужчина. «А если ваш источник иссякнет?» Маленькое лицо смутилось. Мальчик посмотрел с горы вниз по направлению к дому и сказал, вздохнув: «Как же мы будем без источника? Никогда не будем наполнять нашу чашу. Но тогда, господин, я смогу показывать дорогу тем, кто заблудится. Однако я совершенно уверен, что источник будет всегда. Ради тебя, дорогое дитя, я надеюсь, что так и будет, чтобы твоя чаша всегда была наполнена». «Мама говорит, что каждый человек имеет чашу служения, а некоторые даже несколько». Путник встал, ничего не говоря, перешел тропинку и, остановившись, начал смотреть вниз с горы, на дорогу и дальше, пока не увидел тонкий бледный дымок над верхушками деревьев. Повернувшись к мальчику, который молчаливо укреплял кружку прямо к своему поясу,
в ожидании, пока незнакомец обратится к нему. Он спросил: «Дитя, это ваш дом? Вон там, где дым поднимается над деревьями». «Да, господин», — ответил мальчик, переходя на его сторону. «Это мама разводит огонь, чтобы согреть суп к обеду. Она увидела, что чаши нет, и будет ждать, чтобы кушать вместе со мной. Дорога совершенно безопасна, господин. Держитесь только все время вправо, а когда вы достигнете долины, то там уже будет совсем легко. Но пойдете ли вы со мной, господин? Супу будет достаточно и для вас». Но тот только покачал головой. «Дорогой мой, позволь мне на минуту взять тебя на руки». И, подняв мальчика в своих сильных руках, он отнес его к лошади, посадил в седло и, стоя около него, сказал: «Дитя, обними своими руками мою шею, положи твое лицо на мое лицо и обещай мне, что когда вы с мамой будете совершать свою вечернюю молитву, вы попросите Господа научить меня наполнять свою чашу служением любви, как твои маленькие ручки и сердце были наполнены любовью ко мне сегодня. Я еду очень далеко, с важным поручением, но твое маленькое личико всегда будет со мной. И когда я вернусь, если все будет благополучно, я снова буду ехать этой же дорогой, чтобы напиться из твоей чаши любви». Он опустил ребенка на землю, и мальчик, посмотрев на него с ясной счастливой улыбкой, взял ведро и быстрыми шагами здорового ребенка направился к своему дому. Путешественник сел на свою лошадь и поехал дальше, размышляя: «О, верная любящая маленькая душа! Чистый истинный раздаватель Божьей благодати из этого маленького источника! Как хотел этот ребенок показать путь тем, кто потерял его! Какая вера в то, что говорит мама! Как порицалась моя гордость и мой эгоизм! Мои чаши, которые всегда пусты и никому не подносились. Оставленные без внимания благоприятные случаи, не разделенные ни с кем благо. Мое время и мои средства, истраченные даром. Как могу я вновь извлечь те таланты, которые были верены мне?»

он больше никогда не увидел этого ребенка. В той стране прошла опустошительная война. Когда после трехлетнего отсутствия он снова проезжал по неровной дороге с заботливо привязанным к седлу ящиком и спросил одного доброго горца о маленьком мальчике, он узнал об ужасной битве, которая проходила как раз здесь. Узнал об отступлении войск, натиске и разгроме в долине. О том, как мальчик, как бы летая на крыльях, все наполнял свое ведро из источника и бесстрашно ходил среди раненых, поднося свою чашу к многим жаждущим губам. В то время, как садилось солнце, и он давал пить одному умирающему солдату, пуля настигла его и прошла через его маленькое сердечко, разломив чашу надвое. Ребенка молча унесли в густой кустарник. С наступлением ночи, после того, как выкопали могилу, полковник взял его маленькое тельце и, заботливо завернув в свой собственный плащ, опустил в землю. «И нам говорили, господин, — продолжал горец, — что единственной молитвой над его могилой были рыдания людей. Нам так недостает их, матери и ребенка. Смерть ненадолго разлучила их. Но мы стали лучше, потому что увидели любовь и кротость их жизненного пути. Я вижу, что вы один из тех, которые не забыли дорогое лицо нашего милого мальчика. Да, он никогда не думал о себе. Однажды, незадолго до этого ужасного дня, какой-то человек пришел к их дому и принес с собою ящик от своего господина. Он сказал, что тот находится очень далеко, и просил его заехать в эту долину, найти маленького мальчика и передать ему этот маленький дар в знак благодарности. Он сам показывал мне ботинки, сшитые из нежной кожи, шляпу и куртку, кошелек с золотыми монетами для матери и, кроме того, много других вещей. Мальчик тогда сказал мне: «О, я знаю, кто прислал это. Этот человек сказал мне, что снова приедет сюда. Я уверен, что он приедет, потому что он взял меня на руки, поцеловал, и у него на глазах были слезы, когда он говорил: „До свидания“. Да, я должен все эти вещи надеть, когда побегу встречать его, потому что его слуга сказал, что он скоро будет здесь. Мама и я каждый вечер молились, чтобы Бог хранил его, а я за все это только дал ему напиться. Как я должен благодарить его, когда он приедет?» Путник, выслушав все это, склонил голову на грудь, не скрывая своего волнения. Горец вдруг понял, что этот незнакомец и был тем неизвестным другом. Он стоял молча, с сочувствием рассматривая его, затем подошел к нему и, положив свою грубую мозолистую руку на плечо незнакомца, сказал: «Господин, может быть, это была та чаша воды, которую сам Бог послал, чтобы она была настоящим источником, способным сделать зелеными пустынные места вашего сердца, чтобы оттуда потекли источники утешения и помощи многим. Будучи простым безграмотным человеком, я как раз здесь, среди этих холмов, узнал, что мы должны быть распорядителями Божьих даров. Никто из нас не слишком беден и не слишком богат, чтобы научиться быть смиренным и счастливым носителем Божьих милостей, готовым и всегда желающим быть подателем чаш, подобно этому маленькому мальчику». Путник протянул свою руку, и эти два человека, настолько разные по своему положению и состоянию, очутились лицом к лицу в крепких объятиях, связанные в этот момент общими священными для них воспоминаниями. Так близко, сердце к сердцу, друг с другом, чтобы больше никогда не встретиться вновь. Незнакомец жил еще многие годы, годы трудной борьбы с искушениями, но он жил как верный воин и слуга Христа до конца своей жизни. Впоследствии среди дорогих ему вещей была найдена резная коробка, прочно закрытая золотыми застежками. Открыв ее, на одной стороне можно было увидеть картину маленького источника под скалой, а над ним на широком белом фоне были нарисованы сильно поношенная кружка и ведро. Рядом стояла надпись:
будь всегда готов к служению любви во имя Христа.

0: Люблю библейские рассказы и часто бабушку прошу: ну расскажи еще, бабуля, как угодил пророк киту. Она усадит на колени, погладит волосы рукой и тихим голосом промолвит: Йона грех свершил большой.
1: Бежал пророк Фарсис от Бога, не стал он людям возвещать, что за грехи и преступления Всевышний будет их карать. Поднял Господь на море бурю, на клочья рвался паруса, был кинут жребий, и тогда-то легко узнали беглеца. В пучину брошен был Иона, там повелел Господь киту 3 дня держать его в чреве, чтобы послушен стал ему. Мне ночью кит большой приснился, он не спеша по морю плыл, в чреве праведник молился, чтобы Господь его простил.

любит нас. Мне мама книгу Божью подарила, и я о важном с мамой говорила. Зачем на небе солнце и луна? Их создал Бог, ответила она. Чтоб все кругом росло, потом цвело, чтоб было миру Божьему тепло. А дождь зачем? Чтоб всех водой поить, а снег? Чтоб корни лучше сохранить. Он словно одеяло на земле. Трещит мороз, а корешки в тепле. Зачем же Богу думать обо всем? Без Божьей думы мы не проживем. Хочу спросить тебя в последний раз. Бог очень добрый. Да, Он любит нас.

0: Мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. В сегодняшней истории...
2: Есть хочу.
3: Просто сердце разрывается смотреть на голодных внуков.
4: Скоро мальчики вернутся из Египта, и все снова будет хорошо.
3: Пока не кончится голод, ничего хорошего не будет.
4: Ну что ты, Лия, милочка. Ребята привезут еды из Египта. Скоро они вернутся, и мы все будем есть и радоваться.
3: Не верю. Не могли египтяне собрать больший урожай, чем мы. Все мы умрем с голоду. Говорю тебе, умрем. Умрем. Умрем.
5: Привет всем.
6: Здравствуйте, ребята.
5: Добро пожаловать на новую передачу «Час твоего рассказа».
6: Мы всегда с нетерпением ждем новых встреч с вами.
5: Мне кажется, что дядюшка Дэн приготовил для нас новую увлекательную историю из Библии. И я уверена, что, как и другие библейские истории, она удивительно современна.
6: Да, тетушка Кэл, ты права. История эта из 42 главы книги «Бытия». Это еще одна история из жизни Иосифа. Я назову ее «Странное поведение премьер-министра». И был голод по всей земле, и только в Египте был хлеб. Из всех стран приходили в Египет к Иосифу покупать хлеб. Когда Яков узнал, что в Египте есть хлеб, он сказал своим сыновьям: «Вот я слышал, что есть хлеб в Египте. Пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть».
7: Ну и толпа! Судя по одежде, они собрались сюда со всего света.
8: Интересно, все за продуктами, как и мы?
7: Да, наверное.
8: Этот, как его там?
7: Цафнав-Паниах.
8: Да, Цафнав-Паниах. Просто провидец.
7: Не иначе. Смотри. Заранее предсказал голодные годы, а потом сделал такие запасы продуктов.
8: Интересно, как ему это удалось? Будущее видит только Бог. А этот человек заглянул в будущее и нашел нужный ответ.
7: И смотри, каким влиянием он пользуется. Сейчас он стал самым могущественным человеком на всей земле. Как же нам к нему подойти?
8: Как к принцу крови, я думаю. Преклонить колени и выразить свое почтение. Если он... Вон выходит последняя группа. По-моему, мы следующие.
7: Да, сейчас наша очередь. Ну, ребята, вперед! Мы следующие. И не забудьте, когда нас представят правителю, мы должны преклонить колени.
9: Да, теперь мы... Кто у вас тут за главного?
7: Я. Мое имя Рувим. Я самый старший. Я буду говорить от имени всех.
9: Сколько же вас?
7: 10.
9: Откуда вы?
7: Из Ханаана.
9: А кто вас послал? От кого вы?
7: Мы все одна семья. Семья Иакова.
9: Поскольку вы не говорите по-египетски, я буду вам переводить. Идите за мной. И когда я вас представлю, преклоните колени.
8: Ой, как мне не терпится посмотреть на его высочество.
9: Отвори двери, стражник. 10 человек из Ханаана к его высочеству Цафнафпаниаху, правителю Египта, премьер-министру его величества фараона, государя Египта. И вы на колени. Можете встать.
8: Смотри, правитель совещается с лакеем. Наверное, говорит ему, что нам сказать. А он красивый и гораздо моложе, чем я думал. И кожа у него не такая темная, как у большинства этих египтян.
9: Его высочество повелел мне вас расспросить. Откуда вы?
7: Мы из земли Ханаанской.
9: Зачем вы пришли сюда, в Египет?
7: Мы пришли купить еды.
9: Его высочество правитель считает, что вы шпионы.
7: Шпионы?
9: Да, шпионы. И пришли, чтобы доложить в своей стране, сколько у нас еды.
7: Но послушайте, господин, мы не шпионы. Мы братья. Нас всего 12. Мы все сыновья одного отца.
9: Нет, вы шпионы.
7: Нет, нет, мой господин, мы не шпионы. Нас 12 братьев. 10 здесь, самый младший в Ханаане с отцом. А еще одного нет.
9: Я доложу его высочеству.
8: Что это значит? Почему он думает, что мы шпионы?
7: Зачем ты говоришь полголоса? Правитель все равно не понимает нашего языка.
8: Ну, ладно, ладно. Но почему он думает, что мы шпионы?
7: Может быть, мы похожи на шпионов?
8: А что они? Что они тут делают со шпионами?
7: В темницу сажают. Или еще похуже.
9: Его высочество правитель... Все-таки уверен, что вы шпионы.
8: Но мы не шпионы. И если его высочество...
7: Симеон!
9: Его высочество правитель говорит, что вы не уйдете из Египта, пока сюда не придет ваш младший брат, о котором вы говорили. Если у вас нет младшего брата, если он не придет сюда, то это докажет, что вы шпионы, и с вами расправится, как со шпионами.
8: Вениамина сюда.
7: Но, господин мой, как же наш младший брат узнает, что он должен прийти сюда, если мы не вернемся и не скажем ему об этом?
9: Один из вас вернется за ним домой, остальных запрут в темнице. Кто из вас пойдет за младшим братом? Решайте между собой, кто пойдет. Тогда вы все посидите в темнице, пока не придете к решению. Стражник, отведи-ка этих людей в царскую темницу. Обращаться с ними, как и полагается, со шпионами.
7: Ребята! Нам надо все обсудить, ребята, и решить, что делать.
8: Ну, а что решать? Как правитель сказал, так и будет. Будем сидеть здесь, в темнице.
7: Не обязательно. Может быть, мы найдем какой-нибудь выход?
10: Так ты считаешь, что нам надо делать так, как он велел, и послать кого-то одного за Вениамином, чтобы доказать, что мы не шпионы?
7: Да, но с условием, что здесь в темнице останусь я.
8: Нет, Рувим, ты самый старший. Тебе идти домой и рассказать обо всем отцу и привести сюда Вениамина.
7: А что, если отец не отпустит Вениамина в Египет? А если даже он отпустит Вениамина, то где уверенность, что мальчишка не разделит нашу участь? Смерть я имею в виду. Я, например, не собираюсь так рисковать. Мы виноваты в том, что исчез Иосиф. И я не хочу, чтобы что-то случилось с Вениамином. Этого отец уже не переживет. Поэтому я думаю, что нам надо остаться здесь, в Египте, в темнице. Или рабами, или как там еще решит правитель.
11: Я за то, чтобы остаться здесь. И будь что будет. Только не ввязывать в это Вениамина.
3: Ты сегодня такой тихий, Иосиф. Просто на себя не похож.
12: Да?
3: Ты или чем-то огорчен, или сердишься, или даже озадачен. Что случилось?
12: Ну, наверное, и то, и другое, и третье понемногу. Но больше всего, наверное, мне грустно.
3: Грустно?
12: Да, грустно от того, что я сегодня сделал. Что мне пришлось сделать. Я приказал бросить 10 человек в темницу. Я обвинил их в том, что они шпионы.
3: Но они не шпионы?
12: Конечно, нет. Это мои братья. 10 из моих 11 братьев. Все здесь.
3: В темнице?
12: Да.
3: Ты знаешь, вид у тебя хоть и грустный, но в то же время как будто довольный.
12: Да, Шенев. Знаешь, когда я еще жил дома подростком, я видел два сна. Из них следовало, что наступит такой день, когда мои собственные братья будут преклонять передо мною колени и отдавать мне почести. Они, мои братья, поклялись, что этому не бывает никогда. А вот сегодня, когда они предстали передо мной, они все преклонили колени и отдали мне почести, подобающие принцу крови.
3: А они тебя не узнали?
12: Нет, нет.
3: А ты сказал им, кто ты?
12: Нет.
3: И что же потом? Почему ты велел бросить их в темницу?
12: Ну, я хотел их проверить.
3: Проверить?
12: Видишь ли, когда они продали меня в рабство купцам измаильтянам, они...
3: Так это они продали тебя в рабство?
12: Именно.
3: Тогда меня ничуть не удивляет, что ты приказал бросить их в темницу. Надеюсь, что ты и ключ выбросишь, чтобы они там остались навсегда.
12: Нет. Нет, я не для этого запер их в темнице.
3: В любом случае, они это заслужили. Да они хуже шпионов, и повесить их мало. Так что держи их в темнице.
13: Ну, что ты скажешь о нашей истории? Пока нравится?
5: Похоже, что это еще один случай, когда по воле Господней происходят удивительные вещи. Смотри, он спас жизнь Иосифа и сделал его важным человеком в Египте. Кто знает, сколько жизней было бы потеряно, если бы они так хорошо не подготовились к 7 годам голода.
13: У Господа явно был особый план для Иосифа. Мы только начали узнавать, что может сделать Господь. Я надеюсь, что нашим слушателям удастся послушать и другие наши истории об Иосифе.
5: Но если кому-нибудь из них это не удастся, то лучше всего можно узнать об Иосифе из Священного Писания.
13: Можем предложить вам отличный способ познакомиться с Библией и лучше ее понять. Это наши бесплатные уроки Библии.
5: На 8 страницах каждого урока вы найдете интересный материал для чтения о важных библейских сюжетах. И в то же время они связаны с проблемами нашей повседневной жизни.
13: Кроме того, в наших уроках есть вопросы, кроссворды, ребусы и упражнения, которые вы можете решать всей семьей. Я уверен, что они понравятся всем.
5: Чтобы получить наши уроки, вам надо только написать нам по адресу.
13: radiorasskaz@yahoo.com. И еще раз. radiorasskaz@yahoo.com. А сейчас вернемся к нашей сегодняшней истории «Странное поведение премьер-министра». Пока 10 братьев Иосифа, которые были брошены в египетскую темницу, ждут решения своей судьбы,
6: их с ними в Ханане начинают волноваться и нервничать.
3: Но Иаков, а что, если они не вернутся?
4: Я их послал, и они вернутся.
3: Их нет так долго. Они должны были уже вернуться. Почему же они не возвращаются, если они вообще вернутся?
4: Нет, мои сыновья должны вернуться, и они вернутся.
7: Знаешь, Семен, в какой-то степени я даже рад, что мы сидим тут в этой сырой, темной, вонючей темнице.
11: А наши жены и дети в это время дома голодают?
7: Ну, конечно, я с удовольствием накормил бы их, если бы мог, но я считаю, что лично мне, например, очень полезно посидеть тут и подумать, пока есть время для размышлений.
10: Я тоже тут подумал немного. И знаете что? Я считаю, что все наши неприятности тут, в Египте, это результат всего того плохого, что мы сделали Иосифу. Вы спросите, почему? Не знаю. Как? Этого я тоже не знаю. Просто я это чувствую.
7: И я о том же подумал, Иуда. Но я не могу найти прямой связи между Иосифом и тем, что мы с ним сделали, и правителем Египта.
6: Десятерых братьев отдали под стражу на 3 дня. В 3-й день к ним пришел посланец от его высочества, правителя Египта.
7: Ты пришел к нам?
14: У меня к вам послание от его высочества правителя.
7: Ну, говори.
14: Вы должны немедленно прийти во дворец и предстать перед правителем.
7: Нас будут судить, как шпионов?
14: Вы пойдете со мной. Сейчас.
9: На колени. Сюда идет его высочество, правитель Цафна в Полях, премьер-министр Египта. Встаньте. Его высочество правитель хочет, чтобы я передал его предложение 10 братьям из Ханаана. Если вы согласитесь, вас не казнят. Вас оставят в живых.
7: А что предлагает его высочество?
11: Мы сделаем, как он скажет.
10: Говори, какое предложение?
9: Его высочество боится Бога и говорит: если вы люди честные, как вы утверждаете, то пусть один из вас останется в темнице, а остальные пусть возвратятся домой с зерном и продуктами для ваших родных и близких и для вашего престарелого отца, если у вас действительно есть отец. Когда все будет съедено, и вы снова придете сюда за едой, вы приведете с собой младшего брата. Так вы докажете, что вы действительно не шпионы, и тогда вас оставят в живых.
7: По-моему, справедливо.
9: Вы согласны?
7: С вашего любезного разрешения мы бы хотели это обсудить между собой.
9: Вам дается такое разрешение, но поторопитесь, его высочество занятой человек.
7: Хорошо, господин.
10: По-моему, нам надо принять это предложение. И поскорее, пока его высочество не передумал.
7: Да, но мы не можем обещать привезти сюда Вениамина. У нас нет никакой уверенности, что отец отпустит его в Египет. Отец будет бояться, как бы чего ни случилось с Вениамином, как это уже было с Иосифом.
10: А спроси его высочество, можем ли мы вернуться без Вениамина?
11: Скажи мы, что мы его умоляем, объясни ситуацию.
7: Ну, ладно, попробую. Господин лакей.
9: Ну, что?
7: Спроси его высочество, не согласится ли он отменить повеление о том, чтобы мы привели сюда младшего брата?
9: Его высочество настаивает.
7: Но наш отец может не отпустить с нами нашего младшего брата Вениамина.
9: Его высочество сказал свое слово, и так тому и быть.
11: Правитель бессердечен.
10: Ах, какое ему дело до страданий других людей? Когда он богат и могущественен, у него нет ни забот, ни хлопот. Он не знает, что такое страдание.
11: А что, если бы его высочеству правителю пришлось пройти через такое?
7: Эй, ребята, погодите-ка. Неужели вы не понимаете, что когда-то, много лет назад, мы поступили точно так же, как сейчас с нами поступает этот правитель? Да-да, точно так же. А? Вспомнили? Иосиф был в наших руках. Он тогда был беспомощен, как мы сейчас.
15: Он умолял нас не продавать его купцам. Он умолял нас подумать, какое горе это принесет отцу. Но мы его не слушали. Мы были бессердечными, жестокими, решительными. Теперь мы получаем то же самое. И по заслугам.
10: Все это верно, Румим.
15: Разве я не просил вас не совершать греха против Иосифа? Но вы не хотели слушать. Поэтому на всех нас кровь Иосифа. Где бы он сейчас ни был.
16: Братья, братья, вы не заметили? Правитель.
15: Да-да, он встал и выскочил из зала.
16: Мне показалось, что он плакал. По крайней мере, я уверен, я видел, что слезы у него на глазах были.
17: Слезы на глазах? Плакал? Великий правитель Египта? Но это невозможно. Из-за чего плакать правителю?
15: Еще одна тайна, вдобавок ко многим тайнам во всем этом деле.
17: Что же нам теперь делать?
15: Ждать, пока вернется правитель. Или его лакей и скажет, что нам делать.
9: Братья из Ханаана.
15: Слушаем тебя, господин.
9: Правитель велел мне передать вам, что он сам принял решение. Он скажет, кто из вас останется здесь в темнице. Остальных отправят домой.
16: Интересно, кого из нас он выберет?
9: Эй, ты! Да, ты.
16: Я?
9: Нет, не ты. Ты, как тебя зовут?
17: Симеон.
9: Вот ты, Симеон, и останешься здесь в темнице. Так решил его высочество.
15: Но я самый старший, и я должен
9: его здесь... Его высочество сказал свое слово, и так тому и быть.
17: Но почему и я? Я не хочу.
9: Эй, стражник,
18: здесь.
9: Свяжите его в цепи его. Он шпион, и обращаться с ним надо, как со шпионом.
18: Слушаюсь, господин.
17: Поцелуйте за меня жену и детей. И скажите отцу, что я прошу у него прощения за то, что причинил ему столько горя и неприятностей.
18: Пошли.
17: За меня не беспокойтесь. И обязательно передайте отцу, что я просил.
9: Остальные уходите. Ваши ослы нагружены, немедленно уходите. Уходите из Египта. По приказу его высочества, правителя Цафнах-Панеаха, премьер-министра Египта.
6: И вот, наконец, 9 братьев отправились домой. Хотя они были опечалены тем, что их брата Симеона оставили в Египте, на душе у них стало легче, когда они представили себе радость встречи с родными и близкими в Ханаане. В тот же день, когда начало садиться солнце...
15: Эй, ребята! Давайте здесь остановимся на ночлег.
19: Да. На ночлег здесь остановимся!

0: Интересно, сколько мы сегодня прошли?
1: О, мы даже еще из Египта не вышли.
2: Братья разбили лагерь. Работа у них вкипела. Скоро они сели ужинать и начали обсуждать все странные события, которые произошли с ними в Египте. Вдруг один из них воскликнул.
0: Рувим, Рувим, что-то здесь не так.
3: Что с тобой, Левий? Ты белый как полотно. Что случилось?
0: Что-то ужасное.
3: Ну что?
1: Что?
0: Нас обвинят в воровстве. Теперь правитель Египта всех нас бросит в темницу.
1: Да подожди ты. Да ты что, в своем уме? Мы же не воры.
3: Левий, Левий, скажи нам, в чем дело?
0: Когда я открыл свой мешок с зерном, там были деньги, которые я заплатил за продукты. Серебро, мое серебро, оно было там, в мешке.
1: Ты нашел в мешке деньги?
3: Правитель против нас.
1: Теперь нам грозит настоящая беда.
3: Что же это Бог сделал с нами?
4: Так, наконец-то пробил час Иосифа. Он играл с ними, как кошка с мышкой, чтобы посмотреть, как они себя будут вести.
2: Видно, что ему очень хочется узнать, как они поступят. Они сильно изменились за те годы, что Иосиф пробыл в Египте. Но он этого не знал. Он вовсе не хотел причинять им неприятностей. Ему просто надо было выяснить, остались ли его братья такими же черствыми, бездушными и самонадеянными, какими он их запомнил.
4: Хоть Иосиф и не знал, как изменились братья, об этом знал Господь, как Он знает обо всем. И мы приготовили для вас сегодня песню как раз об этом. Это очень подходящая песня для сегодняшней истории, потому что она называется «Бог знает обо всем».

0: написав нам по адресу.
1: radiorasskaz@yahoo.com. И еще раз наш адрес radiorasskaz@yahoo.com. До свидания.
0: До свидания.
2: Это был час твоего рассказа.
0: Тетушка Кэрол
3: и дядюшка Дэн
4: прощаются с вами.
3: До новых встреч!

Бог Адама сотворил, и в Эдеме поселил. И хоть было все прекрасно, пение птиц, звериный рев, солнышко светило ясно, и цветы пленяли взор. Стало скучно одному человеку там в раю. Бог в любви к нему обильной и в делах своих всесильных завершение всего сделал чудо для него. Спит Адам, а Бог ему сделал из ребра жену. Пробудившись духом бодрый, мыслит, был бы мне подобный. С кем бы мог я говорить, радость, счастье делить? Не во сне, а наяву, видит для себя жену. Имена он всем животным, птицам, зверам, рыбам дал, а помощницу особо, Ева, то есть жизнь назвал. Богу будьте вы послушны, жизнь для вас не будет скучной. Если хочешь жить с избытком, от Иисуса получить, нужно с верой к Богу быстро обратиться и любить. Всех любить, родных и близких, злых и добрых и чужих. И тогда ты сердцем чистым сможешь Господа любить. С Богом даже на земле радость, счастье в полноте, а на небе будет лучше, чем в прекраснейшем раю. Поспешишь сейчас к Иисусу, осчастливишь жизнь свою, а от Бога удалишься, навсегда ее лишишься. Иисуса в сердце примешь, будешь радость ты иметь. Не успеешь, опоздаешь, вечно будешь ты скорбеть. Сделай выбор, жизнь с Иисусом, радость здесь и радость там, а без Бога везде плохо, скорби здесь и ужас там.

День у Карповых начинался с чтения Библии. Дети любили эти короткие утренние собрания. Особенно им нравилось, когда Библию читал папа. Но чаще всего это делала мама, потому что папа постоянно уезжал куда-то. Дети знали, что папа занят делом Божиим. Вот и завтра ему надо уезжать. Он сказал, что вернется не скоро. В это утро папа будет беседовать с детьми немного дольше обычного. «Господь – крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовало сердце мое, и я прославлю Его песнею моею». Прочитал он из книги Псалмов. Мы можем рассчитывать на помощь Божью только в том случае, если уповаем на Него. Мы часто встречаемся с какими-то трудностями, переживаниями, и вот тогда нужна вера, что Господь поможет нам и избавит нас. Папа положил Библию на стол, поправил покосившуюся скатерть и продолжал. У Давида была очень тяжелая жизнь. Его чуть ли не на каждом шагу подстерегали разные опасности и беды. Но именно в трудностях он научился уповать на Бога. Давид не раз испытал, что только Господь – крепость, в которой можно чувствовать себя в полной безопасности, и только Он – щит, защищающий от смертельных стрел. Детки, Бог иногда и нас проводит через трудности, чтобы мы научились надеяться на Него. Нам не нравятся эти трудности, мы страшимся их и хотим их избежать. Но Господь знает, что для нас лучше. Как раз в это время Господь ждет от нас доверия. Он хочет, чтобы мы надеялись на Его защиту, а Сам никогда не опаздывает с помощью. Вы заметили, чем заканчивается этот стих? «Ваня, прочитай последние слова», — попросил папа. «И я прославлю Его песнею моею», — прочитал Ваня и с интересом посмотрел на отца. Заметьте, что упование на Господа ведет человека к радости, к славословию и пению, — продолжал папа. «Мы не знаем, что принесет нам наступивший день, но будем твердо верить, что Бог силен сохранить нас от всякого зла и наполнить наши уста хвалой». Помолимся, чтобы Господь помог нам надеяться на Него всегда и прославлять Его за все, что Он посылает нам в жизни. Этот осенний день мало чем отличался от предыдущих. Погода стояла теплая и сухая. Когда дети возвращались из школы, солнце стояло в зените, ласково грея землю своим теплом. Правда, теперь оно с каждым днем все раньше и раньше пряталось за лесом. «Мам, завтра у нас кросс!» — сообщил Ваня, едва переступив порог. «И у нас!» — добавил Сережа. «Учитель по физкультуре велел прийти всем!» — подчеркнул он. «Это вместо физкультуры, только после уроков!» — пояснил Ваня. «Можно мы пойдем?» «Спросите у папы», — ответила мама, глянув в окно. Отец ремонтировал скамейку во дворе. Сережа с Ваней побежали к нему. Он внимательно выслушал их и конкретно сказал: «Это занятие нам не подходит, мальчики. Вы же не...»

и родник. В старом парке бил фонтан посреди аллейки. Под каштаном тек родник позади скамейки. Сверху в землю уходил родничок порою, как фонтан он не умел в небо бить струёю. И сказал фонтан затем родничку с ехицей: «Не заметен ты совсем, обделён водицей. Вон какой я бью струёй, виден отовсюду, свежести красу несу городскому люду. Ну а ты чего даёшь под моим каштаном? В парке воду я даю 10 фонтанам».

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики! Добро пожаловать в гости к Илюше и книжному червячку Гоше. Ребята, бывает ли в вашей жизни, когда вам кажется, что мама или папа больше любят кого-то из вашей семьи, чем вас? Думаю, такие подозрения закрадывались в ваши сердечки. Особенно, если у кого-то в доме появлялся новый член семьи. Маленький и совсем беззащитный. И тогда ваша мама все свое внимание переключала на этого новичка. А вам казалось, что до вас никому нет никакого дела. И вам становилось очень больно и обидно. Примерно такие чувства переполняли Маришу и Иришу. Потому что в их семье появился маленький человек, братишка, по имени Алёша. Сегодня Мариша и Ириша пришли в гости к Илье, и у них завязался непростой разговор.
4: Нет, я думаю, что родители теперь больше любят его, чем меня.
5: Да, я тоже так думаю. Раньше мама читала нам сказки на ночь, а теперь только и делает, что возится с этим малышом. А на нас не обращает никакого внимания.
6: Я у мамы и папы один, и это хорошо. Не нужно ни с кем игрушки делить, да и маму с папой тоже.
4: Да, тебе повезло. Хотя, если разобраться, наш Алёшка очень хорошенький, когда спит.
5: И ты туда же.
7: Хорошенький, маленький.
5: А как мама теперь из-за него устает? У нее даже сил не хватает посуду вымыть. Все я должна делать.
6: Да, как я тебя понимаю.
1: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
8: Здравствуйте, дорогие мои. Я тут случайно услышал ваш разговор. Вас можно поздравить?
5: Привет, Гоша. И с тем же ты нас хочешь поздравить?
8: Я слышал, в вашей семье пополнение?
4: Тоже мне праздник.
5: Да, у нас теперь есть Алёша, а вместе с ним куча проблем.
8: Так-так-так, и что же у вас за проблемы?
4: Ты, Гоша, представь только, нам мама перестала читать сказки перед сном.
8: Это плохо, очень плохо.
5: Ну и это еще не все. Представляешь, теперь мы сами себе должны вещи в школу собирать.
4: И посуду за собой мыть.
5: Вчера мы даже суп себе разогревали. Ты представь, а мы так устаем в школе.
8: Да вы прям бедные, несчастные.
5: Гоша, а еще мы теперь все время за молоком и за хлебом ходим в магазин.
4: И пол подметаем.
5: А все из-за этого крикуна. Он только и делает, что кричит и ест, ест и кричит.
4: Хотя, когда он спит, кажется миленьким.
5: Может, он и миленький, но вся наша жизнь – это сплошной кошмар. Я теперь так устаю.
8: Это безобразие. Так утруждать детей.
4: Вот-вот, Гоша, только ты нас и понимаешь.
8: Я понимаю. Ох уж эти малыши, с ними сплошные проблемы. Хорошо, что вы родились сразу большими и никому не доставляли никаких хлопот.
5: Что ты имеешь в виду? И почему ты на нас так смотришь?
8: Я говорю, что это хорошо, что вы не были такими, как ваш братишка, и не приносили маме никаких неудобств.
4: Нет, мы были маленькими. Я видела наши фотографии, когда мы

0: еще ни ходить не умели, ни сидеть.
1: Кажется, я понимаю, что Гоша имеет в виду.
0: Неужели и мы были такими же вредными?
1: Мы тоже были малышами, а значит, и с нами маме было нелегко. Ты это хотел сказать, Гоша?
2: Да, девочки. Когда вы родились, вы были такими же маленькими и беспомощными. Также плакали по ночам, но мама и папа не сердились на вас, а брали на руки, кормили, переодевали. И не говорили, что из-за этих девчонок нам ни поспать, ни поесть спокойно не удается.
0: Ну, Гоша, ты не понимаешь.
2: Я все прекрасно понимаю. Вам сейчас трудно смириться с тем, что кроме вас в семье появился человек, на которого родители обращают больше внимания.
1: Они его больше любят.
2: А я думаю, вы не правы. Они вас всех очень любят. Просто пока Алёша еще маленький, они должны больше заботиться о нем. Ведь он сам не может о себе позаботиться.
0: Мы тоже еще маленькие и тоже.
3: Ну нет, они такие уж и маленькие. Даже я могу посуду мыть и в комнате пылесосить.
2: Знаете, девочки, а ведь этот Алёша может показаться не таким уж и несносным, если вы подружитесь с ним.
1: С ним подружиться? Он ведь еще карапуз.
2: Ну и что? Он и правда еще совсем маленький, но уже много понимает. Если он будет чувствовать любовь и нежность с вашей стороны, то когда он вырастет, обязательно это оценит. Ведь он ваш брат, а это самый близкий человек после мамы и папы.
0: Но мама, она так мало теперь играет с нами.
2: А вы предложите маме свою помощь. Думаю, она с радостью согласится. Так вы и ей подсобите, и больше времени сможете проводить вместе. Мама сейчас очень устает, и ей так нужна ваша поддержка.
1: Может, Гоша, ты и прав. Нужно попробовать.
2: Попробуйте. Думаю, этот малыш принесет вам много радости.
0: Я и сама не пойму, что со мной такое. Я так ждала его появления, а тут даже не знаю, что на меня нашло.
2: Я думаю, вас заговорил эгоизм.
3: Что такое эгоизм?
2: Эгоизм – это чрезмерная любовь к себе, нежелание ни с кем делиться. Это когда вы желаете, чтобы весь мир вращался вокруг вашей персоны. Хотите, я вам расскажу сказку об одной птичке, которая была большой эгоисткой?
0: Расскажи, Гоша, мы с удовольствием послушаем.
4: И Гоша рассказал ребятам сказку о кукушке. Вы, наверное, слышали, что эти птички не высиживают свои яйца. Они подбрасывают их в другие гнезда. Вот об одной такой кукушке наша сказка. Недалеко от большого города, в лесной полосе, счастливые воробушки вели себе гнездышко. Они были в предвкушении радостного события. Скоро у них должны были появиться птенчики.
5: Ну вот, все готово. Какое теплое, удобное гнездышко.
6: Думаю, нашим малышам будет тут хорошо и уютно.
5: Самое время отложить яйца. А там еще немного и вылупятся наши крошки.
6: Ты отдыхай, а я принесу еще веточек, пуха, чтобы утеплить гнездышко.
5: Хорошо, да поскорее возвращайся.
4: Вот в гнездышке появилось несколько маленьких яиц. Это из них счастливые родители со дня на день ожидали появления своих птенцов. Жила в этом же лесу кукушка. Она только и делала, что сидела на самой высокой ветке и куковала. Голос у нее был звонкий. Все проходящие прислушивались к ее необычной песенке. Ку-ку, ку-ку. Ох, любила кукушка, когда на нее обращают внимание. И хотя в ветвях деревьев ее не было видно, но все хотели слышать ее кукование. Пришло время кукушке откладывать яйца, да высиживать их.
2: Да, нужно бы и мне гнездо построить. Вон воробьи как стараются. У них уже, смотрю, и яйца в гнездышке есть. Ну что же, мне придется вот так, как воробьихи, сидеть с утра до вечера на яйцах, а потом еще и кормить этих крикливых птенцов. Это что же? Не полететь, куда вздумается, не покуковать, сколько хочется. Возьму-ка я и подложу свои яйца воробьихе. Пусть она и моих кукушат высидит да выкормит.
4: Так кукушка и сделала. Пока воробья не было дома, а воробьиха спала, кукушка подлетела и незаметно подложила свои яйца. Да, строить гнездышко, высиживать яйца, а потом их кормить своих малышей, принося им камашек да мошек, дело непростое, нелегкое. Воробьи не жалели ни сил, ни здоровья. А что же кукушка? Она слишком любила себя и не желала утруждаться таким нелегким делом. Избавившись от тяжелого груза, она улетела. Тем временем в воробьином гнездышке...
0: Не кажется ли тебе, дорогой, что яиц в нашем гнездышке стало больше?
6: Мне тоже так показалось. Вот, смотри, эти три яйца немного отличаются от других.
0: Что же это могло значить?
6: Я догадываюсь, что это. Я слышал о том, что кукушки подбрасывают свои яйца в чужие гнезда.
0: И что же нам теперь делать?
6: Я думаю, эти малыши не виноваты, что их мама так поступает. Если мы выбросим эти яйца, птенцы погибнут. Мы должны им помочь.
4: Через несколько дней один за одним из яиц стали вылупливаться птенчики. Все они были крошечные, слепые и совсем голенькие. Они были очень похожи, и только клювики трех из них говорили о том, что эти птенцы явно не воробьи. Но заботливые родители любили не меньше и этих малышей. Кукушка же только издали наблюдала за тем, как растут ее птенчики. Она видела, как воробей улетал, а затем вновь прилетал, неся в клюве мошку, и так с утра до вечера без устали. Птенчики стали оперяться, а потом были первые несмелые попытки вылететь из гнезда. Кукушка грустила. Глядя на своих птенцов, она поняла, что любить других, заботиться о ком-то – это прекрасно. Она хотела бы подлететь к кукушатам, но ей было стыдно сознаться, что она их мама. Ведь она их бросила. Бросила потому, что так любила себя. И так дорожила этой мнимой, теперь уже не милой, свободой.
7: Вот такая сказка. Знаете, ребята, иногда чрезмерная любовь к себе ослепляет людей, и тогда они не способны любить окружающих, своих родителей, друзей, братьев и сестер.
1: Эта кукушка так любила себя и не хотела нарушать свой покой, что даже бросила собственных детей.
7: Некоторые виды кукушек действительно подбрасывают яйца в чужие гнезда. Но кукушки – это птицы, созданные Богом. Ужасно то, что есть такие мамы-кукушки, которые, не желая портить себе карьеру или лишать себя свободы, оставляют своих детей.
0: Нет, наши родители не такие. Они никогда не бросят нас.
7: Они не бросят вас, ни вашего маленького братишку, потому что очень любят вас. А вы, вместо того, чтобы ревновать его к родителям, любите его и заботьтесь о нем.
0: Мы были неправы, Гоша.
1: И мы обязательно исправимся.
0: Пойдем, Ариша, домой. Поможем маме постирать.
1: Пойдем. Пока, Илья. Пока, Гоша.
0: До свидания.
3: До свидания. Будет время, заходите.
7: Пока.
4: Ребята, может, и в вашем сердечке поселился эгоизм. Может, и вам хочется, чтобы все любили только вас, хвалили только вас, чтобы вы всегда были в центре внимания. Такая чрезмерная любовь к себе не дает возможности увидеть других людей, их нужды и проблемы. В Библии много написано о том, чтобы мы любили друг друга, потому что сам Бог полюбил нас. Вы подумайте, Иисус Христос пошел на крест и умер ради нас, не думая о том, что ему будет больно, ведь эта смерть была страшной пыткой. В этот момент он не думал о себе, а лишь о том, чтобы спасти нас от греха и смерти.
0: Наша программа подошла к концу.
1: Вы можете написать нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214,
0: абонентский ящик 39.
3: программа «В гостях у книжного червячка».

0: нем всех благ полнота.
1: Белое ухо, коротенький хвост, ласково смотрят глаза. Мне в день рождения папа принес в сумке худого щенка. Нужно душистым парным молоком соски тихонько поить, без выходных даже лютой зимой в лес на прогулку водить. Вырастет он, громко лаять начнет, ух, затрепещут воры, станут мой дом обходить стороной волки, враги, детворы. Вот заживу без печали и слез, пес мой, надежда моя, станут завидовать люди вокруг, завистью горкой горя. Дети, подумайте, прав ли малыш? Можно ли так рассуждать? Можно ли в жизни опору свою? Кто охраняет людей от беды? Кто защитит от невзгод? Если не знаете, я вам скажу, это великий Господь.

0: В огромном актовом зале средней школы номер 75 завтра состоится творческий конкурс. В нем примут участие ученики всех классов. Это очень большое и волнующее мероприятие. Школьники, завоевавшие призовые места в своих возрастных группах, получат интересные награды. В школьном коридоре развесили рисунки, на столах расставили поделки из дерева, глины и пластилина. Принесли дети также на конкурс вышивки, вязание и самые разные вещи, сделанные своими руками. Чья же работа окажется лучшей? Но самое интересное будет проходить в актовом зале. Там все услышат лучших школьных певцов, поэтов, чтецов и музыкантов. Выявят детские таланты. Света шла домой огорченная. Ей просто не везло. Сегодня она сдала на выставку свой рисунок, но он совсем не выделялся среди десятков других. А как хочется обратить на себя внимание! Всем так нравятся стихи Ани из 5 Б класса. Всюду ее хвалят, называют поэтессой. А чем она, Света, хуже? Нет, надо срочно что-то придумать. Дома девочка никому не рассказала о своих переживаниях и раньше времени ушла в свою комнату. Там у нее созрел гениальный план. Когда-то в юности ее мама тоже писала стихи. Они ничуть не хуже Аниных, даже, наверное, лучше. Что плохого, если завтра прочесть их на конкурсе? Выдать за свои тоже не страшно, ведь не у поэта какого-то списала, а взяла у мамы из старенькой тетрадки. Стихотворение Света выбрала очень быстро, про природу. В нем даже несколько строчек о том, что все вокруг создал Бог. Света сообразила, что это, с христианской точки зрения, будет выглядеть даже хорошо. Пусть все услышат, что она верит в Бога. Света быстренько переписала стихотворение на листок и положила тетрадь обратно, в мамин письменный стол. Выучить четверостишие наизусть не составило большого труда, так как память у Светы была очень хорошая. Перед сном девочка мечтала, как завтра под взрыв аплодисментов закончит читать на сцене стихотворение собственного сочинения и на глазах удивленной Ани завоюет главный приз. Наспех помолившись, девочка заснула. На другой день Света собиралась в школу как на праздник. Новые блестящие заколки в волосах и красивое платье придавали ей уверенность. В классе ее сразу встретили вопросом. «Будешь участвовать в конкурсе?» Ответственные за конкурс старшеклассники записывали желающих в свою тетрадь. Света как можно громче сказала. «Конечно! Я написала стихотворение!» Ее записали. У Ани округлились глаза.
1: «Света, ты тоже сочиняешь стихи? Почему никогда не говорила об этом?»
2: «А зачем трубить на весь мир? Я же не выскочка!»
0: Света чувствовала себя победительницей.
3: «И много у тебя стихов, Света?» – спросил Саша.
2: «А тебе что? Много! Я давно пишу!»
3: «О Боге?»
2: «И о Боге тоже! Обо всем!»
3: «Принесешь почитать?»
0: «Стихи, Саша, это личное, понял?» После этого диалога ребята отправились в актовый зал. Уроков сегодня не будет. Пока все рассаживались по местам, жюри подводило итоги конкурса «Умелые руки». Были уже известны имена победителей. Рисунок Светы, как она и предполагала, даже не заметили. У нее был единственный шанс показать себя талантливой, выйти на сцену со стихотворением. Недалеко от нее сидела Аня. Ее губы шевелились. Она повторяла стихотворение. Света чувствовала себя очень уверенно. Когда ведущий назвал ее фамилию, она ничуть не заволновалась. Притихший зал слушал ее внимательно. Стихотворение было действительно хорошим. Света даже сама поверила, что это ее сочинение, и приложила все старание, чтобы красиво его прочесть. В первых рядах сидела ее классная руководительница Надежда Ивановна. Она была удивлена и вместе с тем очень довольна своей ученицей. Аплодисменты были громкими и продолжительными. Света возвращалась на свое место с чувством глубокого достоинства. Аня выступила сразу после одноклассницы. Ее еще неумелый, но искренний стишок остался почти незамеченным зрителями, и девочка скромно покинула сцену. А Свете между тем со всех сторон шептали: «Молодец! Прочти еще! Здорово!» В зале еще долго звучали песни и стихи, кто-то играл на скрипке, а потом все с волнением ждали результатов. Их должны были объявить после 15-минутного перерыва. Зал почти никто не покидал. Школьники шумно обсуждали предстоящие новости. Наконец на сцену вышла ведущая и торжественным голосом объявила победителей. Света чуть не подпрыгнула от счастья, услышав в этом списке свою фамилию. Так она с небольшой группой ребят оказалась на сцене. Под общий гул и аплодисменты ей вручили цветы, грамоту и большую коробку с красной лентой наискосок. Это был ее приз. Девочка обводила зрителей восторженным взглядом. Вон улыбается ей Надежда Ивановна. Вон хлопает изо всех сил в ладоши сосед по парте Саша. Там грустно смотрит на нее Аня. Света ей улыбнулась. Пусть знает, что не все такие зазнайки, как она.
1: Но кто это там в углу зала? Кто смотрит на Свету так тревожно и задумчиво?
0: Света застыла от этого взгляда. Он, казалось, проник прямо в ее сердце. Руки девочки задрожали. В зале была ее мама. Она сидела тихо и незаметно среди других родителей. Света не приглашала ее на конкурс.
1: Когда же она пришла?
0: Мамина соседка пыталась поздравить ее с победой дочери, но та лишь едва кивнула в ответ. Взгляда, говорящего громче всяких слов, Света выдержать не могла. Она сбежала со сцены, юркнула в раздевалку и выскочила вон из школы. Что же теперь делать? Куда ей теперь идти? Что она скажет дома? Ах, как ей стыдно! Ноги сами собой понесли ее к бабушке. Кто, как не она, поймет Свету сейчас? Бабушка всегда была рада внучке, но сегодня особенно. Мама уже сообщила ей, что у Светы в школе творческий конкурс. Бабушке было интересно узнать, участвовала ли в нем внучка. Света молча положила на стол коробку с лентой, протянула бабушке цветы и грамоту и устало села на стул. Старушка засуетилась и не сразу обратила внимание на настроение внучки. Надев очки, она принялась вслух читать грамоту. Награждается победительница конкурса Света Степанова за стихотворение собственного сочинения и поощряется почетным призом. Возле даты стоял ряд подписей жюри. Бабушка радостно всплеснула руками.
1: «Внученька, так ты что же, стихи сочинять стала?» «В маму, значит, пошла. Она этим так увлекалась. Бывало, проснусь ночью, а она вот здесь, за этим столом, сидит, все думает и пишет. А писала очень хорошо. Часто ее стихи на богослужение молодежь наша читала. Так ты, значит, ее труд продолжишь. Слава Богу!» Но только теперь бабушка заметила, как по щекам Светы поползли крупные бусины слез.
3: «Что случилось, детка? Тебя обидели?»
0: Света вскочила со стула, уткнулась в колени бабушки и горько разрыдалась.
1: «Бабушка, как мне теперь жить? Как идти домой? Что я наделала? В школу тоже больше не пойду.
0: Долго пришлось выяснять старушке, в чем дело, пока, наконец, она не поняла. Утешить она внучку не успела. Дверь распахнулась, и на пороге появилась мама. Света со страхом смотрела в ее глаза, ожидая упреков и приговора. Она честнее прижалась к бабушке. Но мама была очень спокойна. Она еще с юности привыкла делить все радости и волнения со своим спасителем. Он ей подсказал, как быть с дочерью. Всю дорогу из школы она молилась. Молилась, стараясь всем сердцем понять свою девочку. Света бросилась ей навстречу.
4: «Мамочка, милая, прости меня! Я виновата! Что теперь делать мне, мама?»
0: «Хорошо, я тебя прощаю. Но есть тот, у кого ты еще не просила прощения, которого ты огорчила больше всего. Там, на сцене, каждым твоим словом ты словно плетью била по его щекам, плевала в любящее лицо, предавала его доверие и веру. Иди сначала к нему. Иди одна, мы подождем здесь». Мама указала на соседнюю комнату, и Света пошла туда. Еще никогда она не чувствовала так сильно присутствие Бога в молитве. Мамины слова словно врезались в ее сознание. Она представила себе огорченного, израненного Иисуса и в слезах склонилась перед ним на колени. Он ждал. Он внимательно слушал ее невнятные слова, всхлипывания и вздохи. А в другой комнате мама и бабушка тоже благодарили его, в чем-то каясь, чего-то прося. И Господь слышал их всех. После молитвы Света написала свой первый в жизни стишок. Она посвятила его тому, кто понял и простил ее, кто стал ей так дорог. Стишок был едва складный, но восторженный и нежный. Маме и бабушке он очень понравился. Света знала, что Иисусу он нравится еще больше. В этот вечер девочка посетила Аню. Она протянула ей через порог так и не распакованную коробку с ленточкой и попросила прощения.
1: «Я только начала писать стихи. Они гораздо хуже твоих. А то было мамино стихотворение. Не сердись на меня, пожалуйста».
0: Аня не была зазнайкой, как думала Света, и сразу поняла ее.
1: «Даже если с тобой никто не будет дружить, я тебя не оставлю», — шепнула она напоследок своей однокласснице.
0: И Света была благодарна ей за эти слова. Надежда Ивановна тоже была приветливой. Она была очень тронута признанием девочки, но рассказать о проступке в классе она ей не советовала.
1: «Твой стишок мне понравился. Тот, что ты сочинила сама. Я почти ничего не знаю о Боге, но чувствую, как от души ты его любишь. Каждая строчка твоего стихотворения говорит об этом. На следующий творческий конкурс постарайся написать еще что-нибудь. Вот увидишь, у тебя обязательно получится. А ребятам в классе знать о происшедшем не обязательно. Не все тебя поймут. Я же рада, что ты извлекла для себя такой важный урок».
0: Потом в жизни Светы было множество творческих конкурсов. Случались поражения и победы. Но главное, она всем сердцем полюбила того, кто спас ее своей смертью. Не попадал ли в твои руки томик ее трепетных стихов, посвященных Иисусу? Правда, они прекрасны.

минуту жизни трудную, под гнетом суеты, Господню книгу чудную возьми с молитвой ты, не с гордым самомнением.

видеть Бог Отеческий, беседовать с Тобой, как много утешения найдешь в беседе с Ним, и все Твои сомнения рассеются, как дым.

Вера. К счастью, есть одна дорога, ей название – вера в Бога. Кто дорогой, тот пойдет, счастье вечное найдет. Аминь.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся наутек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.

0: что так оно и будет. А покажи-ка мне тетрадку по математике.
1: Вот она, четверка, видишь?
0: Тоже неплохо. А постараешься, будет и 5.
1: Мне так понравилось получать 5, что теперь я буду очень стараться.
0: Давай теперь альбом по рисованию посмотрим.
1: А может, альбом не нужно?
0: Почему? Ты ведь замечательно рисуешь. Что случилось?
1: Мам, это недоразумение.
0: Давай, показывай свое недоразумение. Так, 5, еще 5, 4, 5. А это что такое? Что за черный квадрат?
1: Вначале это была ракета. Но она плохо получилась. Я решил сделать из нее дом.
0: Но на дом это тоже мало похоже.
1: Это потому, что меня Петя угостил шоколадкой.
0: А шоколадка тут при чем?
1: А знаешь, как трудно есть и рисовать?
0: Я так понимаю, что дом у тебя получился шоколадным.
1: Точно, и мне пришлось его перекрасить.
0: Но я смотрю, Вере Ивановне очень понравилась твоя картина. Она просит нарисовать еще одну.
1: Думаю, наоборот. Она ей совсем не понравилась.
0: Я тоже так думаю. Значит, Илюшенька, тебе придется нарисовать новый рисунок. Потому что на фоне твоих 5 эта двойка смотрится, как клякса среди белого листа.
1: Мам, ну я хотела погулять.
0: Погуляешь, но вначале тебе придется исправить оценку.
1: Ладно, это двойка. Мне правда ни к чему. Весь вид портит.
0: Ты рисуй, а я пошла ужин готовить.
1: Хорошо, мамочка.
2: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
3: Привет, Илья, я слышала, у тебя неприятности.
1: Ну как тебе сказать? По письму я исправился, 5 получил. Смотри, как красуется.
3: Теперь так держать, впредь, чтобы были одни 5.
1: Я постараюсь. Интересно, этой 5 не стыдно в одной тетрадке с тройками жить?
3: Думаю, стыдно. Поэтому нужно очень постараться, чтобы в следующей тетради были одни лишь хорошие оценки.
1: Я сделаю все, что от меня зависит.
3: Знаешь, Илья, твоя 5 – это как лучик солнца. Он попал в твою тетрадку и пролил свет на остальные оценки, которые тут же оказались в невыгодном свете. Я хочу тебе рассказать одну историю, которую услышала от бабушки, когда я еще жил в библиотеке. Садись и слушай.
0: Это было сразу после войны. Люди радовались, празднуя победу, и вместе с тем тужили о тех, кого унесла смерть в эти страшные годы. Горевали об отцах, мужьях и братьях. Лица городов и сел были изуродованы пожарищами и руинами. Не было семьи, которую не коснулась бы боль разлука. Многие дети искали пропавших без вести родителей, матери и отцы своих детей. Лена и Надя с нетерпением ожидали встречи со своими родителями. Когда началась война, отец ушел на фронт, а мама работала медсестрой в госпитале. Девочек отправили в деревню к бабушке. Но через год бабушка заболела и умерла. А Лену с Надей забрала соседка. Так сестры и прожили у нее до конца войны. Мама и папа написали девочкам письмо о том, что они скоро приедут. Пришло время поблагодарить соседку за гостеприимство и вернуться в дом, где когда-то жила их бабушка.
4: Как давно мы не были здесь?
5: Прошло 2 с тех пор, как умерла бабушка.
4: Без нее этот дом стал совсем пустым, да и сыро тут как-то.
5: Может, давай печку затопим, как думаешь?
4: Давай попробуем. Неси спички.
5: Ну вот, сразу теплом повеяло.
4: И успели порог переступить, а к нам уже гости.
5: О, Егорка, привет.
1: Бабуля велела вам передать молоко и хлеб. Сказать, если будет нужна помощь, зовите.
4: Спасибо, Егорка, но мы и сами справимся.
1: А вот вам цветы. Я по дороге нарвал. Поставите на стол, веселее будет.
5: Спасибо, забегай к нам в гости.
1: Обязательно.
4: Ах, какие цветы. Куда бы их поставить?
5: Вот ваза на полочке стоит.
4: Ох, какая она пыльная. Нужно ее вымыть.
5: Я сейчас бегаю за водой, а ты на стол накрывай.
4: Да, как же на такой

0: можно хлеб класть. Нужно его протереть, а скатерть постирать.
1: А вот и я. Ты решила стол вымыть? Молодец. Может, тогда цветы на подоконник поставить?
0: Только на таком грязном подоконнике эти цветы совсем не смотрятся. Может, и окно вымыть?
1: Что ж, давай окошко помоем.
2: Девочки принялись за работу. Солнечные лучики играли на чисто вымытом стекле, а потом весело нырнули в комнату. В лучах солнца цветы казались еще прекраснее. Яркие лепестки просто светились, распространяя вокруг себя чудесный запах. Но вместе с тем солнечный свет озарил и всю комнату.
0: Как тут грязно! Пока мы не вымыли окно, вроде было лучше, а сейчас посмотри!
1: Да, на всех стенках и на потолке паутина. А полы? Бабушка натирала их до блеска, а теперь тут можно семена сеять.
0: Лучше было бы не мыть это окно, тогда и пыли не было бы видно.
1: Если ее не было видно, это не значит, что ее не было совсем.
0: Это точно. Солнышко просто показало нам то, что мы не видели без света.
1: Придется нам, Леночка, засучить рукава и навести порядок, ведь мама с папой могут вернуться со дня на день.
2: Первым делом девочки вымыли все окна, и солнышко с радостью залило всю комнату. За 2 года пылью покрылись все шкафы и комоды, картины и посуда. Когда же стены были освобождены от паутины, тут же захотелось протереть и картины, висевшие на них. На стене висели еще и портреты. Вот мама, она тут еще совсем маленькая и такая смешная. А вот фотография родителей в день их свадьбы. Какие они красивые и счастливые. А вот и бабушка. Казалось, она смотрела на девочек ласково, нежно, как будто хотела сказать: «Внученьки, вы просто молодцы». Глядя на бабушку, Лене и Наде захотелось сделать ее дом таким, каким он был при ее заботливом участии. И вот все было вытерто и вымыто, а скатерти и занавески выстираны. Девочки повесили их сушиться, и они развивались во дворе, как парусники в открытом море. В доме не осталось ни одного уголочка, оставшегося без пристального внимания юных хозяев.
0: Как у нас хорошо и уютно!
1: Поскорее бы родители вернулись, я их очень жду.
0: И я тоже. Они обнимут нас и скажут, какие у нас взрослые дочери.
3: Такую историю Илья однажды рассказала бабушка Надя.
4: Это она вспоминала о себе?
3: Да, она рассказала о себе. Маленькой девочке, Наденьке. Она говорила, что с тех пор всегда старается поддерживать в доме чистоту и порядок. Когда ранним утром в ее комнату пробирается лучик солнца, он пробегает по всем уголкам и показывает хозяйке, где нужно навести порядок. Ведь солнечный свет не терпит никакой грязи и пятен.
4: Пыль со шкафа легко стереть. Ну что делать с моим пятном в альбоме?
3: Придется перерисовать. Знаешь, Илья, иногда сердце человека испачкано грехами, грязными мыслями, нечестными поступками. И пока на это сердечко не прольется свет, кажется, ничего страшного в нем нет.
4: Гоша, ну как? В сердце может попасть свет. Оно ведь у нас внутри.
3: Я говорю о Божьем свете. Когда человек начинает читать Библию, Божий свет проникает в душу и показывает всю пыль и грязь, которая накопилась за многие годы.
4: Грязь – это грех? Я правильно понимаю?
3: Да, Илюшенька, Бог хочет, чтобы мы увидели в себе этот беспорядок. Он хочет жить в сердцах своих детей, но он не может обитать там, где царит грех.
4: Ну как там порядок навести?
3: Думаю, человеку это не под силу. Это может сделать сам Господь. В Библии написано, кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. Если человек приглашает Иисуса в свое сердце, он с радостью приходит в него и поселяется Духом Своим Святым. Он прощает грешника, а потом начинает наводить порядок его сердцем, освобождает всяких вредных привычек, лени и злости, грубости и жадности.
4: Я очень хочу, чтобы Иисус навел порядок в моем сердце.
3: Он обязательно сделает это, только пригласи его к себе в молитве. И только тогда, когда в вашей душе и вашей жизни Бог наведет свой порядок, вам будет не стыдно встретиться с ним лицом к лицу.

0: Дорогие ребята, а порядок ли в вашем сердечке?
1: Живет ли в нем Иисус? Если нет, пригласите его.
0: А если Христос уже стал вашим другом, хорошо ли ему в вашем сердечке? Какое место он занимает в нем?
1: А наша программа окончена.
0: Вы можете написать нам по адресу: город Санкт-Петербург,
1: индекс 194-214, абонентский ящик 39.
0: Программа «В гостях у книжного червячка».

0: вспомни Христа, когда вечер начнется, тихо взойдет золотая луна. Вспомни Христа, когда утром проснешься, робко откроешь глаза. Вспомни Христа, начиная работу, вспомни Его, продолжая свой труд. Помни Создателя в юные годы, с Ним продолжая свой путь. Вспомни Христа, когда душу смущает бурное море тревожных скорбей. Туча ли солнце тебя заслоняет? Вспомни Христа на Голгофской горе, оставленный всеми, забытый друзьями. Он одиноко висел на кресте, о прощении людей, что его распинали. Отца он просил в священной мольбе. Давит ли сердце сомнения камень? Душу ль смущают неверия дни? Гаснет ли первой любви жаркий пламень? Встань на колени и Богу молись. Вспомни Христа, когда враг за тобою ночью и днем постоянно следит. Слезы из глаз, когда льются рекою, и он на помощь тебе поспешит. И после долгих, тяжелых скитаний сможешь тогда ты свободно вздохнуть, что среди жизненных всех испытаний твердо с Иисусом прошел этот путь. Аминь, слава Богу.
1: А как он пахнет!

0: Хорошо быть вместе с Иисусом.
1: Петь ему так легко.
2: Это здорово, но, кажется, приближаются тучи.
0: Ой, будет дождь.
1: Да нет, она пройдет мимо.
2: Как хорошо, что у Бога для каждого события есть свое время.
3: Злая сестра.

0: «Маша, ты приготовила мне обед?» Джон робко задал этот вопрос. Лицо его дочери нахмурилось, губы сжались, и она, двигаясь по кухне, стала греметь посудой без всякой необходимости. Ответила она не сразу. А когда заговорила, голос ее был далеко неприятным.
1: «Да, папа, твой обед готов. Теперь я должна собрать обед для детей, а мне еще нужно гладить белье, да кое-что сготовить. Сегодня очень напряженный день, да и все мои дни очень загружены. Может быть, я просто не понимаю, как справляться со своей работой. У меня совсем не остается времени для отдыха. Для меня, кажется, ничего больше не остается, кроме тяжелой работы».
0: Мистер Мелвин тяжело вздохнул.
2: «Я сочувствую тебе, Маша. Если бы урожай прошлого года не пропал, я бы нанял женщину, чтобы она выполняла всю тяжелую работу. Для тебя, конечно, это слишком много, для девушки, которая только 19. Но что я могу сделать?»
1: «Ты ничего не можешь сделать, папа, здесь некого винить. От меня ожидается, что я буду пахать. Эми!» — повысив голос, крикнула Маша. «Ты где? Иди принеси посуду для завтрака, да поторопись! И еще не время собираться в школу!»
3: «Фред, ты чем занимаешься? Разве я не говорила тебе не свистеть на кухне?»
2: «Ох, дети, с вами необходимо больше терпения, чем у простого смертного!»
0: «Я сочувствую тебе, Маша», — снова повторил Мелвин. «Для нас всех очень печально, что ваша мама умерла». Расстроенный мужчина, преждевременно состарившийся и изможденный, взял свою сумку с обедом и отправился на дальний лесной участок. Маша продолжала быстро бегать из кухни в кладовку, спеша сделать всю утреннюю работу. В то же время она крикливым тоном бранила детей.
1: «Какой смысл быть сердитой, Маша?» – спросила 12-летняя Эми с веселыми и живыми глазами. «Я не вижу, чтобы от этого была кому-то польза».
3: «Я не могу быть такой беззаботной, как ты, Эми. Я бы тоже хотела, чтобы меня ничего не раздражало, но все не так. А ты наслаждаешься, в то время как я должна работать, как каторжная».
1: «Я помогаю тебе, Маша, насколько могу. Я не думаю, чтобы ты хочешь, чтобы я перестала ходить в школу и помогала тебе».
3: «Ты знаешь, что я не хочу. Сейчас у тебя уже не остается времени что-либо делать. Фред, я предупреждаю тебя, чтобы ты сегодня занимался серьезно и не провалил урок».
1: «Хорошо, Сес», – беззаботно ответил Фред.
3: «Фред, сколько раз я уже говорила тебе, чтобы ты не называл меня Сес? Мне это надоело, и я не в состоянии больше выдерживать. В это утро я не хочу больше слышать от тебя ни одного слова, сэр», — добавила она, видя, что парнишка намеревался что-то сказать.
0: Когда дети вышли из дома, Фред многозначительно посмотрел на сестру.
1: «Какая сегодня Маша рассерженная! Она все подряд швыряла!»
0: Эми нахмурилась.
1: «Я не понимаю этого, Фред. Маша постоянно всех ругает».
2: «Да, и она ходит в церковь. Я рад, что я не христианин, если она такая».
1: «О, прекрати, Фред. Христиане намного счастливее, чем мы».
3: «Ха, Маша говорит, что она христианка, но она не может быть счастливой. Мне кажется, она самая несчастная из всех, кого я знаю. Папа не христианин, но он не всегда нас ругает».
1: «Ну, я этого не понимаю», — вздохнула Эми. «Но, Фред, ты же знаешь, что мама была христианкой».
3: «Она была настоящей христианкой», — серьезно заметил Фред. «Но я думаю, чтобы быть настоящей, нужно прилагать много стараний». «Маша только вид делает», — добавил он.
1: «О, Фред, прекрати! Мне не нравится, когда ты говоришь такие вещи».
0: Оставшись одна, Маша была очень занята. В полдень она пообедала, а к 2 часам уже закончила свою работу. «Все в порядке», — подумала она, осматривая аккуратную кухню. «Сегодня я не собираюсь прикасаться к шитью. Пойду в зал и немного отдохну, пока настанет время подумать об ужине». В приятной, уютной гостиной Маша села в кресло-качалку, стоявшую возле окна. Она посмотрела на поле. Неожиданно она увидела согнутую старушку. На ней было черное пальто и красный капюшон. Старушка шла по дорожке.
4: «Тетя Сара», —
0: заметила про себя Маша. И направляется сюда. Старушка вошла без стука, и Маша поднялась, чтобы встретить ее. Похоже было, что тетя Сара была очень взволнована. Она взяла обе руки девушки в свои, и из ее глаз бежали слезы.
3: «В чем дело, тетя Сара?» — воскликнула Маша. «Что-то случилось?»
2: «Мое бедное дитя, мое бедное дитя, да поможет тебе Господь!»
0: Маша почувствовала, что теряет сознание, но она усилием отогнала это чувство. «Что случилось?» — спросила она таким спокойным голосом, что сама удивилась. «Дети?»
2: «Дети в порядке, моя дорогая. Это ваш отец».
3: «Мой отец? Что с ним? Он поранился?»
0: Старушка наклонила голову и проговорила срывающимся голосом.
2: «Очень сильно, моя милая».
0: Маша схватила тетю Сару за руку.
3: «Я вижу по вашему лицу, что что-то еще хуже!» — спросила она. «Он умер?»
2: «Мое бедное дитя!»
3: «Можете больше ничего не говорить. Я знаю, что его нет!»
0: Произнося эти слова, Маша глянула в окно и увидела четырех мужчин, несущих тело ее отца на носилках. Она не упала и не закричала, но во мгновение картина трех лет, с тех пор, как умерла мама, промелькнула перед ее глазами. Она увидела, что была неверной дочерью и сестрой. Слезы побежали по ее щекам, и при этом она вдруг проснулась. Маша посмотрела в окно.
3: «О, слава Богу! Там не было никаких мужчин, несущих тело ее отца на носилках!» «Это был сон!» — проговорила она. «Небесный отец! Благодарю тебя!»
0: У нее созрели два решения, и она воззвала в молитве о помощи.
3: «Как ужасно я согрешила и сбилась с пути!» — громко произнесла она. «Этот сон открыл мне глаза, и я увидела, что я делала. Что, должно быть, думал обо мне папа? Неудивительно, что он не христианин. Я тоже ушла, и дети стали такими безразличными к небесному учению. Но все испортило влияние моей жизни. Но, слава Богу, настоящее еще не отнято от меня, и мои дорогие еще со мной. Теперь я буду стараться изо всех сил, чтобы моя жизнь принадлежала Христу».
0: Когда вечером дети вернулись домой, то с удивлением смотрели на свою сестру. На ее лице играла улыбка. Разговаривала она с ними очень ласково и нежно. Стол был красиво накрыт к ужину, и Фред заметил свои любимые булочки. Мистер Мелвин тоже вернулся. Вошел он робко, словно боясь снова услышать жалобы Маши и ее нетерпеливые замечания. Но вместо этого она его радостно поприветствовала.
3: «Папа, устал? Ужин готов. Я приготовила хлеб, такой, какой тебе нравится, и открыла банку с персиками».
0: «Предполагаю, что ты, Маша, устала», — произнес мистер Мелвин с удивлением, глядя на свою дочь.
3: «Да, немного устала. Но я очень благодарна за привилегию уставать. У меня уютный дом, и мы все здоровы. Папа, я начала считать свои благословения. Ведь все время я была неблагодарной и недовольной, так что вы все стали несчастными. Но я надеюсь исправить то, что было в прошлом».
2: «Да благословит тебя Господь, доченька», — сдавленным голосом произнес мистер Мелвин.

думаете, что дети ничего не понимают? Мы же быстро мы заметим, как старшие поступают. Если целый день кричат на детей и на внучат, значит, сердятся они, значит, нет любви у них. Видит только детский глаз, кто обманывает нас. А написано для всех, что неправда – это грех. Видим мы, сестра и брат, христианский добрый взгляд. У детей душа нежна, нам всегда любовь нужна. Дайте нам добрые примеры, будем любить и верить. Аминь.

до молитвы невысок, но зато любовь Христа необъятна, высока, выше белых облаков. Ты ее принять готов?

0: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок.
1: Так зовут меня не зря, люблю очень книги я,
0: и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Ириш, куда это ты собираешься?
4: Да так, прогуляться.
3: С такой сумкой?
4: Да, с такой сумкой.
3: Да ты же взяла все свои вещи.
4: Ну и что? А я собираюсь в длительную прогулку.
3: И куда же, если это не секрет?
4: Хорошо, я тебе скажу. Если ты пообещаешь никому не говорить об этом.
3: Хорошо, только о чем об этом?
4: Нет, ты точно не проболтаешься.
3: Обещаю.
4: Ну смотри мне, если скажешь маме, я тебя, в общем, заберу обратно Барби, которую я тебе подарила, ясно?
3: Ну хорошо, я не скажу никому.
4: Я собираюсь к бабушке Люве.
3: Куда? Но это ведь очень далеко.
4: Ну и что? Я уже довольно-таки взрослая девочка. Еще немножко, и мне будет 14.
3: И как скоро это будет?
4: Хорошо, это будет через 6 лет. Но я насобирала деньги. Сейчас поеду на вокзал, куплю билет, и завтра утром уже буду у бабушки.
3: А как же мама? Она тебе разрешила?
4: Мариш, не будь такой занудой. Я маме записку написала.
3: Но она ведь будет волноваться.
4: И ты мне еще будешь учить. В школе учат, дома учат. Когда это уже кончится?
3: Ладно, делай как знаешь.
4: Так-то лучше. Я еще хочу по дороге на вокзал зайти в библиотеку, с Гошей попрощаться. Ты со мной пойдешь?
3: Нет, я с тобой не пойду.
4: Ну и не надо. Вот я написала маме с папой записку. Передай, когда они вернутся.
3: Ладно. Только думаю, что они не очень обрадуются.
4: Не ной, Мариш, но я пошла. Пока. Это библиотека. Пришла. Где же Гоша? Гоша, привет! Ты где там?
5: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
2: О, какие люди! Иришка, привет! А что это у тебя за сумка? Ты что, в поход собралась?
4: Ну, можно сказать так.
2: Ты что, правда, что ли?
4: Да, я уезжаю погостить к бабушке Любе в деревню.
2: С родителями, наверное?
4: Нет, представь себе, одна.
2: Как это? Ты что, Ириш, и тебя родители отпустили?
4: Да ты не волнуйся, я им записку оставила. Так, мол, и так. Скоро приеду, не переживайте сильно.
2: Стоп. Ты хочешь сказать, что ты хочешь уехать не только без старших, но и без разрешения?
4: Так, Гоша, и ты мне собираешься нотации читать? Мне надоело слушать эти нравоучения. Мама учит, в школе учит, Маришка и та учит, а тут еще и ты.
2: Ириша, но ты не можешь уехать одна из дома.
4: И скажи мне, Гошенька, почему это я не могу?
2: Ну, потому что так нельзя, это плохо.
4: И кто же сказал, что так нельзя? Кто сказал, что плохо, это плохо, а хорошо, это хорошо? А может, как раз все наоборот? Плохо, это хорошо, а хорошо, это плохо, а?
2: Так, стоп, ты меня вообще запутала. Ты считаешь, что такое

0: что, Гоша, это родители придумали правила, чтобы мучить своих детей. Например.
1: А хочешь, Иришка, я тебе расскажу, кто на самом деле придумал эти правила? Кто решил, что такое добро, что зло?
0: Но если это будет недолго, можешь рассказать. А то я из-за тебя еще на поезд опоздаю.
1: Давай-ка, Иришечка, откроем Библию. Ты помнишь, мы говорили о том, что Бог вывел еврейский народ из Египта?
0: Помню, конечно. Там было столько чудес, ни в сказке не сказать, ни пером описать.
1: Да, так вот, пообещал Бог привести свой народ в такую землю, где течет молоко и мед.
0: Гоша, неужели есть такая земля? Так может мне не к бабушке, а туда сразу поехать? А ну рассказывай, где там?
1: Ой, Иришка, боюсь тебе туда не доехать. Израильский народ тоже не скоро туда попал.
0: А чем они туда ехали?
1: А в то время, Иришка, нечем было доехать, да там и дороги-то не было. Люди шли пешком по знойной пустыне, путь был долгим и нелегким.
0: А как они узнали, куда им нужно идти, если там даже не было дороги?
1: Иришка, удивительным образом Бог показывал им дорогу. Когда наступала ночь, люди видели огромный огненный столб, и там был Господь. Днем вместо него появлялось прекрасное облако, которое двигалось перед народом, указывая людям дорогу.
0: Ух ты! И долго они так шли?
1: Очень, очень долго. Иногда облако останавливалось на одном месте надолго, и тогда люди строили себе шатры и жили какое-то время там. Но как только либо облако, либо огненный столб начинал передвигаться, люди тут же собирались и шли за Богом в свою землю.
0: Гоша, но ведь в пустыне нет, наверное, магазинов. Что же они кушали все это время?
1: О, а это особенная история. Конечно, Ириш, все они хотели есть. И даже несколько раз начинали жаловаться и ругать Моисея, что он вывел их из Египта. Но если Бог куда-то ведет, он никогда не оставляет и посылает все необходимое. Бог давал им еду с неба. Представь, Ириш, каждое утро с неба падала манна. Это небесный хлеб, который был по вкусу похож на лепешки с медом. А вечером начинался сильный ветер и приносил с собой много перепелов. Так люди могли есть мясо. Даже воду Господь давал им из скалы.
0: Вот это здорово! Бог, наверное, любил этих людей.
1: Бог любит всех людей, Ириш, и тебя тоже. И вот именно поэтому в один прекрасный день, когда весь народ подошел к горе Синай, Господь остановился. И был голос Божий к Моисею. Он сказал, чтобы Моисей спросил, будут ли люди исполнять те заповеди, которые он хочет дать. Народ сказал, все исполним. Тогда Господь сказал, чтобы через несколько дней только Моисей взошел на гору, а остальные ждали внизу и даже не подходили к горе, чтобы не умереть.
0: Ой, а почему Бог такой строгий?
1: Иришка, Бог святой, и человек не может его даже видеть из-за своих грехов. Через 3 дня люди услышали голос, от которого пришли в трепет. Когда они вышли из шатров, увидели страшное зрелище. Гора сотрясалась. На вершине виднелось пламя и густое облако. Дым, который исходил из пламени, закрывал все небо. Гремел гром, сверкала молния, и вдруг прогремел голос, который сказал Моисею подняться на эту гору.
0: О, ужас! И он пошел, не боялся? Я бы ни за что не пошла.
1: Да, Моисей пошел, и Господь целых 40 дней говорил с Моисеем. Вот там, на горе Синай, Бог дал людям 10 заповедей. Когда Моисей спустился с горы, в его руках были каменные таблички, на которых своей рукой сам Господь написал то, что люди должны исполнять.
0: А что это за 10 заповедей? Гоша, что там было написано?
1: А там было написано, чтобы мы любили Бога, своих ближних, слушались и уважали родителей, не убивали, не завидовали, говорили правду, не брали чужого.
0: А, так это сам Бог написал? Значит, это не люди придумали?
1: Да, дал эти законы Бог. Но если мы это будем выполнять, то нам будет хорошо. Бог – наш небесный Папа, и Он нас очень любит. Он хочет оградить нас от всяких неприятностей. И если мы будем делать так, как Он говорит, мы избавим себя от всяких проблем.
0: Ну, например?
1: Например, Иришка, Бог сказал, чтобы мы слушались родителей, так?
0: Ну, так.
1: А если ты сейчас без спроса уедешь из дома, это будет послушанием?
0: Ну, наверное, не совсем.
1: Если ты уедешь из

0: дома в поезде. В лучшем случае тебя остановят милиционеры и вернут домой, где тебе, конечно, попадет.
1: Наверное. Наверное, так. А в худшем?
0: А в худшем, Иришка, тебя могут обидеть плохие люди, или ты можешь заблудиться. Родители даны Богом, чтобы они защищали тебя, пока ты маленькая. А если ты не слушаешься, они не могут тебя защитить, и с тобой может произойти беда, понимаешь?
1: Кажется, понимаю. Значит, не люди придумали, что такое хорошо, что такое плохо?
0: Значит, не люди.
1: И значит, я поступаю плохо?
0: Получается, очень плохо.
1: И значит, я должна быстро вернуться домой, пока Маришка маме с папой не отдала записку?
0: Это будет лучший вариант.
1: Гоша, ну тогда я помчалась. Что же я тут сижу?
0: Мчись, мчись, приходи еще. Маришке передавай привет.
2: Ой, Иришечка, а ты что, не уехала?
1: Не уехала, не уехала. Мама с папой еще не вернулись?
2: Нет еще.
1: Значит, моя прощальная записка еще у тебя.
2: У меня. А ты что ли на поезд опоздала?
1: Нет, Мариш, я больше никогда не буду уходить из дома.
2: Наверное, ты Гошину историю слушала.
1: Ой, Мариша, оказывается, это не люди придумали, что такое хорошо, что такое плохо. Что дети должны слушать родителей, а не наоборот.
2: И кто же это придумал?
1: Давай я вещи по местам разложу, пока родителей нет, а потом все тебе расскажу, хорошо?
2: Хочешь, давай я тебе помогу.
1: Помоги, конечно. Заодно и в шкафу порядок наведем.

0: Дорогие ребята, а вы знаете 10 заповедей, которые записаны в Библии? Если нет, попросите, чтобы взрослые прочитали их вам. Выучите их и запомните на всю жизнь. Господь хочет, чтобы вы были счастливы. И если вы будете исполнять то, что в них сказано, Бог обязательно благословит вас.
1: А наша программа окончена.

Святая книга. У вселенной есть творец. Он создал лису и тигра, и лошадку, и овец. Он зажег на небе звезды, повелел ручьям журчать, и бесцветным сделал воздух, птицам крылья дал летать. Подарил мне папу с мамой, мы теперь одна семья. Наш Господь прекрасный самый, это точно знаю я.

0: Скоро Пасха. Люди готовятся к этому празднику. Все чем-то заняты. На улице очень жарко. Наш сарай стоит на самой оживленной улице, ведущей в Иерусалим. Все люди, идущие туда, проходят мимо нас. Мне еще не надо работать. Я могу еще мечтать. Мечтаю я о будущем. И в мыслях представляю себе свою работу. Может быть, я буду грузовиком, который возит урожай с полей? Или на мне будут ездить верхом, и я даже иной раз буду попадать в город? Скорее всего, я буду делать то же, что и большинство других ослов. Крутить жернова и молотить зерно. Но мне бы очень хотелось бы быть чем-то особенным. Ну да, это только мечты. Что это за люди? Что им от меня нужно? Это совершенно чужие люди, я их никогда не видел. Они хотят меня увести. Я, помогите! Моим криком я разбудил спящих под деревом хозяев.
1: Эй, вы! Кто вам разрешил отвязывать осла?
0: Я думал, что мужчины теперь отпустят меня, но ничего подобного. Они преспокойно тянут меня за собой и только говорят:
1: «Он надобен Господу».
0: «Какому Господу? И для чего я понадобился?» — спрашиваю я себя, плетясь за мужчинами. Мысли в моей голове путаются. На краю села стоит группа путников. Меня передают одному из них.
1: «Вот, молодой осел, все было так, как ты сказал, Господи!»
0: «Вот как! Значит, это Господь! Интересно, что ему нужно от меня?» Его друзья начинают снимать с себя одежду и кладут ее мне на спину.
1: «Понятно. Мне придется вести вещи».
0: «Но что это? Ко мне на спину садится Господь?» Тут один из них уже тянет меня за веревку, и я трогаюсь. Но я иду не по пыльной дороге, а по дороге, устланной одеждой и пальмовыми ветвями. Это люди постилают их. Толпа людей все увеличивается. Они громко кричат: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне!» Я осторожно кашусь на человека, сидящего на мне. И вдруг меня, глупого осла, озаряет. Ведь это царь! Я везу сына Божьего, которого уже давно, из поколения в поколение, все ожидали. Все, что Бог сказал, совершилось. Даже то, что сказано про меня, осла. Я ему нужен, чтобы исполнить пророчество, данное им людям. Я, осел, являюсь маленькой частицей его плана спасения людей. Я служу великому Богу. Не обязательно быть очень умным или иметь большой жизненный опыт, чтобы служить Богу. Мне хочется прыгать и скакать от радости. Но стой, осторожно! Я несу божественный груз. Я счастливый человек.

Говорят, что детям вредно верить в Бога. Нас учением этим обмануть не смогут. Мы иное знаем, в Иисусе счастье. И в собрании станем принимать участие. Пусть еще мы дети, но Спаситель с нами. Ни за что на свете Бога не оставим.

0: Андрюшка у моря на теплом песке построил высокие замки. Он с папой вез камни на грузовичке, совком рыл глубокие ямки. Заборы, балконы и даже мосты вдвоем они столько слепили. Дороги и речи, колодцы, порты своими руками творили. Все дети бежали на город смотреть, да за руку поприводили, и башни старались ничем не задеть, и так мастеров захвалили. Но вдруг накатила такая волна, что смыла и реки, и замки. Строители что же умыли сполна, да так, что намокли панамки. Андрюшка нахмурился, бросил играть, и папа смеясь: «Ну что ты, давай будем новые ямки копать, ведь ты не боишься работы. Сейчас мы нароем озера еще, зачем же сердиться на воду?» Андрей замолчал, он был так восхищен, как Бог смог придумать природу. Нет, он не обижен, уже на волну. Улыбка лицо озаряла. Малыш представлял себе ту глубину, что сотни китов поместила. Он долго смотрел на морской горизонт и мысль не давала покоя. Каким должен быть мой Господь, что смог вырыть ямку для моря?
1: Дорогие ребята, как чудно сотворил этот мир всемогущий Бог. Библия говорит, что разум его неисследим. Сегодня все ученые занимаются тем, что изучают то, что когда-то было создано Творцом, начиная от самой Вселенной, заканчивая теми, кто ее наполняет, всеми живыми созданиями, включая нас с вами. И похоже, что конца этим исследованиям не видно. За сотни лет люди так и не успели до конца узнать все о таких вещах, как наши тела, океаны, недра Земли, не говоря уже о космосе и о других галактиках. Посмотри, что рассказывает нам Библия о творении задолго до того, как эти факты открыли люди. Вот Бог велик, Он собирает капли воды, они во множестве изливаются дождем. Из облаков каплют и изливаются обильно на людей. Иов 36, 26-28. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Екклесиаст 1:5-7. Он ветру полагал вес и располагал воду по мере, назначал устав дождю и путь для молнии громоносной. Иов 28:25-26. Бог распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем. Он заключает воды в облаках своих, и облако не расседается под ними. Иов 26:7-8. Как неизмерим песок морской. Еремия 33:22. Воды, как камень, крепнут, и поверхность бездны замерзает. Иов 38:30. Аминь.

Слова Евангелия, слова нетленные, слова небесные, слова священные. Дороже жемчуга, дороже золота, слова Евангелия потверже молота. Слова Евангелия, вода живая, течет потоком, сердца спасая. Слова прощения уставшим душам, словами истины мы грех разрушим. Слова Евангелия, слова спасения. Читайте, люди, для пробуждения.

Дорогой мой юный друг, я хочу рассказать тебе истории, которые произошли очень давно и которые познакомят тебя со Словом Божиим. Мы надеемся, что это будет для тебя интересно, понятно и поучительно. Итак, история первая. Называется она «Как Бог сотворил мир».

Мы живем в доме. Наш дом находится в нашей стране. А наша страна – это часть большой, круглой земли. Много лесов, высоких гор и глубоких морей есть на нашей земле. А как много людей живет на земле, мы даже не знаем точно, сколько их. Многие живут у себя дома, как и ты. Но есть и люди, у которых нет своего дома. Не только люди населяют землю. Рядом с нами живет много разных животных. Хочешь, я назову тебе некоторых из них? Это собаки, кошки, кролики, а также коровы, лошади, овцы. Этих животных ты хорошо знаешь. Но есть и дикие звери. Некоторых из них ты тоже, наверное, видел. Кроме того, на земле живут птицы. У них есть крылья, и они умеют летать. Помнишь, воробьи, скворцы, утки, лебеди и канарейки? В других странах живет еще много других птиц. В водах живут рыбы, а всю нашу землю покрывают различные растения и деревья. Красива наша земля, правда? Но знаешь ли ты, кто создал нашу землю? Как появились первые люди, первые животные, первые растения? Кто создал птиц, которые умеют летать, и рыб, которые умеют плавать? Кто создал небо, воду? Кто создал на небе солнце, луну и все звезды? Все это сделал Бог. А давным-давно всего этого не было. Не было ни солнца, ни луны, ни звезд, и было очень темно. Не было ни людей, ни животных, ни птиц, ни рыб. Не было растений, и даже самой земли еще не было. Только высоко в небесах жил Бог, потому что Он всегда был и всегда будет. И решил Бог сотворить мир. Сначала сотворил Бог небо и землю. Земля была пуста, никто не жил на ней, и вокруг нее было очень темно. И сказал Бог: «Да будет свет!» И сразу стало светло. Бог отделил свет от тьмы и назвал свет днем, а тьму – ночью. Так появился первый день на земле. На следующий день Бог создал небо. Когда пойдешь гулять, подними голову и обязательно посмотри на небо. Посмотри, как оно красиво. На третий день Бог собрал всю воду вместе и назвал ее морем. А сушу, которая освободилась из-под воды, Он назвал землей. На земле еще ничего не росло, и Бог покрыл ее прекрасными деревьями, травой и другими растениями. И увидел Бог, что все, что Он сотворил, было хорошо. Так закончился третий день сотворения мира. Ты, наверное, знаешь, что для того, чтобы травы, цветы, деревья и кусты росли, им необходимо солнце. И на четвертый день Бог создал солнце. А чтобы ночью не было совсем темно, Он создал луну и звезды. Ты видел, сколько звезд на небе? Их очень-очень много. Так много, что даже нельзя сосчитать. Наступил пятый день. На земле еще было очень тихо. И Бог сказал: «Пусть в море и других водах плавают рыбы». Так и случилось. Всюду в воде стали плавать рыбы, большие и маленькие. В этот же день Бог создал птиц, и они стали летать в воздухе. Большие аисты и маленькие воробьи, и многие-многие другие. Пятый день закончился.
Наступила ночь, и все птицы заснули. На шестой день Бог создал самых разных животных, больших и маленьких, диких и домашних. И все звери, птицы и рыбы стали жить на земле вместе. И увидел Бог, что все, что Он сотворил, было хорошо.

0: Редко все светло и ярко и дарит нам свое тепло. Я счастлив, что в Христе Иисусе нам избавление дано. Коритка все не укусая и прямо освещает круг. Как хорошо, что с нами всюду Спаситель лучший друг.
1: Что говорят люди? Кто я такой?
2: Некоторые говорят, что ты учитель.
3: А некоторые принимают тебя за пророка.
1: А что вы думаете? Кто я, по-вашему, такой?
4: Ты Иисус Христос, Сын Божий.

Мамина песня. Глава первая. Автор Джоанна Спайри. Рассказ написан в 1924 году.

Рядом с крепостью маленькой швейцарской деревушки Альтдорф раскинулись зеленые луга с душистой травой и свежими цветами. На них приятно смотреть, и бродить по ним тоже приятно. Изредка растут тенистые ореховые деревья, а по лугу бежит пенящийся ручей, совершая дикие прыжки через камни, лежащие на его пути. В конце этой деревни стоит старая, увитая плющом башня. Тропинка проходит вдоль ручья. Здесь растет огромное старое ореховое дерево. Усталый путник с удовольствием присаживается в его прохладной тени и смотрит вдаль на голубое небо и высокие горы, вершины которых теряются в белых облаках. Недалеко от дерева над бурными водами построен мост. Отсюда воды ручья несутся вниз между высокими горами. Здесь крутая тропинка ведет к небольшому швейцарскому коттеджу, возле которого примостился небольшой киоск. Выше расположился такой же коттедж, а над ними еще один, самый маленький из всех, приютившийся среди диких скал. Перед низкой дверью находится поросшая травой полянка, где доят коз. Летом дверь всегда открыта. В маленьком коттедже жили Джозеф, собиратель полевых трав, и Афра, его маленькая, аккуратная, трудолюбивая жена. Они редко покидали свой крошечный дом, разве что для того, чтобы сходить в церковь, которую посещали регулярно. У них родился мальчик. Его назвали Барти. А младшую сестру, которая появилась на свет 2 года спустя, назвали Францелли. Но добрый Джозеф умер, и Афра осталась вдовой с 2 детьми, ради которых ей приходилось трудиться с раннего утра и до позднего вечера. Их бедная одежда всегда была чистой и тщательно заштопанной. Когда дети вместе выходили на улицу, Барти всегда крепко держал свою младшую сестру за руку, и люди говорили матери: «Твой мальчик с его розовым личиком похож на клубничное яблоко, а маленькая Францелли с ее светлым личиком, голубыми глазами и золотистыми кудряшками похожа на картину у алтаря». Но мать отвечала: «Они милые, ласковые детки, и я искренне молюсь, чтобы любящий Бог сохранил их здоровыми, добрыми и непорочными». Стояла холодная осень, и зима наступила рано. В октябре выпал глубокий снег, а в ноябре маленький домик был почти весь занесен снегом. Дети сидели в своем углу у печки и редко выходили из дома. Барти уже было 7 лет, а Францелли 5. Всякий из редко проходивших мимо людей останавливался, чтобы расчистить дорожку в глубоком снегу. Когда матери приходилось идти в деревню за хлебом, она возвращалась почти без сил. Глубокая печаль и тревога переполняли ее сердце. Если она не могла заработать вязанием и прялкой на черный хлеб, то маленькой семье приходилось питаться молоком единственной дойной козы, а впереди у них было еще 3 долгих зимних месяца. Раньше она вечерами пела у постели своих детей, но теперь была слишком

0: подавлена, чтобы петь. Однажды вечером она сидела в тишине, прислушиваясь к вою ветра. Он завывал и гремел вокруг маленького домика, как будто хотел разнести его в щепки. Францелли крепко спала, ей было все равно, была ли рядом ее мать или нет, но глаза Барти были широко открыты. «Мама», — спросил он, — «почему ты больше не поешь?»
1: «Увы, дорогой мой мальчик, я не могу».
2: «Ты что, забыла слова песни? Подожди, я напомню тебе, я знаю, как она поется».
0: Он сел в постели и запел.
2: «На трудной жизненной тропе, о, дай, Спаситель, силу мне сказать безропотно тебе, как хочешь ты».
0: Он пел ясным, чистым голосом, и матери внезапно пришла в голову одна мысль.
3: «Барти, — сказала мать, — возможно, ты сможешь кое-что для меня сделать».
2: «О да, мама, обязательно! — взволнованно сказал он, вскакивая с кровати.
3: «Нет, нет, возвращайся обратно, ты замерзнешь».
0: И она снова уложила его в теплое гнездышко.
3: «Завтра я научу тебя рождественской песне. Возможно, ты сможешь спеть ее в деревне и получить хлеб или даже орехи».
1: Барти обдумывал этот замечательный план и был слишком взволнован, чтобы уснуть. Наконец он позвал.
2: «Мам, уже почти утро!»
0: Но обнаружив, что еще нет, он снова лег и спокойно заснул.
1: Ранним утром он был готов учить песню, но мать сказала ему, что он должен подождать, пока она не сядет за свое вязание.
0: Тогда мальчик рассказал Францелли, что намерен делать. Когда мать была готова, она сказала:
2: «Я спою первый куплет дважды, а потом ты должен попробовать спеть его вместе со мной».
1: Барти запомнил мелодию очень быстро.
3: «Теперь попробуй это в одиночку», — сказала она.
0: К ее удивлению, Францелли присоединилась к брату и легким серебристым голоском безошибочно исполнила мелодию. Они снова пропели. Когда они пропели половину, Барти забыл слова, но его сестра пела, как птичка, до самого конца.
3: Мама обрадовалась. «Францелли может пойти с нами», — сказала она.
0: Так они пели день за днем, пока слова и мелодия не стали хорошо знакомы обоим детям. Наконец наступило Рождество. Утро было ярким и холодным. Мать рано отправилась в церковь, чем она никогда не пренебрегала. Затем она поспешила обратно, чтобы одеть терпеливо ожидающих детей как можно теплее.
1: Барти храбро бежал по высокому снегу.
0: Францелли мама помогала преодолевать труднопроходимые места. Добравшись до Альтдорфа, они увидели много детей, распевающих перед домами, поэтому они пошли дальше, пока не добрались до большой гостиницы, расположенной рядом со старой башней. Вскоре дверь открылась, и детей позвали в большую комнату для гостей. Люди похвалили песню, и в корзинку, которую Барти нес на руке, попало много кусочков хлеба, сыра и мелких монет. Хозяйка гостиницы положила немного орехов, сказав:
4: «На Рождество нужно есть что-то еще, кроме хлеба».
0: Дети сердечно поблагодарили своих добрых друзей, а затем радостно побежали к матери. Дальше они пошли к другим домам. Перед некоторыми из них группы детей пели разные песни. Одна хозяйка дома сказала, что она скорее дала бы хлеба, чем допустила бы такое беспокойство. Одни принимали их любезно, другие отсылали ни с чем. Многие обращались к Францелли.
2: «Вот, малышка, кое-что для тебя. Заходи и согрейся, а потом беги домой, ты дрожишь от холода».
0: Тогда мама говорила, что они больше не могут находиться на холодном воздухе. Когда они снова оказались у теплого камина в своем маленьком доме, то открыли тяжелую корзину. В ней было много вкусных кусочков хлеба, сыра и орехов. Все были радостны, а мать глубоко благодарна за то, что она будет избавлена от многих тревожных страхов. Продолжение следует.

0: Мамина песня. Глава вторая. Наконец, долгая зима подходила к концу. За зимой последовали весенние дни. Затем наступило теплое лето. Солнце струилось сквозь окна и двери, которые весь день стояли открытыми, и дети могли посидеть на свежем, насыщенном ароматами воздухе. Коз перегнали на верхние пастбища, и они давали гораздо больше молока. Но мать никогда не могла отдохнуть от тяжелого труда. Нужно было заготовить дров на предстоящую зиму. На высоких склонах она косила зеленую траву, и дети раскладывали ее для просушки. Затем сено скатывали в валики и приносили домой. Мама носила сено на голове, и крепыш Барти тоже нес свой маленький валик. Наступило лето, и трава на высоких склонах была скошена. Все сено было убрано на чердак над козлятником. Дни становились очень жаркими и сухими, и козы стали давать молока меньше. Мать проводила дни и часть ночей за вязанием и прялкой. Но пока длился сенокос, времени на работу в помещении оставалось мало. Однажды, после дня, проведенного на жаре, она вернулась в дом, чтобы найти крошечный кусочек хлеба, который разделила между детьми. «Мне очень жаль, что вам больше нечего дать», — сказала она. «Сегодня вечером я должна вязать очень быстро».
1: «Мама, а где же твой кусочек?» — спросил мальчик.
0: «Я не хочу, я не голодная». Барти и Фринцелли старательно пытались разделить свою маленькую порцию. «Нет», — сказала она, — «не надо, детки. Возможно, если бы я могла обратиться к врачу, когда поеду в Вальдорф, он помог бы мне». Она откинулась назад на маленькой кроватке, на которой сидела, и от слабости потеряла сознание. Дети подумали, что она спит.
1: «Пойдем», — сказал Барти, — «не буди маму. Я скажу тебе, что мы сделаем. Мы пойдем в Вальдорф и снова споем нашу песню. Если нам удастся раздобыть немного хлеба или орехов, мы принесем все это домой маме. Я думаю, она будет долго спать. Она очень устала, и лицо у нее такое белое».
0: Барти крепко взял сестру за руку и держал ее как можно дальше от бурлящего ручья. Всю дорогу, пока дети шли, они пели свою рождественскую песню, чтобы проверить, все ли они помнят. Они спешили. Добравшись до Альдорфа, они не останавливались, пока не подошли к большой гостинице с вывеской «Золотой орел». Западное солнце бросало золотые лучи на маленький зеленый газон перед зданием. Там, под деревьями, стоял длинный стол, окруженный большой компанией незнакомых молодых людей. На головах у них были красные шапочки, и их одежда была не похожа на ту, что дети видели на своей родине. Это была группа студентов, которые совершали экскурсию по Альпам. В тот день они прошли большое расстояние. Они ели и пили с большим удовольствием. Дети сначала попятились, испуганные громкими голосами, веселым смехом и дикими песнями. Дети немного постояли у старой башни, но когда наступила короткая пауза, они запели рождественскую песню.
2: «Тише, замолчите!» — раздался властный голос крупного мужчины в конце стола. «Я слышу пение!»
0: Молодые люди огляделись и, увидев детей, закричали.
3: «Подойдите ближе, идите сюда!»
0: Дети подошли. Францелли робко держала брата за руку. Крупный мужчина с румяным лицом и густой бородой протянул свою большую руку и притянул Барти к себе.
2: «Пусть они поют, Барбаросса!» — закричали остальные. «Пойте!» — сказал он. «Не бойтесь!»
0: Барти запел чистым голосом, а его сестра присоединилась голосом, похожим на маленький серебряный колокольчик.
1: «Морозный вечер на дворе, в сугробах старый лес. Мой ангел в белом стихаре летит ко мне с небес. Над головой сверкает нимб из блесток золотых, и песня тихая звучит из уст его святых».
3: «Святые небеса! Мы на другой стороне земного шара!» — воскликнул Барбаросса. «И вот здесь Рождество!»
0: Раздались взрывы смеха.
2: «Не устраивайте такого шума!»
0: — воскликнул молодой человек с черными локонами, сидевший рядом с Барбароссой.
2: «Посмотрите на маленькую Мадонну! Она вся дрожит от страха!»
3: «Граф Максимилиан!» — ответил Барбаросса. «Вы должны взять маленькую Мадонну под свое особое покровительство!»
0: Максимилиан протянул руку.
2: «Иди ко мне, малышка!» — сказал он. «А теперь продолжай петь!»
0: Девочка доверчиво прижалась к своему новому другу и запела.
1: «Рождество Христово! Мир и доброта! Праздника святого вспыхнула звезда! Ангелы повсюду радостно поют! Поклонитесь чуду! Всех они зовут!»
3: «Сегодня я был чудесно защищен от холода», — сказал веселый Барбаросса, и раздался еще один громкий смех.
2: «Продолжай! Продолжай!» — закричали ребята.
1: «В святую ночь под Рождество все ангелы спешат поздравить с первою звездой и взрослых, и ребят. И словно белый снегопад кружится над землей, святые ангелы летят за первою звездой».
3: «Они должны получить! Они достойны награды!» — закричали все без исключения, и перед детьми поставили множество тарелок, наполненных деликатесами.
0: Но Барти не поддался искушению, и дети продолжали петь.
1: «Рождество — это праздник мира, примирение людей с Творцом! Пусть сердца откроются шире в этот праздничный день перед Христом!»
0: Последовали одобрительные возгласы, и они закричали.
3: «Это прекрасное пожелание, это принесет нам удачу в нашем путешествии!»
0: Затем Барбаросса поставил перед Барти тарелку, полную вкусностей. Он никогда в жизни не видел ничего подобного. На ней лежал прекрасный кусок белоснежного хлеба. «Такое лакомство!»
3: «А теперь, сынок, — сказал молодой человек, — смело принимайся за работу, ешь, чтобы ничего не осталось!»
0: А другие кричали.
3: «Вот еще! Это тоже ему!»
0: Барти смотрел на лакомство, и его глаза от восторга становились все больше и больше. Другую наполненную тарелку поставили перед Францелли, которая все еще крепко держалась за своего защитника. Она была очень голодна и уже собиралась положить кусочек в рот, когда увидела, что Барти не ест, и положила его обратно на тарелку.
3: «Ну, в чем дело, мой храбрый внук? Как тебя зовут?» — спросил Барбаросса.
1: «Себастьян, но все зовут меня Барти».
3: «Хорошо, Барти, сын мой. От каких глубоких мыслей у тебя такие большие глаза и такой слабый аппетит?»
1: «Если бы только у меня была сумка или корзинка...»
3: «И что тогда?»
1: «Я бы отнес все это домой, к своей маме. Сегодня у нее не было хлеба. Ничего, кроме небольшого количества козьего молока».
0: Сердца прониклись состраданием. Ему нужно дать все, что он пожелает, и где живет его мать. Было ли это поблизости? Когда Барти объяснил, что это высоко в горах, они удивленно воскликнули, а Барбаросса сказал:
3: «Если вы шли так далеко, то наверняка проголодались, не так ли, Барти?»
1: «Да, и мы съели совсем немного хлеба, но когда мама закончит вязать, мы сможем съесть еще».
0: Теперь все загудели, и были предложены различные планы, но Барбаросса сказал:
3: «Сначала я прослежу, чтобы эти дети хорошо поели, а потом мы позаботимся обо всем остальном. Вот, Барти, съешь все, что у тебя на тарелке, а потом твоя мама получит то, что есть на столе».
1: «Съесть все это?»
0: — спросил мальчик с сияющими глазами.
3: «Да, все до последней крошки. А теперь начинай».
0: Барти больше не нужно было просить. И Максимилиан позаботился о том, чтобы у его маленькой подопечной было все, что она могла съесть.
3: «Это мать послала вас сюда, чтобы вы спели свою песню?» – спросил Барбаросса.
1: «Нет, она этого не знает. Она упала назад на кровати и крепко заснула, потому что была очень голодна. Она выглядела очень бледной и сказала, что хотела бы сходить к врачу, и поэтому я сказал Францели пойти со мной, и, возможно, мы могли бы принести хлеба, как мы делали на Рождество.
0: Тогда все поняли, почему дети решили петь рождественскую песенку. Барбаросса встал и сказал: «Я предлагаю, чтобы мы вернули наших маленьких сбежавших друзей и их матери. Завтра мы должны посетить места, прославленные храбрым Вильгельмом Теллем, так что давайте сегодня устроим прогулку при лунном свете в горах. Луна полная».
3: «И у вас, прославленный медик, будет первый пациент. Вы пойдете как доктор Барбаросса и дадите хороший совет».
2: «И прихватить с собой лекарство, Максимилиан», — сказал он.
0: Все согласились на прогулку при лунном свете, но когда они собирали свои вещи, Максимилиан сказал:
1: «Вы думаете, эта маленькая частичка человечества с ее крошечными босыми ножками сможет угнаться за вашими широкими шагами? Я предлагаю, чтобы хозяин гостиницы предоставил нам лошадь и фаэтон. И мы также можем взять с собой большую корзину с провизией, которую наша хозяйка уже красиво упаковала».
2: «Хорошо», — сказал Барбаросса. «Ты отправишься в фаэтоне с королевой Титанией, а мы пойдем пешком с Барти в качестве проводника».
0: Итак, вся компания отправилась в путь. Небо было залито закатными красками, а белоснежные вершины розовели, отражая свет. Францели была безмерно счастлива. Ее добрый друг настолько покорил ее детское сердце, что она рассказала ему все об их горной жизни, о козах, о сенокосе и о том, что они делали долгой зимой.

0: Мать долгое время пребывала в оцепенении. Наконец она очнулась, но чувствовала, что не может пошевелиться. Сумерки сгущались. Она огляделась в поисках детей. Их нигде не было видно.
1: «Барти!» — позвала она. «Францелли!»
0: Но ответа не последовало. Страх придал ей сил. Она выбежала из дома, затем к козам. Там никого не было. В тишине раздавался шум ручья, который вселял ей новый ужас. Она сложила руки и помолилась Небесному Отцу о помощи. Затем она побежала вниз по тропинке. Там виднелась толпа странного вида мужчин, взбиравшихся по склону, распевавших разухабистые песни, и кто-то указывал своим посохом на их маленький домик.
1: «Боже милостивый!» — воскликнула она. «Что могло случиться?»
2: «Мама! Мама!» — раздался звонкий голос Барти. «Мы все идем! С нами джентльмены! Ты представить себе не можешь, что они везут! А Францелли в карете с лошадью!»
0: Барти поспешил вверх по тропинке и был встречен теплыми объятиями своей матери. Она была искренне благодарна Богу, что он благополучно привел детей обратно к ней. Задыхаясь, Барти рассказал историю. К этому времени ее окружили странные молодые люди, которые обращались к ней так, словно она была старым другом. По крутому склону еще взбирались люди. Двое несли на палках, лежащих у них на плечах, огромную корзину, а за ними шел джентльмен, ведущий за руку Францелли. Застенчивая девочка разговаривала с ним так, словно знала его всю свою жизнь. Когда мать тепло поблагодарила его за доброту, он сказал: «Дети сказали мне, что вы заболели, поэтому я привел к вам врача. Это доктор Барбаросса, он даст вам хороший совет». Высокий мужчина, входя в дверь маленького домика, низко наклонился. Он сел рядом с матерью, и она рассказала о своем самочувствии и о том, как мало у нее было еды. Она не чувствовала боли, только сильную слабость.
3: «Я принес вам лекарство», — сказал он, доставая из кармана фляжку.
0: Мать не могла найти слов для своей благодарности. «Да благословит вас Бог», — промолвила она со слезами на глазах. Дети тоже горячо благодарили и приглашали.
2: «Приходите еще! Приходите еще!»
0: Молодые люди с энтузиазмом рассказывали, как им понравилась прогулка, великолепные оттенки заката, прекрасный вид на горы при лунном свете и возможность увидеть настоящий швейцарский коттедж в Альпах. Они не скоро забудут это. И, сказав много добрых слов, удалились. Вниз по тропинке они спускались большими прыжками. Барти взобрался на выступающую скалу и крикнул им вслед.
2: «До свидания, граф Максимилиан! До свидания, доктор Барбаросса!»
0: И еще долго из долины снизу доносились звуки голосов и веселых песен. Францелли не могла найти слов, чтобы описать великолепие поездки в фаэтоне с лошадью. Но когда большая корзина была распакована, радости маленькой семьи не было предела. В ней было так много вкусных вещей, не последними из которых была целая головка сыра и три буханки прекрасного белого хлеба. Мать сказала: «Дорогой Господь вложил эту мысль в сердца молодых людей. Мы никогда не забудем молиться о них». Когда студенты возвращались в приподнятом настроении из своего горного приключения, Максимилиан воскликнул:
1: «Это неправильно, нет, это неправильно. Мы на некоторое время спасли эту бедную вдову и ее детей от голодной смерти. Но что они будут делать долго зимой без хорошей еды и теплой одежды? Я предлагаю, чтобы мы сегодня же вечером сбросились и отправили им подарок через хозяина гостиницы».
3: «Граф Максимилиан», — сказал Барбаросса, — «ваше намерение благое, но проект неосуществим. Ты забываешь, что мы отправились в долгое путешествие. У некоторых из нас денег не больше, чем нам необходимо, чтобы вернуться домой. У меня есть другое предложение. Оно заключается в том, что мы создадим общество Бартиане с ежегодным взносом. Мы сделаем наших матерей и сестер почетными членами.
1: Как только мы доберемся домой, мы соберем наши ежегодные взносы. Женщины окажут практическую помощь и дадут совет, подготовят необходимую одежду, и мы отправим первый взнос от клуба Бартиания. Это предложение было встречено бурными аплодисментами, и когда веселая компания добралась до гостиницы в Вальдорфе, они уселись за стол, и при лунном свете был составлен и должным образом подписан устав общества Бартиания. Таково же было удивление Афры месяц спустя, когда в ее коттедже появился почтовый посыльный с тяжелым тюком, который он изо всех сил старался вкатить в открытую дверь. Вытирая влагу со лба, он сказал:
3: «Я очень удивляюсь, Афра, что у вас есть знакомые так далеко. Начальник почты вообще не может понять или представить, кто это».
1: «Это, конечно же, ошибка», — сказала Афра. «Это не может быть для меня».
3: «Вы можете сами прочитать», — ответил почтальон, продолжая свой путь.
1: Без сомнения, посылка с четким адресом была на своем месте. Дети с удивлением смотрели, как мать распорола мешковину, которая была тщательно зашита вокруг таинственного тюка. Оттуда появились пальто и жакеты, юбки, туфли и чулки, рулон теплой фланели, в котором лежал тяжелый сверток с множеством серебряных монет, а также книжки с картинками и разные другие вещи, которые принесли огромную радость и восхищение маленькой семье. Кто это мог прислать? Недоумение возрастало, пока Францелли не нашла открытку, на которой было написано: «Тот, кто доверяет заботе доброго Бога, несомненно, обретет благословение».
0: «Это было в песне, которую мы пели в гостинице. В рождественской песне, которую мы пели летом. Джентльмены прислали ее».
1: «Да, это пришло от них», — заключили все с большой благодарностью. Теперь можно было не беспокоиться о предстоящей зиме, и мать уже снова была сильной и здоровой. И чудо продолжилось, когда на следующий год пришла аналогичная посылка, а на следующий год еще одна. Клуб Бартиания процветал, и почетные члены обычно отказывались от своих удобств. Они собирали одежду, из которой выросли, ради храброго мальчика и прекрасной маленькой девочки с милым личиком ангела Фра Анджелико. Так описывали их восторженные студенты по возвращении из путешествия из Швейцарии. Некоторые из них пообещали совершить еще одно альпийское путешествие, и сестры заявили, что обязательно поедут с ними. Афра прикрепила открытку у себя на стене. И если она испытывает страх перед тем, что может принести будущее, ей напоминают об этом слова: «Тот, кто доверяет заботе доброго Бога, несомненно, обретет благословение».

Делай лучшее, что можешь, труд любви совершай. Делай, Бог тебе поможет, время не теряй. Делай свято и все сердце к делу прилагай. Отдохнешь в краю заветном, время не теряй. Делай прочно, о награде меньше рассуждай. Бог воздаст в небесном граде, время не теряй. Делай искренно и к Богу грешных призывай. В небо укажи дорогу, время не теряй. Делай и учись в смирении, как преуспевать. Бог дает нам повеление, время не терять.

дорогой мой юный друг, я хочу рассказать тебе истории, которые произошли очень давно и которые познакомят тебя со Словом Божиим. Мы надеемся, что это будет для тебя интересно, понятно и поучительно. Итак, история первая. Называется она «Как Бог сотворил мир».

Мы живем в доме. Наш дом находится в нашей стране. А наша страна – это часть большой, круглой земли. Много лесов, высоких гор и глубоких морей есть на нашей земле. А как много людей живет на земле. Мы даже не знаем точно, сколько их. Многие живут у себя дома, как и ты. Но есть и люди, у которых нет своего дома. Не только люди населяют землю. Рядом с нами живет много разных животных. Хочешь, я назову тебе некоторых из них? Это собаки, кошки, кролики, а также коровы, лошади, овцы. Этих животных ты хорошо знаешь. Но есть и дикие звери. Некоторых из них ты тоже, наверное, видел. Кроме того, на земле живут птицы. У них есть крылья, и они умеют летать. Помнишь, воробьи, скворцы, утки, лебеди и канарейки? В других странах живет еще много других птиц. В водах живут рыбы, а всю нашу землю покрывают различные растения и деревья. Красива наша земля, правда? Но знаешь ли ты, кто создал нашу землю? Как появились первые люди, первые животные, первые растения? Кто создал птиц, которые умеют летать, и рыб, которые умеют плавать? Кто создал небо, воду? Кто создал на небе солнце, луну и все звезды? Все это сделал Бог. А давным-давно всего этого не было. Не было ни солнца, ни луны, ни звезд, и было очень темно. Не было ни людей, ни животных, ни птиц, ни рыб. Не было растений, и даже самой земли еще не было. Только высоко в небесах жил Бог, потому что Он всегда был и всегда будет. И решил Бог сотворить мир. Сначала сотворил Бог небо и землю. Земля была пуста, никто не жил на ней, и вокруг нее было очень темно. И сказал Бог: «Да будет свет!» И сразу стало светло. Бог отделил свет от тьмы и назвал свет днем, а тьму ночью. Так появился первый день на земле. На следующий день Бог создал небо. Когда пойдешь гулять, подними голову и обязательно посмотри на небо. Посмотри, как оно красиво. На третий день Бог собрал всю воду вместе и назвал ее морем, а сушу, которая освободилась из-под воды, Он назвал землей. На земле еще ничего не росло, и Бог покрыл ее прекрасными деревьями, травой и другими растениями. И увидел Бог, что все, что Он сотворил, было хорошо. Так закончился третий день сотворения мира. Ты, наверное, знаешь, что для того, чтобы травы, цветы, деревья и кусты росли, им необходимо солнце. И на четвертый день Бог создал солнце. А чтобы ночью не было совсем темно, Он создал луну и звезды. Ты видел, сколько звезд на небе? Их очень-очень много. Так много, что даже нельзя сосчитать. Наступил пятый день. На земле еще было очень тихо. И Бог сказал: «Пусть в море и других водах плавают рыбы». Так и случилось. Всюду в воде стали плавать рыбы, большие и маленькие. В этот же день Бог создал птиц,

На земле уже были животные, росли деревья, цветы. В морях плавали рыбы, птицы, летали в небе. Все это сделал Бог. Но его работа еще не была закончена. Ведь на земле еще не было человека. И сказал Бог: «Сотворим человека по образу нашему и подобию нашему». Бог создал человека, вдунул в его лицо дыхание жизни, и человек ожил. Так появился на земле первый человек. Он мог говорить, слышать, есть и пить. Его звали Адам. Адаму очень нравилось все, что сотворил Бог. Он был всегда счастлив, ничего не боялся и никогда не испытывал боли. Бог очень любил Адама, и Адам очень любил Бога. Ведь все люди должны любить Бога. Бог дал Адаму очень интересную работу. Адам должен был придумывать имена всем животным, птицам, рыбам и растениям. Долго ходил Адам среди животных и придумывал имя каждому. И вот однажды он заметил, что у каждого животного есть подруга. Только он, Адам, совсем один. Расстроенный, он пошел к Богу и попросил его дать ему подругу. «Конечно, — сказал Бог, — это нехорошо, что ты совсем один». И решил Бог создать для Адама жену, которая очень бы любила Адама и помогала бы ему. Когда Адам спал, Бог взял у него ребро. Знаешь, где у человека ребро? Если ты пощупаешь свои бока, то ты почувствуешь ребра. Из ребра, которое Бог взял у Адама, Бог сделал женщину. Затем он разбудил Адама и отдал ему его жену. Очень обрадовался Адам, увидев ее. Теперь он был не один. Он мог говорить с ней о Боге и делать все вместе с ней. Адам очень любил свою жену, а она очень любила его и помогала ему во всем. Адам же заботился о ней. Адам и его жена не носили никакой одежды. Они даже не знали, что такое одежда. Им было тепло и без нее. Теперь работа Бога была закончена, ведь Он уже создал небо и землю, моря, солнце, луну и звезды, рыб и птиц, животных и двух людей. И сказал Бог, чтобы у всех животных и людей были дети. Бог создал все в 6 дней, а на 7-й день Бог отдыхал от своей работы. День этот Бог сделал днем отдыха для себя и для всех людей. В этот день люди думают о Боге, который создал все вокруг нас. Они благодарят Бога за нашу землю и за прекрасное небо, за растения и деревья, которые растут благодаря Господу Богу. Бог заботится обо всех людях. Он сам это обещал. Поэтому мы можем просить Его, чтобы Он продолжал заботиться о нас. Мы можем молиться, чтобы Господь помогал нам во всех наших делах.

Лекарство против лени. У меня сестренка Оля долго спит и любит лень. И опаздывает в школу, иногда в учебный день. Вся семья решила строго лень от Оли удалить, чтобы старания стало много, чтобы ответственно ей быть. В день воскресный мы по парку всей семьей пошли гулять. Мы зашли купить подарки, Оля же решила спать. Мы обедали, гуляли, хорошо всем вместе быть. А когда собрались в зале, Оля стала слезы лить. Говорит: «Мне плохо стало, что подарков моих нет». Мама ей: «Сама проспала, ты подарки и обед». Если ты лениться будешь, обворуешь лишь себя. «Мама, ты меня разбудишь?» — Оля молвила, любя.

0: бескрайняя Оренбургская степь. Серая лошадь, лениво помахивая хвостом, тянула нагруженную доверху повозку с домашним скарбом. Рядом, прихрамывая на правую ногу, шел невысокий мужчина лет 40. Горячее июльское солнце нещадно пекло и без того уставшего путника. Болела нога, каждый шаг становился все мучительней. Мужчина сдвинул на затылок старенькую порыжевшую кепку и широкой ладонью то и дело вытирал со лба пот. Невеселые думы изнуряли душу путника больше, чем боль в ноге или солнце в зените. Василий Тимофеевич Заярный перевозил свою семью на новое место жительства. Заярные более 10 лет прожили в башкирском селе, но добра нажили немного, все имущество поместилось на одну телегу. Богатство у них было другое – вера в живого Бога и дети, подаренные Богом. Василий Тимофеевич и его жена Нина Петровна были богобоязненными христианами. Детей у них было 6. Старшему Ванюшке 12 лет, а младшей дочери 5. Не бедность заставила эту семью странствовать по знойной степи. Уже несколько лет христиане в их местности переносили сильные гонения от атеистов. Почти всех проповедников посадили в тюрьмы. Страх заставил многих христиан замолчать, и они перестали собираться на богослужения, стали охладевать в вере, бояться друг друга. Некоторые оставили путь Господень и слились с миром. Семьи узников остались без материальной и духовной поддержки. Если кто-то пытался в одиночку помочь какой-либо семье страдальца, то обязательно подвергался жестокому наказанию от властей, потому что в селе всегда находился тот, кто предаст или донесет. Некоторые христиане покидали насиженные места и переезжали в другие края. Таким образом, в селе почти не оставалось верующих. Василий Тимофеевич был образованным человеком и работал в колхозе вначале учетчиком, а потом бухгалтером. Власти пытались склонить его на свою сторону, сделать предателем среди своих, но он наотрез отказался от такого греховного дела. Видя, что Заярный не сдается, власти откровенно пригрозили ему тюрьмой. Заботясь о будущем семьи, Василий стал молиться о возможности переехать куда-нибудь поближе к верующим. Он хотел, чтобы в случае его ареста жена с детьми жила рядом с христианами. А тут, ко всему прочему, началась война. Посоветовавшись с женой, Василий решил переехать в Лущевку, примерно 50 километров на восток от их села. Мерно поскрипывая, телега тащилась по пустынной дороге. Степь, унылая степь. Она оживала, лишь когда ветер, поднимая пыльное облачко, закружит его узеньким столбиком, очень похожим на вращающееся веретено, или заиграет в ковыльных зарослях, и они, словно море, взволнуются. На подводе, закутавшись в белый ситцевый платок, сидела мать с 4 детьми. Ванюшка шел следом и смотрел на волнистую ленту, которую рисовало заднее колесо на пыльной дороге. Рядом шла его сестренка, 10-летняя Надя. Светлые выгоревшие брови и волосы говорили о том, что девочке давно знакомы горячие степные ветры.
1: «Вань, смотри, ястреб летит!» — подняла Надя вверх худенькую руку. Закинув голову, Ваня посмотрел на небо. В это время ястреб камнем упал вниз.
2: «Что-то заметил!» — негромко сказал Ваня.
1: Мышь, наверное, сейчас пообедает. Нам тоже пора поесть. Ты хочешь кушать? Спросил он сестренку. Давно хочу. Мама, покушать бы чего-нибудь, несмело напомнил Ваня.
0: Да, уже пора, солнце перевалило за полдень, спохватилась женщина. Отец, останавливайся, давай обедать. Лошадь, как будто понимая, тут же сошла с дороги и принялась щипать сухую траву. Дети живо соскочили с повозки. На обочине, в тени подводы, мать расстелила дерюшку и положила на нее полотняное полотенце. Затем она достала из мешка круглую ржаную буханку, десятка два сваренных в кожуре картофелин, кусок сала, три луковицы, несколько крупных свежих огурцов и бутыль с молоком. Надя достала из холщовой сумки кружки, нож и соль. Когда все было готово, подошел отец. Он посмотрел на всех усталым взглядом и чуть поморщился от щемящей боли в ноге. «Господи!» — мысленно обратился он к Богу. «Помоги нам, странникам и пришельцам на этой земле!» А вслух Василий Тимофеевич сказал: «Дети, первый раз мы будем обедать под открытым небом, прямо на земле. У нас нет дома, нет крыши над головой, но есть на небе Отец, который видит нас и все знает о нас. Он великий и любящий Бог. Помолимся Ему». Голос Василия Тимофеевича дрогнул. Он снял кепку и, обнажив сидеющую голову, стал громко молиться. «Великий Бог, благодарим Тебя за охрану в пути, за то, что по любви своей даешь нам хлеб насущный и еще что-то к хлебу. Благослови нас принять все это от Тебя с благодарностью. Аминь».
1: «Аминь», — дружно ответили дети и присели на дерюшку. Отец разломил хлеб и раздал всем по куску. Мать принялась чистить картошку, Ваня порезал сало, а Надя разлила кислое молоко по глиняным кружкам.
2: «Жарко сегодня», — отпив простокваши, сказал отец.
3: «Папа, еще далеко до Лущевки?» — спросил кто-то из детей.
2: «Часа два, наверное», — неуверенно ответил отец и посмотрел на далекий горизонт.
1: Семья быстро справилась с нехитрым обедом и, помолившись, тронулась в путь. Когда огненный шар приблизился к закату, телега въехала на бугор, и перед путниками открылся живописный вид деревни. Придержав лошадь, Василий Тимофеевич громко сказал: «Вот, приехали!» Внизу, между оврагами, лежала деревня. Белые глиняные домики, окруженные огородами, выстроились в неровные улицы. Вокруг колосились хлеба, за селом извилистой лентой серебрилась речка, вдалеке виднелась мельница. Некоторое время все смотрели молча, а потом дети вдруг оживились.
3: «Папа, это Лущевка?»
2: «Да», — устало ответил отец. Его нога нестерпимо болела, и он готов был сесть или лечь тут же, не двигаясь с места.
3: «Что там блестит?» —
1: спросила Надя у матери.
2: «Речка!» — удивленно глянула на нее мать, и тут же, вспомнив, что дети еще ничего подобного не видели, добавила:
1: «А дальше, видишь, высокая башня? Это мельница, где мелят зерно. Мельницы всегда на речках строят».
3: «Где речка?»
1: Вытянули шею малыши.
3: «Да вон блестит!» —
1: показал Ваня пальцем на серебристую ленту.
3: «О, как там хорошо!» — восхищались дети. «Там лучше, чем в наших бурунах!»
1: Пока дети делились своими впечатлениями, Василий Тимофеевич, вглядываясь вдаль, тревожно думал: «Что ждет нас в этой деревне? Уцелел ли тут кто из братьев?
2: что сделала с ними война. Господи, в Твои сильные руки предаю себя и свою семью. Не оставь нас без насущного хлеба, без охраны Твоей. Пусть это место не станет могилой для моей семьи. Молитву его прервала жена. Она осторожно взяла его за руку выше локтя и, как бы вторя его мыслям, негромко сказала: «Вася, мне страшно. Как будем жить без средств? В мешке осталась одна буханка. Хотя я верю, что Бог не оставит нас и поможет». «Это уже много, Нина», — отозвался Василий Тимофеевич. «Верить Богу — это очень много. Всегда доверяй Ему. А что Он пошлет нам, принимать будем без ропота. Времена тревожные, война. Хорошего ждать не приходится. Нам бы суметь детей привести к Господу, чтобы они полюбили Его. Для них это вечное счастье, а трудности — это временное. Они пройдут. Господь скоро придет за церковью и заберет нас от земных скорбей». Утешая и ободряя жену, Василий Тимофеевич тронул лошадь, и они не спеша пошли вниз по склону навстречу неизвестности.

0: Остановив под воду управление колхоза, Василий Тимофеевич передал вожжи Ване и направился к небольшому домику. Прошло больше часа, как, наконец, он вышел вместе с каким-то мужчиной. Тот пошел прямо по широкой пыльной улице, а отец направил лошадь вслед за ним. Шли недолго под громкий лай дворовых собак. Кое-где захлопали калитки, и на улице появилась детвора. Они с интересом разглядывали повозку и сидящих на ней детей. Мужчина остановился у покосившегося забора и, махнув рукой, сказал: «Вот в этот двор заезжай!» Обернувшись, он крикнул любопытной детворе: «А ну, марш, пострелята!» Дети отбежали подальше и, сгрудившись у какого-то дома, наблюдали за новыми людьми. Мужчина помог Василию Тимофеевичу отодвинуть жерди, служившие воротами, и подвода въехала в заброшенную, заросшую бурьяном усадьбу. В глубине стояла старая землянка. Словно подслеповатая старуха, она поглядывала на мир единственным окном.
1: «В ней пока размещайтесь, а разбогатеете, постройте новую», — сказал мужчина и, обойдя повозку, направился к выходу.
0: «Спасибо, брат», — поблагодарил Василий Тимофеевич, провожая его до дороги.
1: «Трудно тебе будет здесь. В нашем селе тоже голодно», — сочувственно заметил мужчина.
0: Василию Тимофеевичу приходилось бывать в этом селе с проповедью Евангелия. Здесь жила дружная община верующих, поэтому он и остановил свой выбор на Лущевке. В первый же вечер заярные пошли искать своих. Василий Тимофеевич помнил, что в конце этой длинной улицы у самой речки жил руководящий общиной Крушеницкий Дмитрий Семенович. К нему и пошли. На стук вышла девочка лет 13.
2: «Крушеницкие здесь живут?» — спросил Василий Тимофеевич.
3: «Здесь?» — испуганно ответила она и крикнула: «Мама, иди сюда!»
0: Послышалось шарканье ног, и в дверях показалась женщина, таких же лет, как и заярный.
3: «Василий, откуда ты?»
0: Не то удивленно, не то испуганно спросила она, вытирая руки о фартук.
2: «Сегодня приехал сюда всей семьей. Это моя жена, познакомься».
3: «Нина», — улыбнулась Нина Петровна, — «приветствуй, сестра».
4: «Вера», — ответила Крушеницкая, но приветствоваться не стала. «Заходите в дом», — засуетилась она, пропуская гостей вперед.
3: «Теперь и поприветствоваться можно», — сказала она, вытирая губы.
2: «А брат Митя дома?» — спросил Василий.
4: «Нет, забрали на фронт», — хозяйка поднесла фартук к глазам. «И у Мартыновых отца сына взяли, и Лыкова взяли», — назвала она фамилии верующих. «Почти в первый же день войны их собрали, человек 20, и отправили в горвоенкомат. С тех пор ничего о них не слышно».
2: «Собрание есть у вас?» — спросил Василий.
4: «Какое там? Посадили у нас троих, ты же знаешь. Тут такое творилось. Как соберемся, так в доме обязательно окна побьют или участковый с парторгом нагрянет. На каждом собрании акты писали, угрожали, потом вообще закрыли собрание. А сейчас и по 2 человека не дают собраться, сразу же в сельсовет вызывают. Соседи сделались ненавистными, все шпионят, доносят».
0: Слушая Веру Ивановну, Василий Тимофеевич и Нина Петровна увидели плачевную картину. Страх парализовал христиан. Многие охладели в вере, жили в одиночку, боялись помогать друг другу. А кто еще теплился, тех не переставали вызывать в сельсовет и угрожали арестом.
4: «А теперь война — вообще полное бесправие», — грустно закончила Крушеницкая. «Вот так и живем. А у вас как?»
2: «Тоже так», —
4: Это единственная сатанинская тактика — запугать христиан, а потом по одному задушить. В начале христианства уже было подобное, помните? Иакова убили, Петра посадили в тюрьму. Но церковь объединилась в молитве, и Бог вступился. Для нас это хороший пример, что делать во время угроз.
3: «У нас так не получается», — смущенно опустила голову Вера Ивановна.
4: «К ним, наверное, Бог был ближе, или времена не те, или он уже не тот».
3: «Сестра, не допускай мысли, что Бог изменился», — горячо возразил Василий Тимофеевич. «Не думай, что сегодня Бог не тот, в которого верили первые христиане. Писание говорит, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Он может отвечать и на наши молитвы, только не будем оставлять упования нашего».
0: Заярные не могли долго задерживаться, дети остались одни в незнакомой обстановке. Василий Тимофеевич предложил вместе помолиться. Вера Ивановна предусмотрительно закрыла дверь на крючок, и они склонились на колени. После молитвы хозяйка принесла ведро картошки.
4: «Возьмите это ради Господа», — сказала она и первая пошла к калитке.
3: Посмотрев по сторонам, она шепнула: «Никого вроде нет, выходите».
4: «Какое духовное убожество! Почему мы стали так бессильны?» — грустно думал Василий Тимофеевич, и ему пришли на память слова из плачевной песни пророка Иеремии. «Враг простер руку на самое драгоценное».
3: Ощутив вечернюю прохладу, Нина Петровна и Василий Тимофеевич прибавили шагу. На бледно-синем небе появились первые звезды. На западе, у самого горизонта, еще алела красная полоска уходящего солнца.
0: «Вася, откуда у детей Божиих берется страх? Почему нет желания жертвовать всем ради Господа?» — спросила Нина Петровна, обдумывая услышанное в доме Крушеницких.
4: «Я думаю, это происходит потому, что мы в глубине души сильно опасаемся за себя, хотя и не признаемся в этом. Мы не уверены, что Бог силен удовлетворить наши нужды и обеспечить надежной охраной. Мы больше доверяем дверному крючку, чем Богу». Одним словом, неверие Богу рождает страх.
3: Некоторое время они шли молча, осторожно ступая по неровной грунтовой дороге. Неизвестно, о чем еще размышлял Василий Тимофеевич, но вслух сказал: «Нина, никогда не опасайся идти путем полного доверия и покорности Богу». Эти слова, словно вбитые гвозди, остались в сердце Нины Петровны до конца жизни.

Жил-был богатый человек, имел он денег очень много, и свой земной короткий век ходил он свято перед Богом. Был у него хороший сын, с отцом он тоже Бога славил, ребенок он в семье один, отец ему все и оставил, и, умирая, он сказал: «Возьми, сынок, свое наследство», и Библию ему подал, «Все в ней, живи, сынок, не бедствуй», и умер. Сын ту книгу взял, но в сердце очень огорчился. Он от отца богатства ждал, а он над сыном поглумился. Унес сын Библию в подвал, в сундук ее подальше спрятал и больше вовсе не читал, как будто книга виновата. Отец надежды обманул, сын стал жить плохо в этом мире. В грехе по уши утонул, продал, что было в их квартире. Отцовский бизнес промотал, стал совершеннейшим банкротом. Теперь он даже голодал, но обвинял всегда кого-то. Прошло полжизни словно миг. В нужде, в грехе жить так не сладко. Тяжелый урок его постиг. Жизнь вообще не шоколадка. И вот, когда он голодал, о Библии случайно вспомнил. Ее еще он не продал. Подумал, а она на что мне? Скорее бы, что ли, умереть. Жить смысла больше он не видел. Была желанна ему смерть. За что отец его обидел? И вот он Библию достал. Решил перелистать страницы, и между ними увидал чек, что успел там запылиться. Глазам не веря, видит он ту сумму, что отец оставил. Там не один был миллион, а он отца ругал, не славил. Отец небесный подарил нам слово мудрое, святое. Он нам богатство предложил, оно дороже денег стоит. Мы можем мир в душе найти, понять смысл жизни в совершенстве, покой и радость обрести, жить с Богом на земле, в блаженстве. Надежду светлую иметь мы можем, слово изучая, без страха встретить свою смерть, войти с отцом в ворота рая. Жизнь вечная нас в небе ждет. Читайте Библию, читайте, бесценный дар вам Бог дает, духовно выше возрастайте. Не прячьте Библию в сундук, она для вас всему основа, и Бог ваш самый лучший друг. Вникайте сердцем в Божье Слово.

должны отличаться. Должны отличаться от народов, сообществ и разных людей. Мы должны Божьим светом великим являться среди мелких, ничтожных и лживых огней. Мы должны отличаться в этом море неверия, богатства, прекрас. Мы должны к Иисусу сильнее прижаться, если эта волна вдруг нахлынет на нас. Мы должны отличаться, что бы это ни стоило нам, мы должны до костей быть другими, не просто казаться. Пусть увидят, что мы от Христа рождены». Мы должны отличаться и от мира церковного жизнью святой. Ни похвал, ни насмешек не нужно бояться, ведь Христос подготовил давно нас с тобой. Мы должны отличаться, и бесстрашно отличие свое мы несем. Пусть Спаситель Христос будет в нас отражаться. Говорим ли, работаем, песни поем. Мы должны отличаться, цели, чувства, мечты наш Господь обновил, и научены Богу во всем доверяться, те, кого на кресте Иисус искупил. Чтобы не слиться с толпою и не затеряться, чтобы ясный свой звук издавала труба, мы должны отличаться, потому что Христу посвятили себя».

Адам и его жена жили в прекрасном саду, который назывался Раем. В раю росло много деревьев с вкусными плодами, множество животных ходило вокруг, и 4 больших реки текли по этому саду. Адам и его жена были очень счастливы в раю. Бог разрешил им есть плоды со всех деревьев, кроме одного дерева, которое росло в самом центре сада. Если вы съедите хоть один плод с этого дерева, вы тотчас же умрете, сказал Бог Адаму. И поэтому Адам и его жена никогда не подходили к этому дереву. Но однажды, когда жена Адама гуляла одна, она услышала вдруг чей-то голос. Сначала она решила, что это зовет ее Адам. Но голос не был похож на голос Адама. Может быть, это Бог ее зовет? Нет, это не голос Бога. Она внимательно посмотрела вокруг себя и увидела вдруг совсем рядом с собой змея. Она раньше уже встречала в раю это хитрое животное, но никогда еще не говорила с ним. «Говорил вам Бог, что не со всех деревьев можно есть плоды?» – спросил змей. «Какой странный вопрос!» – ответила жена Адама. «Мы можем есть плоды со всех деревьев, кроме одного. Бог запретил нам есть плоды с дерева, которое растет в центре сада. Иначе мы умрем». «О, вовсе нет!» – рассмеялся змей. «Вы не умрете, если вы съедите плоды с этого дерева. Наоборот, вы станете сами, как Бог. Вы будете знать так же много, как и Он». Совсем растерялась жена Адама, услышав эти слова. «Как? Неужели они с Адамом не умрут, если они съедят плоды с запрещенного дерева, а наоборот, будут как Бог все знать и уметь? Ой, это было бы так прекрасно!» Жена Адама быстро пошла к этому дереву, увидела, как красивы его плоды, и, не утерпев, сорвала один плод и съела его. Плод был такой вкусный, что она сорвала еще один и уговорила Адама попробовать, какой чудесный вкус у плодов запретного дерева. Адам знал, что ему нельзя есть плоды с этого дерева, но ему так хотелось их попробовать, что он взял плод из рук жены и съел его. И что же? Стали они умнее? Стали они счастливее? Нет. Съев запретный плод, Адам и его жена увидели, что они наги, и испугались. Быстро нарвали они больших листьев с дерева, чтобы прикрыть свое тело. И вдруг они слышат голос Бога, который зовет их. Сразу же прячутся они между деревьев, но Бог все равно уже увидел их. «Где ты?» – спросил Бог Адама. И Адам ответил: «Услышав голос твой, я испугался и спрятался, потому что я голый». «Кто же сказал тебе, что ты голый? Не ел ли ты плоды с дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам очень испугался и сказал: «Жена, которую ты мне дал, дала мне плод, и я съел его». Тогда Бог спросил жену Адама: «Что ты сделала?» Та ответила, что это змей уговорил ее съесть запретный плод. Бог очень рассердился на змея и наказал его: «Впредь змей будет ползать все время по земле и питаться пылью». А для Адама и его жены Бог сделал одежды из звериных шкур и выгнал их из рая. Бог не хотел, чтобы они съели плоды из дерева жизни и стали бессмертными. Навсегда запретил Бог возвращаться в рай Адаму и его жене. Теперь Адам работает в поле.
Он должен много работать, чтобы прокормить себя и свою жену. Жену свою он назвал Евой, и она стала матерью всех людей на земле. Все изменилось на земле после того, как Адам и его жена совершили первый грех. Звери перестали жить дружно друг с другом. Львы стали убивать овец, волки — ягнят. Даже Адам и Ева стали бояться зверей. Но Бог не перестал любить людей. Он обещал им, что через много-много лет Он пошлет к ним на землю Своего Сына, Иисуса Христа, который возьмет на Себя все человеческие грехи. Он станет Спасителем людей. И все, кто будет любить Иисуса, после Своей смерти смогут попасть на небо, чтобы всегда быть вместе с Господом.

нежность. Нежность мягкости любовью обнимает, нежность дышит ароматами небес, нежность в чуткости всех ближних понимает и в тиши рождает силу для чудес.

Заярные поселились в низенькой колхозной землянке. Колхоз был бедный, люди жили скудно, нередко голодали. Несмотря на то, что у Василия Тимофеевича было образование, места в конторе для него не оказалось, потому что он был верующим. Ему предложили пасти колхозный скот. И хотя здоровье у него было слабое, сильно болели ноги, другого выхода не было, и он согласился на этот тяжелый труд. Вместе с детьми он едва справлялся со своей новой работой. Прошло короткое лето, минула осень, наступила зима. Несмотря на печальное состояние верующих, Василий Тимофеевич решил не оставлять Господа и вместе с семьей каждый день читал свою старенькую Библию и молился. Тревожные сообщения приходили с линии фронта. Армия требовала пополнения. Надвигались тяжелые тучи скорбей. Василий Тимофеевич понимал, что рано или поздно эти тучи покроют и его семью. Дети в любое время могут остаться без отца и без средств к существованию. «Как они будут жить?» — думал он. «О, если бы у нас был ковчег, как у Ноя, чтобы уплыть, скрыться от страшной надвигающейся беды! Боже, только Ты можешь

За зиму здоровье Василия Тимофеевича немного улучшилось, и ранней весной он опять взялся пасти скот. Нина Петровна заметила, что муж стал усиленно молиться за семью. Он оставил почти все домашние заботы и старался как можно больше быть с детьми, рассказывать им библейские истории. Детям никогда не надоедали рассказы отца, и хотя он нередко повторялся, рассказы всегда отличались чем-то новым, были понятны и очень похожи на события их дней. Однажды он рассказал историю о Данииле. Царь Навуходоносор увел израильский народ в чужую страну, взял его в плен. Израильтяне лишились своих домов

0: и земель и стали рабами. Среди пленников был и Даниил. Его мудрость привлекла внимание царского евнуха, и вместе с другими юношами Даниила взяли во дворец царя. Хотя эти молодые люди жили во дворце, они так и оставались пленниками. Они не имели права что-то делать по своей воле. Несмотря на строгость, Даниил и его друзья решили не есть пищу с царского стола, потому что ее вначале приносили в дар идолам, а только потом ели сами. Такую пищу Бог запрещал есть. Юноши рисковали, они могли умереть с голоду или вызвать на себя царский гнев. И все же они отказались нарушать заповедь Божию. Это, дети, большой подвиг. Его с Божьей помощью может совершить только тот, кто любит Господа и кто искренне желает угодить Богу. Дети, эта история – большой пример для нас. Нам тоже нужно оказывать верность Богу, несмотря ни на какие угрозы и опасности. А Бог своих детей никогда не оставит. Так, посредством простых слов, библейские истины переселялись из сердца отца в детские сердечки. Отец очень хотел, чтобы его сыновья и дочери оказали такую же верность Господу, как и Даниил со своими друзьями. Нередко в жизни случается так, что родителям в подтверждение своих поучений первым приходится делать выбор, который обязательно скажется на следующее поколение. Чтобы дети научились подражать живому Богу, родители должны показать им пример. Как и предполагал Василий Тимофеевич, испытание не заставило себя долго ждать. Как-то вечером, когда Василий Тимофеевич проходил со стада мимо правления колхоза, его окликнул парторг. «Василий, зайди, дело есть!» «Эти люди попусту не тревожат. Видно, опять что-то недоброе», — подумал Василий Тимофеевич. Накануне он с Ниной Петровной был в одной семье верующих. Вместе читали Евангелие и молились. Может, за это вызывают? По тайным доносам его не один раз вызывали в сельсовет и, как выражался парторг, за агитацию снимали трудодни. Однако на этот раз ему вручили повестку на следующий день явиться с вещами в горвоенкомат. Хотя это и не было неожиданностью, сердце взволновалось. Засунув листок в карман, Василий Тимофеевич тут же обратился к Богу. «Господи, поддержи! Господи, не оставь! Трудное время настает для меня и моей семьи. Помоги нам не ослабеть вере, не отступить от истины». Дома Василий Тимофеевич положил на стол серенький листок. «Пришел и наш черед», — печально сказал он. «Повестка на завтра военкомат, на фронт». Вся семья сгрудилась у стола, рассматривая бумагу. Черная туча печали заползла в тесную землянку. В этот вечер заярные много плакали и молились. Отец просил всех держаться путей Божьих. Дети жались к нему, а он, приглаживая их непокорные выгоревшие волосы, ласково говорил: «Будьте дружны, не обижайте друг друга, слушайте маму и всегда молитесь. Не ленитесь, не бойтесь никакого труда. Любите Господа и верьте Ему всегда». Голос его был ровным, и, казалось, он совершенно спокоен. Только грубая ладонь часто подбирала бегущую по щекам слезу. Ночь прошла без сна. Рассвет Василий Тимофеевич и Нина Петровна встречали на коленях. «Нина, ты допускаешь мысль, что на земле нам, может быть, никогда не придется встретиться?» — задал он волнующий вопрос.
1: «Допускаю, Вася. Я сразу об этом подумала, как увидела повестку. Но это страшная мысль».
2: «Обязательно станет вопрос оружия, брать или не брать».
1: «Неужто возьмешь, чтобы людей убивать?» — испуганно спросила она.
2: «Убивать не буду, это точно». Он посмотрел ей в глаза и бережно поправил поседевшую прядь волос, что выбилась из-под платка. «Но за это привлекут к ответу. А расчет прост: или тюрьма, или пуля в лоб».
0: Разговор был трудный, но Василий Тимофеевич и Нина Петровна были единодушны, желая оставаться верными Господу. Над землей поднималось горячее солнце. Этот огненный глаз Вселенной видел, сколько на земле страдания и горя, видел слезы сирот и вдов, но ничего не мог изменить. Солнце разгоняло ночную тьму и, озаряя светом, посылало людям свое тепло, но никак не могло изгнать мрак из людского сердца. Человек закрыл свое сердце от истинного света и, подстрекаемый злом, убивал брата, называя войну священной. На заре проснулись дети. Отец пригласил всех к молитве. Никто из детей не думал, что видит отца на земле последний раз. А он предал всю семью в руки Божьи и с глубоким трепетом сказал в конце молитвы: «Да будет воля Твоя, Господи». Возле правления колхоза собралась большая толпа. Новобранцы, укладывая плотнее мешки и рюкзаки, усаживались на телегах. Крики, ругань, плач, ржание лошадей — все сливалось в сплошной гул. Но вот повозки тронулись и поехали вдоль деревни. Какой-то пьяный затянул песню, загласили женщины, залаяли испуганные собаки. Извозчики едва сдерживали напуганных лошадей. Вихрем поднялась дорожная пыль и скрыла повозки.

0: Проводив отца, семья вернулась домой. У Вани сильно болела голова, от пролитых слез жгло глаза. Ему нестерпимо жалко было смотреть на скорбное лицо матери. Он никогда еще не видел ее такой печальной, и ее слезы заставляли кровоточить его юное сердце. Собрав детей в осиротевшей землянке, Нина Петровна растерянно посмотрела на них и подумала: «Разве я одна смогу вести их по жизни? Что мне делать?» Но вдруг нежный голос в самом ее сердце спросил: «Неужели ты забыла обо мне? Я ведь не оставлю вас». Нина Петровна встрепенулась, подняла заплаканные глаза и сказала: «Дети, теперь мы остались без папы, но у нас есть на небе Бог, это наш небесный Отец, Он любит нас, Он обещал не оставить нас одних в трудное время, и нам надо идти к Нему за помощью. Давайте будем молиться». Все встали на колени и попросили великого Бога, чтобы Он сам руководил их семьей и сохранил среди житейского горя. Легко себе представить, что Нине Петровне трудно было собраться с мыслями, и потому после молитвы она спросила: «Как же мы будем жить без папы?» У детей опять навернулись на глаза слезы. Неожиданно для всех Ваня сказал: «Мама, теперь я буду вместо папы, буду помогать тебе. Завтра мы с Надей пойдем пасти отцово стадо. Бог не оставит, как-то проживем», — совсем по-взрослому добавил он. Его простая, но вполне серьезная и обдуманная речь произвела на мать глубокое впечатление. Она как-то по-новому посмотрела на сына и заметила, что за эту ночь он будто повзрослел. В его глазах притаилась грусть. Между бровями появилась едва заметная складочка, придавая лицу недетскую серьезность. Так Ваня понял наставление отца. Теперь он старший в семье, за все мужское дело в ответе. «Буду работать вместо отца, как могу. Буду помогать маме растить детей», — решил он. Решение Вани было так похоже на то маленькое облачко, которое в древние времена предвозвестило пророку Илии обильный дождь. В словах сына Нина Петровна услышала голос Божий. Хотя Ваня был еще подростком и не мог выполнять тяжелую работу, его готовность была для матери сигналом: «Бог слышит ее и в нужде поможет». Через месяц заярные получили из прокуратуры письмо с сообщением, что Василий Тимофеевич за отказ брать оружие по религиозным убеждениям осужден к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительно-трудовой колонии общего режима. На малышей это сообщение не произвело особого впечатления. Им было одинаково, в тюрьме папа или на войне, все равно не дома. А вот у Нади было много вопросов. Как-то во время обеда на поле она серьезно спросила, сдвинув брови: «Ваня, за что нашего папу посадили в тюрьму?» «Не взял оружие, не стал убивать людей. В Библии же написано, чтобы мы любили друг друга, а не убивали». Надя тоже так понимала, но почему за это посадили в тюрьму, не могла понять. Подумав немного, она снова спросила: «А где лучше, в тюрьме или на войне?»
1: «Везде плохо», — ответил Ваня.
0: «Над нами все смеются в деревне, говорят, что наш папа — враг народа. грустно добавила она. Ване стало жалко сестренку. Не зная, как ее утешить, он сказал:
1: «Ты не слушай никого. В Библии написано: молитесь за обижающих вас и гонящих. Давай лучше помолимся».
0: Две маленькие фигурки склонились на колени под огромным куполом голубого неба и стали молиться о тех, кто обижал их. Просили у Бога силы не держать в сердце зла на тех, кто смеется над ними.

0: После молитвы Ваня заметил беспокойство в стаде. Овцы метались по полю, коровы, задрав хвост, бежали прочь.
1: «Смотри, что это со стадом сделалось?» — испуганно вскрикнула Надя.
2: «Да я вот тоже не пойму!»
0: — развел Ваня руками и побежал на бугор навстречу бурой корове. Забежав на вершину холма, он увидел, что волк держит овцу за шею и, виляя хвостом, гонит ее к перелеску, а она послушно бежит рядом.
1: «Волк!»
0: — что было мочи, закричал Ваня.
1: «Эй! Эй!»
0: — размахивая палкой, он пустился догонять волка. Услышав крик, волк повернул голову и, видя бегущего человека, бросил овцу и пустился наутек. Ваня подбежал к овечке и, обняв ее, проговорил:
1: «Глупенькая, куда ты бежала? Это же твой враг!»
0: Потрогав то место, где хищник держал овцу зубами, Ваня раздвинул шерсть и увидел кровь.
1: «Немного прокусил», — пробормотал он. «Но ничего, заживет, зато живая осталась».
0: Он погладил овцу и погнал ее к стаду. Вечером дети рассказали дома о пережитом, и все вместе поблагодарили Бога за то, что Он сохранил живыми и овцу, и Ваню, и Надю. Нет, не зря каждое утро мама провожала их с молитвой. Бог слышал просьбы и отвечал на них. Лето подошло к концу. Наступил учебный год. Нина Петровна собирала детей в школу. Ваня сказал:
2: «Мама, я не буду больше учиться. 5 классов – это тоже немало. Читать, писать, считать могу, и хорошо. Я буду дома помогать тебе».
0: Нина Петровна понимала, что ей трудно будет без рук старшего сына, но и отрывать его так рано от школы тоже не хотела. Однако другого выхода она не видела. На том и порешили. Ваня в школу больше не пошел. До глубокой осени он пас стадо, а зимой следил дома за небольшим хозяйством. Одиночество Нины Петровны усугублялось тем, что в селе у нее не было единомышленников. Верующие жили в одиночку, вернее сказать, старались выживать. «Боязнь перед людьми ставит сеть», написано в Библии. И христиане попали в эту страшную сеть. Они уступили врагу в том, что перестали собираться на богослужение, а потом уже ни в чем не смогли противостать ему. Господь Иисус в своей молитве просил Отца Небесного, чтобы верующие были едины между собой и с Богом. В этом единстве большая сила. И потому дьявол старается разъединить, рассеять христиан, чтобы сломить их в одиночку. Видя всеобщее охлаждение, Нина Петровна не соглашалась отдавать свою семью на произвол губительных волн безбожного мира. Она делала, что могла. И хотя ее попытки сохранить семью для Бога напоминали осмоленную корзину в водах Нила, в которую когда-то положила Моисея богобоязненная Иоховеда, Бог благословлял ее старания. Нина Петровна помнила слова мужа: «Знать Бога — это очень много. Не бойся вступать на путь доверия Господу». Тусклый свет небольшой коптилки слабо освещал землянку. Нина Петровна прила шерсть. У ее ног сидел 9-летний Петя и крутил веретено, облегчая ее работу. Ваня сидел у дверей и чинил потертые валенки. Надя приспосабливала заплаты к поношенным брюкам, остальные тоже были чем-то заняты. Вместе они спели уже не одну песню.
2: «Мама, расскажи нам что-нибудь», — попросил Петя.
0: Вот про песни я хотела рассказать вам. Нина Петровна поправила нитку и глянула на мерцающую коптилку. Создав человека, Бог дал ему способность петь. Звери не поют, а птицы к своим мелодиям не могут прибавить слова. Только люди могут петь и выговаривать слова. Многие думают, что песни нужны для создания хорошего настроения или чтобы отвлекать от неприятных мыслей. Но Бог, награждая человека этим даром, имел в виду словословие, чтобы человек мог песней благодарить и славить своего Творца. В книге «Псалтирь» есть такой стих: «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно». Правда, некоторые поют христианские гимны, совершенно не задумываясь над словами. В таком пении нет хвалы Богу. Но когда сердце, разум и голос сливаются в одно, это прославляет Бога. Вы помните, какой у папы был любимый псалом? «Хоть и буря жизни стонет», — не задумываясь, ответили дети. «Давайте его споем», — предложила мама. Дети дружно запели. Слова все хорошо знали наизусть. Этот хор был очень скромным, однако слова гимна не только прославляли Бога, но и укрепляли в вере самих поющих. «Если враг меня пугает и погибелью грозит, мой Господь меня спасает и от зла меня хранит». Когда допели последнюю строчку, Нина Петровна спросила: «Петя, о чем ты сейчас пел?» Мальчик сначала растерялся, а потом, посильнее крутнув веретено, сказал: «Господь нас защитит, даже если все кругом потонет». «Хорошо», — заметила мама и подумала: «Раз получился пересказ, значит, вдумчиво пел». «Мама, расскажи еще что-нибудь», — попросили дети. «А не пора ли спать?» — распрямила Нина Петровна плечи, стараясь рассмотреть стрелки настенных часов.
2: «Нет, еще только 9 часов», — сказал Ваня.
0: Нина Петровна продолжила свою работу и снова заговорила про песни. «Вы помните, как израильтяне перешли однажды Черное море?» — спросила она, и, не дождавшись ответа, мать знала, что дети хорошо помнят эту историю, продолжала: «Тогда они тоже пели песню. Ваня, прочитай слова из этой песни, в книге «Исход» записаны, в 15 главе сначала». Ваня отложил валенки, стряхнул с себя мусор, взял Библию и внятно прочитал: «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника Его ввергнул в море. Господь — крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он — Бог мой, и прославлю Его». «Это песнь победы», — остановила его мама. «Подобные песни обычно поют те, кто обращается к Богу, кому Господь прощает грехи и освобождает от власти дьявола. В Библии есть много других песен, есть целая книга псалмов, в которых прославляется Господь. Олечка, а ну расскажи псалом, какой ты знаешь?» «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Оставив свою тряпичную куклу, девочка сползла со скамейки и, сложив руки на груди, без запинки рассказала 22-й псалом. Нина Петровна приостановила веретено. «Боже, будь ее пастырем до конца жизни», — мысленно помолилась она, глядя на свою самую младшую дочь. «Хорошо запомнила, молодец. Можно уже и другой псалом начинать учить. одобрила мать и, опуская веретено, продолжила. Люди писали песни и пели не только в дни радости. Скорбь и печаль тоже может выражаться в пении. Песни благотворно влияют на нашу душу и могут ободрять нас, утешать. Конечно, не у всех людей есть слух и хороший голос, но все христиане должны стремиться к тому, чтобы сердце было наполнено хвалой Господу, который любит нас. На небе мы тоже будем петь песни хвалы.
2: «Там мы будем вместе с папой, и его же никто не заберет от нас», — звонко сказала Оля.
0: «Да, папу они никогда не забывают», — с радостью подумала Нина Петровна. «Где он сейчас? Как не хватает нам его!» Дети притихли. И если бы кто-то спросил их, о чем они думают, ответ бы был один — об отце. Коптилка начала затухать, и ее слабое пламя задрожало, раскачивая по неровным стенам длинные уродливые тени. Нина Петровна намотала нитку на веретено, развязала фартук и положила его на скамейку. «Давайте будем молиться», — сказала она, и все встали на колени. Так проходили длинные зимние вечера. Нина Петровна старалась посеять в сердце своих детей вечные семена истины и молилась, чтобы Господь вырастил эти семена для своей славы.

Мячик играет дитя на крылечке, скачет котенок в кустах. Белые чайки летают над речкой, шмель закружился в ветвях. Уточки плавают, рябь серебрится, блики на чистой воде. Мятою пахнет, распелись все птицы, солнце и радость везде. Зелень свежа от прошедшего ливня, стайка опять возле пня. «Бабушка, кто такой Бог, расскажи мне!» — просит Иринка меня. Возле куста, что растет у порога, мы с ней решили присесть. «Бабушка, люди не видели Бога, разве на свете Он есть?» Солнце и небо и лес за дорогой, звезды которых не счесть. Весь этот мир создан, деточка, Богом. Значит, на свете Он есть. Есть мир, иной, Он в другом измерении. Все в нем загадка и вновь. Бог — Святой Дух, Он творец всей вселенной. Истина, свет и любовь. Зрение наше несовершенно, многое скрыто от глаз. Бога духовным увидеть зрением каждому дано из нас. Молвил Христос, сердцем чистые люди Господа Бога узрят. Ближних люби и старайся помочь им так, как ты любишь себя. Маму, подружек люби, бабу Лиду, кроткою будь и без зла. Не обижай никого, не завидуй, будешь тогда им мила. Ты не обманешь, любя, не обидишь, не сделаешь зла, любя. Бога святого ты сердцем увидишь, любит и ждет он тебя.

у Адама и Евы родился сын, и они назвали его Каин. Ева была очень счастлива. В мыслях она представляла его большим и сильным. Она мечтала, чтобы Господь дал ее сыну, когда он вырастет, жену. Тогда у ее сына тоже родится сын, у того свой сын, и через много-много лет родится Иисус Христос, наш Спаситель, о котором Бог говорил им. Так мечтала Ева, баюкая своего малыша. А через некоторое время у Каина родился брат, которого назвали Авель. Прошло много лет. Оба брата выросли и стали крепкими и сильными мужчинами. Каин работал в поле, а Авель пас овец. Каин очень много трудился, и Господь послал ему большой урожай. Бог не забыл и Авеля. Много молодых барашков родилось у него в стаде. Оба брата хотели поблагодарить Бога за его заботу. Каждый из них построил из камней алтарь и положил свою жертву Богу. Каин положил на алтарь плоды земли, а Авель — несколько зарезанных барашков. Затем они разожгли огонь под своими жертвами. Но что это? Бог принял жертву Авеля, а на жертву Каина даже не посмотрел. Ведь Каин не любил Бога так, как Авель. Очень рассердился Каин на Бога и на Авеля. Тогда Бог спросил его: «Почему ты так рассердился, Каин? Если будешь делать добро, твоя жертва будет принята». Не послушался Каин Бога. И однажды, когда оба брата были в поле, Каин убил Авеля. Увидев это, Бог спросил Каина: «Где Авель, брат твой?» Каин ответил: «Не знаю. Разве я должен за ним следить?» Каин думал обмануть Бога. Он думал, что Бог не видел, как он убил своего брата. Но Бог все видел. «Что ты наделал?» — сказал ему Бог. «Авель лежит на земле в поле. Ты убил его». Каин получил тяжелое наказание от Господа. Он должен был покинуть своих родителей и уйти в чужую страну. Так и не полюбил никогда Каин Господа. Потом он женился, у него родились дети, но и они не любили Господа. Печали Адама и Евы не было конца. Они потеряли обоих сыновей. Но Бог не забыл их и дал им еще одного сына, которого назвали Сив. Сив, как и его брат Авель, служил Богу и любил его. Когда же он вырос и женился, у него родились сыновья, которые тоже любили Господа. Все больше и больше людей становилось на земле. Это были дети Каина, которые не служили Господу, и дети Сифа, которые любили Господа и служили ему. Но вскоре и дети Сифа стали забывать Бога и совершать плохие поступки.

Никто не смеется над Богом в больнице. Никто не смеется над Ним на войне. Там вера в сердцах начинает искриться, и чаще молитвы звучат в тишине. Никто не смеется над Ним при пожаре, и всем не до смеха, когда идет смерч. При голоде и при подземном ударе насмешки проходят, меняется речь. Слетает с лица вдруг надменная маска. Когда самолет начинает трясти, никто не заявит, что Бог — это сказка. Преступника встретив на узком пути, никто не воскликнет, что вера для глупых. Услышав смертельный диагноз врача, и с пеной у рта спорить мало кто будет, когда встретит взгляд своего палача. Издевки, плевки и глупые шутки теряют свою актуальность, когда ты вдруг понимаешь, что нет и минутки призвать в свою жизнь Иисуса Христа. Машина на скорости, ты на дороге, вот резкий обрыв, вот об камень висок, вот пуля шальная, беда на пороге, от смерти и ада ты на волосок. Откуда ты знаешь, смеющийся ныне, что будет с тобой на развилках судьбы? Смеяться легко, пока Бог дает силы и терпит смиренно твои кулаки. Смеяться легко под греховные мысли и под одобряющий взгляд пьяных глаз. Но Бог все же ждет, и дыхание жизни тебе оставляет, даря тебе шанс. Он рядом молчит и милости полон, но может он имя свое защитить, он лишь отойдет, и тогда своим словом ты можешь себя навсегда погубить.

было 14. Скоро год, как забрали отца, но ни от него, ни о нем еще не было никаких вестей. С наступлением весны Ваня опять нанялся пасти скот вместе с сестренкой. «Сынок, все делайте, как для Господа, честно, свято, и Бог поможет вам в труде», — не забывала предупреждать мать, провожая детей.

Помощник дружок. С ветки на ветку, с куста на кусток прыгнула белка на светлый лужок. Шишки готовы, относит в дупло. Где так уютно, светло

Посмотри на небо ясное, небо звездное, прекрасное, как красуется оно. Так пусть сердце твое юное в дни тяжелые, угрюмые, будет чисто и светло. Пусть подобно небу ясному, небу звездному, прекрасному, будет юный образ твой, чтобы Иисус Спаситель, твой защитник и хранитель, вечно славился тобой.

Салон первый. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет, не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.

Все больше и больше людей становилось на земле, но мало кто из них любил Бога и служил Ему. Люди грабили и убивали друг друга, совершали много преступлений, а Бог видел все это и очень печалился. И вот решил Бог уничтожить все живое на свете, как людей, так и животных. Среди всех людей Бог решил пощадить только Ноя. Ной уже был в это время старым человеком, но он был сильным и крепким. Ной любил Господа и служил ему. У Ноя было три сына – Сим, Хам и Иафет. Однажды Бог велел Ною построить большой деревянный ковчег. Ковчег – это большая лодка, где много места для жилья. Бог не хотел лишить жизни всех людей и зверей. Помнишь, Он обещал Адаму и его жене, что придет время, и родится Иисус Христос, который возьмет все людские грехи на себя. Ной принялся за работу, как повелел ему Господь. Все три сына помогали ему. Нелегкий это был труд. Сначала они нарубили много больших деревьев, затем напилили досок и приготовили много бревен. Потом они начали плотничать. Немало прошло времени, прежде чем ковчег был готов. Для строительства его понадобилось 120 лет. Люди смеялись над их работой. Ну, интересный же корабль они построили. Да и воды нигде не было. Ной говорил людям, что это Бог велел ему построить ковчег, что придет время, и Бог пошлет на землю потоп, что земля скроется под водой, и все люди утонут. Ной советовал им перестать грешить, перестать делать злые дела и полюбить Бога. Но никто не слушал Ноя. Прошло 120 лет, и вот ковчег был готов. Ной и его сыновья сделали его из прочного дерева, с дверью сбоку и с окном наверху. Бог повелел Ною взять с собой по несколько пар всех животных, птиц и насекомых. Ной сделал все, как сказал ему Бог. Сначала он нагрузил ковчег едой, чтобы все люди и звери могли питаться во время потопа. Затем он привел разных животных в ковчег, львов и жирафов, слонов и бегемотов, обезьян и тигров и многих-многих других. Прилетели все птицы, синицы и воробьи, сороки и вороны, журавли и гуси и многие другие. Когда все приготовления были закончены, Ной и его семья вошли в ковчег. Их было 8 человек. Ной с женой, Сим с женой, Хам с женой и Иафет с женой. А где же все остальные? Что станет с ними? Они остались на земле. Они не верили Ною, что Господь их накажет. Они и слышать не хотели о потопе. Один Ной верил Богу, поэтому Бог и мог спасти его семью. И вот все в ковчеге. Сам Господь закрыл большую дверь ковчега. Теперь никто больше не мог войти в ковчег. И тогда начался страшный ливень. Он не переставал ни днем, ни ночью. Вода поднималась все выше и выше. Вот она уже стала проникать в дома. Теперь люди пожалели, что они не послушались Ноя. Они стали взбираться на крыши домов, на верхушки деревьев, но нигде не могли укрыться от потопа. 40 дней и ночей
длился этот ливень. Вся суша и даже вершины самых высоких гор скрылись под водой. Погибли все люди, все животные, птицы, все живые существа, кроме тех, которые были в ковчеге.

0: Три, с какой жаждой лань пьет воду из потока. Ты не ленись, пораньше встань, питаться словом Бога. Пусть слово Божьего поток родным для сердца станет. Кто с жаждой эту воду пьет, тот сильным вырастает. Как жаждет лань, желай и ты послушать слово Бога. Оно даст сил тебе пройти легко твою дорогу. А завтра снова приходи к чистейшему потоку. Ты в Слове Божьем находи благословений много.
1: Дякуйте Господу, добрий бо Він –

0: Долгий это был путь. Минуя село за селом, район за районом, Ваня все ближе и ближе подъезжал к Уральским горам. Не один раз приходилось ему ремонтировать велосипед, клеить камеры. Начались лесистые места. Теперь поселки встречались реже, дороги стали хуже. Корни деревьев, как сильные руки, переплели проселочные дороги, и Ваня не один километр шел пешком. Машины или подводы встречались очень редко. Случалось, что Ваня сбивался с дороги, и ему приходилось возвращаться по нескольку километров. Один раз он ночевал в стоге сена. Шелест деревьев и разные ночные звуки нагоняли на него жуткий страх, и он не мог заснуть. Ему казалось, что к нему крадется какой-то зверь. После этого Ваня не решался ночевать на улице. Люди сочувственно относились к нему. Отвечая на вопросы, он рассказывал, куда едет, и они с удивлением, глядя на его щупленькую фигурку, старенький велосипед, сильно поношенные кирзовые сапоги и давно не мытое лицо, жалели его, впускали в свое жилище, кормили. Бог располагал к Ване незнакомых людей. Взрослые понимали, что мальчик совершал сверхвеликий подвиг. Решиться на такое путешествие мог только подросток, который еще не представляет всех трудностей и опасностей, которые обязательно встретятся в пути. Ванины силы заметно убавились, он еще больше похудел и ослаб, но ни разу не заглянул в отцовский мешок с продуктами, хотя порой очень сильно хотел есть. В одном месте за деревушкой дорога поднималась высоко в гору. Ваня с трудом катил свой велосипед, но скоро почувствовал, что не сможет подняться. Силы его кончились. Вокруг теснился роскошный лес, журчали веселые ручьи, цвели незнакомые цветы. Ваня никогда не видел такой красоты, но сейчас ему было не до нее. Впервые он почувствовал, что не сможет справиться. Надо просить помощи. Опять просить. Сколько раз уже ему приходилось просить, смиряться, умоляться. Обидно стало и горько. Когда же закончится эта дорога? Однако жалеть себя и останавливаться нельзя. У Вани была высокая цель. Он должен видеть отца, который за это время стал ему еще дороже. Он глубоко вздохнул. Недалеко играла детвора. Ваня положил велосипед на траву и пошел просить помощи. «Ребята, помогите подняться на гору», — попросил он. Дети, дружные ватагой, обступили путешественника и, рассматривая велосипед, стали толкать его по извилистой дороге вверх. «Вы здесь живете?» — спросил Ваня у мальчиков. «Да, а ты откуда?» «Из Лущевки, это далеко отсюда. У нас нет таких гор и лесов, как у вас. Здесь красиво, а у нас ровные степи и все». «А грибы и ягоды у вас растут?» — спросил кто-то из детей. «Нет, не растут». «А как это называется?» — спросил высокий мальчик, указывая на велосипед. «Велосипед», — ответил Ваня. «Ты сам его сделал?» «Нет, я сам не могу такое сделать», — улыбнулся Ваня. «Ты куда едешь?» — не унимались дети. «К отцу, он заключенный. У нас тоже ссыльные живут, вот у него отец ссыльный», — показали они на черноглазого мальчугана. «Велосипед не видели, а ссыльный заключенный для них не диковинка», — подумал Ваня. Вскоре они оказались на вершине. Дорога пошла немного вниз. Поблагодарив детей, Ваня поехал дальше. Ехал недолго. Первый поселок оказался нужным ему районным центром. Ваня нашел милицию, подал дежурному изрядно затертый отцовский конверт и спросил, где найти этот лагерь.
1: «Отсюда 30 километров», —
0: махнул милиционер рукой в сторону леса. Больше Ваня ничего не узнал. Напрягая последние силы, он преодолел и этот отрезок пути. Дорога здесь была особенно трудная, местами шла через болото, и Ване приходилось брать велосипед на спину и, согнувшись под непосильной ношей, переходить топкие места. Наконец лес немного расступился, и перед Ваней открылась картина, которой суждено было остаться в памяти до конца жизни. Высокий, потемневший деревянный забор окружало несколько рядов колючей проволоки. За забором виднелись крыши длинных бараков, по углам поднимались вышки, на которых стояли часовые с винтовкой. «Лагерь!» — испуганно и вместе с тем облегченно прошептал Ваня. Замирающим сердцем он долго рассматривал эту чудовищную картину. Подул холодный ветер, и темная туча закрыла солнце. Начал моросить дождик. Но Ваня этого не замечал. Он думал о том, что за этим забором живет его больной отец. «Господи!» — стал он молиться. «Благодарю Тебя, что Ты сохранил меня в пути. Помоги мне теперь увидеть папу. Я не знаю, как это сделать. Помоги мне!» Ваня вытер слезы и пошел прямо по дороге, которая упиралась в ворота зоны. Рядом с воротами стояла деревянная изба, и Ваня издали заметил, что из нее изредка выходили и входили люди. К этому домику Ваня и направился. Увидев впереди женщину в военной форме, он догнал ее и осторожно спросил, подавая конверт.
2: «Скажите, этот лагерь здесь находится?»
0: Женщина прочитала адрес и, окинув Ваню любопытным взглядом, сказала.
2: «Да. А здесь есть заярный Василий Тимофеевич?» Спросил он, чуть осмелев.
1: «А ты кто такой?»
0: Женщина посмотрела ему в глаза проницательным взглядом.
2: «Сын приехал вот к нему из дома».
1: «На чем приехал?»
0: — с недоверием спросила она.
2: «Вот на этом велосипеде», —
0: сказал Ваня, положив руку на сиденье.
1: «Как же ты смог? Не может быть! Это же...»
0: Она остановилась на полуслове. Ее черные накрашенные брови поползли вверх. Ваня подробно рассказал, как пришло письмо, как они с мамой решили помочь отцу, как он ехал на этом велосипеде и как ему было трудно.
2: «Я хочу увидеть папу и передать ему вот эти продукты», — указал Ваня на привязанный к багажнику мешок.
0: Женщина откровенно удивилась всему услышанному и особенно Ваниной детской наивности, что он так просто хочет увидеть отца. Непонятно, почему она расположилась к нему и с сочувствием сказала.
1: «Есть такой в лагере, но он очень больной, на работу не ходит. Ты постой здесь, а я что-нибудь придумаю. Может, покажу тебе отца?»
0: И ушла. Ваня подошел поближе к деревянной проходной.
1: «Эй, хлопец! Зайди сюда!» — через время позвал его охранник. «Ты что-нибудь отцу привез? Собери немного!»
0: Ваня быстро развязал мешок, вынул несколько сухарей, кусок сала, лук, чеснок.
1: «Хватит! Положи все это в торбочку и заходи сюда!» — показал охранник на дверь.
0: Заметив, что Ваня боится оставить велосипед, охранник сказал.
1: «Не бойся, за это время никто не тронет!»
0: Зайдя в полупустую комнату, Ваня растерянно осмотрелся. Зарешетченное окно, длинный стол и скамья. Все было серым, мрачным, пугающим. Сильно пахло табаком. Вдруг напротив открылась дверь, и в сопровождении конвоя вошел пожилой человек. Одно мгновение Ваня рассматривал вошедшего, обросший, страшно худой. Ваня не сразу узнал его, но эти добрые, лучистые глаза. «Папа!» — вскрикнул Ваня и бросился к отцу на шею. «Сынок, Ванюшка!» — шептал отец, и по впалым морщинистым щекам текли крупные слезы. «Господи, слава тебе!» Крепко обнимая сына, тихо проговорил он. Вошла знакомая Ване женщина в военной форме и сказала: «Всего 15 минут, свидание просите у начальника зоны, а это так, неофициально». Ее голос сразу отрезвил отца с сыном и поставил перед действительностью. «Хотя вы и родные, больше 15 минут не имеете права быть вместе». Василий Тимофеевич торопливо спросил: «Ваня, как дома? Как дети, мама, все ли живы?»
2: «Живы, папа, слава Богу, все привет передавали». Ваня от волнения забыл, что хотел рассказать.
0: «Ты как сюда попал?» – спросил отец.
2: «На велосипеде».
0: «Сколько ехал, сынок?»
2: 9 дней,
0: – коротко ответил он, не в силах справиться с волнением.
2: «Ой, как долго! А я заболел крепко, сынок. Работа трудная, лес валяем. Занемог совсем, и меня оставляют в зоне. Так, портняжничаю, но и на это уже сил не хватает. Голодно очень».
0: Василий Тимофеевич снова обнял сына. «Но страдаем за Господа, потому будем нести эти трудности без ропота. Вы там, я здесь. А Господь усмотрит».
2: «Папа, вот здесь в сумочке еда, сейчас разрешили передать», — спохватился Ваня. «Но это не все, я еще привез».
0: «Спасибо, Ванюшка. Ты к начальнику сходи, попроси свидания, а я отсюда тоже буду просить», — взяв сумочку из рук сына, сказал отец.
1: «Время вышло»,
0: — раздался вдруг зычный голос конвоира. Свидание показалось мимолетным мгновением. Отец обнял сына, и слезы неудержимым потоком потекли по его изнеможденному лицу. Эти чистые слезы, не встречая препятствия, капали, казалось, в самое сердце сына, свидетельствуя ему о глубоких отцовских чувствах. «Сынок, молись всегда, бодрствуй, люби Господа Иисуса, и тогда на небе мы будем всегда вместе». Ваня тоже плакал и крепко целовал отца в мокрые глаза, в жесткие губы, колючие щеки. А отец, склонившись к самому уху, продолжал: «Я верю в победу Господа Иисуса над злом. Господь уничтожит зло и будет вечно царствовать. Верь Ему, и Он возьмет тебя в свое царство».
1: «Хватит!»
0: — снова рявкнул конвоир, но сын и отец, крепко держа друг друга в объятиях, не могли расстаться. И тогда здоровенный мужчина схватил отца за ворот и, оторвав от сына, небрежно толкнул в сторону открытой двери. Она тут же захлопнулась, навсегда разделив двух любящих людей.
1: «Выходи!»
0: — приказал Ване конвой. За дверями его ждала все та же женщина.
1: «Увиделись?»
0: — добродушно спросила она. «Проси свидания у начальника лагеря, вон дверь в его кабинет», — показала она на бревенчатый дом с высоким крыльцом. Все происходящее было похоже на сказочный сон. Ваня отошел от проходной, все еще не в силах осмыслить, что произошло. Это же было настоящее чудо. Он только что видел живого отца. Дождь перестал, а солнце, скрываемое рваными облаками, то улыбалось, то опять хмурилось. «Какой же он худой! На нем кожа до кости остались», — думал Ваня, мало-помалу возвращаясь к действительности. «Я даже не успел все рассказать ему». Помолившись Богу, Ваня постучал в кабинет начальника зоны. За крепким столом сидел плотный, сидеющий мужчина в военной форме. Его сверлящий взгляд старался проникнуть в самое сердце. Ваня еще не знал, сколько зла может гнездиться в людях, обладающих таким проницательным взглядом. Мужчина показался ему добрым, лучше того конвоира, что вытолкнул отца за дверь, и он по-детски попросил: «Начальник, дяденька, я приехал к отцу издалека на велосипеде. Дайте мне, пожалуйста, свидание с ним». Перед сытым начальником стоял худенький, похожий на былинку, подросток в старой, не раз залатанной одежде, в развалившихся сапогах. На давно немытом лице небеспечного детства сиянье, а стариковская строгость, боль и горечь. Начальник уже знал о его приезде. Глядя на этого взволнованного, напряженно ждущего ответа подростка, он думал: «Что заставило тебя преодолеть такой далекий путь на старом велосипеде, дружище? Романтика? Но трудности, какие ты непременно встретил, должны выбить ее. Долг? Но ты слишком юн, чтобы сознавать его до такой степени. Остается одно — любовь. Свидание может усилить это чувство. Отец — отъявленный баптист. Нет, им нельзя давать встречи. Пацан еще может быть воспитан нашим обществом и стать человеком нашего будущего». А вслух начальник сказал: «Не положено ему свидание, у него есть нарушение».
2: «Дяденька, ну пожалуйста, я вас очень прошу, дайте свидание с папой». Голос Вани задрожал. «Я ему немного еды передам, я очень долго ехал сюда».
0: Начальник пристальнее посмотрел на мальчика. В этих суровых уральских горах ему не приходилось иметь дело с такими юными посетителями. Мальчик явно не понимал, что находится в самом логове врага, где о сочувствии забыли, как о прошлогоднем снеге. Начальник помнил Заярного и питал к нему личную неприязнь. «Как же он мог воспитать такого преданного сына?» — думал этот жестокий человек. «За что можно любить такого фанатичного отца? Этот вырастет и тоже станет таким же баптистом. Нет, ты у меня ничего не получишь, голубчик. Мы из тебя еще можем хорошего комсомольца вырастить, чтобы вылавливать таких, как твой отец. А эта жалость к отцу ни к чему, она только помешает». «Нет, не положено ему свидание. Он ведет себя здесь плохо, все еще проповедует, поет свои молитвы и других агитирует. Тебе сколько лет?»
2: 15.
0: «Учишься, работаешь?»
2: «Работаю в колхозе».
0: «Молодец, работай, учись дальше. А по следам отца не ходи, чтобы не угодить сюда. Ты молодой, и свою голову не забивай божественными сказками. Езжай домой».
2: Ваня не мог поверить, что этот добрый начальник не даст ему свидания с отцом, и снова стал просить: «Начальник, послушайте меня, я продукты хочу передать».
0: «Продукты мы примем», — перебил он мальчика. «Отнеси их на проходную, а свидание не положено. Мне некогда с тобой разговаривать. Вот возьми бумагу, по которой у тебя примут передачу».
2: Начальник был неумолим. Он подал Ване листок, на котором размашисто написал «передачу принять» и сказал:
0: «Все,
1: Разговор окончен».
0: Горько стало Ване. Стараясь проглотить застрявший в горле ком, он вышел на улицу. Неужели он больше не увидит отца? Нет, он еще раз пойдет к начальнику и попросит. Ваня отдал на проходной продукты, привязал к багажнику пустой мешок и медленно покатил по дорожке. «Поеду в поселок, попрошусь кому-нибудь переночевать, а завтра снова буду просить свидания», — решил он. Неподалеку от лагеря стояло несколько потемневших бревенчатых изб. Добрые люди разрешили Ване поставить во дворе велосипед, и он снова вернулся к лагерю. Его неудержимо тянуло туда, где за неприступным забором находился родной отец. Вокруг лагеря лес был срезан. Неподалеку от ворот Ваня присмотрел себе пенек, присел на него и стал рассматривать местность. Прямо от ворот дорога уходила вглубь леса. Вдруг послышался непонятный гул и приглушенный лай собак. На дороге появилась колонна заключенных, сопровождаемая солдатами с автоматами наперевес. Некоторые из них с трудом удерживали рвущихся собак. Колонна приблизилась к воротам лагеря, и Ваня видел, как их, считая по пятеркам, пропускали через открытые ворота. В глубине двора он увидел длинные одноэтажные бараки. Крик, ругань, лай собак — все это увиденное впервые оставило в сердце Вани неизгладимую память о неволе. Вернувшись в поселок, Ваня рассказал свою историю хозяевам, которые приютили его. «Завтра у заключенных санитарный день. Их выводят из зоны в баню. Может, повезет тебе, и ты увидишь отца», — сказал хозяин сочувственно. Ваня все еще надеялся на встречу. Утром он снова пошел к воротам зоны с намерением просить начальника дать свидание. Но и в этот день начальник был неумолим и строго приказал не попадаться ему больше на глаза.
1: «Ты все еще здесь?» — гневно спросил он, когда Ваня встретил его у дверей кабинета. «Ты разве не понял, что тебе надо убираться отсюда поскорей?»
0: Голодный, осунувшийся, Ваня снова присел на свой пенек и стал ждать неизвестно чего. Вот раскрылись ворота, и вчерашняя черная колонна заключенных медленно вышла из лагеря. Из разговоров Ваня узнал, что заключенные работают на повале леса, а потом сплавляют его вниз по реке. Бедные, истощенные люди проходили совсем рядом около него. Он даже мог разглядеть их угрюмые, серые, очень похожие лица. Вдруг в колонне произошла заминка. Какой-то заключенный вышел из строя и, упав на колени, со слезами выкрикнул: «Начальник, не могу идти, хоть убей!» Конвоир что-то отрывисто скомандовал, и тут же двое заключенных подхватили несчастного под руки и потащили в строй. Ванино сердце затрепетало от жалости и страха. Куда же они его потащили? Как он работать будет? Через время вернулся конвойный, и Ваня услышал, как он сказал на проходной:
1: «Больной лежит в лесу. Приведите назад. Будет бежать — стреляйте», — холодно скомандовал кто-то.
0: Вскоре двое заключенных потащили больного в зону. «Выйдет ли он еще когда-нибудь сам?» — подумал Ваня. «Вот так, наверное, когда-то и папу тянули из лесу».
1: «Готовьте отряды в баню!» — мимо Вани зашагали охранники.
0: «Твоего отца сейчас поведут в баню», — шепнул ему кто-то из проходивших мимо солдат. Ваня оживился. Он хотел поблагодарить, но не понял, кто сказал ему это. Баня стояла в 100 метрах от лагеря, также огражденная забором. Как только открылись ворота и стали выходить заключенные, Ваня кинулся к колонне. Грозный охранник молча сдержал прыгающую овчарку. Вдруг Ваня заметил, что из середины строя кто-то махнул ему рукой. Он тут же поднял руку в ответ. Это был отец. Стараясь как можно ближе подойти к строю, Ваня увидел родное лицо. Отец еще раз поднял руку и скрылся в общем потоке. К Ване подошел конвоир, который все это время наблюдал за ним, придерживая собаку.
1: «Кто у тебя здесь?» — кивнул он на ушедшую колонну.
0: «Отец!» — взволнованно ответил Ваня.
1: «Ты у начальника был? Свидание разрешили?»
0: «Нет, не положено, — говорит.
1: Тогда уходи отсюда, парень, поскорее, а то начальник рассвирепеет и твоему отцу не сдобровать потом. Ничего ты не добьешься тут, лучше уходи».
0: Ваня вернулся в поселок разбитый. Он уже и сам стал понимать, что свидание ему не дадут, но никак не мог смириться с этим и уехать. На следующий день Ваня решил еще раз пойти к Зоне и попрощаться с ней. Он сел на свой пенек и снова увидел ту же картину. Развод заключенных на работу, крики, брань, лай собак. После развода он решил обойти Зону в надежде хоть через щель увидеть отца, но все напрасно. Он ничего не увидел и не услышал. 3 дня пробыл Ваня возле Зоны, а на 4-й день, разочарованный, он рано утром тронулся в путь. Подъехав к тому месту, где дорога убегает в лес, откуда он впервые увидел лагерь и где мечтал о счастливой встрече с отцом, Ваня остановился. Еще раз он с тоской оглядел всю местность, и горячие слезы потекли из его глаз. Он вспомнил короткое свидание с отцом и безудержно заплакал. Его худенькие плечи долго вздрагивали, и он спрашивал неизвестно кого: «За что разлучили нас с папой? О, безжалостные люди!» В эти дни, когда Ваня часами сидел у ворот лагеря, в его сердце созрело очень важное решение. Хотя его никто не слышал, кроме высоченных сосен и неба, он все же откровенно сказал это вслух. «Нет, я никогда не пойду с вами в ногу и не подам свою руку для дружбы. Лучше быть христианином и страдать, как отец, чем быть безжалостным начальником Зоны. Господи, помоги мне сдержать свое слово до самой смерти. Лучше страдать с народом Божьим, чем иметь временное греховное наслаждение».

Это обещание рождалось и созревало в сердце мальчика, когда он терял силы на трудных уральских горах, когда он 3 дня сидел у мрачных ворот зоны, когда умолял начальника о свидании с больным отцом. И Бог услышал его обещание. Небо с радостью приняло молитвенное решение пылкой души. Но как бы ни были хороши обещания и решения, они приобретают смысл и цену, когда подтверждаются жизнью. У Вани это было

Союз Бога с Ноем. Много дней и ночей плыл Ной и его семья по бесконечному океану. Страшный ливень прекратился, но нигде еще не было видно земли. И вот однажды Ной заметил, что ковчег перестал двигаться, что-то мешало ему. Ной понял, что вода стала постепенно спадать, и ковчег опустился на вершину горы, которая появилась из-под воды. Бог не забыл Ноя и всех, кто был вместе с ним в ковчеге. Это по его слову вода стала спадать. Шли дни, и Ною захотелось узнать, не появилась ли где-нибудь суша, куда он мог бы сойти со своей семьей. Но окно ковчега было высоко, и люди ничего не видели, кроме неба. Тогда Ной взял ворона и выпустил его в окно. Если ворону негде будет опуститься на землю, и он не сможет отдохнуть, он обязательно вернется обратно. Ворон улетел, и все стали ждать, что будет. Прошло немного времени, и ворон вернулся. Понял Ной, что еще не показалась земля из-под воды. Через несколько дней снова выпустил Ной ворона, но тот опять скоро вернулся. И еще несколько раз улетал ворон, но каждый раз быстро возвращался, не находя места для отдыха. Прошло еще несколько дней, и Ной решил выпустить голубя, чтобы узнать, не спала ли вода. Но птица вскоре вернулась. Спустя 7 дней Ной снова выпустил голубя. На этот раз голубь долго не возвращался, а когда вернулся, уже под вечер, в клюве он держал оливковый лист. Значит, уже где-то появилась земля, и стали расти деревья. Ной подождал еще 7 дней и снова выпустил голубя. Долго ждали все в ковчеге, когда же вернется голубь. Но птица так и не вернулась. Вода совсем сошла с земли. Но Ной не выходил из ковчега, он ждал разрешения Бога. И через некоторое время Бог сказал Ною: «Выходи из ковчега со своей женой и со своими сыновьями, с их женами, и выпусти всех животных». Ной открыл дверь, и все животные устремились вниз с горы на привольные поля и равнины. Птицы с радостным щебетом вылетали на открытый простор. 8 людей тоже покинули ковчег и стали медленно спускаться с горы. Опустевший ковчег остался на горе. Земля была сухой, и ковчег был больше не нужен.

Ной построил алтарь, чтобы принести жертву Господу, ведь это Господь опять высушил землю. Ной хотел просить Бога заботиться о земле, о людях и животных. Он зарезал несколько животных, которые вышли из ковчега, положил их на алтарь, поджег дрова на алтаре, и животные сгорели. Богу очень понравилось, как Ной принес ему жертву, и он сказал себе: «Я больше не буду так наказывать землю. Я знаю, что люди все равно будут продолжать совершать плохие поступки. Я теперь буду заботиться о земле». Бог сказал об этом Ною и заключил с ним союз. Бог обещал заботиться о земле, о людях и животных, и никогда больше не посылать потопа на землю. И вдруг Ной увидел зрелище необычайной красоты. Может быть, ты тоже когда-нибудь видел, как небо пересекает разноцветная радуга, а за ней чернеют тучи? Бог сказал Ною: «Каждый раз, когда ты будешь видеть на небе радугу, ты должен вспоминать о том, что я обещал тебе не посылать больше на землю потопа». Ной и его сыновья были очень счастливы, услышав слова Господа. И мы тоже должны быть очень счастливы, что Бог так добр к людям и ко всей земле. И когда на небе появляется радуга, это Бог показывает нам свою доброту. Бог дал Ною еще одно обещание. У людей опять появятся дети, а у животных появится потомство. Земля опять заполнится людьми и животными. Так оно и случилось. Посмотри вокруг. Повсюду живут люди и животные. Ной стал крестьянином. Вместе со своими сыновьями он работал в поле, где они выращивали виноград. Кроме того, они разводили овец, коз и коров. В семье Ноя появилось много детей. Они вырастали, женились, у них появлялись свои дети. Теперь на земле жило много народов, тысячи людей, мужчин, женщин, детей. Ной умер. Его сыновья Сим, Хам и Иафет тоже. И Господь выбрал себе среди людей одного человека. Звали его Авраам. Запомни хорошенько это имя. Авраам.

0: Моя семья. Моя семья – мое сокровище добра, сокровище тепла и понимания. Семья – то место, где все всегда пора оказывать заботу и внимание. Свою семью с большой радостью я мчусь, спешу к родным, как в сказочное царство. В семье я мудрости божественной учусь и пью все строгости небесного лекарства. Мой добрый папа, мама, бабушка, сестра и младший брат, с которым я гуляю, мы ждем семейный час и вечера, когда все вместе Бога прославляем. Я как росточек в свете солнечных лучей. Моя душа всегда теплом согрета. Хочу любовь и нежный свет родных очей нести всем тем, кто жаждет царства света.
1: А пока Ваня еще раз помолился и, немного успокоенный, тронулся в обратный путь. Километров 10 проехал он благополучно, а потом на одном из спусков вдруг слетела цепь на велосипеде и срезала на заднем колесе несколько спиц. Поломка была серьезной, ехать дальше Ваня не мог. Пришлось идти пешком до ближайшего селения. А они в этих местах были нечастыми. 7, 10, а то и 15 километров надо было преодолеть, чтобы попасть из села в село. У жителей первого поселка Ваня узнал грустную новость. Оказывается, в этих краях велосипедов ни у кого нет. Люди не пользовались ими здесь. 2 дня Ваня шел пешком, пока, наконец, в одном поселке нашел спицы. Отремонтировав велосипед, он поехал дальше. Дорога шла среди прекрасных мест. Когда Ваня ехал к отцу, он почти не смотрел по сторонам, занятый одной мыслью — скорее найти лагерь. А сейчас, чувствуя, что выполнил свой долг, Ваня с наслаждением рассматривал голубую гладь озер, любовался стройными березами и угрюмыми елями, окружавшими его. Причудливые цветы, которых он никогда еще не видел, приводили его душу в восторг. Сознавая, что создатель всей этой красоты — Бог, Ваня пел ему одну песню за другой и радовался, что этому великому Богу они служат и поклоняются всей семьей. Жаль только, что папа так сильно страдает. Но это ради Господа, это из-за верности Ему, за эти страдания когда-то будет великая награда. Вернулся Ваня домой через 3 недели. Сколько было радости! Соседи сходились послушать рассказ об отце, но он был очень короток. 15-минутная встреча не сулила длинных рассказов. Нина Петровна сильно испугалась, узнав, как далеко пришлось Ване ехать, сколько трудностей и серьезных опасностей он пережил. Если бы она знала об этом заранее, никогда не согласилась бы отпустить его в такое путешествие. Слушая скромный рассказ сына, она не верила своим ушам, что он не взял ни одной крошки из продуктов отца. Да, Господь и в этот раз оказался верным своему слову. Он взял на себя всю заботу о беззащитном мальчике и хранил его на трудной и опасной дороге. Господь охотно помогает уповающим на него и взрослым, и детям, и сильным, и слабым. Глядя на исхудалое, измученное лицо Вани, Нина Петровна молилась: «Господи, воздай ему по своей щедрости и любви. В моих глазах он заслуживает многого, но я ничем не могу вознаградить его».

0: С большим трудом заярные пережили зиму. Землянка их совсем развалилась, и с наступлением тепла они принялись строить новое жилище. Нелегкое это было дело. Основные работники, Нина Петровна и Ваня, выбивались из сил. Сначала они наделали кирпичей из глины, высушили их на солнце, а потом Ваня начал строить дом из этих кирпичей. Выложил стены, а для крыши материала не было. И снова всей семьей молились, просили помощи у Бога. Кто-то из соседей посоветовал поехать за бревнами в лес. Колхоз выделил пару быков, и Ваня снова должен был отправиться в дальний путь. Лесные места начинались где-то за 100 километров от Лущевки. Ваня взял все сбережения из дома и, надеясь на милость Божью, тронулся в путь. На быках быстро не поедешь, и только на четвертый день на горизонте синей неровной лентой показался лес. У первой же деревни Ваня остановил быков и стал спрашивать у мужчин, как достать лес на постройку землянки.
1: «Деньги у тебя есть?» — спросил Ваню один помоложе.
2: «280 рублей только». «Да кто же тебе, сынок, за такую сумму лес продаст?» — удивленно спросил седой старичок.
0: Ваня смутился. Он и правда не представлял себе, сколько это может стоить.
2: «Больше у нас нет», — вздохнул он. «Одна мама дома, да 6 детей. Я старший. Работаем в колхозе. Землянка в эту зиму развалилась. Решили новую сделать. Стены поставили из самана, а на крышу ничего нет. Колхоз дает 1 центральную балку, а из чего дальше делать, не знаю».
0: «Настоящий лес не разрешают пилить, да и очень дорого он стоит», — выслушав печальный рассказ Вани, сказал один крестьянин.
2: «Давай мы тебе с женой сухостой дубовый напилим. Когда лес расчищают, сухостой идет как дрова. Сухой дуб, крепкое дерево, выдержит твою крышу».
0: Мужчины тут же на пыльной дороге набросали чертеж крыши и показали Ване, как надо сделать ее. Уже немолодая чета, муж с женой, просто сжалились над Ваней. Деньги, которые он привез с собой, были мизерной платой за их работу и за лес. Они же пригласили парня на ночлег, а на следующий день поехали в лес. К вечеру нагруженная повозка стояла во дворе добродетелей, ожидая утра. Переночевав, Ваня запряг быков и, сердечно распрощавшись с людьми, посланными самим Богом, отправился домой. Как радовалось его сердце, что Бог и в этот раз проявил милость к их семье, и он едет домой не с пустыми руками.
3: К концу лета заярные закончили свою избенку. Нина Петровна с дочерями обмазала ее внутри и снаружи, а крыша получилась на славу. На центральную балку положили дубовые жерди, переплели их хворостом, а сверху помазали толстым слоем глины с соломой и покрыли ковыльным дерном. Крыша и потолок составляли одно сооружение. Снаружи это была крыша, а внутри — потолок. Когда все высохло, побелили мелом и к осени зашли в новую землянку. В ней было 2 комнаты, и размером она получилась чуть больше старой. Соседи завидовали дружной семье заярных и не один раз вынуждены были признать, что сам Бог помогает этим людям.

0: Ваня уже работал на тракторе и получал на трудодни муку. Но она была очень горькая, потому что мололи неочищенное зерно, а в нем было много семян полыни и разных сорняков. Но и такой муки выдавали так мало, что хлеб на столе был большой редкостью. В основном Нина Петровна варила затируху. Это было простое блюдо. Она брала немного муки, сбрызгивала ее водой и растирала. Получались мучные крошки разной величины. Эти крошки Нина Петровна бросала в кипящую воду, чуть солила, и получалась затируха. Такую похлебку ели каждый день. Вечерами Нина Петровна собирала семью на молитву. Сначала все вместе пели, потом читали Библию и молились. Иногда она рассказывала детям поучительные истории и часто любила повторять: «Не тот богат, у кого хлеба много, а тот богат, кто любит Бога». Давно я слышала этот рассказ, как-то перед молитвой сказала мама. Но он мне очень понравился, и я вам расскажу его. В одной деревне жила бедная вдова с детьми. Тяжело ей жилось, но Библию она любила, всегда читала ее с детками и Богу молилась. Стих у нее любимый был из 36-го псалма: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Прочитает эта вдова Библию, вспомнит свой любимый стих и помолится, чтобы Господь топливо дал зимой, хлеб насущный послал, деток защитил. Сирот иногда сильно обижают. «Точно как у нас», — прошептал кто-то. «Однажды ей снится сон», — продолжала мама. «Едет большая карета, доверху нагруженная золотом, и останавливается у ее дома. Заходит к ней богато одетый кучер, осмотрел ее бедную землянку и говорит: «Все, что есть в этой карете, будет твое, если ты позволишь вырвать из твоей Библии 36-й псалом». Вдова не сразу ответила этому человеку, а он продолжал: «Даже если ты из этого псалма только 5-й стих отдашь, я тебе все золото отдам. Жить будешь припеваючи, все, что надо, купишь». «Вы бы поменяли этот стих на золото?» — спросила Нина Петровна притихших детей. «Нет», — ответили Ваня и Надя. «И она тоже не согласилась», — кивнула мать. Она сказала: «Уходи отсюда, уходи не только из дома и даже со двора, здесь тебе делать нечего». Знаете, почему она так сказала? Потому что верила Богу. Она думала: «Я Богу помолюсь, и Он даст мне все, что нужно в любое время. А это золото все равно когда-то кончится, а потом что делать?»
1: «Мама, эту карету надо было бы прятать от воров», — подсказал Петя. «Сначала надо хорошие двери поставить и крючки толстые», — начали фантазировать дети.
0: «Лучше жить без золота, но с Богом», — закончила мама. «Он каждый день понемногу дает, и бояться не надо, и крючков не надо. А чтобы Бог мог посылать необходимое, нужно верить Ему и надеяться на Него». Так простая крестьянка учила детей жить верой. С некоторых пор она считала себя вдовой, смирившись с тем, что Господь взял ее мужа в лучший мир. От него еще раз пришло письмо, в котором он писал, что ему совсем плохо и что он будет ждать их на небесах. С тех пор прошло больше года, и никаких известий не было. Как-то в Лущевку приехало два молодых проповедника. Они ходили из дома в дом и читали Библию, побуждая охладевших христиан идти евангельским путем. В селе началось пробуждение. Нина Петровна обрадовалась приезду проповедников и всегда шла туда, где они читали Слово Божие. С собой она всегда брала детей. Труд проповедников не был напрасен. Ослабевшие христиане начали каяться, и дети тоже потянулись к Богу. Назрела нужда собираться вместе, но кто предоставит свой дом для собраний? Христиане по-прежнему не вписывались в государственный строй, и за проведение богослужений могло быть серьезное наказание. Нина Петровна, не задумываясь, предложила свою землянку. С тех пор домик Заярных стал местом собраний верующих. Ваня не курил, не сквернословил, но у него были друзья среди сельских ребят, и он иногда выходил к ним на улицу. Нина Петровна переживала об этом. Ей хотелось, чтобы дети льнули к Богу, а не к улице, и она постоянно молилась об этом. Когда загорелся огонь пробуждения среди христиан, Ваня покаялся. Для матери это была большая радость. Теперь она хотела большего, чтобы сын был ревностным проповедником Евангелия. А Ваня робел. По природе он был неречистым, да еще и малограмотным, и потому стеснялся принародно говорить слово. В доме Заярных никогда не было пусто. Молодежь выбрала их землянку для всех своих собраний и мероприятий. В доме была Библия, величайшая редкость, и молодежь приходила читать или переписывать что-нибудь из Слова Божьего. Ваня охотно участвовал во всех мероприятиях, только не проповедовал. Он утверждал, что ему всегда не хватает слов, чтобы высказать свои мысли. Но однажды произошел случай, который помог ему пересмотреть свое отношение к проповеди. Был у Вани друг, Алексей. Они вместе работали на тракторе. Его мать ходила на собрания и всегда звала с собой детей, но они не хотели ее слушать. Ваня тоже много раз робко приглашал друга на богослужение, но он всегда отказывался. Как-то ранней весной Ваня с Алексеем гнали с ремонта трактора. Не доезжая 8 километров до Лущевки, поломались. Отремонтировать не удалось, и ребята, оставив трактора, пришли домой. Рано утром бригадир запряг лошадь, и по морозцу на санях они втроем поехали к тракторам. Поломку устранили, завели трактора и поехали. Солнце хорошо пригревало, и звонкие ручьи то здесь, то там, пересекая дорогу, устремлялись к реке. Бригадир на санях поехал первым, следом Алексей, потом Ваня. Дорога шла вдоль реки. Вдруг Ваня заметил, что Алексей наклонился и что-то делает внизу, у ног, а на дорогу не смотрит. В это время передние колеса его трактора повернули к реке. Одно мгновение, и трактор сорвался вниз. Ваня тут же остановился и побежал к обрыву. То, что он увидел, потрясло его. Будто конь, сбросивший с себя седока, помятый и погнутый, стоял на льду трактор, а под ним, распластавшись в воде, лежал Алексей. Не помня себя, Ваня скатился с обрыва и бросился к другу. С трудом он вытащил его на берег. Алексей вздохнул и замер. Тут подбежал бригадир, но Алексею уже никто не мог помочь. Положив тело на сани, Ваня с бригадиром долго еще смотрели на него, не веря, что Алексей мертв. Потом Ваня сел за руль и медленно поехал за лошадью. Жутко было ему от этого происшествия. «Вот что такое жизнь наша», — думал Ваня. «Как натянутая нить, не знаешь, где и когда она порвется. Как жалко Лешу, он ведь навеки погиб. Я ничего не успел сказать ему. Он не спешил каяться, думал, успеет, а вот не успел». Ваня серьезно задумался и о своей жизни. «Надо спешить свидетельствовать о спасении. В селе многие не знают, как спастись, и нужно убедить их прийти ко Христу. Медлить нельзя. Вот только что был человек, и уже нет его. Уже ничем не поможешь ему. Как жаль». На вечернем собрании, превозмогая смущение, Ваня попросил слова и взволнованно рассказал о неожиданной смерти друга. «Наша жизнь похожа на ту дорогу над кручей. Не знаешь, где и когда появится смерть и унесет с собой. Нам постоянно приходится идти совсем рядом с соблазнами, и благополучно пройти можно лишь, держась за руку Христа. А кто еще не может держаться за Господа, у кого нет еще этой надежной опоры, не медлите, спешите обрести Спасителя, пока не поздно». Голос Вани дрожал, в нем слышалась мольба. Кажется, юноша готов был сам каяться за каждого грешника, лишь бы никто не погиб. Семилинейная керосиновая лампа слабо освещала переполненную людьми комнату. Несколько человек со слезами просили у Бога прощения за свои грехи. Вдруг раздался звон стекла, кто-то бросил в окно камень. «Неистовствует враг, запугать хочет», — сказала Нина Петровна, когда все разошлись. «Господи, помоги нам устоять. Может, окна подушками закрывать на время собрания?» «Не надо», — возразил Ваня. «Пусть будет открыто, чтобы люди не боялись прийти слушать Слово Божие. От этого врага надо загораживаться не подушками, а молитвами».

0: Зимой 1945 года Ване пришла повестка в военкомат. К этому времени он уже 2 года работал трактористом. Нина Петровна упала духом. Во-первых, сын был основным кормильцем в семье. Во-вторых, шла война, и его могли отправить на фронт. Последний раз Ваня сходил на мельницу, принес просяной шелухи. Он частенько ходил туда, может, кому-нибудь зерно смолоть, а ему за это шелухой заплатят. Это была неплохая помощь для семьи. Шелуху тоже мололи, а потом добавляли в нее немного муки и из этой смеси пекли небольшие булочки. Нина Петровна пригласила молодежь попрощаться с Ваней. Угощала всех просяными булочками, и это никого не смущало, многие жили скудно. Молодежь приготовила много пожеланий и песен, и до самого утра то радостный, то печальный говор и напев не смолкал в убогой землянке. Утром все помолились, предали Ваню в руки Божьи и простились. Первым требованием в военкомате было вступить в комсомол. «Я не могу этого сделать, я верю в Бога», — смело заявил Ваня.
1: «Брось глупостями заниматься, в армии все должны быть комсомольцами. Тебе тут не у мамы на печи, за это под суд отдадут».
0: «Я верю в Бога, а Бог и комсомол несовместимы».
1: «Сейчас ты по-другому заговоришь», —
0: разозлился начальник и приказал солдату.
1: «Отведи его к тем героям!»
0: Во дворе стояло человек 12 новобранцев, которые тоже по разным причинам отказались вступать в комсомол.
1: «Стройся!» — крикнул капитан. «Вы еще не передумали?»
0: Все молчали.
1: «Шагом марш!»
0: — скомандовал он и показал рукой на ворота. Впереди шел сержант, остальные строем шагали за ним. Под ногами звонко скрипел снег, мороз щипал уши и нос. Подошли к берегу реки. Ровный, нетронутый снег слепил глаза.
1: «Не хотите записываться в комсомол?»
0: Полное молчание.
1: «Тогда ползите по реке!»
0: С руганью и угрозами капитан заставил парней лечь на снег и ползти по-пластунски. Под одежду в валенке забивался сухой колючий снег. Ребята сделали один круг по реке, и тут раздалась команда
1: «Повторить!».
0: После второго круга некоторые встали, соглашаясь записаться в комсомол. Остальные пошли на третий круг. Окоченевшие руки гребли под себя снег. Задыхаясь от холода и усталости, Ваня думал об отце. Может, и его так мучили. «Господи, помоги мне идти за тобой и не связать себя никакими богопротивными обещаниями. Ты знаешь, что я хочу служить одному тебе». Когда стало нетерпимо холодно и обидно, Ваня начал усиленней молиться. «Боже, помоги мне идти по следам отца. И если даже придется умереть, помоги не отречься от тебя и не сделаться слугой сатаны». Испытание кончилось тем, что ребят с троем вернули в военкомат. Промокшие и продрогшие, они стояли в темном длинном коридоре, ожидая какого-то приговора. Вдруг Ваню вызвали к военкому.
1: «Председатель колхоза просит освободить тебя от воинской службы, так как ему очень нужен механизатор», —
0: металлическим голосом отчеканил он.
1: «Вот твои документы, езжай домой».
0: Ваня понимал, что это сделал Бог, и сердце его ликовало. Дома тоже была большая радость, ведь Ваня очень нужен и семье, и церкви. Однажды Лущевскую общину посетили братья из города. Они сразу увидели, что старцы осторожничают, даже сторонятся кафедры, а молодые братья Степан и Ваня ревнуют в слове. Узнав, что они еще не члены церкви, братья сказали: «Вам надо крещение принять, чтобы служение Господу было полноценным». Ваня давно уже хотел этого, не раз говорил об этом с мамой, но как осуществить свое желание, не знал. А тут сам Господь позаботился. И вот ранним летним утром два велосипедиста отправились за 100 километров в город, чтобы через водное крещение заключить завет с Господом. Крещение совершилось светлой лунной ночью. Суровые времена не лишили молодых христиан небесной радости. Они просто ликовали от сознания, что принадлежат Богу и служат Ему. Вечерю Господню и возложение рук совершили в доме. А потом местные братья сказали Ване со Степаном: «За нами следят. Вам лучше уехать до появления зари». Когда лучи восходящего солнца заиграли в облаках, Степан и Ваня были далеко за городом. Они не спешили домой, решив заехать по пути в села, куда иногда выезжали с посещением. Великая радость переполняла их сердце. Они сознавали себя полноправными членами Христовой Церкви. К концу войны во многих поселках образовались небольшие группы верующих. В основном это были женщины и старики. Проповедники приехали. В каждом поселке, не скрывая радости, говорили христиане друг другу. Слыша такое восторженное приветствие, Степан смущенно улыбался. «Да какие мы проповедники! Нас и не назовешь проповедниками! Мы больше читаем из Евангелия, чем говорим». Но у людей была сильная жажда слышать Слово Божье, и они рады были слушать простое чтение, без всяких объяснений. Народу собиралось очень много, люди стояли у дверей, сидели на окнах и слушали, слушали, слушали. Закончилась война. После нее в каждом доме осталось горе, страх и неустройство. Потерявшие надежду люди нуждались в Боге. Кто, если не мы, понесет истрадавшимся истину о живом Боге? Спрашивал Ваня Степана. Сильные, достойные проповедники, наши отцы не вернулись из тюрем и лагерей. Теперь нам, детям их, Бог доверяет благовестие, и мы не откажемся. С Господом будем совершать этот труд по силам и сверх сил».

Полвека минуло с той поры. Все дети Василия Тимофеевича и Нины Петровны связали свою жизнь с Господом, стали членами церкви. Не беда, что их жизненный путь был таким тернистым. В этих огненных испытаниях они научились доверять Богу, который никогда, ни на минуту не оставлял их. В нищете и голоде крепла их вера, и они всем сердцем стремились в обитель своего небесного Отца, туда, где не будет недостатка и горя. Заярный Ваня давно уже дедушка, у него растут внуки и даже правнуки. Женился он в 28 лет. Бог подарил ему верную жену и прекрасных деток. Церковь доверила Ване

История семьи Заярных – один из многочисленных штрихов прекрасной и величественной картины, изображающей историю церкви. Благодаря верности христиан, подобных Заярным, в России сохранился светильник Божий. Как бережно эти богобоязненные люди хранили в своем сердце и в своей семье живое упование на Бога! С каким старанием они оберегали живое семя Слова Божьего от стужи атеизма и беспощадного зноя всеуничтожающего безбожия! И труд их не был напрасен. Малограмотные, незаметные труженики, которые и проповедниками себя не считали, покоряясь Божьему зову, в простоте засевали огромные нивы. А спустя годы на этих нивах появились всходы, заколосились хлеба, и немало доброго зерна было собрано в житнице Господней.

Лучше мамы нет на свете, скажут все об этом дети. Мама мне сама сказала и делами доказала. Мама может наказать, может и любовь являть. Мама учит нас молиться, учит горному стремиться. Мама учит послушанию, приучает ко вниманию, учит нас не делать грех. Моя мама лучше всех.

0: пусть несет с собою ветер то, что всем открою я. В целом мире, в целом свете мама лучше всех моя.
1: И еще я знаю тоже, что хороший друг Христос помогал и впредь поможет мамам всем в долине слез.
0: Много нас у мамы нашей, но и в трудный жизни час самой доброй, лучшей самой будет мамочка для нас.
1: Ей забот немало с нами, но великий день Христов принесет к Иисусу мама всем нас выросших плодов.

0: мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Приветствую всех чудесных людей.
3: Здравствуйте, мальчики и девочки.
2: Мы так рады, что вы нас сегодня слушаете. Сейчас тетушка Кэрол расскажет вам увлекательную историю из жизни.
3: Я приготовила целых две истории, дядюшка Дэн.
2: А как ты назвала свою первую историю?
3: Я назову ее «Самый большой сюрприз».
4: Это ты, Джуди? Что случилось? Ты так хлопаешь дверью, как будто ты обозлилась на весь свет.
5: Не как будто, а обозлилась. На девчонок я больше никогда не буду с ними играть. Никогда, никогда, никогда.
4: На каких девчонок?
5: На Кэрол и на Нэнси.
4: За что?
5: Они жадины.
4: Да ну?
5: Да, они не дали мне поиграть с большой куклой. Сказали, что я уже вчера с ней играла, и чтобы я играла с какой-нибудь маленькой. А я не хотела играть с маленькими куколками, я хотела с большой. Вот я и пришла домой, и больше никогда ни за что не буду с ними играть.
4: Знаешь, Джуди, по-моему, ты проявила эгоизм. У тебя это уже вошло в привычку, и с каждым днем она становится все хуже.
5: И вовсе я не эгоистка, мамочка. Я же не взяла все куклы и все игрушки. Я хотела поиграть только с одной, а они могли играть со всеми остальными. Я только хотела взять самую красивую.
4: Да, в том-то и дело, Джуди. Это и есть эгоизм. Ты довольна, а все остальные нет. А мы должны все самое лучшее и самое большое отдавать другим, а не всегда забирать себе.
5: Не знаю. Может быть, ты и права. Я постараюсь.
3: Джуди действительно очень старалась перебороть это желание взять себе все самое большое и самое красивое, но без особого успеха. Друзей у нее оставалось все меньше, и она чувствовала себя все более несчастной. И вот однажды, когда Джуди пришла из школы домой, у мамы в гостях была тетя Марджи.
5: Эй, мам, это я, голодная как волк. Дай что-нибудь поесть. Ой, здравствуй, тетя Марджи. А я и не знала, что ты у нас.
6: Привет, Джуди. Ты, я слышу, голодная? А я принесла пирожных тебе и Джонни. Корзиночек. Спроси маму, может быть, она разрешит тебе съесть одну сейчас?
5: Можно, мам? Можно мне съесть одну корзиночку сейчас?
4: Можно, Джуди.
6: Вот они. Ну, какая на тебя смотрит?
5: Вот это. Самая большая, самой красивой розочкой.
4: Джуди.
5: Я съем ее на крыльце.
4: Ой, просто не знаю, что с ней делать.
6: А что?
4: Она всегда хочет все самое большое и самое лучшее. Это вошло у нее в привычку, и с каждым днем становится все хуже и хуже.
6: Понимаю. Что бы нам такое придумать? О! У меня есть одна идея. Приходите все ко мне обедать в следующее воскресенье. Тогда и посмотрим, что будет.
3: Они просто сгорали от нетерпения. Ведь тетя Марджи считалась у них лучшей поварихой в мире. Пока Джуди и ее брат Джон играли во дворе с отцом и дядей Даном, мама с тетей Марджи накрывали на стол. Наконец, тетя Марджи позвала всех обедать. И когда все расселись вокруг стола, дядя Дан прочитал молитву.
7: Благодарим тебя, Господи, за пищу, которую мы едим, за силу, за наши дома, за все, что ты послал нам. Да будет та сила, которую дает нам эта пища, тебе во благо. Аминь.
8: Отличный обед, тетя Марджи. Ты готовишь лучше всех в мире, это точно.
6: Ну, спасибо, Джонни. Хочешь печеную картошку?
8: Да, спасибо.
9: Печеная картошка, моя любимая. Хоть бы Джонни не забрал вон ту сверху, самую большую. Я ее хочу. А, молодец, не взял.
5: Но эта картофелина не пропеклась. Она почти сырая.
4: Как хорошо, что ты сделала печеную картошку со сметаной тети Марджи. Джуди ее так любит. Правда, доченька?
5: А? Да, люблю.
9: Люблю, когда она вкусная, а это просто ужасное. Но всем вроде бы нравится. Что же это такое с моей картошкой? Придется, наверное, все равно доесть.
6: Передай-ка булочки, дядя Дан. Я их специально для Джуди и Джонни испекла. Это их любимые.
7: Хорошо. Бери, Джонни.
9: Вот какую я хочу, если только Джонни ее не возьмет. Уж раз мне картошка попалась плохая, я могу съесть самую большую булку. Какая жесткая булка. В чем же дело?
4: Ты что-то сказала, Джуди?
5: А? Да нет, ничего.
9: В чем дело-то? Тетя Марджи всегда так вкусно готовит, а этот обед просто ужасный. Вообще есть невозможно. Но всем-то вроде нравится. Они даже добавку берут. Странно. Наконец-то десерт дают. Хоть сладкого наемте за весь этот ужасный обед. Ой, какие пирожки. На вид просто объедение. Я возьму вон тот, самый большой. Должна же быть какая-то награда за эту сырую картошку. Хоть бы никто его раньше не взял. Вот и хорошо. Мне самый большой достался.
8: Эти пирожки у тебя всегда такие вкусные, тетя Марджи. А какая в них начинка сегодня?
6: Они все с разной начинкой. С лимоном, с яблоками, с черной смородиной.
5: Хоть бы мой был с черной смородиной.
9: Ну что это? Он вообще пустой. Одно тесто. А у Джонни такой аппетитный на вид. И с яблочной начинкой. Притворюсь, что все нормально. Все вон едят свои пирожки. Что это случилось с тетей Марджи? Она всегда так вкусно готовила.
3: К этому моменту Джуди было немного не по себе. Ближе к вечеру, по дороге домой, Джуди сидела в машине тихо-тихо. В конце концов, тишину нарушил Джонни.
8: Отлично пообедали у тети Марджи. Правда, Джуди?
5: Что хорошего ты там нашел, Джонни?
8: Да все. Ведь она приготовила все твои самые любимые блюда.
5: Ну да. За весь обед я не съела ничего вкусного.
4: В чем дело, Джуди? Я заметила, что ты как будто была недовольна.
5: В чем дело? Я взяла самую большую картофелину, а она оказалась сырая. Я взяла самую большую булку, а она оказалась твердая, как камень. Я взяла самый большой пирог, а в нем не было никакой начинки.
8: Может быть, если бы ты не старалась всегда брать все самое большое и самое лучшее, то неприятностей было бы меньше. Ты никогда об этом не задумывалась?
3: Ту ночь Джуди долго не могла заснуть. Во-первых, в животе у нее что-то бурчало. Но главное, она очень и очень серьезно задумалась. Она решила, что, наверное, не стоит всегда брать все самое большое и самое лучшее. Отучиться от этой привычки ей было нелегко, и иногда она забывала о своем решении, но тут же вспоминала об обеде тети Марджи. Через минуту я расскажу вам еще одну интереснейшую историю жизни. Но сначала...
2: Мне интересно знать, извлекла ли Джуди для себя какой-нибудь полезный урок.
3: Знаешь что, дядюшка Дэн, в жизни много такого, что очень трудно понять.
2: Да, столько много вещей, которые не находятся в нашей власти. И как ты ни старайся, нам их не разрешить.
3: Так что знание Библии может оказаться серьезной подмогой в таких случаях. У нас есть целая серия бесплатных уроков, посвященных жизни Иисуса Христа.
2: Я уверен, что вы с удовольствием прочтете эти уроки и получите огромное удовольствие от загадок и упражнений. Вся семья вместе может заниматься этими уроками.
3: Этот курс уроков поможет вам лучше изучить Библию.
10: Просто пишите нам. Наш адрес – radiorasskaz@yahoo.com. Еще раз. radiorasskaz@yahoo.com. А теперь вернемся к тетушке Кэрол и ее второй истории для сегодняшней передачи, которая называется «Одиннадцатая заповедь».
3: Я расскажу вам историю о семье Хендерсон. Жили они, мама, папа, Том и Мэри, на небольшой ферме всего в нескольких километрах к западу от деревни Сентервилл. Началась наша история поздним вечером в январе. Миссис Хендерсон готовила ужин.
4: Мэри, поставь новые тарелки и парадные приборы.
5: А что, у нас сегодня гости?
4: Да, детка, придет новый священник.
5: А как его зовут?
11: Послушайте, что я вам скажу, Мэри и Том. Зовут его доктор Мейсон, и он будет жить у нас, пока не найдет себе жилье и не вызовет свою семью. Он будет нашим гостем. И пока он будет здесь, нам всем надо вести себя, как и подобает, с гостями.
4: Это, наверное, доктор Мейсон. Открой, пожалуйста, Генри.
11: Иду, дорогая. Добрый вечер. Чем могу служить?
12: Вы не подскажете, далеко ли отсюда до Сентервилла?
11: А, конечно, конечно. Заходите, пожалуйста, я закрою дверь.
12: Благодарю.
11: Ну и холодина на улице. И ветер к тому же.
12: Спасибо. Похоже, начинается настоящая метель.
11: А вы спрашивали, сколько отсюда до Сентервилла?
12: Да, да.
11: Около 6 миль.
12: Около 6 миль? Ого. Я и не думал, что еще так далеко.
11: А вы разве пешком идете?
12: Нет, но боюсь, что моя машина не пройдет в такой снег. Я застрял.
11: Какая неудача. Особенно в такую ночь. Ну, пройдите к камину и согрейтесь, прежде чем выходить на мороз.
12: Спасибо, спасибо. Всего немного тепла, а такое блаженство. Ветер просто насквозь пронизывает. Хорошо, хорошо. Что может быть лучше камина, когда на улице мороз и ветер? Извините, сэр, я хотел спросить. Раз до Сентервилла так далеко, и дорогу все замело, не позволите ли вы мне у вас переночевать?
11: Ну и не знаю. У нас всего одна лишняя кровать, и мы ждем гостя.
5: Пусть спит на моей кровати, а я лягу на диване.
12: Вот спасибо. Как тебя зовут?
5: Мэри.
11: Пойду на кухню и спрошу жену. Но я уверен, что она откажет.
4: Ты показал доктору Мейсону его комнату?
11: Да это не доктор, дорогая.
4: Тогда кто же это?
11: Довольно пожилой мужчина. Метель застигла его на пути в Сентервилл. Он попросился переночевать.
4: У нас?
11: Уже почти стемнело. В такую метель он может заблудиться и совсем до смерти замерзнуть.
4: Мы не можем его оставить. Придется ему искать другое место. Ведь мы уже сказали доктору Мейсону, что он может сегодня остаться в нашей комнате для гостей.
11: Мэри сказала, что она ляжет на диване. Послушай, ты ничего не должна для этого делать. Просто пустить старика переночевать.
4: Ну, я не знаю.
11: Он ведь никому не помешает.

0: Лучше мамы нет на свете, скажут все об этом дети. Мама мне сама сказала и делами доказала.
1: Мама может наказать, может и любовь являть. Мама учит нас молиться, учит к горнему стремиться.
0: Мама учит к послушанию, поучает ко вниманию. Учит нас не делать грех, моя мама лучше всех.

0: Наши мамы каким-то образом узнают о нас абсолютно все. Иногда даже кажется, что у них и на затылке есть глаза. Особенно они хорошо знают, когда ты делаешь то, что нельзя. У двух близнецов, Алика и Алины, тоже однажды произошел случай, убедивший их в маминой проницательности. Как-то вечером мама позвала к себе детей. «В Библии есть такие слова», – начала она, – «что посеет человек, то и пожнет. Когда вы непослушны, вы грешите и обязательно в своей жизни должны будете расплатиться за грех. Есть такая поговорка – нельзя попасть под дождь и не намокнуть». Прошло некоторое время. Однажды Алик и Алина попросились пойти поиграть в парке недалеко от дома. «Идите, но только ни на шаг не выходите из парка», – напутствовала мама.
1: «Хорошо»,
0: – хором ответили дети. В парке они встретили своего друга Колю. Он сообщил им, что Даник, их общий знакомый, заболел.
1: «Давайте посетим его, поиграем с ним, повеселим его», – предложил Коля.
2: «Мы не пойдем», – возразила Алина. «Мы обещали маме не выходить из парка».
1: «Даник живет в доме за парком. Мама даже не узнает, что мы выходили из парка. Кроме того, мы сделаем доброе дело, посетим больного», – убеждал Алик сестру.
0: Когда дети благополучно вернулись домой, они решили, что мама так и не узнает об этом посещении. Прошло еще 2 недели. Однажды утром мама вошла в детскую.
3: «Вставайте!»
1: «Подъем!» – будила она детей.
2: «Ой, я заболел, у меня болит голова», – жаловался Алик. «И у меня тоже. Мама, посмотри, что-то появилось у меня на руках и чешется», – плакала Алина.
1: «Дайте я посмотрю на вас».
2: «О, у вас обоих ветрянка. Вы, наверное, были у Даника, когда ходили в парк?»
4: «Да, мы были у него», – призналась Алина.
2: «А откуда ты знаешь, что у него была ветрянка?»
1: «Вчера позвонила его мама и сказала, что Даник еще не очень хорошо себя чувствует и не сможет прийти к вам на день рождения», – пояснила мама.
2: «Ты хотела позвать к нам на день рождения детей?» – спросили они.
1: «Да, я хотела сделать вам приятное, но теперь ничего не получится. Вы заболели, и никто не сможет к вам прийти. Вы помните, что я говорила вам не так давно? За всякое непослушание последует расплата».
2: «Мы теперь никогда не забудем этого», – заверили дети.
0: «Мой дорогой друг, Бог знает намного больше, чем мама. Он видит твой грех и ненавидит его. Если мы грешим, то должны потом быть готовы понести и последствия греха. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Галатам, 6 глава, 7 стих.

Мама утка теплым утром повела утят к реке. Там ромашки, незабудки, тихо тянутся к заре. И когда они спустились, где густой туман стоит, мама утка милым деткам наставление говорит. «Детки, нужно помолиться, солнце вот уже встает. Богу низко поклониться, он нам пищу подает. Дети, утром не ленитесь, поднимайтесь поскорей и встречайте день прекрасный, без печалей и скорбей. Не забудьте вы в молитве Богу славу принести за цветы, за воздух чистый, за плоды, за хлеб земли, за небесные светила, что приветливо горят. Так давайте же, ребята, походить на тех утят».

Теперь я люблю тебя, мама. Несколько лет тому назад я знал одну больную женщину, медленно умирающую от чахотки. Она имела только одно дитя, маленького мальчика. Однажды я сидел возле ее кровати, она тихо лежала, отдыхая после тяжелого приступа кашля. Маленький Гриша подошел к маме, обнял ее за шею и, склоняв свою голову на ее грудь, сказал: «Я люблю тебя, мамочка! Я так хочу, чтобы ты была здорова!» Эти слова обрадовали маму. Она очень любила своего маленького мальчика. Но через час после этого, стряхивая с обуви снег, раскрасневшийся и возбужденный Гриша бежал в комнату. «Мама, можно мне пойти кататься на коньках? Ярослав и Ваня идут!» «Нет, милый Гриша», — еле промолвила мать. «Это очень плохо», — всхлипывая, произнес мальчик. «Я бы позволила ему пойти», — сказала мать, «но я уверена, что лед еще недостаточно прочный». Затем, глядя на Гришу, лицо которого было нахмурено, она сказала: «Ты говорил, что любишь меня. Будь же хорошим мальчиком». «Нет, теперь я не люблю тебя, мама», — сказал Гриша, выходя из комнаты и сильно хлопнув дверь. У матери опять начался приступ, и мы забыли о мальчике, но я заметил слезы, которые текли из глаз больной. Вскоре, утомленная, она погрузилась в легкий сон. Но ее разбудили чьи-то тяжелые шаги. Что же случилось? А вот что. Гриша оставил свою мать расстроенной и все равно ушел кататься. Лед, как и предупреждала его мать, оказался недостаточно прочным. Он проломился, и Гриша оказался в воде. Он был спасен от водяной могилы только благодаря своевременной помощи людей, находящихся неподалеку от этого места. Узнав все это, я вернулся к больной женщине, чувствуя, что ее жизни угрожает большая опасность, чем жизни мальчика. Тихонько подойдя к ее кровати, я увидел, что она не спит. «Я знаю, это Гриша. Что с ним? Жив ли он?» Она не успела услышать мой ответ, потому что начался новый приступ кашля. Перенести его она не смогла и отошла из этого мира в вечность, чтобы быть там вместе с Господом. Через час после ее кончины я зашел в комнату Гриши, чтобы узнать о его состоянии. Я не мог сообщить ему о том, что его мама умерла. Увидев меня, он тихо произнес: «Ах, как я сожалею о своем поступке!» и заплакал. На следующий день он прибежал в комнату матери, чтобы попросить у нее прощения. «Мамочка, я очень люблю тебя!» — воскликнул Гриша и припал к ней, чтобы поцеловать в губы. Но они были холодные и безжизненные. Ответа не последовало, а руки матери, за которые он ухватился, не приласкали его. Горе мальчика было огромным, когда он повторял: «Мамочка, я очень люблю тебя, я люблю тебя!» Но уже было поздно, чтобы услышать из ее уст слова прощения. После этого вся жизнь Гриши изменилась. Он стал воздержанным и задумчивым. До самой смерти он не мог забыть этот поступок и те последние слова, которые он сказал своей матери. Как бы ему хотелось возвратить этот день и поступить иначе. Будете ли вы помнить, дорогие дети, слушавшие об этом, что всякое непослушание, плохое поведение или сказанное наперек слово подобны стрелам, направленным в сердце наших матерей? И даже больше того, Бог потребует от вас ответа, потому что Он сказал: «Дети, повинуйтесь своим родителям».

Берегите мам, берегите дети мам, никогда не огорчайте, даже если больно вам, им любовью отвечайте. Лучше мамы в мире нет, мама спать всегда уложит, мама добрый даст совет, мама в трудности поможет. Берегите дети мам, никогда не огорчайте, ближе быть, чтоб к небесам, маму с радостью встречайте. Сердце мамы — это клад, с нею дети словно в сказке, для девчонок и ребят руки полны ласки. Берегите, дети, мам, никогда не огорчайте, чтоб потом не плакать нам, все им тайны открывайте, чтобы мы росли не злые, каждый день и каждый час наши мамы дорогие Богу молятся за нас, чтобы с ней не расставаться, чтоб всегда счастливым быть. Нужно маме быть послушным и сильнее ее любить.

Союз Бога с Ноем. Много дней и ночей плыл Ной и его семья по бесконечному океану. Страшный ливень прекратился, но нигде еще не было видно земли. И вот однажды Ной заметил, что ковчег перестал двигаться, что-то мешало ему. Ной понял, что вода стала постепенно спадать, и ковчег опустился на вершину горы, которая появилась из-под воды. Бог не забыл Ноя и всех, кто был вместе

Много времени, и ворон вернулся. Понял Ной, что еще не показалась земля из-под воды. Через несколько дней снова выпустил Ной ворона, но тот опять скоро вернулся. И еще несколько раз улетал ворон, но каждый раз быстро возвращался, не находя места для отдыха. Прошло еще несколько дней, и Ной решил выпустить голубя, чтобы узнать, не спала ли вода. Но птица вскоре вернулась. Спустя 7 дней Ной снова выпустил голубя. На этот раз голубь долго не возвращался, а когда вернулся, уже под вечер, в клюве он держал оливковый лист. Значит, уже где-то появилась земля, и стали расти деревья. Ной подождал еще 7 дней и снова выпустил голубя. Долго ждали все в ковчеге, когда же вернется голубь. Но птица так и не вернулась. Вода совсем сошла с земли. Но Ной не выходил из ковчега, он ждал разрешения Бога. И через некоторое время Бог сказал Ною: «Выходи из ковчега со своей женой и со своими сыновьями, с их женами, и выпусти всех животных». Ной открыл дверь, и все животные устремились вниз с горы на привольные поля и равнины. Птицы с радостным щебетом вылетали на открытый простор. 8 людей тоже покинули ковчег и стали медленно спускаться с горы. Опустевший ковчег остался на горе. Земля была сухой, и ковчег был больше не нужен.

Ной построил алтарь, чтобы принести жертву Господу, ведь это Господь опять высушил землю. Ной хотел просить Бога заботиться о земле, о людях и животных. Он зарезал несколько животных, которые вышли из ковчега, положил их на алтарь, поджег дрова на алтаре, и животные сгорели. Богу очень понравилось, как Ной принес ему жертву, и он сказал себе: «Я больше не буду так наказывать землю. Я знаю, что люди все равно будут продолжать совершать плохие поступки. Я теперь буду заботиться о земле». Бог сказал об этом Ною и заключил с ним союз. Бог обещал заботиться о земле, о людях и животных, и никогда больше не посылать потопа на землю. И вдруг Ной увидел зрелище необычайной красоты. Может быть, ты тоже когда-нибудь видел, как небо пересекает разноцветная радуга, а за ней чернеют тучи? Бог сказал Ною: «Каждый раз, когда ты будешь видеть на небе радугу, ты должен вспоминать о том, что я обещал тебе не посылать больше на землю потопа». Ной и его сыновья были очень счастливы, услышав слова Господа. И мы тоже должны быть очень счастливы, что Бог так добр к людям и ко всей земле. И когда на небе появляется радуга, это Бог показывает нам свою доброту. Бог дал Ною еще одно обещание. У людей опять появятся дети, а у животных появится потомство. Земля опять заполнится людьми и животными. Так оно и случилось. Посмотри вокруг. Повсюду живут люди и животные. Ной стал крестьянином. Вместе со своими сыновьями он работал в поле, где они выращивали виноград. Кроме того, они разводили овец, коз и коров. В семье Ноя появилось много детей. Они вырастали, женились, у них появлялись свои дети. Теперь на земле жило много народов, тысячи людей, мужчин, женщин, детей. Ной умер.

умер. Его сыновья Сим, Хам и Иофет тоже. И Господь выбрал себе среди людей одного человека. Звали его Авраам. Запомни хорошенько это имя. Авраам.

Три, с какой жаждой лань пьет воду из потока. Ты не ленись, пораньше встань, питаться словом Бога. Пусть слово Божьего поток родным для сердца станет. Кто с жаждой эту воду пьет, тот сильным вырастает. Как жаждет лань, желай и ты послушать слово Бога. Оно даст сил тебе пройти легко твою дорогу. А завтра снова приходи к чистейшему потоку. Ты в Слове Божьем находи благословений много.

Вера. К счастью, есть одна дорога. Ей название – вера в Бога. Кто дорогой тот пойдет, счастье вечное найдет. Аминь.

Бог любит нас. Мне мама книгу Божью подарила. И я о важном с мамой говорила. Зачем на небе солнце и луна? Их создал Бог, ответила она. Чтоб все кругом росло, потом цвело, чтоб было миру Божьему тепло. А дождь зачем? Чтоб всех водой поить, а снег? Чтоб корни лучше сохранить. Он словно одеяло на земле. Трещит мороз, а корешки в тепле. Зачем же Богу думать обо всем? Без Божьей думы мы не проживем. Хочу спросить тебя в последний раз. Бог очень добрый. Да, Он любит нас.

Белое ухо, коротенький хвост, ласково смотрят глаза. Мне в день рождения папа принес в сумке худого щенка. Нужно душистым парным молоком соски тихонько поить, без выходных даже лютой зимой в лес на прогулку водить. Вырастет он, громко лаять начнет, ух, затрепещут воры, станут мой дом обходить стороной волки, враги, детворы. Вот заживу без печали и слез, пес мой, надежда моя, станут завидовать люди вокруг, завистью горкой горя. Дети, подумайте, прав ли малыш? Можно ли так рассуждать? Можно ли в жизни опору свою? Кто охраняет людей от беды? Кто защитит от невзгод? Если не знаете, я вам скажу, это великий Господь.

Минуту жизни трудную, под гнетом суеты, Господню книгу чудную возьми с молитвой ты. Не с гордым самомнением читай ее, мой друг, сердечным умилением к ней преклони свой слух. Не ум свой человеческий, ты душу ей открой, и будет Бог отеческий беседовать с тобой. Как много утешения найдешь в беседе с ним, и все твои сомнения рассеются, как дым.

Посмотри на небо ясное, небо звездное, прекрасное, как красуется оно. Так пусть сердце твое юное в дни тяжелые, угрюмые, будет чисто и светло. Пусть подобно небу ясному, небу звездному, прекрасному, будет юный образ твой, чтобы Иисус Спаситель, твой защитник и хранитель, вечно славился тобой.

0: Мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
3: Мы рады приветствовать всю вашу семью. Добро пожаловать на очередную передачу «Час твоего рассказа».
2: О чем ты нам сегодня расскажешь, тетушка Кэрол?
3: Сегодня я расскажу о девочке, которая была недовольна своей семьей и решила бежать из дому.
2: Надо думать, что она мечтала об интересной карьере.
3: Да, мечтала. Но тут она столкнулась с непредвиденными обстоятельствами. Вот, слушайте, я озаглавила свой рассказ «Падение Дарси». Одиннадцатилетняя Мэгги прибежала из школы домой. Она взлетела по лестнице и с шумом ворвалась на кухню.
4: Мам, я дома! Мам, где ты?
5: Извиняюсь за происшедшее, миссис Бриджес. Мне так неприятно. Да-да, я обязательно поговорю с Дарси, как только она вернется из школы. Да, большое спасибо, что позвонили.
4: Что Дарси сделала на этот раз?
5: Она сбежала с последнего урока. Мистер Хадсон видел ее с Френ в Дерри Клауд. Они там сидели и наслаждались пирожными, вместо того, чтобы быть в школе. Ох, да играется она у меня. Вот пусть только она придет домой. Ну, не будем больше об этом, Мэгги. Расскажи лучше, как прошел твой день.
4: Окей. Миссис Рейнер назначила меня старшей дежурной по залу.
5: Но хоть одна наша дочка знает, что такое чувство ответственности.
4: Мам, Дарси тоже ответственная. Многие дети пропускают классы, особенно если это последний урок.
5: И ты, значит, тоже?
4: Я нет, никогда. Но...
5: Видишь, тут и спорить не о чем. Только потому, что другие это делают, это вовсе не значит, что так поступать правильно. В нашей семье, по крайней мере, такое поведение недопустимо. Твоя же сестра, похоже, полагает, что она может не считаться с другими людьми и жить по собственным правилам. Она опять переступила черту. И если она не исправится в скором будущем, это может стать началом ее падения.
6: Эй, где вы?
5: Мы в гостиной, родной мой.
6: Что у тебя готовится на ужин?
2: Пахнет так вкусно, что у меня уже текут слюнки.
5: Мясо с картофельным пюре. После ужина, боюсь, нам предстоит опять серьезный разговор с Дарси.
2: Да, в чем дело?
5: Только что звонила миссис Бриджес и сказала, что Дарси пропустила последний урок в школе. И ее все еще нет дома.
2: Мне казалось, что она исправилась. У нее хорошие оценки. Но она по-прежнему упрямится и не желает подчиниться самым элементарным правилам. Что с ней будем делать? Ну как нам вбить ей в голову, что пока она живет с нами, ей придется следовать установленному порядку? Я пойду переоденусь и умоюсь. Позови меня, когда накроешь на стол.
5: Мэгги, деточка моя, ты тоже пойди переоденься. Потом придешь и поможешь мне накрыть на стол.
4: Окей, мама. Ты хочешь, чтобы я сделала подливку, мам? Как в прошлый раз?
5: Не надо, роднусь. Спасибо. Не сегодня.
4: Ой, мама, вон Дарси идет.
7: Всем привет. Как тут у вас?
5: Все хорошо. Мы с отцом хотели бы поговорить с тобой, Дарси. Сразу же после ужина.
7: Да? О чем это?
5: Ну, придет время, узнаешь. Вот что, девочки, накройте на стол, а я пойду позову папу.
7: О чем это она?
4: Они все знают.
7: Знают что?
4: Ну, о том, что ты пропустила сегодня последний урок в школе. Мистер Хадсон видел вас обеих в Дерри Клауд и рассказал об этом миссис Бриджес, а та позвонила маме.
7: Мне только этого не хватало.
3: Дарси совсем не хотела расстраивать своих родителей. Она просто-напросто считала, что она уже достаточно взрослая, чтобы жить по-своему, даже если при этом она иногда нарушала правила. После разговора с родителями она заглянула в спальню к Мэгги.
4: Ну что, обошлось?
7: Эх, да чего там?
4: Хочешь немного поболтать?
7: Да. Ничего, если я присяду на минутку. Ты сделала уроки?
4: Да, почти все. У меня до сих пор в ушах стоит, как мама с папой тебя отчитывали. Сильно досталось?
7: Нет, не очень. Но теперь мне никуда не разрешается выходить. Заперта на целый месяц.
4: То есть они тебя не отпустят даже на весенние балы, на фестиваль?
7: Не-а, на целый месяц. Вот так-то. В жизни нет справедливости. Ничего. У меня есть один план.
4: План? Какой план?
7: Прости, но я не могу тебе этого сказать, Мэгги. Просто не хочу, чтобы тебе пришлось из-за меня врать. Знаешь, когда я буду снимать отдельную квартиру, ты переезжай ко мне, окей?
4: Окей. Конечно.
7: Ну, мне пора. Много домашней работы. А ты можешь идти теперь в гостиную и смотреть телевизор. Поле битвы свободно.
4: Нет, спасибо. Я не смогу спокойно сидеть и смотреть телевизор, зная, что тебя заперли в комнате.
7: Со мной все в порядке, Мэгги. Я достаточно взрослая, чтобы позаботиться о себе. Вся проблема в том, что мама с папой, похоже, этого не понимают. Еще. Ну, ладно. Пока.
5: Мэгги, Мэгги, проснись. Ты видела Дарси?
4: Ой, вчера вечером. А который час?
5: Почти 7. А Дарси нет в ее комнате. Дарси.
4: Может, она в ванной?
5: Дарси! Дарси!
4: Мама, наверное, туда заглянула, прежде чем меня разбудить. О! Не может быть! Что такого сделала Дарси в этот раз?
3: Мне бы хотелось сказать всем нашим юным слушателям сегодня, что создатели «Часа твоего рассказа» понимают, как непросто порой приходится вам. У многих из вас есть проблемы в семье или с друзьями. И вот что может оказать помощь.
8: У нас есть книга уроков с практическими советами из Библии. Серьезная поддержка во многих трудных ситуациях, с которыми встречаются дети и подростки.
3: Чтобы получить наши уроки, вам надо только написать нам по адресу.
8: radiorasskaz@yahoo.com. И еще раз. radiorasskaz@yahoo.com.
3: Давайте теперь вернемся к нашей истории, которая называется «Падение Дарси».
4: Что такого сделала Дарси в этот раз?
3: Мэгги быстренько набросила на плечи свой халатик и побежала в комнату родителей. Отец уже был на телефоне.
9: 24 часа, говорите? Но послушайте, лейтенант, моя дочь убежала из дому, ее дома нигде нет. Если сидеть и ждать 24 часа, то кто знает, как далеко она уйдет за это время, и кто знает, что с ней может случиться. Фото? Обязательно, обязательно захватим. Хорошо, хорошо, спасибо. Скажи, Дарси говорила тебе что-нибудь о своих планах?
4: Нет. Постой. Она сказала, что у нее много всяких дел. И что у нее есть какой-то план. Но она сказала, что не хочет, чтобы мне пришлось из-за этого говорить неправду. Она сказала... Подожди, увидишь.
9: Ну, ничего, Мэгги, не плачь. Ты ни в чем не виновата. Мы ее найдем, и она снова будет с нами.
3: Дни тянулись за днями, и гробовая тишина наполнила весь дом. Мама и папа ходили вокруг, как мертвые, вздрагивая при каждом телефонном звонке. Ни у кого не было никакого желания ни есть, ни спать, не разговаривать. Мама старалась утешить Мэгги.
5: Несчастья случаются в каждой семье, Мэгги. Надо делать свои дела, как обычно, и молиться Богу о помощи.
10: Здравствуй, деточка. Опять пожаловала. Что тебе принести сегодня?
7: Принесите мне, пожалуйста, глазунью, тост, апельсиновый сок и стакан молока.
10: Каждый вечер ты заказываешь одно и то же. Вот уже вторую неделю. Может, закажешь что-нибудь другое?
7: Нет, спасибо. Я ничего другого не хочу.
10: Ладно. Как у тебя с работой? Нашла что-нибудь?
7: Нет.
10: Ты со вчерашнего вечера что-нибудь ела?
7: Ела. Конечно, ела. Всякое разное.
10: Да что ела-то? Один попкорн, небось, да тянучки. Эй, Сэм! Сделай мне ужин номер два. Послушай, ну, конечно, это не мое дело, но такая хорошенькая девушка очень рискует, болтаясь одна по городу без денег и без работы.
7: Я думала, что к этому времени я смогу найти что-нибудь.
10: У тебя в глазах появился этот голодный взгляд, очень мне знакомый.
7: Что вы имеете в виду?
10: Когда ты пришла сюда в первый раз, у тебя был свежий вид. Ты выглядела уверенной в себе. Но неделька-другая в городе, и все. Незаметно начинаются перемены. Я вижу, как это началось с тобой. Вот и все. Почему ты крутишься в этой части города?
7: Тут неподалеку университет и больница. Тут много всякого происходит. И жизнь тут бьет ключом. Потом рестораны, и много разных мест открыто всю ночь. Я подумала, что я смогу сразу же найти работу. Знаете, сразу всех поражу.
10: Знаю. Поверь мне, что знаю. Ага, твой ужин готов. Приятного аппетита. Не убегай сразу, как поешь, еще поговорим. Поела, детка?
7: Да. Дайте мне счет.
10: Вот что. Не беспокойся о счете, я это улажу. Знаешь что, я заканчиваю работу через 7 минут. Допивай спокойно свой апельсиновый сок, и мы поболтаем немного после того, как я освобожусь. Тут не ахти сколько места, но лучше все-таки, чем спать на скамейке в парке или в ночлежках для бездомных. Ну вот, детка, мы дома. Давай мне свое пальто.
7: Тут хорошо. А сколько у вас комнат?
10: 3. Это комната. Потом спальня, вон там. Ты можешь спать на диване. Да, кстати, ванная по коридору вниз. Она общая. Хочешь пиво?
7: Нет, спасибо. Я не пью.
10: А я выпью. О, устраивайся поудобнее. Сегодняшний вечер в столовой был очень тяжелым. Я хочу немного прийти в себя. Ну, что скажешь? Ты можешь здесь оставаться до тех пор, пока не найдешь себе работу и место, где жить.
7: Я не знаю. Посмотрю, как у меня сложится.
10: И правильно. Откуда тебе знать? Ты меня видела в кафе в течение одной недели, и все. Что тебе про меня известно? Ровно ничегошеньки. Меня зовут Джойс. Ну, не совсем. Ну, так меня тут все зовут. А тебя? Как тебя зовут?
7: Зовите меня Ди.
10: О-о-о, это тоже не твое настоящее имя. Ну, ничего, ты поступаешь разумно, что не доверяешь. Твои родители, наверное, предлагают награду всякому, кто тебя найдет, да?
7: Не знаю.
10: Самое ужасное, когда убегаешь из дома, это то, что не знаешь, что происходит, и боишься верить людям. Никому не доверяешь, кроме самой себя. Ну, ничего. Я постараюсь тебе помочь, сколько смогу. То, что ты слишком милая девица, чтобы закончить тем, чтобы начать рыться в помойке или воровать в магазинах, как некоторые сбежавшие из дома дети делают. Я таких сама видела. Живут в заброшенных домах или в подворотнях, а то и под мостами. Ты совсем другое дело. У тебя есть настоящие возможности. Ты не можешь опуститься до такого. А, ты, может, хочешь принять душ и помыть голову? Тебе нужен шампунь?
7: У меня есть и мыло, и шампунь. У меня только нет чистого полотенца.
10: Вот тебе чистое полотенце и мочалка. Если кто-то есть в ванной, то дверь тогда будет заперта изнутри. А в противном случае смой всю эту городскую пыль, да понежься немного под горячим душем. А я между тем позвоню Гарри и посмотрим, сможет ли он тебе помочь в смысле работы.
7: А кто это? Гарри?
10: Гарри? Мой, ну это, дружок. У него голова на плечах, что надо. К тому же у него больше связей, чем каналов у кабельного телевидения. Какого рода работу ты ищешь?
7: Что-нибудь в офисе или официанткой.
10: Ну, дорогуша, никто тебя не возьмет на работу в офис в приличное учреждение. У них там горы людей с опытом и образованием, которые ищут себе место. Ну, официантка еще ничего, если тебе это по душе. Я вот, например, работаю. К тому же Гарри мне помогает с квартплатой. Но тут в этом районе все переполнено студентами, которые расхватывают все лучшие места. Угу. А ты любишь танцевать?
7: Ну.
10: Ты могла бы быть хорошей моделью. Ты хорошо бы смотрелась в кино тоже.
7: Я ничего такого никогда раньше не делала.
10: А мы всегда что-то делаем в первый раз. А у тебя лицо и фигура, что надо. И возраст тоже тебе в помощь. Дай-ка я позвоню Гарри. Он тебе непременно поможет. Он найдет тебе подходящее место.
7: Как я смогу отблагодарить вас за вашу доброту? Ведь вы меня даже не знаете.
10: Да не думай об этом, детка. Все будет в порядке. Это Гарри. Ни у кого больше нет ключа. Так что мне не надо ему звонить, он сюда сам пожаловал.
11: Привет, красотка. А это кто?
10: Мой сладенький. Это Ди. Она недавно прибыла в город, и я ей обещала, что ты сможешь помочь ей устроиться. Ну, я подумала, что, может быть, у Зака?
11: Да, у Зака. Может быть. Есть что-нибудь подходящее для нее.
10: Ну, видишь, детка, что я тебе говорила. Пойди помойся, а Гарри туда тебя отвезет и познакомит с Заком.
7: Ну, уже ведь поздно.
11: Всего лишь 20 минут 12-го. Город оживает только после полуночи. Кто его знает, Зак может дать тебе возможность начать сегодня же ночью. У тебя есть еще пиво, красотка?
10: Посмотри в холодильнике, Гарри.
7: А чем Зак занимается?
10: А его бизнес расположен на Авеню Свободы. У него кинотеатр открыт всю ночь напролет. Но у него есть и другой бизнес, кроме этого. Держись за нас, Гарри, детка, и ты не пропадешь.
7: Он что, крутит порнографические фильмы?
10: Да какая тебе разница, какие это фильмы? Тебе жрать хочется или нет?
7: Конечно, но все-таки...
10: Ну, тогда не беспокойся о пустяках. С Гарри ты в надежных руках, он о тебе позаботится.
11: О чем это вы тут шепчетесь?
10: Она интересуется, чем занимается Зак. Скажи ей, Гарри, я думаю, что тут ничего такого.
11: Что ж, детка, если ты особенно щепетильная, можешь продолжать искать работу по объявлениям в газетах. Мне почудилось, будто ты хочешь заработать хорошую деньгу, а?
10: Скажи ему, Ди, скажи, что ты хочешь, что ты можешь, что ты готова.
7: Я хочу такую работу, чтобы я могла быть независимой и снять свою собственную квартиру.
11: Знаю, детка, что ты этого хочешь. Так что давай, пойди приведи себя в порядок. Зак любит хорошеньких. Тебе же самой будет лучше, если ты произведешь хорошее первое впечатление.
10: Зачем тебе чемодан, Ди?
7: Там моя одежда и всякие вещи.
10: А, ну да. Ну, конечно, детка. Хорошо, ступай.

0: Эй, послушайте.
1: Мы тут, на кухне, Ди. Иди сюда, покажись нам, как ты выглядишь.
2: Я позвонил Заку, детка, и он сказал, что если ты пройдешь мою инспекцию, он тебя тут же возьмет. А я так скажу, ты выглядишь, что надо.
3: Ну, разве я тебе не говорила, что у нее есть на что посмотреть?
2: Да, точно. Окей, детка, мы можем двигаться в путь.
0: Можно мне немножко об этом подумать? Я хотела бы знать хоть какие-нибудь подробности.
2: Что терять время? Кто рано встает, того удача ждет. Доллар заработанный, все равно, что доллар сбереженный, ну и все такое. Чем раньше ты начнешь, тем скорее начнут сыпаться деньги. Ты же сама сказала, что ты только этого и хочешь.
0: Я бы лучше себя чувствовала, Джойс, если б вы пошли с нами.
3: Я с удовольствием, детка, но мне завтра на работу, мне надо лечь спать пораньше. Не беспокойся. Гарри посмотрит за тобой, доверься ему. Ты за ней погляди, слышишь? Хороший мой.
2: Как за собственной дочерью. Пошли, детка. Пока, моя красотка.
1: Спасибо тебе, Гарри.

0: Я запарковался в конце квартала, детка. Вот тут. Я открою тебе дверь, и мы можем двигать.
1: И это ваша машина?
0: Ага. Что скажешь? Классная тачка, да? Ну, давай, детка, залезай, мы только теряем время понапрасну.
1: Я что-то забыла. Я сейчас вернусь.
2: Эй, детка! Послушай, вернись! Что с тобой? Куда ты побежала?
3: Эй, ты! Смотри, куда идешь! Сестричка!
1: Они что, думают, что я круглая дура? На какую такую работу этот Гарри собирался меня подвести ночью? Готова поклясться. Это не та работа, которую я хотела бы получить.
4: Эй, красавица! Тебя подвести?

Гарри видели с самого начала, что я никудышняя девчонка. Что мне теперь делать? Я думала, что в большом городе все будет просто и ясно. Но не тут-то было. Когда мама возила нас с Мэгги сюда, я видела здесь одни только дорогие рестораны да шикарные магазины. Тогда я не заметила бездомных мужчин и женщин, спящих в подъездах и подворотнях. Я никогда раньше не видела стоящих в очереди за бесплатной тарелкой суп. Ну что, Дарси, деточка, теперь ты все видела? Это, наконец, произвело на тебя впечатление? Что теперь ты собираешься делать? Ты же не можешь ползти назад к Джойс, как побитая собака, и не можешь вернуться домой, как маленький нашаливший ребенок. Ой, что это? Похоже, что это церковь вон там. Да, церковь. И у них тут висит объявление о проповеди. Что есть человек, что ты помнишь его? Спасибо, Господи, что ты помнишь меня, даже если я этого и не заслуживаю. Даже тогда, когда я сделала все, чтобы отвернуться от всего, что люблю, включая тебя. Это благодаря тебе я убежала от Гарри, потому что я чувствовала внутри, что в глазах твоих мое поведение было неправильным, и этого было достаточно для меня, чтобы передумать. Прости меня за ту боль, которую я причинила всем вокруг. Я попробую начать все сначала. Спасибо тебе, Боже, за то, что ты мне все прощаешь. Пожалуйста, Господи, сделай так, чтобы у меня хватило мелочи.

0: Мэгги?
1: Дарси? Мама, папа, Дарси звонит. Дарси, пожалуйста, не бросай трубку. Ты где? С тобой все в порядке? Скажи мне твой номер телефона.
0: Я не брошу трубку, Мэгги. Не волнуйся, со мной все в порядке. Но все, что я сделала, было неправильно. Мне много есть, что тебе рассказать. Я сделала столько глупостей.
1: Не думай об этом, Дарси. Вот папа, он хочет тебе что-то сказать.
2: Дарси, дорогая, ты где находишься? Скажи, я тут же за тобой приеду.
0: Я в городе. Папа, пожалуйста, приезжай скорее. Я хочу назад, домой.
3: Тетушка Кэрол, эта история чем-то напоминает мне историю о блудном сыне из Евангелия от Луки.
4: Да, может быть. Дарси не растратила своего наследства, но она безответственно убежала из дома.
3: Ее желание стать совершенно независимой, хорошо устроиться, найти работу – всего лишь голубая мечта.
4: Она открыла для себя, что христианская церковь является местом убежища и помощи. Точно так же, как сам Христос. Есть наша опора тогда, когда мы нуждаемся больше всего.
3: Итак, нам уже пора.
4: До свидания.
5: Это был час твоего рассказа.
6: Тетушка Кэрол
7: и дядюшка Дэн
6: прощаются с вами.
7: До новых встреч!

Псалом первый. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет, не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Аминь, слава Богу.

Вопрос-ответ. Нелли, 14 лет, спрашивает, почему Бог не говорит с нами, как говорил с людьми в давние времена? В давние времена Бог обращался к народу через отдельных людей, это пророков. Им Он открывал Себя, давал наставления, и они передавали их народу израильскому. Бог хочет, чтобы люди знали, понимали Его и слушались Его. Ведь Бог создал человека для Своей славы, чтобы человек служил Творцу, общался с Ним и прославлял Его в своей жизни. Апостол Павел пишет, «Бог многократно и многообразно, говоривший отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого и веки все, что существует во времени, сотворил». Евреям 1:1-2. Пророки только указывали на Христа, говорили от имени Бога о правде, о святости Бога и о нужде человека в заместительной жертве Христа за его грехи. Когда же Бог подготовил человечество к приходу Христа, то послал Сына Божьего на землю, чтобы совершить дело спасения людей и поселиться в спасенных Духом Святым. Иисус пришел на землю и жил среди людей. Он показал, как Бог любит нас, чего Бог ожидает от нас, какими хочет видеть. Все это записано в Библии, в Новом Завете. Теперь Богу нет нужды говорить через отдельных людей, как было раньше, так как Божий Дух живет в каждом верующем в Иисуса Христа, и Дух Божий учит людей понимать Слово Божие, то есть Библию.

Держись корабля. В полку служил юноша, почти мальчик. Звали его Сашей, и был он барабанщиком. Командир не раз отмечал его смелость в бою и не детскую самоотверженность. Да и все его поведение, обращение с людьми, привлекло внимание умудренного жизнью командира полка. Все уважали этого парня. И командиру захотелось узнать о нем как можно больше. Он передал ему приказ прибыть. И тот явился с барабаном и палочками, как на парад. Четким строевым шагом подошел к своему командиру и отдал ему честь. Бывалый воин невольно залюбовался выправкой барабанщика. «Я с большой радостью, но и не скрою, с грустью наблюдал за тобой, как ты добросовестно выполняешь свои обязанности, как идешь в бой вместе с опытными солдатами, а ты ведь такой юный. Благодарю вас, но я делаю только то, что должен был делать», — был дан ответ. «Тебе было страшно во время боя? Я думаю только о своем барабане. Он позвал полк в бой, и я пошел вместе с другими на врага. Я всегда говорю себе: делай то, что тебе положено. Держись корабля». «Но это же выражение моряков», — удивился командир. «Да, это выражение моряков, но очень хорошее, не правда ли?» — оживился Саша. «Вижу, что ты его правильно понимаешь. Пусть же она сопровождает тебя всю жизнь. Отец мой, Яков, всегда говорил: держись корабля. Это я от него научился. Твой отец был моряк? Собственно, он не мой отец, но меня воспитал», — попытался объяснить Саша. «Своего отца я не знаю». «Интересно», — задумчиво сказал его собеседник. «Расскажи мне о своей жизни подробнее». «Расскажу все, что знаю, со слов моего отца Якова. Когда я был совсем маленьким, моя мама вместе со мной отправилась к папе, где он временно работал. По дороге разразилась страшная буря, и весь корабль погиб. Спаслись всего лишь несколько человек, в том числе и мы с мамой. Утопающих подобрал проходящий пароход, но моя мать тут же сильно заболела и, не добравшись до берега, умерла. Я остался один. Вот тогда Яков взял меня к себе. Он был матросом на этом корабле. Приехав в назначенное место, он пытался найти моего отца, но не знал его фамилии, и поиски ни к чему не привели. Матрос оставил меня у своих знакомых и снова отправился в рейс. Приезжал и опять уезжал. Это был очень хороший, добрый человек. В последний раз мы с ним расстались, когда мне было 9 лет. Больше он не вернулся, погиб. С того времени я должен был думать, как обеспечивать себя. В 7 лет отец Яков определил меня в школу, и с тех пор, хотя мне и приходилось работать, я школу не бросал. Он мне всегда говорил: учись, будь прилежным во всем, держись корабля. И если ты когда-нибудь встретишь своего родного отца, чтобы мог, не стыдясь, посмотреть ему в глаза. Потом началась война, я стал барабанщиком. Командир молчал, погрузившись глубоко в свои мысли. «Надеешься ли ты когда-либо найти своего отца?» — наконец спросил он. «Ведь ты даже не знаешь его имени». «Это так. Но я уверен, что найду его, и отец узнает меня, когда я покажу ему одну вещь. Она принадлежала моей матери». И он показал маленький мешочек, который висел у него на шее, как медальон. Этот матрос Яков снял с маминого пальца, чтобы сохранить для меня на память ее обручальное кольцо. Отец Яков сказал мне, чтобы я носил его при себе, пока не найду своего папу. «Ты сказал обручальное кольцо?» — взволнованно спросил командир. «Покажи мне его, пожалуйста». Мальчик пристально посмотрел на мужчину, потом снял мешочек и положил
послушно ему в руку. «Я знаю это кольцо», — после долгой паузы сказал тот. «На внутренней его стороне должно быть написано «Анна и Александр», а также число 26 мая 1849 года». И действительно, на кольце была сделана такая надпись. Теперь слова были лишними. Отец крепко прижал мальчика к своей груди и мог только воскликнуть: «Мой сын! Мой сын!» Перед ним стоял маленький барабанщик и дрожащим голосом говорил: «Папа, ты нашел меня? Ты такой известный человек, а я просто барабанщик. Но знай, я всегда был честным и добросовестно выполнял все, что мне поручали. Я всегда держался корабля. Благодарю Бога, что Он даровал мне тебя таким», — сказал счастливый отец. Они долго плакали вместе. Саша стал взрослым, но выражение «держись корабля» навсегда осталось девизом его жизни. «Держись вечной жизни». 1 Тимофея 6:12.

Вірою, і що я слаб, но служить Христу стараюсь, і желаю, щоб росла віточка любви святая. Ісус, ти научи быть родителям послушним, чтобы истину лучи я понес потом заблудшим. Незаметно подрасту, крылья веры я расставлю, так хочу служить Христу, как служил апостол Павел.

0: Мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
3: Мои самые теплые приветствия всем мальчикам и девочкам, которые слушают нашу сегодняшнюю передачу. Добро пожаловать на нашу программу.
2: Дядюшка Дэн подготовил для вас сегодня одну очень увлекательную историю из Библии.
3: Да, тетушка Кэрол, это еще один рассказ об исходе евреев из Египта, о том, как Бог вывел их из египетского рабства в землю Ханаанскую.
2: Насколько я помню, в твоем последнем рассказе Моисей привел израильтян к самой границе земли обетованной. И тут, по велению Божьему, попрощался с ними со всеми, ушел в горы и там умер.
3: Израильтянам теперь предстояло пересечь реку Иордан и войти в землю обетованную. Вся тяжесть ответственности за исполнение этой задачи пала на плечи Иисуса, помощника Моисея. У некоторых наших слушателей могут возникнуть вопросы в связи с этой необычной историей. Так что в конце передачи, перед тем, как попрощаться, я попытаюсь ответить на некоторые из этих вопросов. Кстати, эту историю можно найти в Ветхом Завете Библии в книге Иисуса Навина, главы 2, 6 и 7.
2: Как озаглавлена твоя сегодняшняя история, дядюшка Дэн?
3: Я озаглавил ее про то, как вор погубил армию. Израильтяне под руководством Иисуса пересекли реку Иордан и вошли в Ханаан недалеко от Иерихона. Иерихон был одним из самых важных и богатейших городов Ханаана. Его дворцы и храмы, где процветали порок и роскошь, стояли как символ открытого неповиновения Богу. Город был окружен высокой крепостной стеной. Жрецы этого города являлись его полновластными хозяевами. Покровительницей города была Эстеров, богиня флоры, растительности и плодородия.
4: О, великая и прекрасная Эстеров! Мы поклоняемся тебе со всем благоговением души. Прими наши молитвы, о прекрасная Эстеров! Мы молим тебя о твоей защите, об обилии твоей любви, о твоей безграничной благосклонности и милости. Умоляем тебя, о Эстеров, направь наши шаги на верный путь. Скажи, как нам быть сынами израильскими? Ведь они расположились с лагерем у самых наших границ. Даже сейчас, в эту самую минуту, они...
5: Поднимись, Дайкем, и следуй за мной.
4: Но я еще не закончил свои молитвы к Эстеру.
5: У нас сегодня есть дела поважнее. Я хочу тебе кое-что показать.
4: Есть что-то важнее утренней молитвы к Эстеру?
5: Как верховный жрец, я освобождаю тебя от сегодняшней утренней молитвы. Следуй за мной. Я хочу тебе что-то показать. Стучи громче. Она должна быть дома.
4: Может, она...
0: Сейчас иду!
4: Похоже, она чем-то рассержена.
5: Что если она... Ну, ничего, ничего, она быстро успокоится.
6: Нельзя подождать, что ли, малость? Ах, доброе утро, господин мой. Я не знала, что это вы.
5: Ничего, ничего, Раф.
6: Входите, пожалуйста. И ваш спутник тоже может...
5: Благодарю тебя, Раф.
6: Может, вы соизволите подняться наверх?
5: Да, Раф, спасибо.
6: Следуйте за мной. Садитесь, пожалуйста. Прохладительные напитки сейчас подадут. Я только...
5: Не беспокойся об этом, Раф. Мы к тебе не за этим пришли. Мы хотели бы подняться к тебе, в закрытый дворик, ну, тот, что наверху крепостной стены.
6: А, как вам будет угодно.
5: Да.
6: Следуйте за мной, пожалуйста.
5: Раф, если не возражаешь, могла ли бы ты нас оставить наедине?
6: Ах, конечно, конечно. Позовите меня, когда я вам буду нужна.
5: Взгляни, Дейкем, в ту сторону, на юго-восток. Знаешь, что там находится?
4: Да, ваша милость, Галгал, а также лагерь израильтян.
5: Они покинули Галгал.
4: Покинули?
5: Они направляются сюда. Согласно донесениям наблюдательных дозоров, вся израильская армия выступила маршем по направлению к Иерихону. Их можно ожидать здесь с минуты на минуту.
4: Они не представляют для нас никакой опасности. Израильтяне на нас не нападут, мы намного сильнее. Они наверняка обойдут нас стороной.
5: Я в это мало верю. Они ведут себя как-то странно, я им не доверяю.
4: Ну, поставлены ли наши вооруженные силы в известность?
5: Все находится в полной боевой готовности.
4: Тогда нам не о чем беспокоиться.
5: Разве есть хоть малейшая возможность взять штурмом такой хорошо укрепленный город, как Иерихон?
4: Да нет.
5: Да, но взгляни на эти стены. Нашей армии нет равных. У нас в коннице 1000 голов. У нас железной колесницы нет. Никакая вражеская сила не в состоянии.
4: Смотрите, смотрите, вон там.
5: Что?
4: Что это? Израильская армия, они приближаются сюда.
5: Быстро, Дейкем, беги в главный штаб. Проследи там, чтобы генерал армии проверил всю линию обороны. Пусть он ее еще раз хорошенько осмотрит.
4: Слушаюсь, господин мой.
3: В то время как новость о неожиданном приближении израильской армии встревожила жрецов, находившихся на крыше дома, внизу, в самом доме, Раав и ее домашние чувствовали себя совершенно спокойно. Они совсем не были встревожены происходившим. Дело в том, что незадолго перед этим Раав приютила у себя двух израильских разведчиков, посланных в Иерихон Иисусом. Они прятались у нее в доме. В благодарность за ее заботу они обещали ей, что она вместе со всей своей семьей и домашними будет в полной безопасности во время штурма города. В боевом порядке и в полном молчании под мерный шум марширующих ног израильская армия подошла к Иерихону. Ведомые с семью священниками, несшими ковчег завета, символ присутствия Божьего, израильские войска прошли маршем вокруг Иерихона. Потом вся армия остановилась. В полной тишине прозвучали трубы, в которые трубили 7 священников.
5: Да-да, Дейкем, что тебе?
4: Израильтяне опять приближаются, господин мой.
5: Да? И снова в походном марше, так же, как и вчера?
4: Точно так же, в том же порядке, все точно так же, как и вчера.
5: Вели подать мне колесницу. Скажи, пусть запрягут 4 лошадей. 4 мне надо срочно в генеральный штаб.
4: Слушаюсь, господин мой.
3: То же самое произошло и на 3-й день, и на 4-й, и на 5-й, и на 6-й. Затем на 7-й день рано утром.
4: Проснитесь. Да проснитесь, ваша милость.
5: А что? Который час?
4: Да только что рассвело.
5: Оставь меня, я хочу спать.
4: Ваша милость, эти израильтяне опять маршируют.
5: А мне все равно, хоть они...
4: Ваша милость.
5: Что? Израильтяне снова проходят маршем? Снова?
4: Да.
5: Они уже в течение 6 дней маршируют. Да, не сегодня с утра пораньше. А может быть, они именно сегодня намерены
7: Да и кем? Быстренько подай мне мою мантию. Давай я сюда, а сам беги за моей колесницей. Вели запрячь четверку.
8: Слушаю вас.
7: Генерал, что все это значит?
9: Что все это значит?
7: Израильтяне опять проходят маршем вокруг города с утра пораньше.
9: Ну, может, им не спится, кто знает.
7: Ну, что это?
9: Трубы. Израильтяне трубят в трубы, как и в предыдущие 6 дней. Забыли, что ли?
7: А потом они вернутся в свой лагерь, так что ли?
9: А мне все равно, что они делают. Мне это совершенно безразлично.
7: Вас это не тревожит?
9: Ничуть. Наша оборона неприступна. Никому сквозь нее не прорваться. Даже мышь не проскочит. Где уж там израильским солдатам?
7: Их бог, похоже, способен совершить все, что ему заблагорассудится. Никто не в состоянии его остановить.
9: Ну, вы уж-то не срамитесь. Что подумает прекрасная богиня Эстеров? Такие речи, да еще верховный жрец.
8: Господа, господа, израильские солдаты снова шагают вокруг города.
7: Генерал, вы слышали? Шагают вокруг города. Сегодня уже во второй раз что-то будет. Я говорю вам, что-то будет.
9: Не бойтесь, ничего не будет. У меня все под контролем. Наши солдаты готовы ко всякой неожиданности. Израильтянам не захватить нашего города. Они этого сделать просто не смогут. Это просто невозможно.
7: Хочу надеяться, что вы знаете, что говорите.
8: Израильтяне в третий раз начали обход города.
7: Генерал, генерал, остановите их, остановите этих израильтян.
8: Они пошли в четвертый раз вокруг.
7: В четвертый раз? Генерал, вы обязаны что-нибудь предпринять. У этих израильтян на уме что-то нехорошее. В пятый раз, говоришь?
8: Так точно, господин мой.
7: Генерал, остановите этих израильтян. Это приказ. Генерал, вы слышали, что он сказал? В шестой раз сегодня эти израильтяне идут маршем вокруг Иерихона.
9: Ах, да успокойтесь же вы, наконец. 6 дней они шагали вокруг города. 6 раз сегодня, и ничего не произошло. Ведь не произошло же.
7: Да, не произошло.
9: И не произойдет.
7: Но тогда зачем они маршируют вокруг Иерихона?
9: Надо просто... чтобы озадачить нас, поиграть у нас на нервах.
7: Да?
9: Не сомневаюсь, что они надеются на то, что мы сделаем какую-нибудь глупость. Не выдержим. Выйдем за крепостную стену и завяжем с ними бой. В этом случае у них, может быть, будет какая-то возможность нас разбить. Но пока мы не теряем присутствие духа, нам ничего не угрожает.
7: Да-с. Генерал, мне кажется, что вы правы.
8: Господа! Израильтяне проходят марш.
7: Да, Икем, я знаю. Израильтяне опять идут маршем вокруг Иерихона. В 7-й раз сегодня. Что ж, пусть себе маршируют. Нам какое дело?
10: Рав, дочь моя, я, конечно, верю тебе, но я не совсем понимаю, как...
6: Я тоже не знаю и не понимаю, папа, но я полагаюсь на Бога Небесного и верю в Него. Каким-то образом, не знаю каким, но Он нас непременно вызовет.
10: Я уверен в этом, Рав, но я не вижу, как...
6: Папа, смотри, слушай, марширующие шаги остановились... Что-то необыкновенное. Нет, ужасное что-то должно вот произойти. Я знаю, что должно. Я это чувствую.
10: Трубы? В этот раз они не только трубят в трубы, но и кричат. и производят много шума.
6: Наступил долгожданный час, отец! Смотри!
10: Падают стены Иерихона.
6: Но нам не будет никакого вреда.
3: Да, крепостные стены Иерихона пали.
5: Раф!
6: Иаков!
5: Пойдем, Раф, быстро! Иисус сказал, чтобы...
6: Иаков, познакомься, это мой отец!
5: Желаю вам здравия, господин мой!
6: Папа, это тот самый молодой человек, один из двух израильских разведчиков, которых я прятала у нас в снопах льна.
10: Ага, приятно познакомиться, Иаков!
5: Иисус собирается сжечь Иерихон дотла. Он велел мне вывести вас из города до того, как город будет подожжен.
6: Иаков, тут моя мама, братья и сестры, а также все мои родные.
5: Все жители твоего дома будут спасены. Мы возьмем их с собой. Поторопитесь, поторопитесь, надо спешить.
3: Огонь горящего Иерихона осветил небо на много миль вокруг. Наконец он начал ослабевать и вскоре совсем погас. От города ничего не осталось.
11: Мой возлюбленный народ, мы добились выдающейся победы. Иерихон наш, а вскоре вся земля ханаанская станет нашей.
12: Иисус, ура!
11: Нашей следующей целью является... Нам предстоит завоевать Гай! Я пошлю в Гай разведчиков, и как только мы получим их донесение, мы начнем наступление!
3: Все вроде бы шло как надо. Казалось, что полный порядок царствовал в лагере израильтян. Но в действительности это было вовсе не так. В одном шатре...
9: Посмотри, жена!
6: Какая одежда! Какая красота!
9: Это для тебя моя радость.
6: Для меня?
9: Да.
6: Такая красивая одежда! Где ты это взял?
9: Это еще не все. Вот взгляни на это.
6: Золото, серебро. Где ты это взял?
9: Какое это имеет значение? Где я это взял?
6: Хан, ты это украл?
9: Я? Ты что я украл?
6: Ты взял это в Иерихоне? Скажи, да?
9: Ну, что из того, что я это там взял?
6: Если, ну, если ты это сделал, тогда Иисус ведь крепко-накрепко запретил что-либо оттуда выносить. Ах, он тебя за это накажет.
9: Ай, ничего не будет, я все это спрячу. Никто и знать не будет, что я это, как ты говоришь, украл. Я вот что, я выкопаю яму тут у нас в шатре и все это зарою.
11: Народ Израиля! Разведчики вернулись с хорошими донесениями. Гай всего-навсего небольшая деревушка, едва защищенная. Я возьму 3000 человек и пойду походом на Гай завтра же утром. Тише, люди, тише! Прошу тишины перед лицом Господним! Народ Израиля! Как вам известно, наша 3000-ная армия была наголову разбита небольшой гайской дружиной. Но причин, почему это произошло, вы не знаете. Я вам скажу почему. Во-первых, мы пошли в это сражение, не спросив ни позволения Божьего, ни его благословения. А во-вторых, в наших рядах находится человек, совершивший тяжкий грех. Вор разгромил нашу армию. Из-за этого вора 36 наших храбрых воинов погибло на поле битвы. Я еще не знаю, кто этот вор. Знаю только, что он один из вас. Мы будем тянуть жребий, и вор будет опознан.
6: Хан, не лучше ли тебе во всем самому признаться?
9: Нет, им ни за что меня не найти.
11: Народ израильский, брошенный жребий указывает на колено Иудина, виновный из этого колена.
6: Умоляю тебя, хан, сознайся в грехе, пока еще не поздно.
9: Да, ну, зачем мне признаваться? Говорю тебе, им меня не найти ни за что.
11: Народ Израиля, мы снова тянули жребий. В этот раз он указывает, что виновный является членом семейства Зары.
6: Мне кажется, что ты совершаешь непоправимую ошибку, Ахан.
9: Ты напрасно волнуешься.
11: Народ израильский, печалится мое сердце. Вор не желает сознаться добровольно, но мы вскоре его опознаем. На этот раз жребий указывает на дом Завдиев.
6: Все ближе и ближе к тебе, Ахан. Я тебя умоляю.
11: Теперь брошенный жребий укажет на самого виновного. И даже теперь виновный не хочет выступить вперед и сознаться. Что ж, ладно. Мы продолжим и снова бросим жребий.
6: Хан, умоляю тебя, сознайся.
9: Ни за что.
6: Иначе тебя накажут.
9: Да ну тебя, Иисус смилостивится надо мной.
6: Иисус будет действовать согласно закону. А ты сам знаешь, что сказано в законе. Всякий, совершивший воровство, будет побит камнями до смерти.
9: Ты права. Может, мне и в самом деле лучше сознаться.
6: Уже поздно. Иисус вытянул жребий.
11: Народ Израиля, у меня в руке имя виновного. Ахан. Ахан, сын Зары, выйди вперед и стань перед Господом.
9: Я здесь. Государь мой Иисус.
11: Ахан, сын мой, понимаешь ли ты, сколько боли и страдания народу израильскому принес твой грех, воровство, которое ты совершил?
9: Да, господин мой.
11: Понимаешь ли ты, что из-за того, что ты пожадничал и украл, наша армия потерпела поражение?
9: Да, господин мой, я согрешил перед Господом Богом Израиля. Среди добычи в Иерихоне я увидел прекрасную одежду и 200 серебряных монет из слиток золота. Я возгорелся желанием и взял их себе. Я закопал все это у себя в шатре.
11: Ахан, сын мой, ты должен быть наказан. Как мне это не больно, но я должен исполнить приговор Божий. Ты, а также твоя жена, вся твоя семья и все домашние, все, что тебе принадлежит, даже твой шатер и твои стада, короче, все и вся, будут сегодня же удалены из нашего лагеря. Тебя выведут в Ахор, долину горести. За грех должно быть уплачено.
2: Мне кажется, дядюшка Дэн, что некоторые наши слушатели, наверное, удивляются тому, что Бог хотел погубить жителей Ханаана. Разве Бог не любил этих людей так же, как других? Если Бог является Богом любви и милосердия, как Он может желать нечто подобное?
3: Это очень важные вопросы, тетушка Кэрол. И мне кажется, что сейчас самое подходящее время ответить на них. В первую очередь я хочу заметить, что Бог через своего пророка Иезекииля сказал: «Живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Мне думается, что именно здесь и лежит ключ к пониманию того, почему Бог осудил жителей Ханаана. Все дело в том, что они отказались безвозвратно отвернуться от порока и продолжали противиться Богу. Нам известно о многих унизительных обрядах, которые они практиковали, включавшие ложных богов, к тому же часто принося в жертвы своих собственных детей.
2: Как это ужасно!
3: Само собой разумеется, что Бог в своем милосердии не мог позволить ничему подобному продолжаться безнаказанно.
2: Справедливость требовала, чтобы такое преступление против детей было непременно наказано.
3: В действительности, с того момента, как грех вошел в мир, жестокое и неправедное отношение людей друг к другу стало фактором человеческого существования, и Божий суд стал насущной необходимостью. В рассказах о всемирном потопе и в истории о разрушении Содома и Гоморры мы были свидетелями необходимости суда Божьего над людьми, которые отказывались свернуть с пути порока и греха.
2: Скажи, верили ли хананеи в Бога? И была ли у них возможность покаяться?
3: Отвечу на этот вопрос непоколебимым и твердым «да». Было много людей в той части света, кто сохранил память об истинном Боге и поклонялся Ему. Так, например, если помнишь, Иофор, тесть Моисеев, он был священником Медиамским и поклонялся Богу. Также пророк Валам, хоть он потом и восстал против Бога, не следует забывать Раав и все ее семейство, которые жили в Иерихоне. Видишь ли, эти люди в течение 40 лет слышали рассказы о наказании, которое послал Бог на Египет, и о тех чудесах, которые Он сотворил для освобождения избранного им

0: самом деле является Богом любви и милосердия, и справедливости. Тетушка Кэрол, часы на стене показывают, что наше время истекло.
1: До свидания, дорогие радиослушатели. Слушайте нашу следующую передачу.
0: В ней мы расскажем еще одну удивительную историю.
2: Это был час твоего рассказа.
3: Тетушка Кэрол
0: и дядюшка Дэн
3: прощаются с вами.
0: До новых встреч!

я, мне говорила мама, осторожней, лужи здесь ямость. И раз меня за руку брала, ручную дурагу спирала. Вредные привычки – это лужи. Это те ямы, только глубже. Если естество нас не беречь, то оттуда тяжело извлечь. Сделай Христово, братья и сестры. Хички, прогоняйте сразу вредные привычки. Аминь.

0: После тяжелой болезни Лена выздоравливала медленно. Уже четвертую неделю она не вставала с постели. Дни тянулись долго и казались ей такими скучными. Об игре с детьми Лена только мечтала, потому что малышам не разрешали заходить к ней в комнату. Как-то поздно вечером к Лене зашли родители. Она лежала с закрытыми глазами. Думая, что Лена спит, мама принялась осторожно убирать разложенные на столе книги. Папа встал у окна и, по-видимому, продолжая начатый разговор, шепотом сказал: «Я тоже обратил внимание, что она молится уже не по-детски, не заученными словами. Слава Богу, подрастает наша девочка, крепнет ее вера. Это видно по молитвам и желаниям». А Лена не спала. «Это они обо мне говорят», — догадалась она, и сердце учащенно забилось. Она старалась выглядеть спящей, но ресницы мелко задрожали. Мама подошла к ней и, наклонившись, спросила: «Доченька, как ты себя чувствуешь?»
1: «Хорошо», — открыла глаза Лена.
0: «Слава Богу», — прошептала мама и, поправив подушку, добавила: «Скоро ты уже совсем выздоровеешь». Папа пожелал Лене спокойной ночи, и они ушли. Лена долго не могла уснуть. Мысли роем кружились в голове. «И правда, я молюсь лучше, чем другие. Даже папа с мамой заметили это». Лена сразу вспомнила, как ее часто хвалили в школе и дома, как нравится она соседям. Они всегда замечают ее доброту и старательность.
1: «Действительно, я и стихи на собрании лучше всех рассказываю, и маму слушаюсь».
0: Так незаметно в ее сердце, как ядовитая змея, вползла гордость. А когда Лена выздоровела, эта скверна стала проявляться буквально во всем. Лена обижалась на родителей, когда они не замечали ее старания, не подчеркивали, как она послушна и добра. Когда угощали наравне со всеми, а ей так хотелось получить что-то повкуснее, получше. Из-за пустяков Лена раздражалась, обижала младших. Когда мама наказывала ее, она сердилась и считала себя во всем правой. Часто Лена вспоминала похвалу родителей, особенно во время общей семейной молитвы, и старалась молиться красиво. Она усиленно подбирала слова и каждый раз переживала, как бы помолиться лучше всех. Однако ее молитвы с каждым днем становились более неестественными. Теперь Лена склонялась на молитву с затаенной тревогой и нежеланием. «Я уже не знаю, что придумывать», — со страхом обнаружила она. «Не могу связать даже двух предложений». Проходили дни за днями, а Лена не могла победить себя. Признаться же, рассказать все, что мучит, было стыдно, и она продолжала скрывать свои переживания, стараясь сделать вид, что у нее все в порядке. Ссоры с младшими участились. Лена стала сердитой, нетерпеливой. Казалось, она вообще перестала любить своих братиков и сестричек.
1: «Лена, что с тобой случилось?» – спросила мама после очередной ссоры детей.
0: Малыши плакали, а Лена, тяжело дыша от возбуждения, ответила: «Ничего, они сами виноваты».
1: «Даже если они виноваты, ты, как старшая, должна показывать им добрый пример».
0: «Поговори с мамой, расскажи ей все», – взволновалось что-то внутри. «Ты же не виновата!» — встрепенулась тотчас гордость. — Ты старшая, и они должны тебя слушаться.
1: — Леночка, почему ты стала такой сердитой, недовольной? Что с тобой случилось? Я тебя совсем не узнаю, — с тревогой в голосе сказала мама. Добрые отношения и ласковый голос матери растрогали Лену до слез, И она стала рассказывать, как притворилась спящей и подслушала разговор родителей. Как стала думать, что она лучше всех и с ней должны считаться. Рассказала, что хотела избавиться от этих мыслей, но они снова и снова давали о себе знать, а бороться с ними не хватало сил. «Я самая плохая, злая, противная!» – всхлипывала Лена.
0: «Все, что тебе пришлось пережить, доченька, это последствия гордости», – сказала мама. «Гордость – очень опасный грех. Она отравляет сердце человека, ожесточает его. Гордость обязательно приведет к погибели, ведь Бог гордым противится».
1: «Лена, помнишь, мы ходили в зоопарк, и там восхищались красавцем-оленем? Какие у него большие рога, величественная осанка, независимый гордый вид. Представь себе, что такого богатыря легко побеждает орел».
0: «Как?» – удивилась Лена.
1: Люди долго не могли понять, как орел с такой смелостью вступает в поединок с сильным и очень осторожным животным. И, что удивительно, побеждает его. Задумывались и над тем, почему хищная птица нападает только на оленя, а оленуху не трогает. А оказывается, прежде чем напасть на животное, орел зорко высматривает тропинку, по которой олени бегают на водопой. Потом он долго купается в дорожной пыли и, притаившись у тропинки, поджидает жертву. Завидев оленя, орел проворно садится на его роскошные рога и начинает яростно бить крыльями, из которых вылетает пыль. Запорошив животному глаза, орел успокаивается. А ослепленный олень, стараясь избавиться от врага, мчится, не видя пред собой дороги. Но вместо освобождения он разбивается о скалы или, оступившись, летит в пропасть. И тогда орел уничтожает жертву. Лена задумалась, а мама, немного помолчав, продолжила. А вот на оленуху орел никогда не нападает. И только потому, что у нее нет рогов. Наша гордость – те же оленьи рога. Конечно, олень не может избавиться от рогов, потому что таким его создал Бог. Мы же должны освобождаться от гордости, потому что она разобщает человека с Богом. Гордый не способен любить ни ближних, ни Бога. Он и Священное Писание не может понимать правильно, потому что ослеплен самолюбием, как олень ослеплен пылью. «Я совсем не хочу быть гордой», — вздохнула Лена. «Мама, как надо освобождаться от гордости?»
0: «Освобождаться значит, не жалея себя, решительно открывать свои грехи и стараться больше не делать их. Когда тебя хвалят, нужно следить за своими мыслями, не себе приписывать успех, а благодарить Господа за способности. Конечно, показать нам нашу греховность может только Дух Святой. Поэтому нужно всегда читать Слово Божье и просить, чтобы Господь открывал истину, обличал. При этом нужно быть готовой смиряться, каяться и...

Притча о сеятеле. С каждым днем все больше и больше людей собиралось вокруг Иисуса. Они стекались отовсюду посмотреть, как Он исцеляет, и послушать Его проповеди. Больше всего они любили Его истории, притчи. Вот одна из них. В давние времена один крестьянин обрабатывал свое поле. На нем была грубая рабочая одежда, а его руки и лицо загрубели от солнца и ветра. Он трудился без устали в любую погоду. Вспаханная земля была черной и рыхлой. Он долго трудился, чтобы подготовить ее к посеву. Он ходил по полю с большой плоской корзиной, наполненной зерном. Это были добрые семена, лучшие из всех, которые у него были. Он брал их пригоршнями и сеял вокруг себя, и добрые семена падали повсюду. Поле крестьянина пересекала тропа. Каждый день жители деревни проходили по ней к реке, чтобы набрать воды, поэтому тропинка была хорошо утоптанной. Когда зерна падали на тропу, они были отлично видны птицам. Птицы опускались и склевывали их. У семян не было никакой возможности пустить корни и прорасти. Другие семена падали на каменистую почву. Земля лежала сверху тонким слоем, а снизу были твердые камни. Эти зерна начинали скоро прорастать, потому что тонкий слой почвы быстро прогревался солнцем. Но когда влага испарялась и корни упирались в камень, слабое растение засыхало без воды и погибало. Другие зерна попадали в окружавшее поле колючие кусты терновника, тоже ронявшего свои семена на землю. Весной они густо прорастали. Добрые зерна были слабее грубых и сильных семян терна, забиравших всю влагу и соки почвы. И добрым семенам суждено было погибнуть. Но большая часть зерен попадала все же в добрую почву. Им было достаточно места, их корни впитывали влагу, и солнце обогревало молодые ростки. Вскоре на поле зазеленели побеги. Ко времени жатвы колосья налились новым зерном, его можно было перемолоть и из муки испечь хлеб. Крестьянин был доволен урожаем.

Ученикам Иисуса очень понравилась притча о сеятеле. Когда весь народ разошелся по домам, они тоже отправились с Иисусом ужинать. «Объясни нам эту притчу», – попросили они. Иисус ответил: «Мои слова подобны добрым семенам, но не все, кто слушает их, подобны. Некоторые люди, но они падают как бы дорогу. Эти люди, сердца других, как каменистая почва. Они внимательно слушают, но не дают услышанному укорениться в сердце. А упавшая в терновник схожа с людьми, которые тоже любят мчаться домой к полной забот жизни. У посеянного нет возможности вырасти, потому что эти люди обременены житейскими заботами. Но и доброй почве. Когда вы слушаете меня, то понимаете, что я говорю вам. Мои слова – доброе семя, падающее на добрую почву. И вы хотите исполнять то, что говорит Бог. Поэтому эти семена прорастают в ваших сердцах. Бог поручил мне быть сеятелем. Я сею добрые семена. Вы должны решить сами, какой почвой вы хотите быть. Бог ожидает, что вы принесете богатый урожай.

и родник. В старом парке бил фонтан посреди аллейки. Под каштаном тек родник позади скамейки. Сверху в землю уходил родничок порою, как фонтан он не умел в небо бить струёю. И сказал фонтан затем родничку с ехицей: «Не заметен ты совсем, обделён водицей. Вон какой я бью струёй, виден отовсюду, свежесть и красу несу городскому люду. Ну а ты чего даёшь под моим каштаном? В парке воду я даю 10 фонтанам».

0: Горький опыт. Мама Люси умерла, когда она была еще совсем крошечной. Для Люси это было большим несчастьем, ведь мама так нежно любила ее. Она бы не побоялась сказать Люсе о том, что та делает неправильно. И когда у нее проявлялись неправильные чувства, помогла бы ей все это исправить. Она бы поведала доченьке о красивых цветочках, которые они посадили на клумбах. Если позволить сорнякам расти там тоже, то скоро они заглушат хорошие цветы и не позволят им цвести. Мать Люси научила бы ее всему этому, ибо видела, что зло уже расцветает, чтобы погубить прекрасный цветок добродетели в ее юной груди. Но она умерла. Люся осталась с очень хорошим, добрым и любящим отцом. Он не любил поправлять свою маленькую девочку, потому что видел ее только когда заканчивался его напряженный день, и тогда он хотел удовлетворить все ее желания. Отец ласкал ее, играл с ней и баловал, думая о ее дорогой матери, которой они лишились. За то короткое время, что был с ней, он не замечал ее недостатков. Слуги не решались говорить ему о них, и бедная Люся росла тщеславной, эгоистичной, своенравной, любопытной девочкой с упрямым нравом, который не выносил возражений. У Люси было хорошенькое личико, и отец со слугами так много говорили ей об этом, что в конце концов она решила, что в ней есть что-то хорошее. Люся думала, раз она хорошенькая, то значит лучше других, потому что красивее других девочек. Ни один человек никогда не говорил Люсе, что красивое лицо от нее совсем не зависит, потому что она не сама его сделала. Она не могла ни на минуту сохранить его, если бы небесный отец решил бы лишить ее красоты. Поэтому очень глупо с ее стороны гордиться им. Но она могла сделать очень многое, чтобы стать доброй, любезной, услужливой и ласковой. Друзья любили бы Люсю, и она была бы намного счастливее, если бы постоянно старалась исправлять в себе неправильные чувства. Печально было, что возле девочки никого не было, кто бы мог научить ее. Она легко могла бы понять это, пока была еще небольшой, но с возрастом Люся становилась все более эгоистичной, тщеславной, упрямой и непослушной. Она много думала о своих нарядах, о вкусной еде, и ей нравилось совать в нос в то, что ее совсем не касалось. В Бостоне жила Люсина тетя, разумная и очень добродетельная женщина. Она слышала, что Люся станет нехорошим или даже злым ребенком, если какой-нибудь друг не проявит сострадания и не попытается спасти ее от растущих недостатков. Она послала письмо отцу Люси, который жил в Нью-Йорке, и убедила его позволить своей дочери приехать и провести с ней один год. У нее тоже была маленькая девочка, примерно такого же возраста, что и Люся. Мама наблюдала, оберегала и учила свою доченьку, и теперь она была прелестным ребенком, таким послушным и дружелюбным, что каждый, кто знал ее, видел, что она вырастет благословением для своей семьи и друзей. Мать рано учила ее и давала ей почувствовать на собственном опыте, что она всегда счастливее, когда управляет своим характером, исправляет ошибки и думает больше о том, чтобы сделать других счастливыми, чем о том, чтобы радоваться самой. Она говорила ей, что Небесный Отец всегда смотрит на нее с особой любовью, когда она сопротивлялась злому чувству или эгоистичному поступку. Теперь маленькая Эмилия уже научилась чувствовать этот восхитительный покой и готова была отдать все, чтобы сохранить его. Приблизительно через месяц после того, как Люся приехала к ним, у Эмили был день рождения. Люси получила очень доброе письмо от своего отца, в котором были вложены две золотые монеты. Он писал, что это будет подходящим подарком для нее и кузины. Он также надеялся, что это сделает его маленьких девочек счастливыми. Люси на мгновение почувствовала себя счастливой и радостно разглядывала прелестные блестящие монетки. Потом ей стало не по себе, и она медленно с угрюмым видом вошла в гостиную, где Эмилия заканчивала свою работу. «Папа прислал мне эти две монеты», — сказала она. «Но он говорит, что я должна отдать одну из них тебе, Эмилия. Не знаю, зачем». Люся выглядела несчастной, эгоистичной и угрюмой, потому что не могла оставить себе обе монетки, которые прислал ей отец. Никто из тех, кто видел тогда Люсю, не подумал бы, что у нее когда-то было хорошенькое личико. Противный характер в ее сердце выглядывал из ее глаз. Нахмуренные брови и надутые губы делали ее весьма неприятной, когда она с громким стуком бросила золотую монетку на стол.
1: «Ой, какой добрый твой папа!» — сказала Эмилия. «Какая красивая блестящая монетка! Ну, Люся, милая, не давай мне ее, если ты не хочешь!» — продолжила она, глядя на несчастное лицо кузины. «Мне бы очень хотелось ее получить, потому что я откладываю все свои деньги для определенной цели. Я собираюсь, чтобы купить бедной няне Хупер новое платье. Мама говорит, что она не была в церкви все лето, потому что у нее не было ничего приличного, чтобы надеть. И еще она сказала, что если я буду откладывать все свои деньги до тех пор, пока у меня будет достаточно, я буду иметь удовольствие сама купить ей платье. Я была бы рада увидеть, как она будет радоваться, потому что мама говорит, что все, что доставляет удовольствие няне, это церковь. Ведь мы ходим в школу, учимся музыке, читаем интересные книги и получаем массу удовольствий. Но бедная старая няня никогда не прекращает тяжелой работы с утра до вечера. Работая изо всех сил всю неделю, она отдыхает только, когда она говорит: «Приходит благословенный день отдыха». Как бы мне хотелось подарить ей новое красивое платье и видеть, как она идет в нем в церковь с псалтырем и веером, аккуратно завернутыми в чистый клетчатый платок, как в прошлом году. Но, — добавила она во второй раз, взглянув на кислое лицо Люси, — «но если ты не хочешь отдать мне деньги, не надо».
2: «Я должна дать тебе их, даже если мне это и не нравится», — сказала Люся. «Потому что папа спросит тебя, когда приедет на следующей неделе, что ты с ними сделала и все такое, и я знаю, ты все ему расскажешь. Я тебя знаю!»
0: «Если он спросит меня, то я должна сказать ему, Люся. Здесь уж я ничего не смогу поделать. Но если он не спросит, то я ничего не буду ему говорить, если ты хочешь».
2: «О, я знаю, что он обязательно спросит тебя. Так что можешь взять их и потратить так глупо, как тебе заблагорассудится. Но я знаю, что буду делать со своими. Я куплю те красивые атласные туфельки, которые вчера видела у мисс Раст и о которых так мечтала, и надену их к своему новому шелковому платью с отделкой. На следующей неделе мы поедем в Бруклин, и там я снова увижу эту гордую мисс Принс со всеми ее прекрасными нарядами. Она думает, что никто не может одеваться так нарядно, как она, но я покажу ей, что могу». И Люся улыбнулась от удовольствия при мысли о том, как она унизит мисс Принс.
0: «Но я бы не стала так сильно наряжаться, только для того, чтобы пойти к миссис Рассел», — сказала Эмилия. «Мы хотим прогуляться по саду, и тебе придется заботиться о том, чтобы не повредить платье. Ты не получишь и половины удовольствия, ведь ты не сможешь ходить по траве и собирать цветы».
2: «Мне все равно», — ответила Люся. «Я надену платье и туфельки. Папа всегда разрешает мне одеваться так, как мне нравится. Я знаю, как не запачкаться».
0: Эмилия больше ничего не сказала, но убежала, чтобы показать матери подарок и спросить, не будет ли она так добра сказать ей, какое платье она сможет купить для няни Хупер и пересчитать все серебряные монеты, которые она хранила в сумочке. Мама сказала, что ей очень приятно, что ее доченька помнит бедную одинокую няню и что она с радостью купит ей платье на следующий день. Потом мама пересчитала деньги и обнаружила, что после покупки платья у нее останется немного денег, которые она сможет потратить на себя. Эмилия сказала, что не будет решать, что с ними делать, но отложит их до тех пор, пока ей не захочется чего-нибудь очень сильно. Мама согласилась, что это очень разумное решение. Наконец, настал день их поездки в Бруклин. Экипаж был заказан, и Эмилия спустилась вниз в простом батистовом платье и простых туфлях, которые выглядели очень прилично, удобно и аккуратно. Но Люся надела шелковое платье с отделкой и сиреневые атласные туфельки, которые купила к нему.
3: «Девочка моя», — сказала тетя, входя в комнату, — «что заставило тебя сегодня надеть это роскошное платье? тебе не доставит никакого удовольствия играть в таком платье. Да и в этих изящных туфельках тоже. Ты не сможешь в них ходить. Ведь мы едем в деревню. Тебе захочется насладиться сладким воздухом полей. Тебе лучше сбегать и переодеться, любовь моя. Времени вполне достаточно, а Эмилия пойдет и поможет тебе».
2: «О нет, тетя!» — сказала Люся. «Я лучше совсем не поеду, чем делать это. Я достаточно взрослая и надеюсь позаботиться о себе».
3: Она снова выглядела угрюмо и кисло.
0: «Я не стану принуждать тебя, моя дорогая, потому что это не убедит тебя в твоей неправоте, но я советую тебе еще раз пойти и переодеться в более подходящее платье. Я предупреждаю тебя, что ты не будешь иметь и половины комфорта, но гораздо большая проблема, в каком настроении ты едешь. Мне бы очень хотелось, чтобы ты поверила, что я должна знать о таких вещах лучше тебя, потому что это может избавить тебя от многих страданий, но если ты предпочитаешь учиться на собственном опыте, то, конечно, узнаешь. Опыт – отличный инструктор, но мы часто очень дорого платим за его уроки. Ну, что скажешь?»
2: «Я совсем не боюсь!» – нетерпеливо повторила Люся. «Папа всегда разрешает мне одеваться, как мне нравится!»
3: «Тогда поехали!» – сказала тетя.
0: День был теплым и солнечным. Поездка в Бруклин была очень приятной, без каких-либо происшествий. Люся забыла все, что говорила тетя, и думала о том, как все будут восхищаться ее прекрасным платьем. И как будет унижена, раздосадована и удивлена гордая мисс Принс. Наконец они добрались до прекрасного места миссис Рассел и были очень любезно приняты этой прекрасной леди. Но к великому разочарованию Люси она обнаружила, что кроме них никого не было, даже мисс Принс, с которой она была так уверена, что встретится. После того, как миссис Рассел посмотрела на ее платье и сочувственно улыбнулась, на нее больше никто не обратил внимания. Вскоре было предложено прогуляться по саду, и все отправились осматривать территорию. Эмилия скакала с легким сердцем, невинная, веселая, вдыхая аромат душистых цветов и пробуя сочные плоды, которые в изобилии висели на деревьях. Люси тоже взяла немного фруктов. Она очень любила ей, и ей казалось, что она ест их очень аккуратно. Но вдруг она почувствовала под рукой что-то мокрое, и когда посмотрела, то обнаружила, что закапала соком переднюю часть своего платья. В нескольких местах ткань уже изменила цвет. Ведь это было ее лучшее и любимое платье, подарок отца, когда она покидала Нью-Йорк, чтобы поехать к тете, и оно было совсем новое. Ей стало очень неловко при этом печальном зрелище, и Люся уже начала жалеть, что надела его. Однако она ничего не могла с этим поделать и продолжала медленно и осторожно пробираться сквозь кусты и цветы, пока не увидела, что вся компания собралась вокруг пруда, что-то очень внимательно рассматривая.
2: «О, это красивые золотые рыбки!» – воскликнула Люся. «Я совсем забыла спросить о них. Они, наверное, в этом пруду, и мне так хочется на них посмотреть!»
0: Она побежала со всех ног, думая только о прелестных золотых рыбках, о которых Эмилия так часто рассказывала ей. Но ветер подхватил подол ее прекрасного шелкового платья, и когда она пробегала мимо розового куста, шипы зацепились за оборку, и прежде чем она успела остановиться, почти полностью оторвали ее. Люся с ужасом смотрела на свое испачканное платье. Изящная отделка была в лохмотьях. И при мысли о том, что сказала ей тетя, теперь она помнила каждое слово. Ей стало стыдно смотреть ей в лицо. Она приколола оборку, как смогла, и снова пошла медленно и осторожно, совершенно забыв о золотых рыбках и обо всем, кроме своих несчастий и стыда, и жалея, что была такой своенравной и упрямой. Но когда маленькие дети не руководствуются опытом и суждениями своих лучших и мудрых друзей, а стараются сами, они часто учатся через многие страдания и неприятности. Да еще и дорого платят за обучение, которое могли бы получить даром. Пока Люся брела, одна из маленьких девочек, миссис Рассел, весело подбежала к ней.
2: «Пойдем с нами, Люся!» — сказала она. «Мы идем в дальний конец пастбища, чтобы заглянуть в прекрасный сад мистера Барреля. Он гораздо красивее нашего, и в заборе есть дырка, через которую мы сможем все увидеть. Там много статуэток. В одном месте пожилая женщина кормит цыплят. И они так естественно держат передник с кукурузой, прям как наша Бетси, когда кормит малышей. Ее платье заколото сзади, и из-под него видна ее нижняя юбка. Она выглядит очень забавно. А потом в другой части сада мужчина сгребает сено. Он смотрится как живой.
1: «Проходи сюда, моя дорогая». Эмилия только что перепрыгнула через каменную стену.
0: Пастбище было очень большим. Оно совершенно высохло благодаря канаве, вырытой с одной стороны, в которую сбегала вся вода, так что идти было легко. Девочки побежали, скача и подпрыгивая, и Люся снова забыла о своих заботах и стала веселиться. Наконец они подошли к отверстию в заборе, откуда открывался прекрасный вид на чудесный сад. Клумбы были выложены квадратами, ромбами и кругами, окаймленные красивым зеленым заборчиком. Люся увидела старика с граблями, который выглядел так, словно мог двигаться и переворачивать сено. Затем она увидела забавного вида старушку, державшую передник с кукурузой. Девочки забавлялись, открывая новые красоты в этом саду в течение долгого времени. Но вдруг вздрогнули, услышав фырканье лошади совсем рядом с собой. До сих пор они не видели на пастбище ни одной лошади. Но когда оглянулись, то увидели, что к ним галопом несется большой черный конь мистера Рассела. А Джон, конюх, бежал за ним с уздечкой, чтобы поймать его. Девочки не на шутку испугались, увидев недалеко от себя такую огромную лошадь, и изо всех сил побежали к дому. Им казалось, что черная лошадь несется за ними по пятам. Они бежали без оглядки. Сара и Эмилия бежали намного быстрее, чем Люся, потому что их обувь сидела плотно, и платья были неширокими. Люся бежала изо всех сил и уже почти добежала до каменной стены, через которую девочки перепрыгнули. Когда она попыталась перескочить через канаву, ее нога соскользнула. Бедная Люся полетела вниз и упала плашмя лицом прямо в грязь. В каком печальном виде она оказалась. Туфелек ее потерялся в черной жиже канавы.

0: Рассел вышел, чтобы помочь Джону поймать коня, потому что конь был резвый и игривый, и его трудно было ловить. Томас как раз проходил мимо и услышал жалобный крик Люси. Он подошел к ней, ласково поднял и успокоил ее. Он показал, что лошадь далеко. Потом палкой нащупал в канаве ее прекрасную сиреневую туфельку. Увы, она уже не была такой красивой. Когда он выудил ее из грязной канавы на конце своей палки, туфелька была наполнена и покрыта грязью, так что ее цвет невозможно было определить. Мистер Рассел любезно отнес ее на руках в дом. Потом понес туфельку к насосу и стал качать воду, пока она не стала достаточно чистой, чтобы высохнуть у огня. Обтерев ее платье и чулки, ей принесли старые башмаки Сары, но они были слишком большие для нее. К тому же ходить она была не в состоянии. Пока остальные наслаждались садом, летним домиком, кустарником и лужайкой, ели фрукты и собирали цветы, бедняжка Люси сидела на кухне в кресле и сушилась у жаркого огня. В изодранном, в грязном шелковом платье, в совершенно испорченных атласных туфлях, с разбитым лицом и хромой ногой, она могла бы осознать всю свою глупость и испорченность. «Если бы...» — думала она про себя. — И я не была так своевольна и так глупа, чтобы надеть это шелковое платье, то любое другое, даже мое лучшее муслиновое, можно было бы постирать и починить. И если бы я надела свои простые легкие туфли, я бы вообще не поскользнулась. А если бы я и поскользнулась, любые другие башмаки, кроме этих, можно было бы починить. Но теперь моя прекрасная монета с таким же успехом могла быть брошена в море. Ибо все это пропало и принесло только боль и позор. Ох, как мне будет стыдно смотреть на тетю и Эмилию, потому что они обе предупреждали меня, чтобы я не надевала это неподобающее платье. Хорошо, что тетя не знала, что я хотела надеть его только для того, чтобы досадить этой гордой мисс Принс. Теперь она будет только рада услышать о моем унижении и позоре. Должна признаться, что Эмилия такая же чистая и милая, какой была, когда приехала. По крайней мере, она не чувствует себя такой разбитой, грязной, мокрой и опозоренной, как я. Ей нечего стыдиться. Люся горько плакала. Во всех этих происшествиях она не находила утешения в том, что у нее были добрые и невинные мотивы надеть неподобающее платье и что друзья пожалеют ее. Она снова плакала над своим тщеславием, своенравием, завистью и злобой. Наконец, она услышала, как счастливая компания возвращается в дом, полная впечатлений и веселья. Когда они вошли, она услышала, как Эмилия сказала.
1: «Я оглядывалась, чтобы увидеть Люсю. Интересно, где она спряталась? Наверное, нашла что-то новое и интересное в этом очаровательном месте. Но она скоро будет здесь, потому что солнце почти село, и наш счастливый день закончился. Мама уже приказала, чтобы экипаж был готов, как только закончится чай».
0: Она вбежала в дом, розовая и улыбающаяся от невинного восторга. Но лицо ее омрачилось, когда в открытую дверь она увидела Люсю, рыдающую у огня в кухне, в том плачевном состоянии, в каком мы ее описали. Эмилия тут же оказалась рядом с ней, стараясь добрыми словами и ласками успокоить и утешить ее. Она была слишком добра, чтобы сказать Люсе, что та страдает из-за собственных ошибок. Эмилия не собиралась говорить.
1: «Я же говорила тебе, я знала, что ты пожалеешь. Разве ты не жалеешь, что не сделала так, как я тебе советовала?»
0: Эмилия не говорила ничего подобного, но ласково посмотрела на нее, взяла за руку, вытерла ей слезы и сказала.
1: «Успокойся, Люсенька, подумай обо всех удовольствиях, которые мы получили, и о том, как приятно будет возвращаться домой при луне. И кроме того, я думаю, что мы сможем починить твое платье. Я помогу тебе и посмотрю, не удастся ли нам вывести эти пятна одеколоном и маминым мылом, которое специально приготовлено для удаления пятен с шелка».
2: «Ничего, несчастные случаи бывают, и я так благодарна, что конь не настиг тебя. Как мы испугались, когда он так быстро бежал к нам!»
0: Так до самого ужина Эмилия старалась отвлечь и успокоить несчастную девочку. Люся много думала о вкусном ужине и о том, чем их будут угощать, но плакала до тех пор, пока у нее заболел живот.

0: Вот и пропал аппетит. Она не хотела пробовать ни одного из деликатесов, о которых так мечтала, и кроме того, ей не хотелось показываться перед тетей и миссис Рассел в таком виде. Она прокралась в экипаж, который был подан к дверям, и ждала там, пока тетя и кузина будут готовы. Прежде чем Люся добралась до дома, мистер Томас, вышедший ей навстречу, рассказал тете о случившемся. Но поскольку он сказал ей, что Люся не столько ранена, сколько унижена и напугана, она избавила ее от унижения в присутствии гостей. И даже после того, как они сели в карету и поехали домой, добрая тетушка ничего не говорила о несчастном случае. Она решила, что будет лучше, чтобы Люся сама размышляла о событиях дня, и уроки опыта, за которыми она так долго заплатила, побудили ее исправить те ошибки, из которых проистекали все ее страдания. Когда они вернулись домой, то все собрались в гостиной. Тетушка Люси хотела взглянуть на синяки и ссадины. Перевязав их, она сказала: «Сегодня ты получила свой первый урок, моя дорогая девочка. Урок был действительно тяжелым, и я осмелюсь сказать, что он запомнился тебе надолго. Ты была очень напугана, ушиблась, разочаровалась и сильно огорчилась. Я, конечно, сожалею о твоих страданиях, но если ты убедилась в том, что гордость, злоба, эгоизм, своеволие и упрямство – это недостатки, то это уже хорошо. Они будут заставлять тебя страдать все больше и больше, пока ты будешь хранить их в своем сердце. Ты с благодарностью будешь вспоминать этот день, в чем я уверена, как самый счастливый день в твоей жизни. Он стоит целого кошелька монет, одну из которых ты так глупо потратила. Уверяю тебя, моя милая, что все эти ужасные пороки были в твоем сердце, когда ты решила использовать подарок отца так, как ты это сделала, и сохранила эту решимость. Я слышала весь разговор с Эмилией в тот день, когда ты ее получила. Гордость и злоба, моя дорогая Люсенька, — продолжала тетушка, — заставили тебя одеться богато, чтобы удивить твоих друзей и унизить, как ты предполагала, гордую мисс Принс. Из-за эгоизма ты не хотела расставаться с монетой, которая на самом деле была послана Эмилии и никоим образом не принадлежала тебе. Своеволие присоединилось, чтобы отвергнуть ее советы, когда она сказала тебе из собственного опыта, что ты будешь жалеть, если оденешься подобным образом. Упрямство заставило тебя чувствовать, что ты предпочла бы остаться дома, чем принять мои пожелания и рекомендации. Пусть этот опыт будет достаточным для тебя. Я люблю тебя. Иди теперь, моя дорогая, спать». Люся, однако, была скорее огорчена и рассержена, чем раскаивалась. Она так мало думала об исправлении своих ошибок и подчинению совету более старших и мудрых людей, что ей пришлось еще много страдать, прежде чем она смогла принять решение стать послушной, смиренной и покорной. Она никогда не сдерживала своих наклонностей, не обуздывала своих желаний и страстей и очень мало знала о самоуправлении, потому что никто ее не учил, что она должна это делать, пока не приехала к тете. Мать Эмилии сделала то, что обещала, потому что всегда держала слово во всем. На следующий день после получения монетки она посоветовала дочери, какую купить ткань для бедной няни Хупер. Мама сделала больше, чем обещала. Она раскроила платье, подогнала и показала Эмилии, как сшить его самой, так, чтобы она получила двойное удовольствие. Когда все было закончено, девочка аккуратно сложила его и пошла с матерью, чтобы отнести его и кое-какие другие мелочи бедной женщине. Восторг Эмилии был непередаваем, когда она увидела сияющие глаза и благодарное лицо няни Хупер. Она слышала, как та сказала, что теперь она снова сможет слышать своего дорогого священника и благодарить своего небесного отца за все его милости к ней в его благословенном доме. Когда следующее воскресенье Эмилия стояла у окна, то увидела, как добрая женщина идет на собрание. Она выглядела так, какой она себе ее представляла, с Библией и веером, аккуратно обернутыми в носовой платок, и вид у нее был радостный и счастливый. Эмилия подумала, что испытывает больше удовольствия, чем ожидала, и не променяла бы своих чувств ни на что, что ей могли бы предложить. Прошло время, и приключения, о которых мы рассказывали, ушли в прошлое и были забыты. Иногда Люся думала о своих недостатках и об уроках, которые ей преподали. Временами она думала, что постарается исправить их, быть более любезной и доброй. Когда она видела, какой счастливой всегда казалась Эмилия и как сильно ее любили, ей хотелось тоже научиться держать себя в руках и сопротивляться искушению, чтобы быть такой же счастливой. Но Люся ничего не делала всерьез, и когда приходили искушения, она даже не пыталась им противостоять. Тетушка, однако, продолжала заботиться о ней по-доброму. При каждой возможности она старалась наставлять и поправлять племянницу, надеясь, что ее сердце станет менее эгоистичным, а характер более сдержанным. Она хотела, чтобы Люся стала больше бояться делать что-то не так, и постоянно помнила, что око Божье всегда было на ней. Даже когда она была одна и в полной темноте, он мог видеть не только то, что она делала, но и то, что она даже хотела сделать. Однажды утром, через несколько месяцев после их поездки в Бруклин, Люся сидела в своей комнате напротив открытой двери и складывала карту, которую только что прислал ей отец. Она заметила, как тетя поднялась по лестнице и вошла в свою комнату с маленьким свертком в руке, завернутым в белую бумагу и перевязанным бечевкой. Люся предположила, что письмо пришло из Нью-Йорка вместе с картой, и ей стало любопытно, что же это такое, что тетя так аккуратно завернула в белую бумагу. Люся сразу подумала, что тетя получила какой-то красивый подарок и следила за ней, чтобы узнать, откроет ли она пакет и что она с ним будет делать. Она увидела, что тетя подошла к своему шкафу, встала на стул и потянулась к верхней полке шкафа. Открыв небольшой сундучок, она положила в него сверток. Затем подошла к ящику комода, открыла его, что-то туда положила, закрыла ящик и вышла из комнаты. Люсе стало очень любопытно, и спускаясь по лестнице, она решила спросить тетушку, что завернуто в пакете. Ей следовало бы знать, что неприлично расспрашивать тетушку о вещах, которые ее совершенно не касаются, и что она должна сдерживать свое любопытство.
1: «Вы получили этот маленький пакетик из Нью-Йорка?» – спросила Люся.
0: «Нет, моя дорогая», – ответила тетя.
1: «А что в нем?» – спросила любопытная девочка.
0: «Совершенно ничего, что бы тебя интересовало, милая», — ответила тетя.
1: «Ничего, чтобы принесло тебе удовольствие или было бы полезным. Ты не должна быть такой любопытной». «Я хотела бы это увидеть», — подумала про себя Люся, когда тетя вышла. «Я не сомневаюсь, что папа прислал что-то красивое, и она должна была мне это показать. Даже не представляю, что там может быть. Пакетик такой маленький, завернутый в белую бумагу. Интересно. Может быть, это сережки? Я слышала, как она говорила, что ей нужен новый комплект. Я бы хотела посмотреть его».
0: Люся продолжала ломать голову над маленьким белым свертком, вместо того, чтобы забыть о нем. Карта уже перестала ее интересовать. Она оставила ее на столе и неторопливо вошла в комнату тети. Не пытаясь побороть праздное любопытство, она продолжала гадать и желала узнать, что было в пакете.
1: Почему тетя спрятала его так высоко?
0: Ей пришло в голову, что она могла бы встать на тот же стул и заглянуть в сундук. Она видела, что тетя шла в дальней части сада и подумала, что она никогда не догадается. Когда эта мысль впервые пришла в голову Люси, она знала, что это была неправильная мысль и сначала не собиралась делать ничего плохого. Затем девочка стала думать о том, как легко она могла бы это сделать, если бы захотела. Поразмыслив, она решила просто попытаться добраться до сундука, встав на стул, как это делала ее тетя. Она тихонько подкралась к шкафу, поставила стул и забралась на него, но была слишком маленькой, чтобы дотянуться до сундука. Люся стала оглядываться, чтобы придумать, что можно положить на стул и сделать его достаточно высоким. Увидев маленький стульчик, на котором она сидела, играя с картой, она принесла его и поставила на стул.
1: «Теперь она сможет легко дотянуться до полки!»
0: Девочка протянула дрожащую руку, потому что совесть Люси ясно говорила ей, что она поступает очень-очень неправильно, и эта мысль заставила ее сильно дрожать. Но она все же попыталась открыть сундук. Он был заперт.
2: «Теперь я почти уверена, что это что-то очень важное, так как тетя приложила столько усилий, чтобы спрятать его. Вероятно, это что-то для меня, что папа послал мне, и она не позволяет мне даже увидеть это», — сказала Люся.
0: «Интересно, не ключ ли от сундучка она положила в ящик комода?
2: Я видела, как она подходила к нему после того, как отошла от шкафа. Если это был ключ, то его легко достать. Комод невысокий. Я не порву сверток, а только взгляну на него. И я не собираюсь его трогать. Если папа прислал его ей, она должна была показать его мне».
1: Люся осторожно слезла со стула и остановилась перед комодом. Что-то подсказывало ей, что она грешит. Но она не собиралась останавливаться и не бежала от искушения, а продолжала думать, что только откроет ящик и посмотрит, действительно ли тетя положила туда ключ. Наконец она сказала себе:
2: «Нет ничего плохого в том, чтобы просто посмотреть, здесь ли ключ, ведь я не обязана его трогать».
1: Люся осторожно открыла ящик.
0: Маленький ключик лежал прямо перед ней, так что она могла дотянуться до него, даже не открывая ящик шире.
1: Она постояла немного, глядя на него,
0: и тут искушение тоже оказалось слишком велико.
1: Она взяла ключ и решила проверить, подходит ли он. Держа его в руке, она больше не колебалась, но снова влезла на стул, вставила ключ в замок и повернула его. Сундук был открыт. Люся увидела лежащий в углу маленький сверток, завернутый в белую бумагу.
0: «Ах, почему она здесь не остановилась, чтобы больше не грешить?» «Увы, когда мы заходим слишком далеко, то трудно найти правильный путь обратно. С каждым шагом возвращение становится труднее». Люся настолько сбилась с правильного пути, что больше не думала ни о чем, кроме как удовлетворить свое любопытство. Она взяла сверток и развязала бечевку. К своему великому разочарованию она обнаружила, что в нем, как ей показалось, только немного белого сахара. Люся любила сахар и часто брала щепотку из сахарницы, стоявшей на столе. Развязывая бумагу, она подумала, что попробует немного, прежде чем снова положить на место. Люся взяла щепотку сахара и начала складывать бумагу. Все это заняло гораздо больше времени, чем Люся рассчитывала. Прежде чем она смогла сложить бумагу так, как было, она услышала шаги тети на лестнице. И теперь ее бедную девочку, вероятно, поймают за этим безобразием. Она вдруг почувствовала, как это ужасно. Люся очень испугалась, что тетя захватит ее на месте преступления, и попыталась быстро спрыгнуть вниз. Зацепившись рукавом за роковой ключ, она потянула на себя сундук со всем содержимым. Стульчик был неустойчивым на стуле. Он сдвинулся от резкого движения, и тут стульчик, стул, сундук и Люся с грохотом полетели на пол. Тетушка как раз в это время подошла к двери. Она была очень встревожена грохотом, но, войдя в комнату, почувствовала невыразимый страх. С первого взгляда она поняла, что произошло.
3: «О, мое бедное дитя!» — воскликнула она. «Ты пробовала это?»
1: Потому что бумага от сахара валялась на полу. Люсе было так больно, что она не могла говорить, но сахар на ее губах выдал ее.
3: «Ох, бегите, бегите скорее за доктором!» — закричала тетя. «Она попробовала мышьяк! Она отравилась!»
1: Слуга, встревоженный шумом и находившийся в этот момент в доме, тотчас же побежал за доктором. Бедная Люся, смотря на то, что ужасно страдала от перелома ноги, слышала все, что говорила тетя, и была уверена, что та говорила правду. Ее лицо было полно жалости и страха. Она прекрасно понимала, что тетя переживает за нее. Люся думала, что она должна умереть, и умереть в тот самый момент, когда она так печально грешила. Умереть в результате своего греховного поведения. Умереть в таких муках и конвульсиях, какие вызывает этот яд. Как это ужасно! Она уже так страдала из-за сломанной ноги, что было чрезвычайно трудно уложить ее в кровать. Никто из тех, кому не приходилось ломать кость, не может сказать, насколько это больно. Наконец пришел доктор. Но прежде чем он приступил к тому, чтобы осмотреть кость и облегчить страшную боль Люси, он сказал, что должен дать ей ужасно противное лекарство, потому что боится, что пришел слишком поздно.
3: Никто не мог сказать, много или мало она проглотила отравы, потому что все было рассыпано по полу и перемешано с другими вещами. Доктор дал ей сильное рвотное средство. К счастью, Люси она просыпала большую часть яда, когда подносила его ко рту, и только попробовала, так что немедленное внимание предотвратило ее смерть. Но страх и боль, которые она пережила, и количество лекарств, которые она принимала, все это надолго приковало ее к постели и заставило сильно страдать. Люся несколько месяцев была очень слабой и потеряла большую часть красоты, которой так гордилась. Она больше походила на свою тень. Пришли часы раскаяния и печали. Во время этого долгого заключения она пролила много слез, вспоминая свои поступки. Силы ее ослабели, но сердце стало чище. Раскаяние было искренним, а исправление уверенным, потому что теперь она все поняла и желала исправиться. Однажды, когда любящая тетушка сидела рядом с ней, Люся посмотрела в ее кроткое, терпеливое и доброжелательное лицо, склонившееся над ней с нежностью и жалостью. Маленькое сердечко Люси, чуть не разрывавшееся от горя, не смогло больше сдерживать своих чувств.
0: «О, моя дорогая, всепрощающая тетя!» — сказала она. «Я надеюсь, что этот последний ужасный урок сделает меня лучше. Я не хотела учиться у вас, хотя вы говорили со мной так ласково и так часто. И даже когда я так страдала из-за своего глупого и порочного поведения с платьем в тот несчастный день в Бруклине. Тогда вы ясно, как день показали мне урок, который преподал мне мой небесный отец». Всеми несчастными случаями, с которыми я столкнулась, и со всем позором, который я пережила. Но вскоре я все это забыла, хотя вы и говорили мне, что если я не исправлю свои ошибки небольшим страданием, то со мной случится что-то похуже. И вот мой ужасный грех повлек за собой наказание. «Тетушка», — продолжала Люся, всхлипывая от глубокого раскаяния, — «скажите, об этом я тоже забуду. Забуду ли я, как терпеливо вы ухаживали за мной во время моей болезни и как ласково говорили со мной, как будто я не сама была виновата во всем этом? Я очень часто сердилась на Эмилию и никогда не любила делиться с ней ни одной из моих вещей, а она оставила всех своих друзей, чтобы быть рядом со мной. Она оставила все игры и удовольствия, чтобы сидеть в этой темной унылой комнате, развлекая меня и прислуживая мне. Могу ли я забыть все это, как я забыла все остальное?»
3: «Нет, моя дорогая раскаявшаяся девочка», — сказала тетя, нежно целуя ее. «Ты действительно дорого заплатила за свои уроки, как я и опасалась. Я рада видеть, что ты полна решимости усвоить эти болезненные уроки и уверена, что они не напрасны для тебя. Бог милостиво пощадил твою жизнь. Когда я думаю о твоем ужасном падении и обо всех обстоятельствах того печального дня, я искренне удивляюсь, что ты пережила все это, и твоя шея осталась целой. А когда я вспоминаю, что ты приняла в желудок столько этого ужасного яда, что все лекарства стали бы бесполезны, я содрогаюсь при одной только мысли. Ты чувствовала опасность и перенесла много боли. Ты знаешь, что все это вызвано твоими собственными недостатками, и говоришь, что раскаиваешься. И если ты делаешь это искренне, ты исправишься».
0: «О, да, я раскаиваюсь!» — всхлипывала Люся.
3: «Тогда утешься, любовь моя. Ты исправишься и будешь прощена. Я уверена, что у всех нас будет повод радоваться вместе с тобой и благословлять эти печальные, но очень полезные уроки».

Рано утром я проснулась, потянулась, улыбнулась и подумала о том, как чудесно жить с Христом. Ведь меня Он любит очень, днем хранит меня и ночью. Мне хотелось бы всегда чем-то радовать Христа. И подумала я вдруг, столько важных дел вокруг. Первым делом помолиться, причесаться и умыться, застелить свою кровать, Слово Божье почитать. Нужно причесать сестренку, молока налить котенку, подмести на кухне пол, к завтраку накрыть на стол, бережно сложить игрушки, а потом сходить к подружке. Очень плохо ей, больной, целый день лежать одной. Я так счастлива сегодня, Слово говорит Господне. Коль для ближних я тружусь, значит, Господу служу. И могу во всем всегда делом радовать Христа.

0: мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Привет, тетушка Кэрол.
3: Привет, дядюшка Дэн.
2: Скажи-ка, тетушка Кэрол, ты приготовила для нас сегодня интересную историю?
3: Знаешь, дядюшка Дэн, у меня неспокойно на душе. Ведь сегодня в мире столько страданий. И все же Господь дал моей семье так много хорошего. Как сказано в книге пророка Малахии, в 10 стихе 3 главы, говорит Господь, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка?
2: И моей семье тоже. Но я могу понять, что ты имеешь в виду, когда говоришь о проблемах. Сегодня очень многие люди страдают от одиночества, от болезней, от безысходности. Порой им кажется, что весь мир рушится.
3: Особенно уязвимы те, кого не связывают прочные узы со Спасителем нашим. Как тот подросток, о котором говорится в сегодняшней истории. Он был очень способным юношей, но не понимал, что из всех его проблем и разочарований есть выход. Я назову мой сегодняшний рассказ «Историей Джастина».
4: Джастин Миллер был энергичным и спортивным подростком, всеобщим любимцем. Он уже попал в университетскую футбольную и баскетбольную команду и в команду по борьбе, когда еще учился в 8 классе школы. И все говорило за то, что на следующий год в школе его будут ждать новые успехи.
5: Джастин, отлично сыграл парень.
6: Спасибо. Ты тоже не отставал.
7: Угу, так держать.
8: И осенью ты будешь первым кандидатом в капитаны.
6: Да ну ладно тебе. Кончай. Потом, если я еще раз уронил мяч...
5: Ой-ой, подумаешь, мяч уронил один раз.
8: Да забудь.
7: Ну, а я вот вовсе не уверен, что ты пройдешь в капитана. Может быть, будешь слишком занят своими президентскими обязанностями?
6: Ну ладно, хватит. Что вы на меня все навалились?
5: А что, он прав? И вообще, я не знаю, как тебе это удается. Отметки хорошие, в спорте успехи.
7: И кандидат в президенты класса.
9: И кандидат в капитаны команды.
5: А сердцеед-то в то же время.
8: Гип-гип-гип.
10: Ну все, ребята, слушайте что меня.
5: Ребята, помолчите. Наш тренер, мистер Питерс, пришел.
11: Хватит. Послушайте, через полчаса, чтоб все собрались, нам надо обсудить сегодняшнюю игру. И чтобы никто не опаздывал, и абсолютно никаких оправданий. Так что всех прошу собраться в 8:15 вечера. В римской пиццерии! За пиццу плачу я! Это вам награда за хорошую игру!
7: А с девочками можно, мистер Питерс?
11: Но если они не будут есть пиццу, пожалуйста, милости прошу.
7: Мистер Питерс, разрешите, пожалуйста.
11: Ладно, так уж и быть. Но с условием... По одной девочке на каждого, ясно?
5: Ну так как же, Джастин? Ты слезы придешь?
6: Нет, не думаю. Мы в прошлые выходные расстались.
8: Ну то-то я заметил, что вы не вместе. А в чем дело-то?
6: Ну, я не хочу об этом говорить, ребята. Мы просто расстались, вот и все.
5: Даже не верится. Ну, жаль. Очень жаль.
8: Да и мне тоже.
6: Ага, мне тоже.
5: Ну, ладно. Ну что на ней, свет клином сошелся, что ли?
6: А ты прав, наверное, Джек. Не сошелся, конечно. Есть и другие девчонки.
8: Да ты что? Такой классный парень, как ты. Нечего переживать. Нечего.
4: Джастина любили не только школьные друзья. Он и в семье был любимцем. Есть такие люди с природным обаянием. Так вот, он был именно таким. Все у него всегда ладилось, всем нравилось с ним общаться, и он прекрасно себя чувствовал в любой ситуации. Он жил с родителями, дедушкой, младшим братом Куртом и младшей сестренкой Линдой в симпатичном, но скромном домике в небольшом поселке на Среднем Западе.
12: И вот он сказал, передай, пожалуйста, сироп. Спасибо. Он сказал, что до конца месяца компания, наверное, откроет новую фабрику.
13: Это было бы прекрасно, милый.
12: Ну, может быть, не так уж прекрасно. Может быть, они здесь свернут производство.
13: Ты думаешь, что ты можешь потерять работу?
12: Может быть, и нет, но...
6: Да что ты, пап? Ты же у себя в отделе все знаешь лучше всех.
7: Да, пап, ты же самый лучший.
12: Но я рад, что вы все до одного в моей команде. Да, кстати, о командах. Ты блестяще играл вчера вечером, Джастин.
0: Да, Джастин, я тоже считаю, что ты молодец.
14: У меня, конечно, предвзятое мнение. Ты же мне все-таки внук и все такое. Но ты действительно прекрасно играл.
6: Да нет, не особенно. Мог бы и лучше. Но все равно спасибо.
12: Послушай, папа.
14: А?
12: Чуть не забыл. Ты не передумал ехать со мной в центр?
14: Нет, нет, не передумал.
12: Ну, ладно. В таком случае через 10 минут выезжаем.
14: Я буду готов. Сейчас только доем вот эту оладушку. Должен сказать тебе, Элли, что оладьи у тебя получаются не хуже, чем пекла моя матушка, когда мы жили в штате Теннесси.
6: Ну, мам, по-моему, ты удостоилась высшей похвалы в мире.
14: Ладно, ты прав, молодой человек. Абсолютно прав.
3: Примерно через час...
14: Да, это, кажется, то, что надо. Моему внуку эти снасти должны понравиться. Он, знаете, просто обожает удить рыбу. А 10 июля у него день рождения. 17 исполнится, даже не верится.
15: Завернуть вам, сэр?
14: Да, будьте так добры. У вас есть какая-нибудь красивая специальная бумага?
15: Ну, конечно, конечно. Вот, вот посмотрите. Вот это подойдет в синюю и коричневую клетку с надписью «Поздравляю с днем рождения».
14: Чудесно. То, что нужно.
15: Ну, отлично, отлично. Подождите здесь, сэр. Я сейчас вернусь.
14: Прекрасно. Жду не дождусь. Так мне охота посмотреть, какое у моего мальчика будет выражение лица, когда он откроет свой подарок. Я знаю, что ему понравится. Может, он даже немного повеселеет. А то в последнее время он что-то совсем духом упал. Наверное, из-за того, что с этой девчонкой своей, Лизой, поссорился. Ну, ладно. Рыбная ловля мужчин от многого отвлекает. Это хорошо.
3: Но ни дедушка, ни остальные члены семьи не понимали всей степени плохого настроения Джастина. Все думали, что с ним все в порядке, а Джастин в это время совсем пал духом. Во-первых, он расстроился из-за Лизы, потом еще из-за отметок.
16: Джастин, за контрольную по химии у тебя 3 с минусом? Это просто непонятно. Я ожидал лучшего.
6: Мне казалось, что я все понял. Даже не верится.
16: Ну, с каждым может случиться. Это всего лишь одна плохая отметка. Не расстраивайся. Ну, считай, что просто не повезло. А у тебя все в порядке?
6: Да, конечно. Все в порядке.
3: 3 с минусом за годовую контрольную по химии? Как же это могло случиться? С этой тройкой с минусом его теперь не примут в подготовительную группу в медицинский колледж. Или придется в колледже посещать дополнительные занятия. А может быть, он вообще поломал всю свою жизнь?
2: Помнишь, тетушка Кэрол, как ты сдавала экзамены?
4: Еще бы не помнить. Этого не забыть никогда, как ни старайся. Сколько всего надо было зубрить, и какое напряжение. Это было ужасно.
2: Да, я с тобой согласен. Помню, как мои приятели перед важным экзаменом не спали всю ночь. И им это как будто нравилось. Знаешь, между студентами, которые занимались всю ночь, даже возникало особое товарищество.
4: А мы делили материал. Каждый должен был выучить свою часть. А потом, перед экзаменом, мы собирались вместе и рассказывали, кто что выучил. Конечно, экзамены – дело серьезное, а для некоторых и очень важное.
2: Есть люди, которых экзамены просто сводят с ума.
4: Да, я знала таких. Еще я хочу сказать, что мы приготовили для вас учебную программу
3: который не заставит вас напрягаться. Вы даже получите удовольствие. Конечно, я имею в виду наши уроки Библии. Делайте их дома, не торопясь, и вы многое узнаете о Слове Божьем и о том, как применять его в жизни.
2: Напишите нам по адресу radiorasskaz@yahoo.com. И еще раз. radiorasskaz@yahoo.com.
3: А теперь продолжим наш рассказ «История Джастина».
11: Эй, привет, Джастин. Ты все еще здесь?
17: Да, мистер Питерс. Еще здесь.
11: Ну, у тебя все нормально?
17: Конечно.
11: Так, что-то не слышу уверенности в голосе.
17: Ну, просто в последнее время у меня как-то не все ладится. И мяч не могу удержать, и вообще все не так.
11: Да ну, чепуха, Джастин. Ты один из моих лучших игроков. Ну да, в последнее время ты что-то похуже стал играть, но... Это...
17: Вот видите? Значит, я прав. Что-то я выбился из колеи.
11: У всех, у каждого игрока бывают неудачные дни.
17: Дни? Это тянется уже неделями.
11: Ну что ты, Джастин, что ты? Не так уж все плохо. Но если ты действительно беспокоишься, поезжай летом в бейсбольный лагерь, немного подчистишь подачу.
17: Вы правда думаете, что мне надо поехать?
11: Да. Если это тебя беспокоит.
17: Ну, наверное, вы правы. Да. Надо поехать в лагерь.
3: Идея поездки в бейсбольный лагерь постепенно крепла у Джастина в голове, пока в конце концов он не решил, что это единственное, что поможет ему получить спортивную стипендию для учебы в колледже. Он знал, что без стипендии он не сможет учиться, так как семейный бюджет был напряжен до крайности. И вот однажды, как только школу распустили на каникулы...
18: Так что, вы с Джеком собираетесь летом снова заняться стрижкой газонов? Да, Джастин?
17: Не знаю еще. Может быть. Вообще-то, пап, я хотел бы этим летом поехать в бейсбольный лагерь. Я думаю, что могу попытаться добиться настоящего успеха. А это мне необходимо. Ну, чтобы получить стипендию за бейсбол.
18: Ты и так уже по-настоящему хорошо играешь. Ты же лучший в команде.
17: Ну, я могу еще лучше играть. Ты же сам всегда говорил, чтобы я старался изо всех сил. Но это очень важно, пап.
18: Я понимаю. Но знаешь... Ты ведь в любом случае получишь спортивную стипендию для колледжа, независимо от того, поедешь ты в лагерь или нет. А летом ты бы мог ходить вечерами играть с командой местной лиги. И потом тебе обязательно надо летом заработать.
17: Пап, я знаю, что мне нужны деньги. Но мне обязательно надо поехать в лагерь. Это мой единственный шанс.
18: Дело в том, что лагерь нам не по карману. Мы его не потянем, ведь пришлось платить за зубные шинки Линды, дедушкины счета за лечение пришли. Этим летом дом пора красить, а теперь еще вот с моей работой.
17: Да, папа.
18: Ну что ты, Джастин, ну, ты же должен понять. Ну, видишь, не получается.
17: Да, конечно. Но этим летом мне надо уехать. Все у меня не так. Я просто...
18: Да перестань. Перестань, не так уж все плохо. И ты же знаешь, что мы бы тебя послали в лагерь, если бы только могли, но...
17: Да, пап, я понимаю. Но не будем больше об этом.
18: Послушай, Джастин, ну, смотри, мы почти доехали до Джека. Да вот и он во дворе. Слушай, Джастин, поговорим вечером. Все будет хорошо, вот увидишь. Желаю вам приятно провести время на озере. Тебе надо по-настоящему расслабиться. Ты весь как натянутая струна.
17: Хорошо, папа. Ты прав.
3: Отец Джастина постоял и посмотрел, как его сын подошел к своему другу Джеку на лужайке. Когда ребята вошли в дом, он сел в машину и поехал на работу в свою компьютерную фирму, где он был управляющим производственного отдела. Он не мог понять поведение Джастина. Обычно мальчик спокойнее реагировал на слово «нет», когда для отказа была веская причина. Ну ладно, вечером он поговорит с сыном. Тем временем Джек и Джастин собрали удочки и рыболовные снасти и пошли удить рыбу на пруд Уолтона. Они с детства любили рыбную ловлю.
19: Совсем как в старые добрые времена, правда, Джастин? О, рыба только и ждет, чтобы выскочить из пруда и зацепиться за наши крючки.
17: Угу.
19: О, я вижу, ты веселишься вовсю.
17: А, ну, прости меня, Джек.
19: Погоди, погоди. А. Да что с тобой происходит в последнее время? Ты как будто в космосе. Или что-то в этом роде.
17: А где наживка?
19: О, вот. Бери. Бери вот этого жирненького червяка и насаживай на крючок. Ну, так что с тобой происходит?
17: Не знаю. Я сам не понимаю.
19: Ну, что ты не понимаешь? Почему рыба любит червяков? Почему небо голубое? Почему трава зеленая? Ой, слушай, не смеши людей.
17: Да нет. Ни рыба, ни небо. А жизнь. Понимаешь, иногда жизнь становится отвратительной. Нет, по-настоящему.
19: О, ну и ну. А что ты хочешь этим сказать? Да у тебя же все идет как по маслу. Успехи в спорте, чудесная семья и отметки хорошие.
17: Все это было.
19: Да ты что? Ну, ну, подумаешь, получил одну трешку. И жизнь, все, остановилась. Ой, перестань, перестань, Джастин. Вернись на землю.
17: Нет, ты не понимаешь. Я чувствую себя таким, таким неудачником. Ничего у меня не получается.
20: Ой-ой, ничего не получается. Кого ты дуришь? И потом, всегда есть женщины. Ну, ладно тебе, ну ты же понимаешь, что я имею в виду. Потом, мне правда очень жаль, что у тебя так вышло с Лизой.
17: Да хватит тебе, Джек. Это уже не имеет никакого значения. Ничего больше не имеет значения.
20: Ну, что значит не имеет? Нет, ну ты прав, конечно. Лиза – это история... А впереди в книге жизни новые страницы, которые предстоит в нее вписать, да?
17: Послушай, Джек, я хочу кое-что отдать тебе.
20: Что, жеваную жвачку?
17: Я хочу тебе отдать мои видеоигры.
19: Да ты что? Ты шутишь? Нет, ты точно шутишь. Ты же любишь эти игры.
17: И приставку для игр. Она мне больше не нужна.
20: Джастин, что происходит?
17: Ничего не происходит. Я играл в эти игры до дурения, теперь они мне так надоели, что я просто смотреть на них больше не могу. Вот я и подумал, что, может быть, ты захочешь их взять.
20: Но ты только вчера в них играл.
17: Так ты хочешь взять или нет?
20: Ну, да, конечно. Наверное. А ты уверен, что ты хочешь их отдать? Ведь ты мог бы получить за них деньги, если бы ты их продал.
17: Нет уж. И потом, я знаю, как они тебе нравятся, поэтому я хочу отдать их тебе. Ты же мой лучший друг.
20: Ну, спасибо. Это классно с твоей стороны. Спасибо. Эй, смотри! Ух, вот это да!
17: Ух ты! Ну и махина.
20: В жизни не видал такого... огромного окуня. Ой, ой, ой, ой, смотри, смотри, смотри, не упусти его.
3: После обеда Джек и Джастин вернулись с рыбалки. Они болтали и как будто приятно проводили время. Казалось, что настроение у Джастина явно поднялось. С полчаса они чистили рыбу, а потом Джастин стал собираться домой.
20: Ну, пока, дружок. До скорого.
1: Джек.
20: Да.
1: Ты всегда мне был отличным другом.
20: Ну, не раскисай, парень. Забирай-ка ты свою рыбу домой и вали отсюда.
3: Когда Джастин пришел домой...
21: Привет, Джастин! Ух ты! Вот это рыбина! Где ты ее поймал?
1: Да там, в пруду у Олтона. Не знаю почему, но она прямо выпрыгнула из воды и сказала: «Возьми меня домой к твоей маме». Ну, я и сказал: «Ладно, я даже ее для тебя почистил».
21: Хочешь, я ее пожарю сейчас на ужин?
1: Не, ты же уже поставила ужин. Заморозь ее и потом сготовь для деда. Ведь он так любит рыбу.
21: А ты не хочешь кусочек?
1: Да, конечно.
21: Ну, тогда я заверну этого красавца. Так, и положу его в морозильник. Ну, как?
1: Хорошо, мам. Отлично.
21: Да, между прочим, хочешь лимонада или гавайского пунша к ужину?
1: Ну, мне все равно. Ты всегда так вкусно готовишь. И вообще, ты отличная мама. Лучшая в мире.
21: Что это с ним? Хотела бы я знать. Линда! Линда!
22: Я здесь, мам.
21: Принеси из огорода пару помидоров, а потом найди Курта, ужинать пора.
22: Хорошо, мам. Мамочка, вот помидоры. А что сегодня на ужин?
7: Надеюсь, не бобы?
21: Почему бы и нет, Курт? Ведь в бобах столько полезных витаминов. Но сегодня у нас вовсе не бобы. Я приготовила ужин по старинному рецепту, дошедшему до нас от аборигенов Амазонки.
7: А, обезьяньи мозги. Отлично. Я так их люблю.
22: Что это было?
7: Похоже на выстрел. А, мам?
21: Джастин? Джастин! Оставайтесь здесь, слышите? Оставайтесь здесь! Джастин! Джастин! Джастин, где ты? Что это был за звук? Джастин! Джастин, где... Джастин! Нет! Нет!
22: Мама, что случилось?
7: Где Джастин?
21: Стойте! Не подходите! Вы слышите меня? Не подходите ближе! Вы поняли меня? Ох, Джастин, Джастин! Нет!

0: Скажи мне, тетушка Кэрол, Джастин, он...
1: Ты хочешь знать, выжил ли он?
0: Да.
1: Боюсь, что тебе придется ждать нашей следующей передачи. Тогда ты услышишь конец истории Джастина. Я очень надеюсь, что все, кто нас сегодня слушает, понимают, что проблемы — это часть нашей жизни. Но все зависит от того, как мы их решаем. А сейчас для наших радиослушателей прозвучит песня на английском языке. Как она называется, дядюшка Дэн?
0: Название этой песни — «Страна, что зовется любовью».

0: поются об искренней и верной любви Бога. Благодаря этой любви многое становится возможным, а на лицах людей появляются улыбки.
1: Улыбайся и ты, тетушка Кэрол. А сейчас нам пора.
0: Мы были рады новой встрече с вами. До свидания. Да благословит вас Бог.
2: Это был час твоего рассказа.
3: Тетушка Кэрол
1: и дядюшка Дэн
3: прощаются с вами.
1: До новых встреч!

Люда. Люда была ужасная хохотушка. Ее смешило все вокруг, особенно в школе во время уроков. Да и как удержаться от смеха, глядя на круглые колькими веснушки, на его короткие рыжие ресницы, когда он списывает у нее домашнее задание? Сейчас ей кажется, что Колька чем-то очень похож на их рыжего щенка Тузика. А вот за соседней партой сидит Валя Лихова. Испачкала нос чернилами и не подозревает об этом. Люда, глядя на нее, засмеялась еще громче и снова получила замечание от учительницы. Ну и после этого Людочка не успокоилась, а с интересом наблюдала, как смешно Толик Вавилов ищет ручку. А она лежит себе спокойно возле его книги. Эх, Толик, Толик, очки носить надо. И почему учительница Варвара Семеновна называет Люду пустосмешкой? Как она, сама такая взрослая, умная, не замечает вокруг себя столько всего веселого? Вот такая она, эта Людочка. Ни за что на свете не заставишь ее грустить. И плачет она редко-редко. Однажды после уроков учительница попросила ребят немного задержаться для серьезного разговора. «Знаете, ребята, в нашей школе все ученики взяли шефство над одинокими старыми людьми, живущими рядом с ними. Наверняка и каждый из вас имеет стареньких одиноких соседей. Вы уже большие и можете им кое в чем помочь, правда? Кто-то может сбегать в магазин, кому-то нужно прополоть грядки или прибрать в доме. Пусть каждый из вас найдет себе подшефных старичков и потом обо всем расскажет мне. И знаете, ребята, если кто останется без работы, пусть не расстраивается. Он может помогать друзьям. Ну, а теперь до завтра».

0: Люда по дороге домой думала, кому будет помогать она? Может, той старушке, которая живет на их улице в маленьком стареньком домике? Сколько раз видела ее Люда, сидящей на скамеечке на улице? Бабушка уже старенькая, ноги, наверное, очень болят. Вот обрадуются Людочкиной помощи. Девочка решила сегодня же пойти к старушке и познакомиться с ней. Евдокия Григорьевна как будто поджидала Людочку. Она снова сидела на скамеечке возле дома. Знакомство получилось чудесное. Веселая Люда всегда была приветливой с чужими людьми. Пока девочка сходила в магазин за хлебом, Евдокия Григорьевна приготовила для нее чай с вкусными карамельками. В школе Люда безумолку рассказывала всем, как она здорово справилась с заданием учительницы. А после уроков девчушка снова отправилась в маленький уютный домик, где ее уже ждала Евдокия Григорьевна.
1: «Знаешь, дорогая моя, сегодня обо мне позаботились мои друзья, и я уже ни в чем не нуждаюсь. Но ты, Людочка, не расстраивайся. У меня есть чудесная книга, которую я очень люблю читать. А глаза у меня совсем стали плохо видеть. Может быть, ты мне немножко почитаешь?»
0: Глаза у Люды просияли. Читать так читать. Девочка взяла со стола большую тяжелую книгу. На старой обложке золотистыми буквами, уже почти стертыми, было написано «Библия».
2: «Евдокия Григорьевна, вы что же верующая? Вот это да! А что вам почитать?»
0: Руки старушки привычно листали знакомые страницы, и через несколько минут Люда уже читала про Деву Марию и ангела Гавриила, и про младенца Иисуса, и злого царя Ирода. Такой уж у Люды характер. Она смеется по пустякам и редко-редко плачет. Но почему-то сегодня на пожелтевшие от времени страницы Библии вдруг упало несколько капель ее прозрачных слез.
1: «Спасибо, Людочка! Тебе пора учить уроки. Если завтра сможешь прийти, приходи. Я буду тебе очень рада».
0: На следующий день в школе Люда впервые была серьезна. Еще бы! Ей было так жаль погибших по приказу злого царя младенцев. Беспокоила судьба маленького Иисуса. Ах, как долго тянутся уроки! Скорее бы снова в тот маленький домик на краю их улицы. Вот так и начала девочка Люда свое знакомство с Евангелием. Вскоре она уже многое знала и про жизнь Иисуса Христа, и про его ужасную смерть на Голгофском кресте, и про чудесное воскресение. А однажды вечером, после интересного разговора со старушкой, Людочка отдала свое сердечко Иисусу. И в школе, и дома все сразу заметили в девочке перемену к лучшему, ведь воскресший Иисус еще никого не делал хуже. А знаете, ребята, совсем не удивительно, что после этого к Евдокии Григорьевне стали частенько приходить в гости и Людочкины друзья, и ее родители. Вот так и получилось, что у одной старушки из маленького старенького домика стало больше шефов, чем у всех старичков, живших по соседству с Людочкиными одноклассниками.

На четвертом этаже, в доме номер 8, года 2 живет уже мой ровесник Костя. Мы с ним не разлей вода, вместе в школу ходим, и каникулы всегда мы вдвоем проводим. Я не думал никогда, что такое дружба. Нам с ним здорово всегда, что еще тут нужно? Но однажды заболел очень сильно Костя, и меня к нему теперь не пускают в гости. Не в радость новый мяч, и за партой пусто. Мне без Костика хоть плачь, одиноко, грустно. Я за друга моего Господу молился, чтобы выздоровел он, в школу возвратился. Я скучаю без него, он мне очень нужен. Понимаю я теперь, что такое дружба.

0: мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
3: Добро пожаловать на очередную передачу программы «Час твоего рассказа».
2: Наша сегодняшняя история, тетушка Кэрол, это еще один эпизод, адаптированный из Священного Писания.
3: Скажи, дядюшка Дэн, в каком месте Библии наши слушатели могут прочесть сегодняшнюю историю?
2: В Ветхом Завете, в книге Иисуса Навина, главы 11, 15, 17, 22 и 24. Моя сегодняшняя история называется «Завоевание Ханаана». В северной части Ханаана жило много могущественных народов, которые, несмотря на свою силу, были очень напуганы успехами Иисуса и его армии в южном Ханаане. На севере, на берегу Миромского озера, стоял город Асор. Асор был хорошо укрепленным городом, а правил им царь Явин. И вот царь этот Явин созвал всех правителей северного Ханаана и предложил им объединить их вооруженные силы в единую армию, чтобы вместе защищать свою землю от вторжения израильтян.
4: Да, но Иисус со своей армией побеждает всех своих противников на поле битвы, несмотря на неравенство сил.
5: Кто-нибудь когда-либо выиграл сражение против Иисуса?
6: Нет.
4: Вот видите.
7: Мы пропали.
8: Мне кажется, нам лучше будет сдаться на милости Иисуса.
9: У нас нет никаких шансов на победу.
10: По-моему, лучше сдаться, чем умереть.
11: Господа, господа, пожалуйста, давайте сохранять спокойствие. Армия Иисуса находится еще очень далеко от нас. Ему с его армией до нас не добраться. К тому же нас практически невозможно атаковать. Наши позиции неприступны.
4: Неприступны? Так же считали и в Иерихоне. У них тоже были крепкие стены и хорошо укрепленная позиция. И все же, несмотря на это, Иисус захватил город.
11: У вас, господа, неверное отношение к делу. Как неверен и весь ваш подход. Если мы уже сейчас наперед предполагаем, что нам не победить, так нам уж точно его не победить.
4: Но при той силе, которой располагает Иисус, и учитывая могущество его армии, никогда нам победы не видать.
11: Само собой разумеется, что с подобным пораженческим отношением нам никогда его не победить. Мы пропали. Наши страны действительно находятся в самой настоящей серьезной опасности, и мы будем разбиты в пух и прах. Разумеется, в том случае, если мы не объединимся, не будем драться вместе, стоять один за другого и делать все, что в наших силах, все вместе, как один, чтобы разбить армию Иисуса. Только лишь в этом случае у нас будет, пусть незначительный, но хотя бы какой-то шанс на победу.
4: Конечно, конечно, Явин прав. Я уверен, что все согласны с тем, что нам надо держаться вместе, чтобы одолеть нашего общего врага. А поэтому я торжественно обещаю, что моя страна и мои вооруженные силы будут сражаться за общее дело.
12: Я тоже обещаю, мои солдаты в вашем распоряжении.
8: Мы все будем драться с израильтянами.
9: Один за всех и все за одного.
10: Можете рассчитывать и на мои войска.
11: Так-то лучше. Наша сила в единстве. В первую очередь, нам необходимо выбрать руководителя союзной армии и установить местонахождение генерального штаба.
4: Мы все здесь собравшиеся цари и правители Северного Ханаана, и, следовательно, любой из нас способен повести войска в бой. Но все-таки лично мне хотелось бы выдвинуть кандидатуру царя Явина на пост главнокомандующего союзными силами. Он продемонстрировал спокойствие духа, убежденность и непоколебимое мужество в данной ситуации.
11: Благодарю вас, благодарю. Насколько мне известно, и я полагаю, что у меня достоверные сведения, наше основное преимущество заключается в том, что у нас есть конница и колесницы. Величайшее военное достижение нашего времени. И, насколько я понял, у израильтян нет ни лошадей, ни колесниц.
4: Разумеется, есть. Они ведь захватили колесницы и лошадей у армий Южного Ханаана.
11: Но знаешь ли ты, что они сделали с этими лошадьми и колесницами?
4: Надо думать, они использовали их по назначению.
11: Они сожгли колесницы и изувечили лошадей.
4: А почему? Они что, свихнулись?
11: Они сделали это по велению своего бога. Якобы для того, чтобы они полагались не на лошадей и колесницы, а верились своему богу.
4: Ах, чем больше я слушаю про этих израильтян, тем больше убеждаюсь в том, что при крепкой организации и хорошем руководстве наша объединенная армия способна будет разбить их.
2: В это же самое время в Галгалье, в штаб-квартире израильтян, Иисус обратился к своим войскам с речью.
6: Могучие воины Израиля, от вас зависит окончательное завоевание Ханаана. Большая часть Южного Ханаана уже находится в наших руках. Но нам предстоит еще завладеть северными районами Ханаана и некоторыми западными странами. Самым грозным противником, с которым нам предстоит столкнуться, является объединенная армия Северного Ханаана под руководством Иовина, царя Ассорского. Они расположены лагерем у Миромского озера, недалеко от укрепленного города Ассор. Они собрали самое большое войско, с которым нам когда-либо приходилось встречаться в бою. Но Господь Бог Израиля сказал мне: не бойся их, ибо завтра, около сего времени, я предам всех их на избиение сынам Израиля.
2: И вот Иисус во главе могучих воинов израильских выступил навстречу царю Иовину и его союзникам. И Бог предал город Ассор в руки Иисуса, а за ним пали один за другим все города могучих северных царей. Иисус стал полновластным хозяином Ханаана, и успокоилась земля от войны. И хотя мощь Ханаана была сломлена, на западном побережье все еще оставались дружины филистимские и сидонские, опасные и неизменные враги израильтян. А по всей земле были разбросаны разрозненные вооруженные банды, сопротивление которых израильтянам предстояло еще подавить. Но тут уже каждое израильское племя в отдельности было обязано окончательно и бесповоротно покорить народы в тех землях, которые они унаследовали. Моисей перед смертью на горе Нева установил внешнюю границу Израиля. Теперь же в задачу Иисуса входило разделить землю среди 12 колен Израилевых. В этом ему должны были помогать первосвященник Елиазар и по одному князю от каждого колена, назначенных в свое время еще Моисеем. Иисус, сам из колена Ефремова, тоже являлся одним из таких князей. Был им также и Халев из колена Иуды. Два колена израильских Гадова и Рувимова вместе с половиной племени Манассеина получили свой надел еще до перехода реки Иордан. Но несмотря на это, они предоставили свои военные дружины на захват Ханаана. В течение многих лет они храбро сражались бок о бок со своими братьями. Теперь же настала пора возвращаться в землю, которую они унаследовали, и где у них остались семьи, возлюбленные и все их имущество.
6: С тяжелым сердцем я провожаю вас в земли, лежащие за рекой Иордан. Вы будете находиться далеко от святилища нашего. Велико будет для вас искушение в вашей изолированной и бродячей жизни. Легко вам будет попасть под влияние обычаев языческих племен, которые находятся с вами по соседству на ваших границах. Поэтому умоляю вас, будьте сильными, останьтесь верными заповедям вечного закона Божия.
2: Халев из колена Иудина был одним из князей, назначенных Моисеем в помощь Иисусу для честного и справедливого раздела земли обетованной. И вот перед началом раздела Халев выступил со своим личным требованием.
6: Приветствую тебя, Халев.
7: О, и я приветствую тебя, Иисус.
6: Садись. О, рад такому гостю.
7: Не хочу тебя понапрасно беспокоить, Иисус. Зная, какой ты занятой человек.
6: Не более, чем ты, уверяю тебя. Но я думаю, что было бы неплохо нам немного отвлечься от дел и вспомнить о былом.
7: Да, да.
6: Ведь ты, да я... Халев, мы самые старые люди среди израильтян. Ты да я, единственные люди в живых, кто вышел из Египта на своих собственных ногах.
7: Я совсем не чувствую себя старым.
6: А сколько тебе лет, Халев?
7: 85.
6: Совсем еще мальчишка рядом со мной.
7: Но ведь тебе самому лишь чуток больше 85.
6: В нашем возрасте несколько лет много значит.
7: Может, так оно и есть. Только откуда мне, мальчишке-то, об этом знать? Я чувствую себя таким же здоровым и сильным, как тогда, когда мне было 45, и когда Моисей послал меня вместе с тобой и с 10 другими на разведку в землю хананскую. Помнишь?
6: Еще бы! Как будто это было только вчера. Мы тогда стояли у Кадеса. 11 дней пути от горы Харивы, почти у самой границы Ханаана.
7: Да, да.
6: Люди, как обычно, не верили ни Богу, ни Моисею и потребовали, чтобы были посланы разведчики для осмотра земли. Да-да, Халев, я хорошо все это помню. Хоть и более 40 лет прошло с тех пор.
7: Да.
6: Ты, да и я. Единственный из тех 12, которые дожили до дня раздела Ханаана.
7: Мы двое были единственными из всей группы, кто верил, что Ханаан может быть завоеван. Есть в жизни одна простая, но важная истина. Каждому дано согласно его вере.
6: Да, да.
2: Давай-ка сделаем сейчас небольшой перерыв, тетушка Кэрол.
3: Окей, дядушка Дэн, только очень небольшой.
2: Хорошо. Мне бы хотелось воспользоваться этой возможностью и сказать несколько слов о наших уроках Библии.
3: Без сомнения, к нашей передаче присоединяется каждую неделю много новых слушателей, которые ничего не знают об этих уроках.
2: И нам бы хотелось, чтобы все слушатели во всех семьях знали о том, что мы не только делаем радиопередачи.
3: У нас также есть специальная книжка уроков Библии, рассчитанная на всю семью, независимо от возраста. И получить ее вам ничего не будет стоить.
2: Мы сделаем все возможное, чтобы эта книжка была интересной и увлекательной. И ко всему прочему, чтобы она также нравилась и детям.
3: А куда нужно написать нам, подскажет дядюшка Дэн.
2: Пишите нам по адресу radiorassказ@yahoo.com. И еще раз. radiorassказ@ yahoo.com. А сейчас давайте продолжим наш рассказ, который я назвал «Завоевание Ханаана». И хотя враждебные Израилю народы по-прежнему занимали некоторые районы Ханаана, Иисус приостановил наступление и начал разделение земли между 12 коленами израильскими. Как раз перед началом раздела Иисуса посетил один человек. Это был его друг и соотечественник Халев.
7: Как же, Халев, конечно. Я все это хорошо помню. Нас спасло Божье чудо. А не то разгневанная толпа побила бы нас камнями. Много раз после этого, Халев, дружок мой, я благодарил Бога за то, что мы, и ты да я, были верными. И у нас хватило силы, мужества постоять за свои убеждения, за нашу веру в то, что израильтяне в конце концов унаследуют Ханаан.
13: Я бы хотел тебе напомнить еще об одной вещи, Иисус.
7: Что?
13: Помнишь, что Бог поведал через Моисея сразу же после того, как толпа приутихла, узрев славу Божию?
7: Конечно, помню. Если мне не изменяет память, он сказал слово в слово следующее. Раба моего Халева за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее.
13: Ну, тогда же было сделано еще одно обещание, более определенное. Мне было обещано в наследство та самая земля великанов, от страха перед которыми израильтяне в свое время отказались от захвата Ханаана.
7: Ты хочешь получить Хеврон в свое вечное владение?
13: Да, да, господин мой, да.
7: Но Хеврон ведь еще не завоеван. Великаны Янаковы по-прежнему владеют этой землей.
13: Если Господь будет со мною, то я смогу изгнать их.
7: Но ведь ты уже стар, Халев. Не будет ли тебе лучше получить часть уже завоеванной территории?
13: Нашему народу нужны примеры истинной доблести и веры. Всем израильским племенам нужна моральная поддержка для окончательного завоевания той земли, которую их отцы считали недоступной.
7: Вот тебе мое благословение, Халев. Никому другому я не смог бы доверить захват крепости, в которой засели эти великаны. Твоя просьба удовлетворена. Земля Хевронская будет уделом тебе и детям твоим на веки веков.
2: Получив землю в свое владение и верив в себя Богу, Халев со своей дружиной изгнал трех сыновей Янаковых из городов и гор и захватил их земли. Но пламен в нем не угас. Он не стал обзаводиться домашним очагом, а продолжал дальнейшее завоевание земли на благо своего народа и во имя славы Божией. Халев не попросил для себя часть уже захваченной территории. Он не мечтал о славе для себя и не о том, чтобы как-то возвеличить себя. Напротив, храбрый, престарелый воин хотел лишь показать своему народу пример, восславить Бога и воодушевить людей на полный и окончательный захват земли, которую их отцы считали когда-то непокоримой. Иисус получил также еще один запрос. Этот запрос, однако, сильно отличался от просьбы Халева. Он был рожден жадностью, эгоизмом, тщеславием и гордыней.
14: Я хочу поговорить с тобой, Иисус, об одном очень важном деле. Можно?
7: Конечно. Что там у тебя?
14: Я представляю израильтян Ефремова колена и племени Манассина. Мы потомки Иосифа, мы народ могучий и незаурядный.
7: Да, и что?
14: И вот ввиду того, что мы превосходим остальных в числе и значимости, Мы требуем, чтобы нам был выделен в два раза больше надел земли.
15: Но вам отданы самые богатые земли Ханаана.
14: Это так, так, Иисус. Но нам бы хотелось получить побольше земли. Ведь многие города в долине все еще находятся во владении хананеев.
15: Но люди твоего племени стараются избежать опасностей, а также тех многочисленных трудностей, которые связаны с завоеванием упомянутых городов. Ведь так, не правда ли?
14: Иными словами, ты отказываешь нам в дополнительных владениях?
15: Я просто отказываюсь делать то, что неправильно и несправедливо.
14: Но послушай, послушай, Иисус. Эти хананеи, что живут в долине, очень сильные. К тому же у них имеются железные колесницы.
15: Действительной причиной твоих недовольств и жалоб является то, что вам недостает веры и мужества, чтобы изгнать этих хананеев.
14: Мы настаиваем, чтобы наши требования были выслушаны судом.
15: Раз ты уверяешь, что вы могучее и великое племя, многочисленные и могущественные, так вас и будут судить согласно вашего же собственного заявления. Поскольку вы великое племя, как ты заявляешь, вы должны быть способны сами добиться желаемого и сделать это своими собственными силами, как делают другие братские вам израильские племена. С Божьей помощью и истинной верой у вас нет причин бояться ни хананеев, ни их железных колесниц. Возлюбленный народ израильский, после того, как мы пересекли реку Иордан, мы разбили наш лагерь здесь, у Галгала. Отсюда мы вели наступление и покорили многие племена ханаанские. Мы разделили землю ханаанскую среди 12 колен израильских. Теперь настало нам время перебраться на новое место. Почти в самом центре Ханаана расположен город Силом. Вся территория вокруг Силома находится в наших руках, и враг оттуда изгнан. Мы теперь перенесем наш лагерь в Силом.
2: И собрались все израильтяне в Силоме и поставили там скинию собрания. Вскоре после этого, как в Силоме была поставлена скиния собрания, пришло тревожное сообщение относительно двух племен, находившихся на восточном берегу реки Иордан.
15: Ты хотел повидать меня, Финеас?
16: Так точно, господин мой. По одному очень важному делу.
15: Ты один из самых мужественных израильских воинов, Финеас. И я готов выслушать тебя.
16: Господин мой, речь идет о племенах, которые поселились по ту сторону реки Иордан.
15: Да, я слушаю. В чем дело?
16: Так вот, они, добрый мой господин, они воздвигли алтарь для жертвоприношений неподалеку от реки Иордан.
15: Алтарь для жертвоприношений?
16: Так точно, господин мой.
15: Но ведь закон Божий под страхом смертной кары запрещает устанавливать алтарь для поклонения Богу в каком-либо ином месте, кроме святилища.
16: Я знаю.
15: Они меня всегда беспокоили. Ведь они находятся так далеко от благотворного влияния святого богослужения и так близко к соблазнам языческим. Ой, боюсь, как бы они не отступили от веры.
16: Что нам теперь делать, скажи, господин мой Иисус?
15: Мы не можем оставить это безнаказанным, Финеас. Подобная акция может увести народ от истинной веры. Но сначала я должен увериться в том, что они действительно виновны, прежде чем мы станем наказывать наших братьев, находящихся по ту сторону реки Иордан.
2: С этой целью Иисус выбрал по одному представителю от 10 колен Израилевых и послал их на другой берег реки Иордан, чтобы узнать правду.
17: Тут ли представители колен Гадова и Рувимова?
18: Да, мы все здесь. Можно начинать.
17: Как вам известно, мы, 10 княжеских представителей, посланы сюда Иисусом с одобрения общего собрания 10 колен израильских. До нас дошли слухи, что вы воздвигли алтарь для жертвоприношений, а это является прямым непослушанием Божьего завета.
18: Да, господин Мофниес, алтарь, который мы воздвигли у реки Иордан, является...
17: Значит, ты признаешься в том, что вы воздвигли алтарь?
18: Да, конечно, но мы...
17: Разве ты не знаешь, что подобный акт является бунтом против Бога?
18: Но, господин Финиес, господин мой, мы...
17: Нет, ваши оправдания не смягчают вашего греха. Как смели вы пойти на открытый бунт и совершить богоотступничество? Как могли вы забыть о наказании, которое пало на всех израильтян за вероотступничество, содеянное у Фигуры? Или, может, вы, находясь далеко от святилища и от святого богослужения, не хотели оставаться без жертвенника? Иисус и все израильтяне согласны поделиться с вами владениями, а также всеми привилегиями по ту сторону реки Иордан. Ну, что скажешь?
18: Ты закончил, Финиес?
17: Мне нечего больше добавить.
18: Можно я теперь отвечу тебе от имени моего народа?
17: Мы за этим сюда и явились.
18: Да, это так. Да, мы поставили алтарь на берегу реки Иордан. Но это не алтарь для жертвоприношений. Он был поставлен лишь как свидетельство тому, что мы на этом берегу реки Иордан также являемся служителями живого Бога.
17: Да, но я...
18: Боясь, как бы наши дети... И дети наших детей не забыли Господа. А также в связи с тем, что большое расстояние отделяет нас от скинии Божией. И чтобы нам не оказаться как бы отчужденными от богослужения и богословения святилища для этой цели только. И в качестве напоминания мы воздвигли этот алтарь.
2: Великой радостью приняли послы это объяснение и немедленно поторопились обратно, чтобы принести эту радостную новость Иисусу и всем израильтянам. Весь народ израильский, как один, возрадовался и восславил Бога. И умер Иисус, раб Господень, в возрасте 110 лет. И служил Израиль Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, жизнь которых продлилась после Иисуса.

0: Сегодня, тетушка Кэрол, мы прослушали рассказ по истинную веру.
1: Да, как вся жизнь Иисуса демонстрирует могущество веры.
0: Как сказано в Библии, всякий верующий в Него не постыдится.
1: Наше время истекло, дядюшка Дэн.
0: Окей, до скорой встречи.
2: Это был час твоего рассказа.
3: Тетушка Кэрол
0: и дядюшка Дэн
3: прощаются с вами.
4: До новых встреч!

и от зла всегда хранит. Небо синими очами так светло на вас глядит. Чуден Бог в своем творении, дивен в естестве своем. Велики его свершения, очевидны во всем. Все прекрасно, что он создал, слава Бога высока. Подтверждает это звезды, солнце, птицы и облака. А венец творения люди, что из праха Бог создал. Не свидетельство о чуде, а начале всех начал. Все, что нынче перед нами, на земле, в водах, морей, Бог создал под небесами силой дивною своей.

Надежное прибежище. Книга притчей Соломоновых, 14:26. В страхе Господнем надежная твердыня, и сынам своим он прибежище. Выразительно прочитал отец и, отложив Библию, посмотрел на сидящую перед ним семью. Это один из многих библейских

0: библейских текстов, который говорит о Божьей заботе и защите. Божьи дети живут безопасно, потому что Небесный Отец защищает их. Если мы исполняем Божью волю в своей жизни и удаляемся от всякого греха, то нам нечего бояться, хотя вокруг много зла и всяких бед. Дети, давайте вспомним стихи из Библии, которые говорят о Божьей защите. «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их», – процитировала Линда. «На Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне человек?» – вспомнил Тима стих, который они учили в воскресной школе. «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю», – отчеканил Петя. «Мама, а ты можешь рассказать нам историю по нашей теме?» – спросил отец.
1: «Да, эти стихи напомнили мне один случай, о котором я когда-то читала. Это произошло в Африке. Однажды вечером к хижине на краю небольшого селения подкрался вор. Звали его Бензон. Он засел в кустах под самыми окраинами и стал наблюдать, что происходит в жилище. Как только хозяева лягут спать, он сделает свое злое дело, потому что ему срочно нужны деньги». Тима посмотрел на окна и передернул плечами. «А вдруг в их дворе тоже прячется какой-нибудь разбойник, чтобы ночью пробраться в дом?»
2: «Мама, я боюсь», — сказал он испуганно.
1: «Не бойся, послушай, что было дальше». Мама обняла сына и продолжила. «В том доме жила верующая семья. Дети и взрослые, как и мы с вами, собрались, чтобы вместе помолиться. Когда они встали на колени, вор подкрался еще ближе, чтобы послушать, о чем говорят в комнате. Он услышал молитву хозяина дома. «Господи, прошу тебя, сделай так, чтобы вор, который сидит на улице, вернулся к себе домой и не сделал нам зла. Благодарю тебя за то, что ты хранишь нас. Аминь». Бензон не мог больше сидеть в засаде. Словно кошка, он бесшумно выбрался на дорогу и со всех ног бросился бежать. Ему хотелось как можно быстрее и дальше уйти от дома молящегося человека.
3: «Когда он узнал, что я сижу под окном? Как он узнал?» – не мог понять Бензон.
1: Когда у него уже не стало сил бежать, он упал на землю и, тяжело дыша, стал обдумывать, что произошло. Наконец Бензон решительно поднялся и пошел обратно в деревню. Он знал, что там в одном из домов живет проповедник. Несмотря на позднее время, Бензон все же постучал и спросил, можно ли поговорить с Божьим человеком. Пожилой проповедник радушно пригласил неожиданного посетителя в дом. Он был рад рассказать об Иисусе Христе, человеку, погибающему в своих грехах. Мужчины долго беседовали. В ту ночь Бензон стал христианином. Прежде чем уйти, он спросил у проповедника, как хозяин дома мог узнать, что на улице находится вор. Проповедник на мгновение задумался и сказал: «Возможно, он увидел тебя, но это не важно. Самое главное, Бог видел тебя и хотел освободить от грехов. Бог не хотел, чтобы ты воровал, Бензон. Он хотел, чтобы ты сегодня получил спасение». Тима снова посмотрел на темные окна. Они больше не казались ему страшными. Вместе со всеми он громко повторил текст, который читал ему отец в тот вечер. «В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище».

Как любит вечный Бог цветы в наряде дивной красоты, как любит маленьких он птичек, ему никто не безразличен. Как любит человека Бог, он не лишает своих крох питья и пищи, всех даяний, лишь он дает им пропитание. Любви Господней нет границ для малых чад, для своих птиц, для тех, кто с верой ребенка льнет к Иисусу тихо, робко. Не помнит он греховных бед, он бросил их через хребет и жертвы святой Голгофской. Тому, кто путь оставил скользкий, дает покой, душевный мир и приведет с собой на пир, как любит Бог свое творение, всем предлагает он спасение.

0: мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Всем вам от нас с дядюшкой Дэном большой привет.
3: И особый привет от нас обоих всем детям, то есть вам, дорогие мальчики и девочки.
2: Мы рады, что у вас есть возможность провести с нами следующие полчаса.
3: В особенности потому, что мы подготовили для вас специальную серию передач. И сегодня начнем первую из этой серии.
2: Мы начнем с той самой библейской истории, про которую дядюшка Дэн вам говорил.
3: Это очень увлекательная история, тетушка Кэрол. И я разделил ее на три части. Первая часть называется «Новая царица». Царь Артаксеркс устроил пир для всех своих князей и всех служивших ему с тем, чтобы показать богатство своего царства и блеск своего величия. Пир этот длился 180 дней. По окончании его царь устроил семидневный пир для жителей своей столицы Сузы, всем от большого до малого. По велению царя вино лилось рекой с царской щедростью. Он приказал служащим дворца, чтобы все пирующие имели еды и вина, сколько каждый захочет. На седьмой день сердце царя развеселилось от вина.
4: Да, хорошо.
5: Эй, слуга, принеси нам еще вина.
6: А, сию минуту, ваше величество.
4: Вот, пожалуйста.
6: Не налить ли и вам еще немного, генерал?
5: Да, полный бокал до самого края.
4: Как это все-таки замечательно, что мои подданные имеют возможность видеть мои богатства и мое величие. Блеск и великолепие моего царства.
5: Осталось лишь одно великолепие, которое мой повелитель мог бы показать своим верным подданным.
4: Что это ты имеешь в виду?
5: Царицу во всей ее красе.
4: То есть ты имеешь в виду Астинь? Велеть им привести ее сюда?
5: Это был бы кульминационным моментом, соответствующим блеску царского пира.
4: Да, это послужило бы соответствующим кульминационным моментом. Так я и сделаю. Пойди, приведи мне сию минуту 7 евнухов из гарема. Я пошлю их за царицей Астинь с тем, чтобы они привели ее сюда.
5: Ага. Слушаюсь и повинуюсь, ваше величество. Многие лета нашему царю!
3: Царица Астинь тоже устроила пир во дворце царя Артаксеркса для женщин.
7: Поднимись и скажи, в чем твоя просьба? Почему ты меня беспокоишь, прерывая мой пир?
8: О, царица моя и повелительница! Царь просит вас прийти и предстать перед его пиршеством. Он желает, чтобы вы надели свой царский венец и самый богатый убор, с тем, чтобы все люди, от большого до малого, могли, посмотрев на вас, узреть вашу красу.
7: Какое хамство! Он, должно быть, очумел от крепких напитков. Он что, считает меня частью своих богатств? Какой-то вещью, которую можно показывать людям им на зависть? Он, видимо, не уважает женского достоинства. Вернись к царю и передай ему, что я не желаю являться по его велению.
8: Ваше Величество, вы осмеливаетесь ослушаться царского приказа?
7: Да, осмеливаюсь. А теперь ступай.
8: Слушаюсь, Ваше Величество. Да здравствует царь! Да здравствует царь!
4: Негуман, приблизься!
8: Да здравствует царь! Да здравствует царь!
4: Где царица Астин?
8: Многие лета моему царю и повелителю. Я не смог привести ее с собой. Она отказалась прийти согласно вашему повелению, о могучий царь.
4: Ты уверен, что она правильно поняла мое повеление?
8: Я повторил его слово в слово, как вы сказали, ваше величество.
4: И она отказалась прийти?
8: Да, ваше величество. Да здравствует царь! Да здравствует царь!
4: Как она посмела! Никому не позволено ослушаться моего повеления, даже царице. Я Артаксеркс, царь персидской и медийской, мое слово закон. Я лишу ее царского престола. Я смешаю ее с грязью. Я ее...
9: Ваше Величество! Ваше Величество, пожалуйста, успокойтесь.
4: Я велю ее казнить. Я отрублю ей голову.
9: Ваше Величество, пожалуйста.
4: Генерал, не смей прерывать меня. Я твой царь.
9: Да, Ваше Величество. Но все ваши подданные смотрят на вас в смущении, не понимая, что происходит. Не будет ли лучше созвать совет мудрецов и вместе решить, что делать с царицей Астинь, вместо того, чтобы стоять вот так и кричать в безумном гневе?
4: Да, да, ты, наверное, прав, генерал. Я созову совет немедленно. Итак, как вы видите, царица Астинь ослушалась моего повеления. Скажите, что мне должно сделать с царицей Астинь согласно закону?
10: Ваше Величество, в законах персидских и медийских нет ничего относительно такой ситуации. Ничего подобного в прошлом никогда не случалось.
4: Понятно. Так что же нам делать?
10: Если угодно царю нашему и повелителю, самолично издать указ, который будет вписан в закон земли персидской и медийской навеки вечные, что Астинь впредь не допускается к царю Артаксерксу.
4: В общем-то, это будет равносильно указу о разводе.
10: Да.
4: Вполне соответствующее наказание за ее поступок.
10: И пусть царь передаст ее царские почести другой, который окажется лучше ее. Когда услышит народ об этом постановлении царском, которое разойдется по всему царству его, как оно невелико, тогда все жены будут почитать своих мужей.
4: Пусть так и будет.
3: Этот совет пришелся очень по душе царю и князьям. И царь поступил, как предложил Минюхан, и разослал письма по всем царским провинциям.
11: Слушайте все! Слушайте все! Приказом его величества царя Артаксеркса, правителя персидского и медийского, бывшая царица Астинь не будет больше допускаться пред очи царские, потому что она слушалась приказа царя. Да будет известно всем и каждому, что всякий муж есть господин и хозяин в доме своем.
3: Итак, царица Астин понесла наказание. Спустя некоторое время, когда гнев царя утих, он вспомнил об Астин и о том, что она сделала.
12: О, великий царь Артаксеркс! Мимухан, один из мудрецов, явился по зову вашего величества.
13: Выйди вперед, Мимухан.
14: Многие лета царю моему и повелителю. Зачем посылал за мной мой царь и повелитель?
13: Я думал о том, что мне надо бы приискать новую царицу. Я бы хотел получить от тебя совет по этому вопросу.
14: Мой царь и повелитель мудрейший из людей, и я польщен возможностью давать совет моему царю.
13: Ну, говори, что мне надо для этого сделать?
14: Да назначит ваше величество наблюдателей во все провинции своего царства, чтобы они привели всех самых красивых девушек в царский гарем. Пусть их определят под надзор Гигая, царского евнуха, и умастят их благовонными маслами, и та девица, которая понравится глазам царя, станет царицей вместо Астинь.
3: Понравилось сказанное царю, и он велел, чтоб так и было сделано. Тетушка Кэрол, я знаю, у нас сегодня чарующая история, но мне очень хочется остановиться на минутку, чтобы рассказать нашим слушателям о книге, которую мы приготовили специально для них.
2: Именно так. Книга для всех, кто нас слушает. Эта книга полна интересных историй из Святой Библии.
3: И плюс к тому, она очень занимательная. Там есть интересные задания в конце каждой главы, вроде головоломок и игр со словами. Но самое важное – это то, что книга рассказывает нам о жизни Иисуса Христа.
2: Почему бы вам не прислать нам свою просьбу и не получить одну из таких книг? Вы не пожалеете об этом.
3: Нужно только написать нам онлайн. Наш адрес – radiorassказ@yahoo.com. Еще раз – radiorassказ@yahoo.com. Давайте-ка сейчас вновь обратимся к нашей истории, которая называется «Новая царица». Жил в царской столице Сузы один иудей, которого звали Мардохей. Его предки были пленниками, вывезенные из Иерусалима царем Вавилонским Навуходоносором. Много лет спустя, после того, как пал Вавилон в руки персидские и медийские, царь персидский Кир объявил, что всякий иудей может вернуться к себе на родину в Палестину, если он того желает. Родители же Мардохея решили остаться. В те дни, когда был издан царский указ относительно Астин и о поиске новой царицы, Мардохей работал служителем у ворот царского дворца. Мардохей был, очевидно, человеком добронравным и служил царю небесному так же хорошо, как и царю персидскому Артаксерксу. На попечении у Мардохея жила Гадаса, дочь его покойного дяди. У бедняжки не было ни отца, ни матери.
15: Мардохей, брат мой двоюродный, вы что-то раньше обычного вернулись сегодня домой?
16: Да, немного. Мне надо с тобой кое о чем поговорить.
15: Что случилось?
16: Ты ведь слыхала о царском указе, о том, что Астин не позволено больше являться к царю?
15: Да.
16: А знаешь, почему она была изгнана?
15: Не совсем. Это имеет какое-то отношение к тому, что она ослушалась царского приказа, да?
16: Царица Астин считала, что царь не имел права приказывать ей явиться на его разгульный пир. И вот теперь она лишена царских почестей. если бы ты была царицей, как бы ты поступила, даже если при этом тебе пришлось рисковать своей жизнью?
15: Не знаю. Трудно сказать. Но мне кажется, что я бы постаралась сделать так, как надо. Вы ведь всегда меня учили, чтобы я была верной Богу Небесному, перед которым мы преклоняемся и которому мы служим.
16: Дитя мое, надеюсь, что ты помнишь все, чему я тебя учил. С тех пор, как умерли твои родители, я воспитывал тебя. Я непрестанно чувствовал тяжесть той великой ответственности, которую Бог возложил на меня. Я надеюсь, что я верно исполнил свой долг.
15: Конечно, Мардохей. Нельзя сыскать воспитателя лучше, чем вы. Даже дети, у которых есть родители, не испытывают столько доброты и понимания, какое вы давали мне.
16: Хочется надеяться, что это так, дитя мое, но боюсь, что скоро тебя у меня заберут.
15: Заберут? Что вы имеете в виду?
16: Сегодня царь подписал указ, согласно которого все красивые молодые девушки его царства должны быть доставлены во дворец в царский гарем.
15: Но ведь я некрасивая. Они меня не заберут.
16: О, нет, дитя мое. Ты очень красивая. Я никогда раньше тебе об этом не говорил, потому что истинная красота – та, которая ценится в небесах. Не внешняя красота, а которая идет от сердца. Ты прекрасна. В этом нет никакого сомнения, дитя мое. Когда царские служители явятся, они заберут тебя во дворец.
15: Вы смеетесь надо мной.
16: Ты должна оставаться верной Богу. Когда царские служители явятся, скажи им, что тебя зовут Есфирь.
15: Есфирь? Но ведь меня зовут Гадаса.
16: Это твое иудейское имя, а Есфирь – имя персидское, которое значит «звезда». Когда ты попадешь в дом жен, у тебя должно быть персидское имя. Не то над тобой будут смеяться и надсмехаться из-за того, что ты иудейка.
15: Но я не стыжусь того, что я иудейка.
16: Конечно, не стыдишься, я знаю. Но когда ты попадешь в дом жен, я хочу, чтобы с тобой там обращались в соответствии с твоими заслугами, а не согласно предрассудков. Народ иудейский в плену у персов. Найдутся такие, кто постарается убедить царя, чтобы он не брал в жены иудейку. Тебе не следует никогда говорить о своей национальности ни царю, ни кому-либо из его подчиненных.
15: Что вам угодно?
17: Я царский служитель его величества, царя Артаксеркса. Ты пригожая молодая девица, ничего не скажешь. Как тебя зовут?
15: Меня зовут Есфирь, мой господин.
17: Есфирь? Ты замужем?
15: Нет, мой господин.
17: Очень хорошо. В согласии с приказом, я повелеваю тебе явиться послезавтра во дворец царя Артаксеркса. Приди к западным воротам, там тебя встретит царский служитель и даст тебе дальнейшие указания. Желаю тебе здравствовать.
18: Прошу внимания! Тише, пожалуйста! Девушки, прошу внимания! Так-то лучше. Теперь слушайте. Меня зовут Гигай. Я страж жен. Со всякого рода вопросами или жалобами вам следует обращаться ко мне.
19: А вот у меня один вопрос.
18: Первое, что мне надлежит сделать, это распределить вас по комнатам. Пожалуйста, встаньте по порядку тут у стены, и мы начнем. Очень хорошо. Начнем с тебя. Как тебя зовут?
20: Роксана. Эй, послушай, знаешь что? Мне кажется, что ты очень миленький. Не замолвишь ли ты за меня словечко перед царем?
18: Как зовут твоего отца?
20: Какое это имеет значение?
18: Вот что, не говори глупости и отвечай на мои вопросы. Как зовут твоего отца?
20: Дальфон.
3: Все девушки были опрошены одна за другой. Вскоре наступила очередь Эсфиры. Эсфир отвечала на вопросы Гегая сдержанно и с чувством достоинства, не так, как некоторые из девушек.
19: Как тебя зовут?
15: Эсфир, господин мой.
19: Как зовут твоего отца?
15: Мой отец умер, мой господин, а меня воспитывал Мордохей.
19: Понятно. Чем он занимается?
15: Он является служителем у царских ворот.
19: Очень хорошо. В данный момент я тебя определю в 24-ю комнату. Один из евнухов покажет тебе, где она находится.

0: Господин Магигай, доброе утро.
1: Доброе утро. Я хотел бы поговорить с тобой пару минут, если не возражаешь.
0: Да, конечно.
1: Ты тут находишься в течение нескольких дней, но ты ни разу не пришла ко мне с жалобой или какой просьбой, хотя твоя комната одна из худших.
0: Ну, она вполне удобная, господин мой.
1: Ты, как я вижу, все тут прибрала, а я даже еще не дал тебе горничных. Кто тебе помогал?
0: Никто. Я убрала ее сама.
1: Сама?
0: Да, мой господин.
1: Невероятно. Тебя привели во дворец с тем, что ты, возможно, станешь персидской царицей, а ты не чураешься того, чтобы прибрать свое жилище. Все остальные девицы ведут себя так, будто они уже царицы. Бесконечные жалобы да просьбы. Ты воистину замечательная девушка. За все дни моей службы в качестве стражи жен в моем попечении не было девушки подобной тебе.
0: Благодарю вас, мой господин.
2: В Священном Писании сказано, что Эсфир приобрела благоволение у Гагая, у которого она была под надзором. И наступило время девушкам явиться перед царем Артаксерксом. И каждая из них могла взять с собой из гарема в царский дворец все, что не пожелает.
1: Доброе утро, Эсфир. У тебя все в порядке?
0: Конечно, господин мой. Вы даете нам все, что необходимо.
1: Приятно слышать подобные слова. Это так не похоже на то, что я обычно слышу. Я пришел тебе сообщить, что завтра ты должна предстать перед царем.
0: Но мне казалось, что моя очередь еще не пришла.
1: Ну что ж, я передвинул тебя на несколько недель вперед, так как уверен, что царь отнесется к тебе очень благосклонно.
0: Не может быть.
1: Ты, надеюсь, знаешь о традиции, согласно которой ты можешь взять с собой все, что пожелаешь. Какие угодно одежды и драгоценности, когда предстанешь перед царем, и что они станут твоими отныне навсегда.
0: Да, я знаю, но не знаю только, что мне выбрать, что будет самым подходящим.
1: Подходящим? Ты разве не собираешься попросить самые дорогие вещи? Самые роскошные одежды и самые большие драгоценные камни, как делают все остальные.
0: Мой господин, самые роскошные одежды не всегда самые подходящие. Мне кажется, что ваше мнение будет лучше моего в данном случае.
1: За все годы моей службы я ни разу не встречал женщины, которая руководствовалась бы приличием, а не жадностью, и которая ставила бы мое суждение выше своего тщеславия. Я буду скучать о тебе, когда ты уйдешь из-под моей опеки завтра утром, так как ты показала, что настоящая доброта, верность и любезность существуют на свете, хотя бы в одной душе. Следуй за мной. Пойдем и выберем тебе одеяние, а также сделаем последние необходимые приготовления.
2: Эсфир не попросила ничего сверх того, что порекомендовал ей Гегай. А когда привели Эсфир к царю Артаксерксу, царь полюбил Эсфир более всех жен. И она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц. Он возложил царский венец на ее голову и сделал ее царицею на место Астин. Царь устроил большой пир для всех князей своих и для слуг. Пир ради Эсфиры. А также сделал налоговую льготу для провинции царства и раздал много даров с царской щедростью.
3: Князья, вельможи и служители, я предлагаю тост за новую царицу Эсфирь. Многие ей лета в здравии и радости.
4: Да здравствует царица Эсфирь!
5: Да здравствует!
6: Эсфир была замечательной женщиной.
2: Да, действительно. Некоторые считают, что ее история более драматична, чем многие романы. справедливое мнение.
6: Она уже кажется великолепной. Мне не терпится услышать следующую главу.
2: А сейчас мы с вами послушаем детский хор Заокской христианской школы. Песня называется «Счастливый Бог».

Как дивно велик ты, и славен, и вечен, простер над землей небеса, как шатер. На крыльях ветров облака колесницы о славе Господней ведут разговор. Послал ты источники, горные реки, льются с высот, по долинам текут. В них дикий осел утолил свою жажду. Ты птицам небесным даруешь приют. Высокие горы, прибежище серном, утесы для зайца, для аиста кедр. Светилом небесным, сияющим звездам, ты путь указал и всему дал предел. Ты тьму простираешь, и ночь наступает, и рыкают львы о добыче своей. Вот солнце восходит, и день освещает все то, что ты создал рукою своей. О, как многочисленны и как премудры дела твои, Господи, вечный Творец! Ты дивно велик, справедлив, бесконечен. Во веки веков тебе слава и честь!

уже слишком поздно. Трудно сказать, почему Эдик так поздно возвращался из школы. Это случалось довольно часто, и когда мама хотела узнать причину, он не мог объяснить ей. Конечно, иногда у него были веские оправдания. Например, его задержал учитель, или лопнула шина велосипеда, или же случилась авария, и он остановился, чтобы посмотреть. В таких случаях мама обычно говорила ему: «Хорошо, Эдик, это уважительная причина, но все же, почему ты задерживаешься так часто?» Эдик и сам не знал. После уроков он бездельничал и болтал с друзьями. Драгоценное время тратилось впустую, и он приходил домой намного позже положенного. И всякий раз удивлялся, почему мама недовольна им и почему вечером остается так мало свободного времени. Мама снова и снова беседовала с сыном, напоминая о том, как важно быть пунктуальным. Она говорила, что если он не научится этому, такое отношение войдет в привычку, и он будет иметь немало неприятностей в жизни. Но все ее слова были напрасны, и на следующий день Эдик снова приходил домой поздно и опять не мог объяснить, почему. Тогда мама подумала, что для того, чтобы Эдик извлек для себя урок, должно произойти что-то необычное. И случай не заставил ждать себя долго. Однажды папа вернулся домой днем в приподнятом настроении. Ему удалось пораньше закончить работу, и он придумал, как порадовать свою семью. «Скорее собирайтесь!» — весело сказал папа. «Что случилось?» — спросила мама. «У меня выдался свободный вечер», — сказал папа, «и я хочу отвезти вас на озеро. Я уже позвонил в ресторан на пристани и заказал столик у окна, почти у самой воды. Собирайтесь быстрее, не теряйте ни минуты». Мама поспешила наверх, чтобы переодеться, предупредив младшую сестренку Эдика, чтобы та поторопилась. В доме поднялась суматоха. Тут мама вспомнила про Эдика. Но не только она вспомнила в этот момент о нем. Внизу его громко позвал папа. «Эдик! Где ты, Эдик?» «Как жаль!» — вздохнула мама. «Он до сих пор не вернулся из школы». «Еще не вернулся?» — спросил папа. «Ведь он должен быть дома в 4 часа». «Да!» — сказала мама. «Но...» «Сейчас ровно 4», — произнес папа. «Через 5 минут мы должны выйти из дому. Я думал, что в это время он уже дома. Мы не можем ждать его одного, особенно сегодня. Мы должны быть на месте вовремя. Вы готовы?» «Да-да», — ответила мама торопливо. «Мы будем готовы через несколько минут». Мама ждала и надеялась, что на сей раз Эдик придет домой вовремя. Но он все не появлялся. Папа продлил время милости еще на 15 минут, а мама упросила подождать еще 5 минут. Но по прошествии 25 минут терпение папы лопнуло. «Я больше не могу ждать ни секунды», — произнес он таким тоном, что мама поняла: возражать бесполезно. «Если Эдик не привык возвращаться из школы в положенное время, это послужит ему уроком». Все уселись в автомобиль, папа завел мотор, и машина медленно двинулась вверх по дороге. Спустя 30 минут Эдик приехал на велосипеде по той же дороге. Он толкнул входную дверь, но она была заперта. Тогда он отправился к другой двери, но и та была закрыта. «Странно», — произнес он, — «что ж случилось?» Эдик нашел запасной ключ и открыл дверь. На кухонном столе он увидел записку, которую в торопях написала мама. «Мы отправляемся на озеро и будем обедать на пристани. Жаль, что ты не пришел домой вовремя. Мы 30 минут ждали тебя, но больше уже не могли ждать. Мама».
Эдик несколько раз перечитал записку. Дома никого не было. Он упал на диван и заплакал. Подумать только! Они уехали без меня и теперь обедают на пристани. И маленькая сестренка веселится там, а я здесь, дома, один. Как обидно! Если б только я вернулся домой вовремя! Этот вечер показался Эдику бесконечно долгим. У него было достаточно времени, чтобы подумать о своей привычке опаздывать. Вновь и вновь он вспоминал мамины слова о том, что не следует попусту тратить время, и нужно приходить домой сразу после занятий. Он вспомнил, как мама не раз говорила, что когда-нибудь ему придется горько пожалеть о своем поступке. Так оно и вышло. А ведь это может повториться снова. Ничего подобного! Он больше никогда не станет опаздывать. Это было в последний раз.

любовью к ближним пламенея, народ смиренно он учил. Он все законы Моисея любви закону подчинил. Не терпит гнева он ни мщения, он проповедует прощение, велит за зло платить добром. Есть неземная сила в нем. Слепым он возвращает зрение, дарит и крепость, и движение тому, кто был и слаб, и хром. Целя недуг, врачуя муку, везде спасителем он был, и всем простер благую руку, и никого не осудил.

Иисус Навин, заместитель Моисея. Моисей очень состарился, и Бог сказал ему, что он скоро умрет, и после смерти будет вечно жить на небе. Но перед смертью Моисей помолился, чтобы Господь поставил вместо него заместителя для управления народом Божиим, чтобы они не были как овцы, не имеющие пастыря. Тогда Господь сказал ему: «Возьми Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть Дух Божий, и возложи на него руку твою, и поставь его перед Элиазаром, священником, и перед всем обществом, и дай ему наставление перед глазами их, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых». Моисей сделал так, как повелел ему Господь. Он позвал Иисуса Навина, поставил его перед священником Элиазаром и перед всем обществом, возложил на него руки и дал ему наставление от Господа.

Наставление детям – не забыть Господа. Бог в своих заповедях, данных через Моисея, сказал, чтобы каждый возлюбил Господа Бога всем сердцем, всею душою и всем разумением своим, и ближнего своего, как самого себя. Также Он повелел, чтобы слова, которые Он говорит, всегда были в человеческом сердце. Господь желает, чтобы родители рассказывали своим детям о том, как важно любить Бога с детских лет, и о том, как опасно забывать Его. Все в нашей жизни зависит от послушания воли милосердного Создателя. Моисей велел израильтянам рассказывать их потомкам о всех великих знамениях и чудесах, которые он явил им в Египте и во время перехода по пустыне. Также он велел учить детей твердо хранить и стараться исполнять заповеди, уставы и постановления Божии, и не искушать Господа, как они искушали его в пустыне. Моисей сказал им: «Берегитесь, чтобы вам не забыть Господа, который вывел вас из земли египетской, из дома рабства. Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи. Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас. Ибо Господь, Бог твой, есть ревнитель, чтобы не воспламенился гнев Господа, Бога твоего, на тебя, и не истребил Он тебя с лица земли».

Жертвоприношение. Каждому израильтянину Господь сказал через Моисея: «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и поселишься на ней, то возьми начатки всех плодов, которые ты получишь со своей земли, положи их в корзину и пойди на то место, которое Господь изберет, чтобы там пребывало имя Его. Приди к священнику, который будет там, и скажи: «Сегодня исповедую перед Господом, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам». Священник возьмет корзину из руки твоей и поставит ее перед жертвенником Господа Бога твоего. Затем ты возблагодари Господа за то, что Он вывел народ твой из египетского рабства сильною и могучей рукою и привел в эту землю, где течет молоко и мед. Веселись ты о всех благах, которые Господь дал тебе и дому твоему. Дай также плодов левитам, служителям в храме, пришельцам, сиротам, вдовам и бедным людям».

Мне мама книгу Божью подарила. Я с ней о важном долго говорила. Зачем на небе солнце и луна? Их создал Бог, ответила она. Чтоб все скорее росло, потом цвело, чтоб было миру Божьему тепло. А дождь зачем? Чтоб всех водой поить, а снег, чтоб корни лучше сохранить. Он словно одеяло на земле, трещит мороз, а крошечки в тепле. Зачем же Богу думать обо всем? Без Божьей думы мы не проживем. Хочу спросить тебя в последний раз. Бог очень добрый? Да, Он любит нас.

0: По берегам потока Иллер снова наступила весна. Плавно раскачивались молодые деревья. Только что их глянцевые листочки сверкали на солнце, а в следующее мгновение на них уже лежала глубокая тень. Сильный южный ветер гнал огромные облака, которые закрывали солнышко. Через лес бежала маленькая девочка с пылающими щеками и развивающимися волосами. Ее гнал ветер, или ей приходилось бороться с ним. Но ее глаза сверкали от восторга. На руке у нее болталась шляпка, которая, казалось, стремилась освободиться от развивающихся лент и улететь. Девочка слегка замедлила шаг и запела. «К нам пришла весна! К нам пришла весна! Радость какая! Все оживает! К нам пришла весна! К нам пришла весна, все пробуждая ото сна. Оживает и звенит ручей, и чирикает веселый воробей». Лес зазвенел от ее чистого детского голоса. Ее песня разбудила птиц, и они тоже громко защебетали, стараясь перещеголять друг друга. Смеясь, девочка изо всех сил запела еще раз. «К нам пришла весна! К нам пришла весна, все пробуждая ото сна!» Со всех ветвей к ней присоединился многоголосый хор. Прямо на опушке леса стоял великолепный старый бук с высоким крепким стволом, под которым девочка часто искала тишины и укрытия после беготни на солнышке. Она уже добралась до дерева и смотрела вверх на раскидистые ветви, которые раскачивались вверх-вниз. Однако отдыхала она недолго. Там, где было открытое пространство, ветер дул очень сильно. Высоко в верхушках деревьев его рев, казалось, пробуждал ее к новым усилиям. Сначала она пробивалась против ветра, но вскоре повернула. Подгоняемая ветром, она мчалась вниз крутого склона по тропинке, которая вела вниз, в узкую долину. Она продолжала бежать, пока не достигла маленького деревянного домика, который с высокого берега смотрел вниз на ревущий горный поток. Узкая лестница вела с земли к входной двери маленького жилища и на крыльцо, где на широких перилах стояло несколько душистых гвоздик. Бойкая маленькая девочка теперь прыгала вверх по ступенькам, перепрыгивая через одну. Вскоре она добралась до верха, и было видно, что дом ей знаком. «Марта! Марта, выходите!» — позвала она через открытую дверь. «Вы уже заметили, какой сегодня веселый ветер!» Маленькая старушка с седыми волосами вышла поприветствовать ребенка. Она была одета самым простым образом. А на голове у нее была плотно прилегающая шапочка. Ее одежда была настолько опрятной и чистой, что казалось, будто она весь день просидела на стуле, боясь ее испортить. Но ее огрубевшие от тяжелой работы руки рассказывали другую историю. «О, Марта!» — задыхаясь, произнесла девочка. «Если бы вы только знали, какой чудесный ветер сегодня в лесу и на холме! С ним нужно бороться изо всех сил, иначе вас может сдуть с горы, как птичку. Тогда было бы трудно снова встать на ноги, правда? Ох, если бы вы знали, как это весело быть сегодня на ветру!»
1: «Думаю, я предпочла бы не знать», — ответила Марта, пожимая руку ребенку. «Мне кажется, что ветер тебя сильно взъерошил. Пойдем, нужно привести тебя в порядок».
0: Темные густые волосы девочки были в ужасном состоянии. Они все перепутались, и даже непонятно было, были ли они вообще когда-либо причесаны. Маленький передничек вместо того, чтобы быть спереди, был на боку, а с юбки свисала оторванная оборка, на которой были колючки, репей и листья. Сначала Марта расчесала девочке волосы, затем поправила фартук. Наконец, она достала нитки и иголку и начала чинить оборку на платье.
2: «Не надо, Марта, остановитесь, пожалуйста!»
0: — внезапно запротестовала Корнелли, отдергивая юбку.
2: «Вы не должны шить, потому что у вас все пальцы будут исколоты. У вас и так уже осталось только половина их, и с этими ужасными отметинами».
1: «Это не имеет значения. Просто дай мне свою юбочку», — ответила Марта, продолжая шить. «Такая работа не причиняет мне вреда. Это когда я шью грубые рубашки для фермеров и рабочих на железноделательных заводах. Материал настолько грубый, что когда я проталкиваю иглу, я часто отрываю маленькие кусочки пальца».
2: «Почему вы должны это делать, Марта? Они могут сами сшить себе рубашки и колоть свои пальцы!» — возмущенно воскликнула Корнелли.
1: «Нет, нет, Корнелли, не говори так», — ответила женщина. «Видишь ли, я рада и благодарна за то, что могу найти работу, достаточную для того, чтобы зарабатывать себе на жизнь без посторонней помощи. Я должна быть благодарна нашему Господу за все хорошее, что Он мне дает. И особенно за то, что Он дает мне достаточно сил для моей работы».
0: Корнелли, испытывающая, оглядела ее маленькую комнатку. Она была скромно обставлена, но безупречно чистая.
2: «Я не думаю, что Бог дал вам так уж много, но вы все так аккуратно храните и делаете все сами», — заметила Корнелли.
1: «Однако я должна благодарить нашего Господа за то, что я способна это сделать», — ответила Марта. «Видишь ли, Корнелли, если бы у меня не было здоровья, чтобы делать все так, как мне нравится, кто мог бы делать это за меня? Иметь возможность каждое утро выходить на солнечный свет и к моим гвоздикам — это великий подарок. Затем я благодарю Бога за радость нового дня. Есть много бедных людей, которые просыпаются, чтобы встретить горе и слезы. Им приходится проводить весь день в страданиях, на жалких постелях. И, кроме того, у них много неприятностей. Корнелли, ты теперь понимаешь, как я должна быть благодарна нашему Господу за то, что ничто не мешает мне шить, даже если мне приходится колоть пальцы? Но мне кажется, я слышу звон колокола в литейном цехе. Ты знаешь, что это означает время обеда, так что беги домой как можно быстрее».
0: Марте приходилось напоминать своей маленькой подружке о возвращении, потому что часто время забывалось, и за Корнелли приходилось посылать. Но теперь маленькая девочка бросилась быстро бежать вниз по склону рядом с бурлящим потоком. Вскоре она подошла к большим зданиям, из которых весь день доносились звуки ревущего пламени, громкие удары и стук молотков. Шум был так силен, что только рев потока мог соперничать с ним. Здесь находились цеха огромного чугунолитейного завода, хорошо известного повсюду, поскольку большинство тех, кто жил по соседству, работали там. Взглянув на большие двери и убедившись, что они закрыты, Корнелли с большой скоростью пролетела мимо них. В уединенном доме, возвышающемся над ручьем, жил владелец литейного завода. С трех сторон дом окружали прекрасные цветочные клумбы. Корнелли подошла к переднему крыльцу и вскоре оказалась внутри. Запустив шляпку в угол, она вошла в комнату, где за столом уже сидел ее отец. Он держал перед собой большую газету и потому даже не взглянул на нее. Поскольку суп Корнелли ждал ее, она его быстро съела. Видя, что отец за своей газетой не сделал ни малейшего движения, она угостилась всем остальным, что было перед ней. Пока она грызла яблоко, отец поднял глаза и сказал:
1: «Я вижу, что ты догнала меня, Корнелли. Ты даже, кажется, продвинулась дальше, чем я. Но ты все равно не должна опаздывать на прием пищи. Это неправильно, даже если ты закончила раньше меня. Что ж, раз ты закончила, можешь отнести это письмо на почту. В нем есть то, что касается тебя, и что доставит тебе большое удовольствие. Мне пора идти, но я расскажу тебе об этом вечером».
0: Корнелли взяла письмо. Прихватив с собой остатки яблока, она выбежала на улицу. Подпрыгивая и подскакивая, она следовала за стремительным потоком, пока узкая тропинка не вышла на широкую проселочную дорогу. Там стояла роскошная гостиница, в которой было почтовое отделение этого места. В проеме открытой двери стояла полная улыбающаяся жена хозяина гостиницы.
1: «Как далеко ты направляешься в таком оживленном темпе?» — с улыбкой спросила она.
2: «Я иду только к вам», — ответила Корнелли.
0: Она сильно запыхалась, поэтому сделала паузу, прежде чем добавить. «Мне нужно отправить письмо».
1: «В самом деле? Тогда давай во мне, и мы займемся им», — сказала женщина.
0: Взяв за руку девочку, которую та протянула ей, она добавила.
1: «У тебя все есть, Корнели, правда? Ты ведь не знаешь, что такое беда, не так ли, дитя?»
2: Корнели кивнула головой.
0: «Да, конечно, а почему бы и нет? Приятно видеть твои веселые глазки. Приходи иногда навестить меня. Мне нравится видеть такого счастливого ребенка, как ты».
2: Корнели ответила, что с удовольствием придет еще. Она и в самом деле собиралась это сделать, потому что эта женщина всегда говорила с ней ласково. Попрощавшись, она снова убежала, скача и подпрыгивая, как и раньше.
0: Тем временем жена хозяина гостиницы, глядя вслед Корнели, пробормотала себе под нос.
1: «Я думаю, что нет ничего лучше, чем всегда быть веселой».
0: Содержание письма, которое девочка отнесла на почту, было следующим. Иллер, 28 апреля, 18:00. «Моя дорогая кузина, моя поездка в Вену, которую я откладывал снова и снова, наконец-то должна состояться. Поскольку я должен уехать в ближайшем будущем, я прошу вас о большом одолжении провести лето здесь, чтобы присматривать за моим хозяйством. Я очень рассчитываю на ваше доброе влияние на моего ребенка, который практически не получил образование. Мисс Мина, моя экономка, конечно, сделала все, что могла с помощью нашей доброй Эстер, которая царствует на кухне. Старая Марта, бывшая няня моей бедной покойной жены, сделала больше, чем кто-либо другой. Конечно, вряд ли это можно назвать образованием, и я должен винить себя за это пренебрежение. Поскольку я очень занят своими делами, я не часто вижу своего ребенка. Кроме того, я очень мало знаю о воспитании маленьких девочек. Нет большего несчастья, чем потеря матери. Особенно такой матери, как моя Корнелия. Для моего бедного ребенка было ужасно потерять ее в нежном возрасте 3 лет. Пожалуйста, возьмите с собой хорошую подругу, чтобы вы не страдали от одиночества в этом уединенном месте. Пожалуйста, порадуйте меня поскорее своим приездом.
2: Ваш искренний кузен. Фредерик Хельмут.
0: В тот же вечер, когда директор Хельмут сидел в гостиной со своей дочерью, он рассказал о своей надежде, что его двоюродная сестра, мисс Китти Дорнер, приедет погостить в Иллер на время его поездки в Вену. Он также сказал Корнели, чтобы она радовалась такой перспективе. Через несколько дней пришел следующий ответ. Вторник. 4 мая. «Мой дорогой кузен, я с удовольствием проведу лето в вашем доме. Я уже все спланировала и попросила мою подругу, мисс Гридолин, сопровождать меня. Я очень благодарна, что вы понимаете, как однообразно было бы для меня оставаться в вашем доме все лето одной. Вам не нужно переживать за образование вашей дочери. Время еще не потеряно, ведь эти маленькие существа не нуждаются в особом образовании в начальном возрасте. Им необходимо это только тогда, когда они достаточно созрели для психологических воздействий. Такие маленькие существа просто растут, и я совершенно уверена, что мисс Мина была именно тем человеком, который заботился о благополучии и правильном питании ребенка. Эстер, которая, как вы говорите, очень надежна, тоже, вероятно, помогала заботиться о ребенке столько, сколько было необходимо. Однако, возможно, сейчас настало время, когда ребенок нуждается в надлежащем влиянии на свое образование. Мы прибудем не раньше последней недели этого месяца, потому что мне было бы неудобно приехать раньше. С наилучшими пожеланиями, ваша двоюродная сестра Китти Дорнер».
1: «Моя кузина действительно приезжает, Корнели. И я уверен, что теперь ты счастлива», — сказал отец.
0: Он прочитал письмо, пока они ужинали.
1: «С ней приезжает еще одна леди, и с их приездом для тебя начнется новая восхитительная жизнь».
2: Корнели никогда раньше ничего не слышала о родственнице своего отца, поэтому от этой новости не почувствовала радости. Она не видела ничего приятного в этой перспективе.
1: Напротив, это означало лишь перемены в ее жизни, чего она ни в малейшей степени не хотела. Она хотела, чтобы все оставалось так, как было. У нее не было других желаний. Корнели видела своего отца только во время еды, так как все остальное время он проводил в своих деловых офисах и на различных работах. Но девочка никогда не чувствовала себя одинокой или покинутой. У нее всегда было много планов, и почти не было момента, когда она не была занята. Ее перерывы между школьными занятиями всегда казались слишком короткими, а вечера были в два раза короче, чем ей бы хотелось. Именно тогда она любила гулять и бродить по окрестностям. Едва отец вышел из комнаты, как она снова выскочила на улицу и, как обычно, побежала по дорожке. В этот момент деятельная Эстер возвращалась из огорода с большой корзиной на руке. Она предусмотрительно собрала немного овощей на следующий день.
3: «Не ходи больше никуда, Корнели», — сказала она. «Посмотри на серые облака над горой. Боюсь, что скоро разразится гроза».
2: «Мне просто нужно пойти к Марте», — быстро ответила Корнели. «Я должна ей что-то рассказать. Я не думаю, что гроза начнется так скоро».
3: «Конечно, гроза еще не скоро придет!» — крикнула мисс Мина. Через открытую дверь она услышала разговор и вышла, чтобы сказать. «Можешь сбегать к Марте. Корнели, грозы еще долго не будет, я уверена».
1: Девочка умчалась, а Эстер, пожав плечами, молча прошла мимо мисс Мины. Так бывало всегда, когда Корнели чего-нибудь хотела. Если мисс Мина считала, что чего-то делать не следует, Эстер всегда приходила, говоря, что нет ничего на свете проще, чем сделать это. Если же она считала, что Корнели не должна ничего делать, Мина всегда помогала довести дело до конца. Причина этого была очень проста. Каждой из них хотелось быть любимицей у ребенка. Добравшись до дома Марты, Корнели взбежала по лестнице и влетела в маленькую комнату. В сильном возбуждении она воскликнула.
2: «Только подумайте, Марта, к нам в дом приехали!»

0: их, я уверена, что ты почувствуешь себя счастливой».
1: «Да, возможно. Но что вы пишете, Марта?» «Я никогда раньше не видела, чтобы вы что-то писали», — спросила с интересом девочка.
0: Ее мысли быстро приняли другое направление.
2: «Писать для меня нелегко», — ответила Марта. «Ты могла бы сделать это гораздо лучше, чем я. Прошло много времени с тех пор, как я что-либо писала».
1: «Дайте это мне, Марта, и я напишу за вас, если вы только скажете мне, что».
0: Корнелли с готовностью взяла перо и обмакнула его в чернильницу.
2: «Я расскажу тебе все, и тогда ты сможешь написать по-своему. Я уверена, что ты сможешь сделать это лучше, чем я», — начала Марта с явным облегчением. Она уже долго сидела с ручкой в руке, совершенно не в силах придумать начало. «Видишь ли, Корнелли», — начала она, — «в последнее время у меня так хорошо идут дела с моей работой, что я смогла купить кровать. Я давно хотела это сделать, потому что у меня уже были стол и два стула, это кроме старого шкафа. Теперь я все это поставила в свою маленькую комнатку наверху, чтобы можно было взять кого-нибудь на лето. Иначе нежные леди или дети приезжают из города в деревню, и я могла бы хорошо о них позаботиться. Я всегда нахожусь дома и смогла бы заниматься своей обычной работой. Понимаешь, Корнелли, я хотела написать об этом в газету, но не знаю, как это сделать и с чего начать».
1: «О, я напишу это так ясно, что кто-нибудь обязательно сразу же приедет», — ответила девочка, полная энтузиазма. «Только сначала давайте посмотрим на маленькую комнату. Мне ужасно не терпится все увидеть».
0: Марта была вполне согласна, поэтому повела ее наверх по узкой лестнице в маленькую комнату.
1: «О, как здесь прекрасно! Как прелестно!» — воскликнула Корнелли, полное восхищение, перебегая из одного угла в другой. Марта и в самом деле устроила все так изящно, что комната выглядела очень мило. На окнах она повесила занавески из тонкого белого материала с крошечными голубыми цветочками, и таким же материалом был накрыт старый деревянный ящик. Его она приспособила как изящный умывальник. Кровать и два старых стула были тоже покрыты. Весь эффект был очень веселым и уютным. «О, как красиво!» — восклицала Корнелли снова и снова. «Как вы вообще могли это сделать, Марта? Или потратить столько денег?»
2: «О, нет, нет, это было недорого, но как раз хватило на кровать и маленький кусочек материи. Я купила этот материал очень дешево, потому что это был остаток. Тебе действительно все это нравится, дитя. Как ты думаешь, кто-нибудь согласился бы здесь жить?»
0: Марта снова осматривала каждый предмет, над которым она так тщательно работала.
1: «Да, конечно, Марта, вы можете не сомневаться», — успокаивающе ответила Корнелли. «Я бы с удовольствием приехала прямо сейчас, если бы уже не жила здесь. Но теперь я напишу, потому что точно знаю, что сказать».
0: Корнелли сбежала вниз по лестнице, обмакнула перо в чернила и начала писать.
2: «Но не забудь сказать, что это за городом, и написать название здешнего места, чтобы они могли меня найти», — сказала Марта, опасаясь, что поставила перед Корнелли очень трудную задачу.
1: «Вы правы, это тоже нужно написать», — заметила Корнелли.
0: Написав до конца, она начала читать вслух.
1: «Если кому-то нужна хорошая комната, он может снять ее у Марты Вульф. Она будет ухаживать за нежной леди или за ребенком и позаботиться о том, чтобы им было комфортно. У нее все очень аккуратно, и на всем прекрасные новые бело-голубые накидки. Дом за городом, в деревне Иллер, рядом с потоком Иллер и с небольшим металлургическим заводом».
2: Марта осталась очень довольна. «Ты описала все так ясно, что объявление легко понять», — заметила она. «Понимаешь, я не могла бы сказать все это сама, потому что это выглядело бы как хвастовство. Если бы я только знала, куда послать письмо для газеты, я не знаю, какой адрес на нем написать».
1: «О, я прекрасно знаю, что делать», — успокоила Корнелли свою подругу. «Я быстро отнесу его на почту. Иногда, когда я относила туда письма, я слышала, как люди говорили хозяину гостиницы: „Это нужно поместить в газету“. Тогда он брал письмо и говорил: „Я позабочусь об этом, и я сделаю то же самое“.

0: Давайте мне его, Марта!»
1: Женщина еще раз посмотрела то, что было написано. Ей казалось очень странным, что ее имя должно было появиться в газете, но это, конечно же, было необходимо.
0: «Нет, нет, мое доброе дитя», — ответила она. «Ты уже достаточно сделала для меня. Ты мне чудесно помогла, и я не хочу, чтобы ты ходила туда ради меня. Но твой совет хорош, и я сама отнесу туда объявление».
2: «Прекрасно, и я тоже пойду»,
1: — радостно согласилась Корнелли. Она не знала большего удовольствия, чем прогулка со своей старой подругой. По пути Марта всегда обнаруживала очень интересные вещи и могла указать на них Корнелли, рассказывая ей о них много-много интересного. Во многих местах что-нибудь напоминало Марте о матери Корнелли. Тогда она с большой нежностью рассказывала о ней девочке. Марта была единственной, кто когда-либо говорил с Корнелли о ее матери. Отец никогда не говорил о ней. А Эстер, которая долгое время служила у них, всегда, когда ребенок хотел поговорить с ней о матери, отвечала:
3: «Не говори, пожалуйста, это только расстраивает. Люди не должны будоражить такие воспоминания».
0: «Так ты тоже пойдешь?» — обрадовалась Марта. Для нее было величайшей радостью прогуляться со своей маленькой веселой подружкой. Корнелли взяла ее за руку, и они вместе отправились. Вечер был прекрасным. Грозовые тучи рассеялись, и на западе небо пылало, как огненное золото.
2: «Как вы думаете, Марта, моя мама может видеть золотое небо изнутри так же хорошо, как мы видим его снаружи?» — спросила девочка, указывая на закат.
3: «Да, Корнелли, я совершенно в этом уверена», — с готовностью ответила Марта. «Если наш дорогой Господь позволяет своему жилищу так красиво светиться снаружи, только подумай, как прекрасно должно быть внутри, где благословенные пребывают в вечном счастье».
2: «Почему они счастливы?» — поинтересовалась Корнелли.
3: «О, потому что они освобождены от всех печалей и боли. Они также рады, потому что знают, что каждая боль или печаль, которые приходится переносить их близким на земле, это всего лишь средство донести их молитвы до того, кто один может направить их на небеса».
2: «Моя мама тоже молилась ему?» — снова спросила Корнелли.
3: «Да, да, Корнелли, можешь быть в этом уверена», — заверила ее Марта. «Твоя мама была хорошей, богобоязненной леди. Каждый должен молиться, чтобы иметь возможность пойти туда, где находится она».
1: Наконец, они добрались до почтового отделения и передали свое объявление владельцу гостиницы, который был почтмейстером. Наступали сумерки, и давно прозвенел вечерний колокол. Они снова шли по приятной долинной дороге между зелеными лугами.

0: Христовы, мы дети Творца, и с верою Божией идем в небеса. Земли пилигримы, тяжелых дорог, нам компасом вечным является Бог.
1: Мы верные слуги, мы Божьи рабы, мы верою рушим дела сатаны, и в мире погибшим разврата, греха, мы словом Христовым спасаем сердца.

Разведчики в Ханаане. Наконец, израильтяне приблизились к Ханаанской земле. Они расположились в пустыне Фаран, и оттуда Моисей послал в ту землю 12 главных мужей из стана, сказав им: «Пойдите в эту южную страну и осмотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней, силен ли или слаб, и какова земля, на которой он живет, и каковы города, в которых он живет. Будьте смелы и возьмите от плодов земли». 12 соглядатаев, разведчиков, отправились в путь. 40 дней они осматривали землю ханаанскую. Они нашли там чудные сады, луга и поля и встретили большие укрепленные города. Вернувшись назад, они принесли с собой гранаты, смоквы и другие фрукты, а также кисть винограда, которая была такой большой, что двое ее несли на палке. Разведчики рассказали о той чудной стране, где течет молоко и мед, и сообщили, что народ там очень сильный и живет в больших укрепленных городах, и что израильтянам невозможно одолеть их. Они распускали недобрую молву и вселяли страх в народ, забыв, что Бог обещал помочь им. Только два соглядатая, Иисус Навин и Халев, были верны Господу и не хотели устрашать народ. Халев говорил: «Пойдем и завладеем этой землею, потому что мы можем одолеть ее». Но народ не хотел слушать их. Все подняли плач и стали упрекать Моисея и Аарона за то, что они вывели их из Египта. Потом они сказали друг другу: «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет». Моисей и Аарон, услышав эти мятежные слова, опечалились и пали на лица свои. Им было больно видеть упрямство и неверие народа. Тогда Господь сказал Моисею: «Доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его?» Затем Господь сказал, что готов истребить их и произвести новый народ от самого Моисея. Но Моисей умолил его простить великий грех народа. Бог ради Моисея вновь простил мятежный народ, но в наказание сказал, что только их потомки войдут и будут жить в обетованной ханаанской земле. Также Иисус Навин и Халев войдут в нее за их веру Господу. Наказание Корея, Дафана и Аверона. Господь повелел всему израильскому народу слушаться Моисея и поступать так, как он говорит им, потому что его избрал сам Бог и поставил мудрым руководителем народа. Но однажды в израильском стане произошло восстание. 250 человек, которых возглавили Корей, Дафан и Аверон, поднялись против Моисея. Они не желали больше слушать его и упрекали его за то, что он ставит себя выше других. Услышав это, Моисей призвал все общество израильское и по указанию Господа повелел им отойти от шатров Корея, Дафана и Аверона и не прикасаться к их вещам. Затем Моисей сказал: «Из всего узнаете, что Господь послал меня делать все дела эти, а не по своему произволу я делаю это. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. А если Господь сотворит необычное, и земля разверзнет уста свои и проглотит их и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди эти презрели Господа». Лишь только Моисей сказал это, как земля под жилищами этих людей разошлась от землетрясения и поглотила их вместе со всем имуществом. От остальных 250 человек, восставшись с ними, поразил огонь с неба, и они умерли. Так Господь показал всем, как ужасно восставать против Его воли.

Медный змей. Продолжая путь по пустыне, народ снова начал малодушествовать и говорить против Бога и против Моисея. «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». За этот ропот Господь послал на народ ядовитых змей, которые жалили людей, и они умирали. Тогда многие пришли к Моисею и сказали: «Согрешили мы, когда говорили против Господа и против Тебя. Помолись Господу, чтобы Он удалил от нас змеев». Моисей стал молиться о народе, и Господь ответил ему: «Сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив». Моисей сделал большого медного змея и выставил его перед всеми. Когда ужаленный змеей человек смотрел на медного змея, то он не умирал. Как важно верить всему тому, что говорит Господь. Хотя нам кажется, что невозможно получить исцеление от укуса змеи, только посмотрев на искусственного змея. Но когда сам Бог говорит об этом, это значит, что Он указывает нам единственный путь к спасению. Это был пример для нас. От укуса и жала греха мы также можем избавиться, взглянув на распятого за нас Иисуса Христа и приняв Его в наше сердце. Пророк Валаам и ангел. Моавитяне были врагами израильского народа и очень желали ему зла. Однажды они попросили пророка Божьего Валаама прийти к ним и проклясть народ Божий. Но Господь сказал пророку: «Не ходи с ними и не проклинай народа сего, ибо он благословен». Однако Валаам не послушался Господа и пошел к моавитянам. Гнев Божий воспылал на него за то, что он пошел, и ангел от Господа стал на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Валаам ехал на своей ослице, и с ним было двое слуг. Вдруг ослица увидела ангела, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и она свернула с дороги в поле. Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее. Но она, вновь увидев ангела, сошла с дороги, а потом села под пророком, который опять начал бить ее. Тогда Господь открыл уста ослицы, и она сказала человеческим голосом: «Что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз?» Господь открыл глаза Валааму, и он тоже увидел ангела с мечом. Валаам преклонился и упал ниц. Ангел сказал ему: «За что ты бил ослицу твою вот уже три раза? Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ передо мною». Валаам ответил ангелу: «Согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Итак, если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь». Ангел сказал ему: «Пойди с людьми сими, только говори то, что я буду говорить тебе». Моавитяне, увидев идущего к ним Валаама, сказали ему: «Прокляни и изреки зло на Израиля». Но Валаам ответил: «Как прокляну я? Бог не проклинает его. Как изреку зло? Господь не изрекает на него зла». И Валаам дважды благословил Израиль вместо того, чтобы проклясть.

0: Много на свете есть бедных, голодных, взрослые, дети в различных народах, много несчастных и много коллег. Боже прекрасных, ты знаешь их всех. О, накорми их и дай им одежду, будь им защитой, будь их надеждой. Пищу духовную тоже им дай, чтоб через кровь твою виден был рай.
1: Глава вторая. Квартира под крышей.

0: Однажды, ясным майским утром, дородный джентльмен, тяжело опираясь на трость золотым набалдашником, шел по узкой городской улице. Дома здесь были такими высокими, что снизу едва можно было разглядеть верхние окна. Крутой подъем на улице заставлял джентльмена время от времени останавливаться, чтобы перевести дух. Внимательно разглядывая номера домов, он несколько раз повторял себе: «Еще нет, еще нет». Затем, поднявшись еще выше, он, наконец, добрался до нужного дома, возле открытой двери которого висели 6 колокольчиков. Джентльмен принялся изучать имена под колокольчиками, тем временем серьезно качая головой, поскольку, похоже, не нашел имени, которое искал. «Ну вот, наконец-то! И на самом верху!» — вздохнул он, входя в дом. Теперь начался настоящий подъем. Сначала ступеньки, хотя и довольно высокие, были белыми и аккуратными. Но через некоторое время они стали темными и узкими. В конце концов, путь по истертым неровным ступеням привел к узкой двери. Единственное место, где можно было встать, оказалось на последней маленькой ступеньке.
1: «Это что, клетка?»
0: — спросил сам себя джентльмен, тяжело дыша и крепко держась за перила. Тонкие и скрипучие ступеньки казались ему совсем небезопасными. Когда он потянул за веревку звонка, дверь открылась, и перед ним предстала леди, одетая в черное.
1: «О, это вы, добрый опекун!» — воскликнула она с удивлением.
0: «Мне так жаль, что вам пришлось подниматься по этим узким ступеням», — добавила она, заметив, что дородному джентльмену пришлось вытирать лицо после большого напряжения. «Я была бы рада спуститься к вам, если бы вы дали мне знать, что вы здесь». Тем временем леди провела джентльмена в комнату и предложила присесть.
1: «Как ваш опекун, я просто обязан был прийти хоть раз, чтобы увидеть вас», — заявил он, усаживаясь на старый диван и опираясь обеими руками на золотой набалдашник своей трости. «Я должен сказать вам, моя дорогая мисс Халм, что мне жаль, что вы переехали в город. Вам следовало последовать моему совету и жить в маленьком домике за городом. Для вас это было бы гораздо практичнее, чем жить в этой каморке, где у вас нет никаких удобств. Я совершенно уверен, что деревенский воздух был бы намного полезнее как вам, так и вашим детям».
0: «Когда умер мой муж, я не могла думать об удобствах для себя, мистер Шалер. Мне пришлось покинуть дом священника», — ответила леди со слабой улыбкой. «Деревенский воздух, естественно, был бы намного полезнее для моих детей, особенно для моего старшего сына. Но он должен был переехать в город из-за школы, и я не могла отослать его от себя, учитывая его здоровье. Кроме того,
1: в городе есть интернаты, где о таких мальчиках хорошо заботятся», — перебил посетитель. «Какие еще причины у вас были?»
0: «Мои девочки тоже достаточно взрослые, чтобы учиться чему-то, что они могли бы использовать позже», — продолжила леди. «Вы знаете, что это необходимо, и что в деревне очень трудно это осуществить. Надеюсь, я убедила вас, что переезд с детьми в город не был глупой затеей. Я очень рада, что вы дали мне возможность объяснить, почему я не последовала вашему совету».
1: «Чему собираются учиться ваши дочери?» — резко спросил джентльмен.
0: «Ника, старшая, неплохо рисует», — ответила леди. «А у Агнес, несомненный талант к музыке. Обе девочки серьезно относятся к учебе и надеюсь, что впоследствии смогут преподавать. Они очень хотят это делать».
1: «Эти искусства не приносят хорошей отдачи даже после многих лет учебы», — сказал джентльмен. «Для сестер было бы гораздо разумнее заняться пошивом одежды. Они могли бы быстро начать бизнес, в котором они могли бы помогать друг другу и зарабатывать немного денег. Это очень помогло бы и вам, и вашему сыну. Если ваш мальчик собирается учиться, пройдет много времени, прежде чем он сможет стать независимым».
0: Вдова пастора печально смотрела перед собой, не говоря ни слова.
1: «Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Я говорю только в интересах вас и ваших детей», — снова начал джентльмен.
0: Мне очень жаль, что я не встретился с вашими дочерями, потому что они бы скоро согласились со мной, если бы услышали мои доводы. Нынешняя молодежь хорошо понимает, что значит легко и выгодно пробивать себе дорогу. Можете даже не сомневаться.
2: Мои дети, возможно, немного отстают от этих понятий. Возможно, благодаря влиянию своих родителей, они все еще проявляют интерес к тому, что вы называете голодным искусством, — сказала леди со вздохом. Но я познакомлю своих детей с вашими идеями и постараюсь поговорить с ними в соответствии с вашими взглядами, по крайней мере, насколько это в моих силах.
1: «Сколько лет старшей? Она должна быть достаточно взрослой, чтобы понять мои доводы», — заметил джентльмен.
2: «Нике 14-й год. Ее образование, конечно, во многих отношениях еще не полное», — ответила леди. «Дино 12, а Агнес 11 лет. Последняя прежде всего должна закончить общеобразовательные школьные годы».
1: «Все еще довольно молодые», — сказал мистер Шалер, качая головой. «Однако я уверен, чем дольше займет их обучение, тем короче будут пути к цели. Я все больше убеждаюсь, что мой совет правильный. Если вы отдадите своих маленьких дочерей в руки искусной портнихи, ваш переезд в город будет оправдан».
0: В своем рвении убедить молчаливого слушателя посетитель не заметил, как вошел маленький мальчик. Этот малыш сначала прятался за спиной своей матери, но по ее знаку приблизился к мужчине. Он заметил ребенка только тогда, когда маленький кулачок с силой протиснулся в его сжатую правую руку.
2: «Пожалуйста, простите агрессивное приветствие моего маленького сына», — взмолилась мать.
1: «О, вот еще один! Я знал, что у вас есть еще один поменьше», — воскликнул растерянный посетитель. «Ну, парень, как тебя зовут?»
2: «Макс», — последовал ответ.
0: Мужчина вопросительно посмотрел на мать.
2: «Это имя, которое дали ему его брат и сестры, и, похоже, оно осталось за ним навсегда», — ответила она. «На самом деле его зовут Маркус, и ему всего 5 лет».
1: «Ну-ка, а кем ты хочешь стать, когда вырастешь, мой юный друг?» — спросил мистер Шалер.
3: «Генералом армии!» — без колебаний ответил малыш.
0: После этих слов джентльмен поднялся.
1: «Мне кажется, дорогая миссис Халм, что у всех ваших детей довольно высокие идеи», — сказал он внушительно. «Я могу только надеяться, что вскоре они поймут, что в этом мире не каждый может делать то, что ему заблагорассудится».
0: Мать одобрила это доброе пожелание, но добавила:
2: «Я должна вам сказать, что Макс почерпнул эту идею из своей любимой книги, где изображен генерал верхом на лошади. Он очень любит ее. Это, конечно, мимолетное увлечение, как и многие другие».
1: «Никогда нельзя считать, что призывать к правильной и успешной работе слишком рано или слишком часто. Пожалуйста, не упускай это из виду, мой друг».
0: С этими словами опекун закончил интервью и, попрощавшись, осторожно начал спускаться по крутой лестнице. Как раз в этот момент девочка бежала вверх по лестнице так быстро, что казалось, будто вообще не касалась ступенек. Поскольку джентльмен занимал все пространство, единственное место для прохода оставалось под его рукой, которой он держался за перила. Здесь юркое существо и попыталось проскользнуть.
1: «Остановись! Подожди, разве ты не принадлежишь вдове пастора, мисс Халм?» — спросил джентльмен, преграждая ей путь рукой.
2: «Да, это моя мама», — последовал быстрый ответ. Нагнувшись еще ниже, девочка снова попыталась пройти.
1: «Да постой же ты спокойно хоть одну минуту», — потребовал теперь джентльмен. «Ты, вероятно, знаешь, что я мистер Шалер, ваш опекун. И я только что дал вашей матери совет, который был предназначен для вашего блага. Ты нисколько не выглядишь глупой, так что можешь помочь убедить свою мать. Я уверен, что ты можешь понять, что хорошо для вас. Ты старшая?»
2: «Нет, я младшая», — последовал быстрый короткий ответ.
1: «Тем лучше, тогда старшая будет еще более благоразумной. Если вы последуете моему совету, то обе сможете внести свой вклад в процветание всей семьи.
0: С этими словами джентльмен подал девочке руку и пошел вниз. Агнес взлетела по оставшейся части лестницы и вошла в узкий коридор. Ее брат Макс выжидающе стоял в открытом дверном проеме. Он делал это каждый раз, когда его брат и сестры возвращались домой из школы. После тихого утра ему нравились перемены, которые приносил их приход.
4: «Здесь был толстый джентльмен, и потом мама сказала: „О, боже! И ты больше не можешь играть на пианино“», — сообщил он.
0: Агнес бросилась в соседнюю комнату и так же быстро выскочила обратно.
3: «А где мама? Мама! Мама!»
0: — звала она, открывая одну за другой двери.
2: «Я здесь, Агнес, но не будь такой нетерпеливой», — раздался голос матери из кухни.
0: Агнес бросилась к ней.
4: «Мама, что это Макс говорит? Это правда? Я знаю, что мистер Шалер был здесь, и что он может говорить нам, что мы должны делать. Что он сказал? Действительно ли это правда, что сказал Макс? О, я больше никогда не буду есть! Я больше не буду спать или еще что-то делать! Все потеряно!»
0: Агнес была ужасно взволнована. Ее щеки пылали, а глаза, казалось, метали молнии.
2: «Но, дитя, ты не должна так говорить. Не надо так ужасно волноваться и отчаиваться», — спокойно увещевала ее мать.
0: «Сейчас нет времени обсуждать тему, которую необходимо обсудить спокойно. Мы сделаем это сегодня вечером. Ты прекрасно знаешь, что я с величайшим сочувствием отношусь к вашим желаниям и стремлениям, и что это значит для меня так же много, как и для вас. Как только у нас будет тихий час, мы вместе сможем все это обсудить». Эти слова успокоили девочку. Она знала, что мама всегда делилась с ними всеми переживаниями. Приехав в город, мать и дочь надеялись, что смогут осуществить свое самое горячее желание, а именно завершить музыкальное образование Агнес. Агнес могла рассчитывать на помощь матери. Это было ради счастья их обоих. Скоро Агнес вернулась на кухню, чтобы, как обычно, заняться своей работой. Обе сестры всегда помогали облегчить работу матери, потому что их единственной служанкой была совсем юная девушка, которая мало что умела, кроме выполнения поручений. Макс вернулся на свое прежнее место. Он был чрезвычайно доволен тем огромным эффектом и волнением, которые его слова произвели на Агнес. Услышав, что кто-то еще поднимается наверх, он приготовился повторить свою речь. Когда Ника была уже достаточно близко, чтобы услышать его, он сказал:
4: «Здесь был толстый джентльмен, и когда он ушел, мама сказала: „О, боже! И ты больше не будешь рисовать деревья и цветы“».
0: Ника, не видевшая мистера Шалера, и не поняла смысла этих слов. Невозмутимая, она молча прошла мимо Макса и вошла в другую комнату, что ужасно разочаровало мальчика. Услышав, как Дина поднимается по лестнице, он выплеснул на него свое разочарование.
5: «Сегодня у нас его не будет», — объявил он.
4: «А что у нас должно было быть? О чем я должен был думать, маленький загадайщик?» — спросил Дина.
3: «О, я знаю. Всякий раз, когда ты думаешь, что у нас на обед будет зеленый горошек, ты прибегаешь очень быстро. Ты даже не можешь ждать, потому что он тебе очень нравится», — утверждал Макс. «Но сегодня у нас его не будет, потому что вместо него у нас будет капуста. Вот, теперь ты знаешь».
4: «А теперь заходи, и мы посмотрим, у кого по этому поводу будет смешнее рожиться, у тебя или у меня».
0: С этими словами Дино взял своего младшего брата за руку, и они вместе побежали в комнату. Очень скоро после этого вся семья уселась за обед. В большинстве случаев дети рассказывали матери о событиях утра. Они все говорили одновременно, пока ей не становилось совсем трудно что-либо понять. Но сегодня все было по-другому. Казалось, в воздухе разыгралась гроза. Все молчали, и на всех лицах, кроме одного, казалось, нависли тяжелые тучи. Ника сидела задумчивая и смотрела перед собой, потому что Агнес растолковала ей слова младшего брата. Она с трудом проглатывала пищу, потому что ей приходилось глотать еще кое-что. Агнес хмурилась так, чтобы ее лоб был похож на одну огромную морщину. Мать тоже была погружена в глубокие раздумья, что было видно по ее встревоженному выражению лица. Макс, который обычно был чрезвычайно разговорчив, вяло жевал рис с капустой, часто глубоко вздыхая. Один Дина был веселым. Он с большим ожиданием переводил взгляд с одного на другого, и обед не слишком его занимал.
5: «Я ожидаю грозу», — сказал он,
0: так как тишина все еще не нарушалась.
4: «Ника собирается метать молнии, которые сверкают под ее ресницами, а Агнес последует за ней с громом. После этого я предсказываю сильный ливень, потому что Макс с трудом сдерживает слезы из-за этой капусты».
6: «Ну ты съел гораздо меньше капусты, чем я!» — воскликнул Макс.
4: «Я делаю это только из умеренности, мой маленький человечек, чтобы никому не досталось слишком мало».
5: «Я бы ответила тебе, Дина, о громе и капусте, если бы у меня было время!» — наконец взорвалась Агнес. «Но у меня урок музыки в час дня, и у меня достаточно того, что нужно проглотить и без этой ужасной капусты».
0: «Я только хотела бы, чтобы ты был более умеренным в других вещах, а не в еде, Дина», — сказала мать со своей улыбкой. «Ты почти ничего не ел, и я слышала, как ты всю ночь кашлял. Твое здоровье ужасно беспокоит меня, Дино. Ты сильно кашлял сегодня в школе?»
6: «Конечно, мама, но об этом не стоит беспокоиться», — весело ответил Дино.
4: «Он всегда проходит. Мой учитель сказал сегодня, что для меня было бы лучше оставаться на пастбищных полях моей родной деревни, чем искать пыльные уголки города». Но я ответил: «К сожалению, латинский язык не произрастает на пастырских полях, профессор».
0: «О, я надеюсь, ты не ответил ему этими словами», — испуганно произнесла мать.
4: «О, да, именно этими словами, только они были в моих мыслях». «Пожалуйста, мамочка, не переживай обо мне!» — взмолился Дино.
0: «Боюсь, что твой профессор прав», — со вздохом произнесла мать. «Но у меня есть план, который мы обсудим сегодня вечером. Я также расскажу о предложении нашего опекуна о девочке. Пожалуйста, постарайтесь не выглядеть такими ужасно несчастными, потому что еще не все потеряно».
5: «В конце концов, до этого дойдет», — сказала Ника, выходя из комнаты.
4: «Да и я думаю, гораздо хуже», — поддержала ее Агнес.
0: Сердито подвинув свой стул на место, она ушла, предварительно сунув свои ноты в папку.
4: «Что может быть хуже, чем когда все потеряно?» — крикнул ей вслед Дино.
6: «Я знаю, что», —
0: понимающе ответил Макс, в то время как Агнес оглянулась на Дино, как бы говоря:
4: «Если бы у меня было время, я, конечно, ответила бы тебе».
6: «Что же это, мой мудрый маленький человечек?» — спросил Дино.
5: «Если бы ей все время приходилось есть только капусту!» — ответил Макс, полный убежденности, которую он, казалось, приобрел на собственном опыте.
0: Дино тоже приготовился уходить. С печальным видом мать провела рукой по густым волосам мальчика.
2: «Пожалуйста, будь осторожен и не беги слишком быстро!» — умоляла она. «Тебе очень вредно сидеть в прохладном школьном помещении, когда ты перегреешься. Я всегда беспокоюсь, когда ты уходишь».
4: «Но, мамочка, я не настолько болен!» —
0: сказал Дино, нежно обнимая ее.
4: «Когда у кого-то кашель, он всегда через некоторое время проходит, и у меня также. Не расстраивайся, в конце концов все будет хорошо. Но сейчас я должен идти, а то опоздаю!» — воскликнул он.
2: «Не спеши, Дина! Времени еще достаточно! И помни, что я тебе сказала!» — крикнула она ему вслед.
0: Затем, подойдя к открытому окну, она проследила глазами за бегущим по улице мальчиком. Дино доставлял мисс Халм большое беспокойство, так как с каждым днем он становился более хрупким. Она заметила, что в последнее время у него был плохой аппетит. Несмотря на это, у мальчика был очень милый нрав, и он всегда был веселым. Он всегда старался, чтобы все были в хорошем настроении, и прежде всего его мать. Из всех тягот, которые ей приходилось нести, беспокойство о здоровье сына было самым тяжелым. Об этом можно было судить по страдальческому выражению ее лица, когда она отошла от окна и села возле своего рабочего стола. Макс повторял свой вопрос уже в третий раз, но мать его не слышала. Повысив голос, он громко повторил.
4: «Мама, почему человек должен есть то, что едят коровы?»
5: «Что ты имеешь в виду, сынок? О чем ты говоришь?» – спросила она.
4: «Я видел это на картинке в моей книжке. Листья, которые дают коровам, точно такие же, как на кухне!» – объяснил он не слишком понятно, но мать поняла его сразу.
0: Она вспомнила, с каким интересом он смотрел на капустные листья, когда девушка принесла их домой с рынка. Помнила она и картинку из его любимой книги, где был нарисован мальчик, дающий лоснящейся коричневой корове великолепные зеленые листья.
4: «Так ты все еще думаешь о капусте, Макс?» – спросила мать.
0: «Ты не должен быть недовольным, когда так много бедных детей вынуждены голодать. В то время, как они страдают, вы можете есть хлеб и хорошие овощи».
4: «А нельзя ли послать им оставшуюся капусту?» – быстро предложил Макс.
0: «Иди сюда и поработай над вышивкой, которую я начала для тебя, сынок. Посмотрим, кто сегодня сделает больше. Возможно, это развеет твои мысли о капусте. Садись рядом со мной, Макс».
2: Мать поставила маленький стульчик рядом со своим и заняла работой проворные пальцы мальчика. Теперь началась гонка со стежками. В своем рвении победить мать он, наконец, забыл о предмете, который его беспокоил. Наступил поздний вечер, и работа детей со школьными заданиями была закончена. Миссис Халм убрала большую корзину для штопки и взялась за вязание. Пришло время, когда, нетерпеливо столпившись вокруг матери, дети рассказали ей обо всех неприятностях и радостях этого дня. Для Макса это была самая тяжелая часть дня, так как ему необходимо было идти спать. Прежде чем начать разговаривать с тремя старшими детьми, мать всегда брала его за руку и отводила в спальню. Каждый вечер он возмущался. Хитрый юнец всегда думал, что упорным сопротивлением может нарушить правила. Мать, однако, знала, что скоро он начнет зевать, а веки его начнут слипаться. Этим вечером он обнаружил, что отправлен был спать еще до того, как у него было время подготовиться к своим возражениям. Мать, казалось, стремительно уложила его в постель вовремя. Мальчик всегда смирялся со своей судьбой, когда она присаживалась на минутку у его кровати, чтобы услышать обо всем, что могло его беспокоить. Макс знал, что все разговоры будут бесповоротно прекращены после того, как он произнесет молитву. Каждый вечер он пытался продлить этот период. После того, как Макс забрался в постель, он задумчиво спросил.
4: «Мам, тебе не кажется, что если бы люди сажали вишни там, где сейчас растет капуста, все могли бы есть вишни вместо капусты?»
5: «На этом мы должны закончить разговор, сынок», — к немалому удивлению Макса сказала миссис Халм.
4: Он так надеялся начать долгий разговор.
0: «Похоже, ты сегодня не в состоянии справиться с капустой, сынок. Спи, ты уже достаточно говорил о ней». Макс понял, что в тот вечер ничего нельзя было сделать. После вечерней молитвы и поцелуя матери он лег и крепко уснул, еще до того, как мать закрыла дверь. Агнес только что закончила свое последнее задание и швыряла книги в ящик стола. Одну яростнее другой. Она никак не могла прийти в себя. Как только мать вернулась в комнату, у нее вырвалось.
4: «Мама, если мне больше не разрешат заниматься музыкой, я бы предпочла ничему не учиться. Почему бы мне не стать служанкой? Я бы прекрасно могла выполнять эту работу. Как только я заработаю достаточно денег, я куплю арфу, и тогда я смогу переходить

0: Отодвинув работу, она поднесла к лицу носовой платок. «Ах, детки», — сказала мать, печально глядя на них, — «не впадайте сразу в такое отчаяние. Вы знаете, что ваше счастье — это и мое счастье. Я стараюсь и буду делать все, что в моих силах, чтобы осуществить ваши мечты. Для меня было бы величайшей радостью развить ваши таланты, чтобы вы могли посвятить всю вашу жизнь музыке и живописи. Однако, если мы обнаружим, что это невозможно, дорогие дети, мы должны твердо верить, что это было бы не к лучшему, если бы нам это удалось, ибо один Бог знает, каким путем нас вести. Не теряйте уверенности в нашем Небесном Отце, потому что Он наше величайшее утешение». Он не забудет нас, если мы не забудем Его. Мы должны помнить, что Он видит дальше, чем мы. Он знает, почему и куда Он нас ведет. Мы не можем заглянуть в будущее. Но позже мы поймем и осознаем, почему нам пришлось перенести все наши беды. Они превратятся в несравненные благословения.
1: «А теперь давайте снова станем счастливыми и споем песню», — предложил Дино.
0: Ему нравилось быть веселым, и он любил, чтобы все вокруг него тоже веселились.
1: «Давайте споем. Если зимние штормы бушуют, мы знаем, что скоро весна. Даже Агнес, я слышал, бунтует, будет счастлива с нами тогда».
2: «Да, Дина, тебе легко смеяться», — возразила Агнес. «Ты бы, наверное, запел другую песенку, если бы тебе пришлось стать портным. Но ты можешь учиться всему, чему хочешь».
1: «Я, конечно, не буду изучать все», — парировал Дино. «Но твое пение намного приятнее, чем твои споры, Агнес, поэтому, пожалуйста, начинай. Если тебе не нравится моя песня, ты можешь начать другую».
0: «Дети, позже мы все споем вместе», — сказала мать. «С тобой, Дино, я тоже должна поговорить. Меня беспокоит твой кашель и твое здоровье. Я довольно долго искала подходящее место за городом, куда я могла бы тебя отправить. Конечно, есть много мест, но я хочу, чтобы ты поехал в какой-нибудь скромный дом, где за тобой могли бы присмотреть. Сегодня я нашла в газете заметку, которая, возможно, как раз то, что я ищу. Прочти сам, Дино». Дино начал читать.
1: «Да-да, мама, я должен туда поехать», — сказал он, сотрясаясь от смеха. «Я должен поехать к Марте в Иллер. Я уверен, что в доме Марты Вульф очень уютно, где все аккуратно и свежие занавески».
0: Сестры тоже захотели увидеть объявление, которое так развеселило Дино. Он прочитал абзац вслух, и все они согласились, что там ему будет хорошо. Мать решила сразу же написать этой женщине и отвезти Дино туда как можно скорее. «Теперь мы закончим день пением», — сказала она, садясь за старое пианино. Каждый день дети пели вечернюю песню под ее аккомпанемент. Открыв книгу, она начала, и трое детей подхватили пение своими чистыми, свежими голосами.
3: «Благодарю, Господь, за землю, за то, что спас от темноты. Благодарю Тебя за небо. Там ждешь меня,

0: Добрым утром, друзья дорогие!
1: Доброе утро, племя Христово!
2: Пусть у вас будут мысли благие и сердца к победам готовы!

0: хранит вас Господь в мире этом.
1: От болезней, коварства, несчастий. Пусть пути озарит своим светом.
0: И укроет от всяких ненастей.

0: С добрым утром! Уж солнце сияет!
1: Озирая лучами своими.
0: Этот день нас цветами встречает.
1: Небесами весьма голубыми. Пусть вас радуют Божьи рассветы.
0: Шепот трав, пенье птиц неземное.
1: Ты велик, мы тобою согреты.
0: Да прославится имя святое.

грусть несется весь вокруг. Иисус наш лучший друг. Путь все знают на земле, что спасение во Христе, что за всех Он пострадал. Муха чашки умирал, на Голгофе кровь пролил, нас от смерти искупил. Пусть узнают все сердца имя Господа Христа. Пусть услышат все вокруг, любит нас небесный друг.

Смерть Моисея. Господь повелел Моисею взойти на высокую гору. Оттуда Бог показал ему всю обетованную Ханаанскую землю. Там Господь сказал ему: «Вот земля, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: семени твоему дам ее. Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь». И умер там Моисей, раб Господа, и был погребен в долине земли Моавитской, но никто не знал места погребения его, потому что сам Господь совершил это. Моисей не вошел в обетованную землю за то, что он однажды не послушался Господа. Ему было 120 лет, когда он умер, но и в старости сила его не ослабела, и зрение его не притупилось. И не было больше у Израиля такого пророка, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу, по всем знамениям и чудесам, которые Господь послал его сделать в земле египетской перед фараоном и всеми египтянами, а также по руке сильной и великим чудесам, которые Моисей совершил перед всем Израилем.

0: В Иллере, в доме директора, царило большое оживление. Настал день, когда ожидалось прибытие двух дам из города для их длительного пребывания. Чтобы отпраздновать приезд своих гостей, хозяин дома заказал праздничный обед. Он давно ждал этого дня, поэтому был в прекрасном расположении духа. Для него было очень важно немедленно отправиться в путь, и он задержался только для того, чтобы официально принять своих гостей. Кроме того, он пообещал своей двоюродной сестре лично передать бразды правления домашним хозяйством в ее руки, после чего планировал отправиться в свое путешествие. Для Корнелли подготовка к приезду новых членов семьи казалась очень раздражающей. Все было не так, как обычно. Обычно ей очень нравилась перспектива компании, потому что в таких случаях она часто наведывалась на кухню, где Эстер всегда была занята приготовлением пищи. Как только Корнелли появлялась в дверях, Эстер окликала ее. «Корнелли, посмотри, что тебе больше нравится!» «Я уверена, что получилось неплохо. Маленькие пирожки с яблоками и круглый пирог со сливами были готовы». чтобы девочка могла попробовать. Ее визита всегда ждали. Корнелли всегда уверяла повара, что яблочные пирожки превосходны, а сливовые еще лучше. Затем Корнелли шла в кладовую, где мисс Мина раскладывала фрукты на хрустальные вазы. Здесь много изюма и миндаля падало рядом с вазой, а оттуда попадало в карман Корнелли. Было приятно иметь запас всякий раз, когда ей хотелось что-нибудь пожевать. Экономка нарочно роняла много орехов, потому что не хотела быть менее щедрой, чем ее соперница на кухне. Сегодня Эстер летала по кухне, яростно гремя кастрюлями и сковородками. Когда появилась Корнелли, чтобы посмотреть, что происходит, повар крикнула ей. «Убирайся! Сегодня у меня для тебя ничего нет! Дамы из города не должны думать, что они должны учить меня, как готовить хороший обед. Я сама им покажу. Уходи и не мешай мне. Освободи место, Корнелли. Мне нужно приготовить овощи». Корнелли побежала в кладовую. Мина как раз складывала на тарелку великолепную кучу печенья и миндальных колец. «Не врывайся так, а то все рухнет», — предупредила она. «Не подходи так близко к столу. Эта тарелка уже готова, и с нее ничего не должно пропасть. Я не хочу, чтобы говорили, что заметно, что в этом доме нет хозяйки, и что здесь никто не знает, как накрывать на стол».
1: «Если вы сегодня такие скупые, я больше не буду вас беспокоить», — сказала Корнелли.
0: С этими словами она развернулась и возмущенно вышла из дома. В этот момент, услышав звук приближающихся колес и посмотрев на дорогу через открытое место перед домом, она заметила ожидаемый экипаж с сидящими в нем двумя дамами.
2: «Мэтью! Мэтью!» —
0: крикнула она в направлении большой конюшни и амбара, которые находились на небольшом расстоянии от дома и были скрыты деревьями. Мэтью был садовником. Он присматривал за лошадьми, а также должен был следить за всей работой, выполняемой его помощником в саду и в конюшне. Мэтью был особым другом Корнелли. Она знала его с незапамятных времен, ведь он служил еще ее деду. Садовник вышел из конюшни и таинственно поманил ее.
2: «Иди сюда скорее, бегом!» — сказал он. «Мы еще успеем встретить карету. Зайди только на минутку».
0: Корнелли подбежала к нему и, заглянув в конюшню, увидела лежащего на мягком свежем сене крошечного белоснежного козленка. Он выглядел как игрушечный, но на самом деле был живым.
3: «Ах, откуда он взялся, Мэтью? Он какой хорошенький! Его беленькая шкурка как шелковая. Он может ходить? Он может встать, если захочет? Ой, только посмотрите, какой он милый и как трется об меня своей маленькой головкой!»
2: «Да, ну пойдем, экипаж уже подъезжает», — поторопил Мэтью. «Беги, ты можешь видеть его каждый день».
3: «Только представь, он сегодня родился!»
0: Экипаж только что въехал во двор, и когда лошади остановились, Мэтью был уже возле них. Директор тоже был там. Чтобы не терять времени и в то же время не опаздывать, он поставил у двери наблюдателя, чтобы тот сообщил ему, когда подъедет карета. Директор был очень вежлив и помог своей кузине выйти из кареты, сердечно приветствуя ее. Затем он помог мисс Гридолин, тепло поблагодарив ее за приезд. Он сказал ей, как он рад, что она согласилась последовать за его кузиной в это уединенное место, потому что в противном случае он бы переживал, оставив ее одну так надолго. Он высоко оценил их великую жертву, приехав сюда, и надеялся, что его поездка, которая была очень срочной, не заставит его отсутствовать слишком долго.
2: «Где же ваша дочь, Фредерик?» — спросила мисс Дорнер.
0: Директор посмотрел вокруг.
1: «Я видел ее минуту назад. Ты где, Корнели?»
0: — крикнул он в сторону дома.
3: «Я здесь!» —
0: прозвучал голосок Корнели совсем рядом. Она спряталась за спиной отца, чтобы осмотреть вновь прибывших, оставаясь незамеченной.
2: «Пойди поздоровайся со своей тетей и миссис Гридолин», — повелел мисс Хельмут.
0: Корнели подала руку сначала своей родственнице, а затем другой даме, сказав каждой.
3: «Добрый день!»
2: «Ты можешь называть меня тетей, а эту леди зовут мисс Гридолин», — сказала тетя, надеясь, что ребенок повторит свое приветствие так, как ей сказано.
0: Но девочка не проронила больше ни слова.
2: Директор повернулся к экипажу, давая Мэтью указания насчет лошадей. Затем все вошли в дом, и вскоре компания уселась за богато накрытый обеденный стол. Мисс Мина заслужила множество похвал за красиво накрытый стол. После обеда хозяин повел дам по своему заведению, так как его кузине не терпелось познакомиться со всем, о чем она должна будет заботиться.
3: «Ах, какое изобилие фруктов!» — снова и снова восклицала мисс Гридолин. «Сколько вишневых деревьев! И какие огромные яблони! А какой ряд грушевых деревьев! Вы, должно быть, осенью в состоянии наполнить свои закрома фруктами, мистер Хельмут. Где вы находите для всего этого места?»
2: «Я не знаю. Слуги заботятся об этом, потому что у меня нет времени».
3: «Как жаль, Фредерик, что у тебя нет полдюжины детей. Они помогли бы тебе разобраться с этими делами», — заметила кузина.
1: «Кстати, куда подевался твой ребенок? Она, кажется, не очень общительна».
2: «Я не знаю, где она», — ответил мистер Хельмут. «Обычно я в это время на работе, а Мина, вероятно, знает, что она делает».
3: «Возможно, она занята со своим учителем». Корнели так часто бывала одна, что не могла стать очень общительной. Вот почему я так благодарен вам обоим за то, что вы приехали. Я весьма рад, что она наконец-то может оказаться в том окружении, которого я всегда хотел для нее. Но что я мог поделать? Я дважды брал гувернанток в дом, чтобы обеспечить ей надлежащее общение и возможность учиться. Первая сбежала, потому что не могла выносить уединение. Вторая хотела, чтобы ушел каждый слуга, который был здесь до нее. Есфирь должна была уйти, и даже Мэтью. Она сказала мне, что мне необходимо выбирать между ней и старыми домашними крысами, как она их называла. Я не высказал желания прогонять ни одного из них и сказал ей: «Тебе лучше уйти, потому что когда эти двое уйдут, вероятно, настанет моя очередь, так как я буду самой старой оставшейся домашней крысой». После этого она ушла, и у меня больше не было смелости проходить через еще один эксперимент. Но я понимаю, что для Корнели пришло время находиться в обществе утонченной и культурной леди. Я уверен, дорогая кузина, что вы сможете дать мне несколько хороших советов относительно ее образования, как только познакомитесь с ней.
1: «Я хотела бы знать, на кого она похожа», — произнесла мисс Дорнер. «Она, кажется, не похожа ни на вас, ни на вашу покойную жену».
4: «Вы так думаете?» — быстро спросил отец. «Вы в самом деле так думаете?»
1: «Ребенку, конечно, не обязательно быть похожим на меня, но я всегда надеялся, что она похожа на свою мать. Я всегда надеялся, что с годами это будет усиливаться, и что она вырастет и станет образом моей жены».
4: «Вам не кажется, что у нее глаза Корнелии?»
1: «Я думаю, что довольно растрепанная грива моего ребенка со временем будет напоминать красивые каштановые волосы моей Корнелии. Волосы у ребенка очень густые и точно такого же цвета».
0: Директор выжидательно посмотрел на свою кузину. Казалось, ему очень хотелось, чтобы она с ним согласилась. Пожав плечами, она ответила.
2: «Я совершенно не вижу никакого сходства между лохматой маленькой дикаркой и Корнелией. Корнелия всегда была очень прекрасна в своей изысканной опрятности. Ее глаза всегда светились счастьем и улыбались из-под ее красивых каштановых волнистых волос. Мне жаль говорить вам, что ваш ребенок не совсем привлекателен. Она похожа на дикого, разъяренного маленького котенка со вставшей дыбом шерстью. Мне кажется, она изгибается и выглядит так, словно хочет прыгнуть на тебя и поцарапать».
0: «Нет, нет, она этого не делает», — заверил директор. «Ребенок ни в малейшей степени не злой. По крайней мере, я так не думаю».
2: «Но я боюсь, что вы правы в том, что она нисколько не похожа на свою мать. Ее воспитание, я имею в виду отсутствие воспитания, может иметь к этому какое-то отношение. Вот почему я так благодарен вам обоим за то, что вы сюда приехали. Я уверен, что под вашим влиянием ребенок изменится и многое приобретет. И я не думаю, что Корнели трудно будет все это усвоить. Теперь я могу путешествовать с легким сердцем, кузина, потому что знаю, что могу оставить своего ребенка, дом и слуг на ваше попечение. Вы не представляете, в каком трудном положении я иногда нахожусь. Мне необходимо часто уезжать, но я не могу этого делать, потому что без меня некому позаботиться о доме. Слуг нужно поддерживать в хорошем настроении, а домом нужно управлять авторитетно и рассудительно. Я не могу выразить всей благодарности за то, что вы сделали для меня эту поездку возможной». Вернувшись с прогулки, они разошлись. Мистеру Хельмуту предстояло еще многое подготовить к путешествию, а дамы удалились в свои комнаты, чтобы устроиться. За ужином все снова встретились. Дамы и их хозяин появились точно в назначенное время, и сразу же был подан ужин.
0: «Где ваша дочь? Разве она не приходит на ужин?» — спросила мисс Дорнер.
2: «Да, конечно. Ты не знаешь, где она, мисс Мина?» — спросил отец. В этот момент открылась дверь, и Корнели с пылающими щеками вбежала в комнату. Она быстро села на свое место.
0: «Ты пролезла через живую изгородь?» — спросила тетя.
3: «Нет, я была в курятнике», — ответила Корнели.
2: «Это не причина, чтобы так выглядеть. Иди в свою комнату, и пусть мисс Мина причешет твои волосы. Она также даст тебе кусок мыла. Это совершенно необходимо».
0: Корнели посмотрела на отца. Это было что-то новое, и она ждала его подтверждения.
2: «Быстрее, Корнели, что ты медлишь?» – распорядился он. «Ты должна безоговорочно повиноваться своей тете, потому что теперь она занимает мое место. Надеюсь, что все присутствующие здесь ясно это понимают», — добавил он, бросив взгляд на мисс Мину.
3: Экономка хотела последовать за Корнели, но девочка заверила. «Я сама могу это сделать!»
0: Когда девочка вернулась, ее лицо и руки были тщательно вымыты, но волосы выглядели очень странно. Она причесала их так, что они торчали во все стороны.
2: Тетя рассмеялась и сказала: «Твоя голова похожа на развиваемую ветром копну сена. Завтра мисс Мина расчешет тебе волосы должным образом».
0: Корнели нахмурилась так сильно, что ее глаза стали совсем близко к друг другу. Она больше не поднимала их от тарелки. На следующий день директор уехал очень рано.
2: Деревня Иллер, где находились церковь и здание школы, находилась довольно далеко от металлургического завода. Корнели не могла ходить в школу каждый день, потому что это было слишком далеко, поэтому она занималась дома. Учитель, которого выбрал ей отец, приходил каждое утро и обучал ее всем необходимым предметам. Во второй половине дня она была свободна, за исключением самостоятельной работы, которую ей предстояло выполнить к следующему дню. Это занимало немного времени, и до сих пор у ребенка было довольно свободное существование. Она всегда находила время для ежедневного визита к Марте и долгих бесед со своей старой подругой. Она также могла свободно бродить по прекрасному буковому лесу и по склону горы. Девочка жила без всякого расписания.
0: На лугах и в лесу можно было найти много замечательных вещей, и Корнелли никогда не уставала, пока светило солнце. Если дождь или снег не позволяли ей совершать прогулки, она проводила вторую половину дня в уютной комнате Марты. Там она проводила самые приятные часы, потому что разговоры и рассказы старушки были для Корнелли неиссякаемым источником наслаждения. Учитель только что вышел из дома. В связи с отъездом ее отца на уроке грамматики было много материала для предложений. Все ответы ребенка на его вопросы звучали сегодня так быстро, что учитель закончил свой урок ровно в назначенный час. Он горячо похвалил Корнелли за отличную работу, а затем сердечно пожал ей руку. Они были лучшими друзьями, и учитель хорошо знал свою ученицу. Всякий раз, когда она была оживленной и в хорошем настроении, он усердно работал с ней и за короткое время достигал в 3 раза больше, чем обычно. Чтобы не испортить их отношения, он отпускал ее в назначенное время. В другой раз, когда Корнелли была рассеяна и не хотела работать, он продвигался медленно и осторожно, не желая вызвать в ней неприязнь к учебе. Учитель продолжал заниматься, пока стрелка часов не показывала на 1/4, 30 минут или даже 3/4 часа больше установленного для занятий времени. Тогда до обеда у Корнелли оставалось едва ли больше 1/4 часа, чтобы успеть сбегать в сад, в конюшню и в курятник, что она всегда планировала сделать. Учитель наконец останавливался и говорил в своей самой дружелюбной манере. «Мне пришлось задержаться сегодня так надолго, потому что мы не сделали и половины того, что должны были сделать. Ты немного медлила с пониманием, Корнелли. Надеюсь, завтра все пройдет лучше, иначе наш урок может затянуться еще дольше». После этого у Корнелли всегда все шло намного лучше, так как у нее не было ни малейшего желания повторять такое утомительное занятие. После такого урока проходило много дней, прежде чем она снова становилась ленивой. Сегодня Корнелли работала быстро и хорошо, потому что до обеда ей нужно было много свободного времени. Со вчерашнего дня она не смогла повидать маленького козленка. Урок закончился, и она помчалась в конюшню. Обед был назначен на 1 час дня, так что у нее оставался еще 1 час. Мэтью заметил приближающуюся девочку и позвал ее. «Иди сюда, Корнелли! Посмотри, как он прыгает!» Корнелли вбежала в конюшню и увидела белоснежного козленка, весело прыгающего по сену вокруг своей матери. Он выглядел таким хорошеньким, что от восторга Корнелли захлопала в ладошки. «Ах ты, милый попрыгунчик!» — воскликнула она, поглаживая его безупречно белый мех. «Я принесу красную ленточку для твоей шеи, а потом мы вместе погуляем!» С этими словами девочка побежала обратно в дом. Порывшись среди своих вещей, она вскоре вернулась с ярко-красной лентой, которую повязала на шею козленка. Корнелли была в неописуемом восторге. Никогда в жизни она не видела более красивого животного, чем маленькое существо с белоснежной шерсткой и красной лентой на шее, легко прыгающего вокруг. В следующее мгновение козленок улегся на сено и радостно посмотрел на Корнелли. «Мэтью, можно мне с ним погулять? Можно я запрягу его в свою маленькую повозку и покатаюсь?» — спросила девочка. В ее голове созревало много планов, следующих один за другим.
4: «Подожди, подожди. Сначала мы должны позволить ему вырасти», — задумчиво ответил Мэтью. «Самое главное для него — расти, потому что он похож на ребенка, который только что научился ходить. Он должен оставаться рядом со своей матерью и может бегать только рядом с ней. Когда он подрастет, он сможет совершать прогулки, а когда он станет большим и сильным, мы сможем запрячь его, и ты сможешь ездить на нем с 2 поводьями в одной руке и длинным кнутом в другой».
0: Корнелли взвизгнула от восторга и с новой нежностью погладила малыша. Она уже представляла себе прекрасные поездки, которые они могли бы совершать вместе.
4: «Ты слышала звонок в литейном цехе? Я уверен, что уже должно быть время обеда.
0: Теперь тебе придется быть немного осторожнее, Корнелли.
4: Помни, что в доме находятся незнакомые дамы», — предупредил старый Мэтью. «После обеда ты можешь прийти снова».
0: Корнелия и в самом деле ничего не слышала, потому что была поглощена своим новым питомцем. Она знала, что должна вовремя явиться к обеду, поэтому сразу же ушла. Она также заметила, что дамы не прятались за большими газетами, как ее отец. Подбегая к дому, она заметила кран. Вдруг девочка вспомнила, что ей нужно вымыть руки, поэтому подставила их под трубу и сильно потерла. Затем намочила лицо и его тоже потерла. У нее ничего не было, чтобы вытереться, кроме маленького носового платка. «Поторопись, дамы уже за столом!» — услышала она голос Эстер, подгоняющий ее из окна кухни. Корнелия вбежала и увидела, что обе дамы уже сидят за столом. Перед ней стояла полная тарелка супа.
4: «Ты должна вовремя приходить на прием пищи. Я уверена, что в саду ты можешь услышать громкий звонок», — сказала тетя. «Но что у тебя за вид? Наполовину мокрые руки, промокший фартук и влажные ноги. Ты что, плескалась в воде или чем ты занималась?»
1: «Я мыла руки под краном, и на меня попали брызги», — ответила Корнели.
4: «Естественно», — заметила мисс Дорнер. «В комнате есть умывальник, где ты не забрызгаешься. Иди и сейчас же переодень фартук. За столом ты должна быть аккуратной и опрятной».
0: Корнелия ушла.
4: «Ребенок определенно слушается вас. Это уже кое-что», — заметила мисс Гридолин. «С тех пор, как вы ей сказали, она всегда приходит к столу умытой». «Это правда. Но у нее самые неслыханные манеры», — ответила мисс Дорнер. «Как избавиться от них и направить ребенка на правильный путь?» «Я должна попросить тебя помочь ей утром, мисс Мина. Пожалуйста, гладко расчеши ей волосы и раздели их так, как я тебе сказала».
1: «Я сделала это, мисс Дорнер, и я делаю это каждое утро», — обиженно ответила экономка.
3: «Волосы Корнелии как щетина, и их очень трудно заплести в косу. Когда она прыгает, они словно запутываются, а скачет она каждое мгновение».
0: Корнели вернулась и села есть свой суп. Ее место было рядом с тетей, лицом к другой даме.
1: «Что это прилипло к твоему платью?» — спросила мисс Дорнер, с отвращением глядя на маленькую юбку. С нее действительно что-то свисало.
4: «Это что, сено или солома? Ты, конечно, не выглядишь опрятной. Я надеюсь, что ты пришла не из сарая?»
1: «Да, оттуда», — ответила Корнели.
4: «Какой ужас! Ну, конечно, я даже чувствую этот запах! Это уже слишком!» — воскликнула она. «Я уверена, что твой отец не пускал бы тебя туда, если бы знал об этом».
1: «Нет, конечно, он и сам туда ходит», — ответила Корнели.
4: «Не отвечай дерзко. В случае с твоим отцом все совсем по-другому», — объяснила мисс Дорнер. «И я хочу сказать тебе кое-что, что ты должна запомнить. Если тебе разрешено ходить в конюшню, и тебе нравится это делать, ты можешь ходить. Но когда после этого ты приступаешь к трапезе, ты должна сначала пойти в свою комнату. Хорошенько вымойся там и заодно переоденься. Смотри, не забудь».
1: «Хорошо», — ответила Корнели.
4: «Очень странно. Какие несуразные удовольствия бывают у деревенских детей», — заметила мисс Гридолин.
1: «У тебя что, нет книжек, Корнели? Разве тебе не нравится больше читать, чем бродить по округе и ходить в конюшню?» «О, нет, мне это не нравится больше, но у меня есть несколько книг», — ответила девочка.
4: «Чем ты собираешься заниматься после обеда? Ведь у тебя нет больше уроков», — спросила мисс Дорнер.
1: «Я всегда хожу к Марте», — последовал ответ.
4: «Кто такая Марта?» — спросила тетя.
1: «Женщина», — ответила Корнели.
4: «Я могу догадаться об этом», — ответила тетя. «Но что она за женщина?»
1: «Хорошая», — быстро ответила Корнели.
4: «Что за ответ?» — тетя повернулась теперь к мисс Мини. «Кто эта женщина? Может ли ребенок ходить к ней? Кто-нибудь здесь знает о ней?» — спросила она.
1: «О, да, ее здесь хорошо знают. Она была здесь задолго до того, как я пришла», — был ответ Мины. «Она всегда ухаживала за хозяйкой этого дома во время ее последней болезни. Она очень хорошая женщина и всегда выглядит опрятно.
0: Нашему хозяину она очень нравится.
2: Теперь я действительно кое-что выяснила. Ты должна научиться давать правильные ответы, Корнели. Слышишь? Сказала тетя. Ты подобна дикому зайцу, который все делает, прыгая и скача. Ты можешь пойти навестить эту женщину после того, как закончишь свою работу, которую оставил тебе учитель. Я уверена, что у тебя должно быть какое-то задание на завтра.
0: Корнели согласилась с этим, и как только дамы покинули комнату, чтобы удалиться в свои спальни на самые жаркие часы дня, она села за свой маленький столик в углу. Девочка молниеносно исписала страницу, затем, взяв книгу, читала свой урок до тех пор, пока не выучила его наизусть. Вскоре она закончила и, засунув книги в ящик стола, выбежала из дома.
3: «О, Марта, если бы вы только знали, как ужасно сейчас дома с тех пор, как папа уехал!»
0: Пожаловалась Корнели своей старой подруге, прежде чем даже добралась до верха лестницы.
3: «Я хочу, чтобы папа уже вернулся, и все снова было как раньше».

0: много новых вещей нужно сделать. Все так отличается от того, что было раньше.
1: Я уверена, Корнели, что это совсем неплохо. Не всегда все должно быть так, как было раньше, задумчиво произнесла Марта. Я полагаю, что леди, которая приходится вам родственницей, хочет от тебя того же, что желала бы твоя мама, если бы была жива. Это очень хорошо для тебя. Конечно, мисс Мина и Эстер желают тебе добра. Но твоя родственница гораздо лучше знает, что нужно сделать, чтобы ты выросла такой, как хотела бы твоя мама.
0: Только подумай, как был бы счастлив твой отец, если бы ты была похожа на свою маму. Он вспоминал бы о ней каждый раз, когда смотрел на тебя. Ты не представляешь, какой великой радостью это было бы для него. Корнели знала, что ее отец был бы тогда очень счастлив, потому что она слышала от него много высказываний. Совсем недавно он сказал, что его кузина не нашла сходства между его дочерью и ее матерью. Корнели заметила печальное выражение его глаз, когда он это говорил. Корнели покачала головой.
2: «Вы как-то сказали, что моя мама отличалась от всех остальных», — сказала она. «Так что я никогда не смогу быть такой, как она. Вы сами так сказали, Марта».
1: «Да-да, я это говорила», — подтвердила Марта. «Но я должна тебе кое-что объяснить, Корнели. Если ты не можешь стать в точности похожей на свою маму, ты, безусловно, можешь стать более похожей на нее, чем кто-либо другой. Ведь ты ее ребенок, а у ребенка всегда есть что-то от своей матери. Я видела, как ты смотришь на меня точно так же, как она, такими же карими глазками. Но не тогда, когда ты хмуришься, как сегодня. Ты должна стараться очень внимательно наблюдать за двумя леди во всем, что они делают, и в том, как они говорят. Они из того же общества, что твоя мама. Именно поэтому я так рада, что ты можешь наблюдать за их манерами и пытаться им подражать. Ты можешь научиться походить на свою маму в своих манерах, если будешь их копировать».
2: «Хорошо. Я так и сделаю», — согласилась Корнели. «Но я все равно не очень рада, что они здесь, и что все должно быть по-другому. Ох, я только что вспомнила, что мне сейчас нужно вернуться и выпить кофе с молоком. Мисс Дорнер говорит, что послеобеденные часы в деревне ужасно длинные, и их приходится прерывать. В это время я всегда ела в саду яблоки или вишни, или что-нибудь еще, и они всегда были ужасно вкусными. Если бы я только могла продлить день, который им кажется слишком длинным. И никогда не могу сделать все, что планирую. Пока, Марта».

Когда Христос жил на земле, Он всех детей любил. Чтоб не блуждать в греховной мгле, Он кротко их учил. И наставлял на правды путь, где радость, мир и свет, где лишь тепло, любовь, уют, спасение от бед. Он приготовил в небесах им царствие свое, не описать его в словах, то славы бытие. Там ангелы слагают гимн для Господа Христа, там новый Иерусалим, блаженство полнота. О, дети, знайте, что Христос есть пастырь ваш и друг. Он грех людей на крест вознес, смертельный их недуг. Он все творение возлюбил, и даже малых чад. Он всем спасение купил, и детям очень рад.

Псалом 123. Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас, воды потопили бы нас, поток прошел бы над душою нашей, прошли бы над душою нашей воды бурные. Благословен Господь, который не дал нас добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю.

Рав спасает разведчиков. После смерти Моисея Господь сказал Иисусу Навину: «Моисей, раб мой, умер. Итак, ты встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею. Никто не устоит перед тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою, не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Только будь тверд и очень мужественен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, чтобы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Все ближе и ближе подходили израильтяне к земле Ханаанской, и вскоре им предстояло вступить в борьбу с ее нечестивыми жителями. Уже показались стены большого укрепленного города Иерихона. Иисус Навин послал двух израильтян в этот город в разведку. Придя туда, соглядатаи, то есть разведчики, остановились ночевать в доме женщине по имени Раав. Кто-то сообщил Иерихонскому царю, что в город пришли разведчики из израильского стана и остановились в доме Раавы, и царь приказал слугам пойти и взять их. Но Раав слышала о чудесах, которые сотворил Бог для израильтян, и верила, что Господь даст им Иерихон, так как он лежит в обетованной земле. Поэтому с верою в Бога она укрыла пришедших соглядатаев и сказала царским слугам, что они вечером ушли от нее. Тогда слуги погнались за ними по дороге, ведущей из Иерихона к Иордану. Когда же наступила ночь, Раав спустила израильтян по веревке через окно своего дома, находящегося в городской стене. Она велела им идти на гору и скрываться там 3 дня, чтобы не встретить слуг, которые погнались за ними.

Переход через Иордан. На пути к Иерихону израильскому народу предстояло перейти через реку Иордан. Иисус Навин сказал людям, что Бог обещает им безопасный переход через реку и победу над семью народами. Он приказал священникам, несущим ковчег Завета Божия, войти в воду Иордана. Лишь только священники вошли в реку, как текущая вода остановилась и стала стеною. Тогда весь израильский народ стал переходить Иордан по сухому дну. Во время их перехода священники стояли посередине иссохшей реки, держа в руках ковчег Завета. С того места, где они стояли, Иисус Навин велел 12 человекам взять 12 камней в память об этом чуде. Когда весь народ перешел Иордан, Господь сказал Иисусу Навину: «Прикажи священникам, несущим ковчег Завета, выйти из Иордана». Священники вышли из реки, и вода вновь потекла по своему руслу. 12 камней, взятых из Иордана, Иисус Навин поставил в месте, называемом Галгал, и сказал израильтянам: «Когда спросят дети ваши о значении этих камней, то вы ответьте: Израиль перешел через Иордан по суше. Ибо Господь Бог ваш иссушил воды Иордана для вас так же, как Он сделал с Черным морем, чтобы все народы земли познали, что рука Господня сильна, и чтобы вы боялись Господа Бога вашего во все дни».

Взятие Иерихона. Когда израильтяне подошли к Иерихону, иерихонский царь приказал запереть все ворота города. Но Господь сказал Иисусу Навину: «Вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города все, способные к войне, и обходите город однажды в день. И это дело 6 дней. И 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных перед ковчегом. А в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ войдет в город». Израильтяне поступили так, как сказал Господь, и в 7-й день стены города обрушились, когда затрубили трубы и воскликнул народ. Двое соглядатаев, которые приходили раньше на разведку в Иерихон, обещали спасти Раав и ее родственников за то, что она укрыла их от преследователей. Они велели ей привязать червленную веревку к окну во время взятия Иерихона. Раав сделала это, и они спасли ее вместе со всеми родными. После этого город Иерихон был сожжен.

Сражение с амореями. Однажды произошла большая битва израильтян с их врагами амореями. Случилось так, что сражение затянулось, и над полем битвы начали сгущаться сумерки. Но в темноте нельзя было сражаться. И Иисус Навин помолился Господу, чтобы солнце не зашло и чтобы продлился день. Он сказал перед израильтянами: «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна над долиною Авиалонскою». Бог услышал его просьбу, и в тот день ночная мгла не спустилась на землю. Не было подобного дня ни прежде, ни после него, когда Господь так слышал и отвечал на просьбу человеческую. Ибо в этот день сам Бог сражался за свой народ. После окончания битвы войско Иисуса Навина возвратилось